Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие друзья. Очередная пятница, и мы рады приветствовать всех вас нашим приветствием. Мир вам, мир дому вашему. Надеемся, вы уже ждете встречи с нами. И нам остается только напомнить номер нашего телефона 97 47 05 77. Начинаем мы нашу программу песней.

0: Ну вот и подошла к концу наша такая долгая программа, которая называлась «Путь, определенный Богом». И сегодня мы будем говорить о последних судах, которых ожидает человечество. Но перед этим давайте вспомним немного историю Израиля.
1: Сегодня наша тема называется «Израиль последнего времени». Но для начала давайте мы постараемся дать точное определение тому, что значит Израиль, поскольку этот вопрос вызывает много путаницы. И мне это совершенно непонятно, потому что в Библии все написано очень ясно. Итак, кого и что Библия называет Израилем? Израиль — это название народа потомков Авраама, Исаака и Иакова, данное ему в честь второго имени патриарха Иакова — Израиль. В самом истоке зарождения этого народа Бог дважды принимает решение отвергнуть одного человека в пользу другого. Из детей Авраама Бог отверг Измаила и избрал Исаака. Из детей Исаака Бог отверг Исава и избрал Иакова. Поэтому Израилем считаются только потомки Авраама, Исаака и Иакова. Однако по Божьему замыслу, многие ничего не знают об этом, но по Божьему замыслу израильтянами могут становиться и выходцы из других народностей. Это признается и законом, и Священным Писанием. Церковь Иисуса Христа нигде в Библии не называется Израилем. В Библии не существует таких выражений, как «духовный Израиль» или «новый Израиль». О духовном Израиле писали и говорили такие отцы церкви, как Оригон и Августин. Но что бы они ни говорили, мы должны все сверять со Священным Писанием. Поэтому давайте избегать этой ошибки. История Израиля уникальна еще и тем, что каждая ее деталь была заранее предсказана библейскими пророками. А теперь я хочу вкратце рассмотреть несколько мест Священного Писания, пророчески описывающих возвращение евреев в последнее время в их землю. Всего в Библии насчитывается около 50 отдельных описаний этого события. Его по праву можно назвать одной из центральных тем библейских пророчеств. Но время не позволяет нам сейчас ознакомиться с каждым из них. Мы коснемся только... Это пророк Иезекииль, 36 глава, 16 стиха. То, что здесь записано, это последовательное описание Божественного суда над Израилем, их рассеяние и их возвращение. Здесь Бог последовательно описывает возвращение израильтян в их землю. Начнем с 16 стиха 36 главы Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими». Обратите внимание, это была их земля. И из-за этого Бог говорит, «И я излил на них гнев мой за кровь, которую они пролили на этой земле, и за то, что они осквернили ее идолами своими. Он в гневе осудил их за кровопролитие и идолопоклонство». Как он осудил их? 19 стих. «И рассеял их я по народам, и они развеяны по земле». И 20 стих. «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли его». Идем дальше, 24 стих. Бог объясняет, как Он это сделает. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Заметьте, это их земля. Она принадлежит им, живут они на ней или нет. С того самого дня, в который Бог заключил с Израилем завет, обещая дать им эту землю, она принадлежит только им. В этой земле жило много других народностей, но они этой землей не владели. 25 стих. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверен ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Многие христиане считают, что евреи должны уезжать в Израиль уже покаявшимися и обращенными в христианстве. Я так не думаю. Бог говорит, «Я возьму вас оскверненных со всеми вашими идолами и соберу вас из вашей земли, и уже здесь я с вами разберусь». Бог всегда воспринимал Израиль как один неделимый народ, соединенный в завете с Ним и в завете друг с другом. И на этот раз Бог тоже будет разбираться

0: из бывшего Советского Союза, из Восточной Европы, из Эфиопии и Балкан, и других стран, намного превзойдет первый исход. А сегодня подсчитано, что уже сейчас в Израиле собраны евреи из более 100 народностей. Вам посчастливилось стать очевидцами исполнения библейского пророчества. Это происходит прямо перед нами. Об этом пишут в газетах и об этом говорят по телевидению. То, что Бог делает с Израилем в наши дни, является самым красноречивым свидетельством того, что мы живем в последнее время. До этого я говорил о войнах, гладах, морах, беззакониях, лжепророках и тому подобному. Все происходило всегда, во все времена и до, и после прихода Иисуса. Поэтому сами по себе они еще недостаточно весомы, чтобы с уверенностью сказать, что мы живем в последние времена. Но возвращение евреев в их родную землю и восстановление государственности Израиля — это уникальное событие. В течение 19 столетий не происходило ничего подобного. Это событие является главным, основным библейским признаком прихода последнего времени. То есть ситуация последних дней прольет свет на значение этого пророчества. Возвращение евреев в их родную землю, которое происходит в нашем веке и в наши дни, является божественным доказательством того, что мы живем в последнее время. Это уникальное и беспрецедентное событие за последние 20 столетий человеческой истории. Также было предсказано, что все народы объединятся в войну против Иерусалима. Было предсказано, что Бог сверхъестественно откроется евреям как целому народу. И, наконец, в Библии предсказано, что Мессия вернется на Елеонскую гору в силе и славе и установит на земле свое царство. Теперь давайте мы рассмотрим некоторые особенности Израиля, описанные в Новом Завете. В Римлянам 3 главе, в 1 и 2 стихах, Павел задается вопросом: «Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания?» То есть от того, чтобы быть евреем. И он же отвечает на этот вопрос: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие». Мне нравится слово «верил». Бог верил евреям откровение Своего Слова. Слово, исшедшее из его уст. Этим не может похвалиться ни один другой народ. Бог верил свое слово только евреям. Но, как я это понимаю, они не хозяева слова, они слуги слова. Они дадут отчет за то, как они обращались со Словом Божьим. Изначально все обетования Божьего Слова были даны израильтянам. Их и отцы их, все патриархи, были израильтянами. И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Бог избрал израильский народ для того, чтобы через него послать в мир своего Сына, Мессию. Ни один другой народ не может этим похвастаться. Сатана изо всех сил старается противостоять Божьим целям в отношении Израиля, и пока у него неплохо получалось. Но у этой истории будет счастливый конец. Божьи цели будут исполнены. Израиль станет Божьим уделом из всех народов и царством священников и народом святым.
1: Аминь.
0: Но при всем при этом, весь Израиль, который спасется, будет избранный Богом остаток. Павел цитирует пророка Исаию и говорит: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Остаток. Знаете, почему вы спаслись? Потому что Бог избрал вас. У Бога есть определенный порядок. Я не до конца все понимаю, но Бог говорит, что сначала будет спасение во всех языческих народностях по всей земле, и затем, в конце, весь Израиль обратится к Богу. Я могу сравнить израильский народ с минутной стрелкой на часах Господа. По движению этой стрелки можно определить, сколько времени осталось до наступления полночи. И если говорить человеческим языком, то сейчас где-то без двух минут полночь.

0: И теперь мы подошли к заключительной части нашей программы.
1: Это десятое и последнее занятие в серии основных доктрин. На предыдущих занятиях мы разобрали 5 из 6 доктрин, упомянутых в 6 главе послания к евреям. Мы разобрали покаяние, веру, учение о крещениях, о возложении рук и о воскресении мертвых. На предыдущих занятиях мы разобрали первый суд Бога. Это тот, который мы находим в истории. И он включает в себя даяние благословений и проклятия на последующие поколения, соответственно тому, как первое поколение поступало в отношении Бога. Есть и другой тип суда Божьего, который будет происходить перед троном суда Иисуса. И это будет суд только лишь для христиан, только для верующих. С чего начинается суд Божий? Всегда с Дома Божьего. Всегда с того народа, которому было открыто больше истины. И так, когда начнется суд, первыми, кого будут судить, будут христиане. И этот суд будет особенным. На этом заключительном занятии мне остается разобрать последнюю доктрину. Тот суд, о котором мы будем говорить. И это тот суд, который определяет нашу судьбу в вечность. И в этом случае основополагающие принципы суда в корне отличаются. В 12 стихе 2 главы сказано: «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Если вы знаете закон, вас осудит закон. Если вы его не знаете, то не закон будет судить вас, но вас все равно осудят за то, что вы совершили. Теперь мы продолжим и перейдем к сценам суда. Следующий суд, который мы рассмотрим, это суд над Израилем. Избранный народ, отделенный Богом. И хотя в течение многих веков они были непокорны и непослушны, Бог никогда не отвергал их навеки. Что говорит об этом Писание? «Бог не отвергнет народа своего ради имени своего, потому что Богу было угодно избрать Израиль, чтобы тот был его народом». То, что Бог делает для Израиля, Он делает не потому, что Израиль заслуживает этого, а ради его имени, чтобы его имя было прославлено. И Бог поступит с Израилем особенным образом. Это принцип, который я хочу донести до вас, о благословении и осуждении. Бог благословляет евреев напрямую, а язычников через евреев. И те из нас, кто являются язычниками, должны помнить об этом. За всякое духовное благословение, которое мы когда-либо получали, мы обязаны еврейскому народу. Потому что Иисус сказал в Иоанне, 4 глава, 22 стих, «Спасение от иудеев». Очень четкое утверждение. Всяким благословением, которое вы приняли для спасения, вы обязаны одному народу, евреям. И Бог ждет, что вы будете признательны за это и станете вести себя соответственно. Я повторяю это. Бог благословляет евреев напрямую, а язычников благословляет через евреев. И Он судит язычников напрямую и судит евреев через язычников. В течение всех столетий истории Израиля Бог постоянно использовал языческие народы, чтобы судить евреев за непослушание и неверность. Итак, следующий суд — это суд над Израилем во время Великой Скорби. Мы посмотрим только на одно место из Писания. Книга пророка Иеремии, 30 глава, с 3 по 7 стихи. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины, в родах, и лица у всех бледные?» Один человек-проповедник, мой хороший друг, сказал, если бы возвращение евреев в Израиль было от Бога, то оно прошло бы мирно. Что же, он плохо знал Библию, потому что вот что говорит Господь в отношении возвращения евреев. Самое большое давление, которого ранее никогда не испытывал Израиль, уже близко, и произойдет сразу после их возвращения в родную землю. О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. В английском «из него». Спасен не от него, а из него. И тогда Бог произведет суд над еврейским народом. В конце всех бедствий произойдет суд над ними, а затем будут судить все народы. В течение всех столетий истории Израиля Бог постоянно использовал языческие народы, чтобы судить евреев за непослушание и неверность. И многие народы занимают не ту сторону. Израиль сам не может защитить себя, но рано или поздно, когда придет время, Бог вступится за него. Итак, следующий суд — это суд над Израилем во время Великой Скорби. Мы посмотрим только на одно место из Писания. Иаиль, 3 глава, 1 и 2 стихи. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима...» Здесь идет речь о том же времени, о возвращении евреев в их землю. Бог говорит: «Я соберу все народы, языческие народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Не имеет значения, что хочется думать разным правителям и политикам. Бог говорит: они будут владеть ею. И все знают, и Библия говорит, что это за земля. Это может быть только одна земля. Итак, это третий суд. Итак, Бог говорит, что когда Он закончит судить евреев, тогда Он начнет судить язычников. И Он будет судить их по одному принципу, по тому, как они обходились с Израилем. И это потрясающий момент. И у Бога два обвинения. Во-первых, они преследовали Его народ. А во-вторых, они разделили Его землю. Бог говорит: это моя земля, я дал ее Израилю. И никакое человеческое начальство или власть не имеет права разделить эту землю. То же происходит сегодня. Именно то, что Бог сказал, происходить не должно. Земля подвергалась, подвергается и, скорее всего, еще будет продолжать подвергаться разделению. Но когда Бог начнет судить народы, Он осудит их за разделение этой земли. К сожалению, в самом верху листа Он может поставить Англию. Потому что Англия несет ответственность за мандаты в конце Первой мировой войны. Она должна была обеспечить национальную родину для еврейского народа. А в 1922 году Англия одним решением Уинстона Черчилля передала 76% этой земли арабскому народу, называемому теперь Иорданией. И евреям запрещено жить на этой земле. Оставшиеся 24% были разделены ООН. Но все они ответят за это Иисусу, когда Он придет. И если вы посмотрите на 25 главу Матфея, на суд народа, на овец, которые вошли в царство, и на козлов, которые были изгнаны из царства и осуждены на вечное наказание, то принципом разделения является то, как эти народы обходились с братьями Иисуса. Я говорю это, потому что это очень важно. Потому что Израиль является сердцем всех мировых перипетий сегодня. И многие народы занимают не ту сторону. Израиль сам не может защитить себя. Но рано или поздно, когда придет время, Бог вступится за него. Четвертый суд мы только упоминаем. Это суд перед Великим Престолом, о котором идет речь в 20 главе книги Откровения. «Судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». То есть у Бога записано жизнь каждого из нас. И знаете, в дни Нового Завета книги выглядели не так, как сегодня. Они больше походили на наши кассеты. Это были листы, свернутые в свитки. И мне это кажется более ясной картиной. Я склоняюсь к мнению, и это всего лишь мое мнение, что на суде каждый из нас увидит нечто вроде видеозаписи, которое покажет нам всю нашу жизнь целиком. Небо и земля исчезли пред лицом сидящего на престоле, и мертвые воскресли, и предстали пред Богом, и были судимы согласно тому, что было написано в книгах. И там есть еще одна книга, слава Богу за это, которая называется «Книга жизни». И те, чьи имена записаны в книге жизни, войдут в вечность вместе с Богом. Остальные навеки будут удалены от присутствия Божьего. Итак, это четыре основных суда. Номер один — это суд у трона Иисуса, суд верующих. Номер два — это суд над Израилем и Великая Скорбь. Номер три — суд над остальными народами пред троном Христа и начало тысячелетнего царства Христа. И, наконец, суд всех умерших пред Великим Белым Троном. Итак, это принципы Божьего суда. И каждый из нас должен задать себе сейчас этот вопрос. Готов ли я предстать на суд Божий? Жизнь, которой я живу, не постыдит ли меня, когда я предстану пред Ним? О великий Бог, Твое Слово так четко, и мы несли Твое Слово Твоему народу сегодня. И я молю, чтобы те слова, которые мы произнесли, которые были взяты прямо из Библии, глубоко запали в сердца людей. Пусть они исследуют себя, своей жизни, очень серьезно. Я особенно молю за людей с одним талантом. Боже, не позволь им закопать этот талант в землю. Помоги им вложить этот талант, пустить его в рост, дабы они не были постыжены, когда Ты придешь, Господь. Господь Иисус, Ты много говорил нам, Ты скоро придешь. И много раз Ты говорил нам, что мы должны быть готовы к Твоему возвращению. Я молю за каждого здесь, включая себя самого. Своей благодатью помоги нам быть готовым к Твоему пришествию, быть готовыми предстать пред престолом суда Иисуса и дать ответ за то, что мы совершали в теле. Господь, мы молим Тебя об этой милости во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь.

0: Мы продолжаем нашу программу, и нам хочется спросить у вас. Дорогие друзья, вы когда-нибудь задумывались над ценностью времени? Одна минута, одна секунда, час. Что можно изменить или исправить за такое короткое время, когда порой не хватает и всей жизни, а порой это просто невозможно? Но порой одно мгновение, бывает, перевернет все планы, всю жизнь, и может стать роковым в нашей жизни. Чтобы понять ценность секунды, спросите спортсмена. Чтобы понять ценность потерянной минуты, обратитесь к пассажиру, опоздавшему на автобус или поезд. Ценность нескольких минут объяснит вам врач, а ценность вашей жизни, но об этом позже. А пока на что тратятся минуты?
1: Одна минута.
2: 60 секунд.
3: 1/60 часа.
2: Магазин откроется через минуту.
3: В ожидании очереди 1 минута.
1: Ожидая зеленого света.
3: 1 минута.
1: Сейчас, подождите 1 минуту.
2: Я только на минуту туда и...
3: 1 минуту.
1: Ведь не так уж это и много времени.
3: 1 минута. 1 минута. Но все может измениться именно за эту минуту. Через минуту ты находишься под развалинами твоей жизни.
1: Телефонный звонок.
2: Нина Михайловна, вас беспокоят из онкологического центра. Мы хотели поговорить с вами о результатах вашего теста.
1: Стук в дверь.
3: Сергей Иванович, сержант Савченко. Боюсь, у меня плохие новости о вашем сыне.
1: Письмо в почтовом ящике.
3: Специальный телевизионный выпуск.
1: Шокирующие известия из города Литлтон, штат Колорадо. 12 школьников были застрелены.
2: Второй самолет только что врезался во вторую башню Всемирного торгового центра.
3: Вы готовы к этому?
2: Катастрофа.
1: Выстрел.
3: Несчастный случай.
2: Потоп.
1: Шторм.
3: Пожар.
2: Землетрясение.
1: Мой сын.
3: Моя дочь. Через минуту мир уже не будет таким же, каким он является сейчас.
2: Боже мой.
1: Время уходит.
2: На выбор остается меньше минуты. Ты думаешь, у тебя есть время, чтобы подождать?
3: Выбирай сейчас,
1: пока Бог не сказал.
2: Твое время
3: вышло.
0: 1 минута. Что можно изменить за 1 минуту? Многое. Всю жизнь. И то, что ожидает нас после этой жизни. Главное не опоздать. В последней книге Библии, книге Откровения, написано: «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет». Глава 10, 6 стих. Не будет ни секунды, ни минуты. Поздно. Поздно – это значит, спасение закончилось. А оно возможно только в течение твоего земного времени. А ценность нашей жизни определяет Бог, как результат нашего выбора. Сейчас.
4: Без помощи божественной. Утешителя ищу.

0: Еще одна удивительная история. Все это живые, реальные люди. И мы видим их лица, видим выражение их глаз, потому что мы смотрим видео, но вам, к сожалению, приходится только слушать и вслушиваться в их голоса. Но даже интонации голоса говорят о том, что они переживали. И на этот раз очень умный профессор, как он себя считал. И что же с ним произошло?
1: Сегодня у нас в гостях Ховард Сторн, который несколько лет назад был агностиком.
2: Нет, я не был агностиком, я атеистом был.
1: А разница какая?
2: Я не верил в Бога и считал, что любой, кто может верить, тот полный идиот.
1: Ага. Ну тогда посмотри сейчас в камеру и скажи несколько слов этим людям, которые думают, как и ты раньше, что мы здесь все полные идиоты. Ты знаешь, что как они мыслят.
2: Все неверующие в Бога, сразу хочу сказать вам, что я уважаю вас и сильно люблю. И эти люди вас здесь очень сильно любят. Но я не стану от вас скрывать, что несмотря на ваши заслуги или даже ученые степени, вы невежественные незнающие. Вы просто не знаете того, чего вы не знаете. Я сам был таким. Я был профессором в университете, я был безразличным, хладнокровным, уверенным в себе мерзавцем. Я верил, что человек был судьей и мерой всего. И тебе может казаться, что ты не веришь в Бога. Но не рассказывай мне, что ты не веришь в Бога. Ты веришь в Бога. На самом деле ты подменяешь реального Бога самим собой. Но, к огромному сожалению, это самый мелкий, ничтожный божок, которого можно найти. Но сегодня у меня есть для тебя хорошая новость. Сегодня пришел день изменения.
3: О, друг, есть другая реальность. Есть огромная, великая, божественная сила, и мы будем говорить сегодня о ней.
2: Нет, я говорю это из любви. Я говорю это из огромной любви к ним. И если надо, я отдам свою жизнь за то, чтобы кто-то из них узнал о доброте Творца.
3: Но ты был такой же, как они, да, скептик, который думал, что они сошли с ума.
1: Бога нет, никакого существования после смерти быть не может. Ты ведь был образованным, умным человеком, профессором университета.
2: Да, я здесь учился, в университете Беркли, мой дом родной.
1: Так и что случилось?
2: 37 лет мне было. К тому времени я все знал, что правда, что нет. Вдруг в один день у меня случился разрыв желудка. Ну, дырка у меня в желудке появилась. В общем, в двух словах, случилась самая невероятная в мире вещь. Когда мое тело перестало жить, вместо того, чтобы умереть вместе с ним, я стоял, смотрел на него со стороны. Меня кто-то звал из комнаты. Я подошел посмотреть, кто это. Это были какие-то люди, говорят, пошли с нами. А палата была моей защитой. Там была моя жена, мое тело, мой сосед по палате. Я говорю себе, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Не может. Но я стою, реально, я трогал себя. Я мог себя потрогать, я ощущал гиперреальность. Это трудно объяснить, но это было реальнее, чем я сейчас. В общем, они сказали, давай, иди быстро с нами, повели меня в страшную леденящую темноту. В какой-то момент мне стало жутко страшно. Я отказался идти дальше, и в этот момент они набросились на меня и стали меня разрывать. Видишь, их было огромное количество, сотни, тысячи, не знаю. Если бы они хотели меня прикончить, они бы сделали это за минуту. Но это не то, чего они хотят. Чего они хотят, это боли. Они настолько лишены надежды, любви, добра. В них ничего не осталось, кроме этого мучения и боли. И все, что они могут, это причинять эту боль другим. Это странно звучит, но они находили удовлетворение в моей боли. Я был их лакомством, так сказать, на их фестивале мучений. И я не хочу и не могу рассказывать всего, что они со мной делали. Потому что это ужасно. Они изысканы в уничтожении, мучении, унижении, разрушении личности. И физическая боль даже сравнению не поддается психологической, эмоциональной боли. Они втаптывают в грязь все твое самолюбие, всю гордость, всю надежду. Понимаете, сама по себе он не вот такой или вот такой. Даже если была бы тысяча книг по тысяче страниц про ад, то это затронуло лишь самую поверхность всех его мучений. Тот же Данте описывает лишь крупинку того, что на самом деле есть ад. Услышав меня, люди часто говорят: «А, значит, ад — это вот темнота, и там злые люди». Да, и это тоже для каждого вида отчуждения от Бога, для каждого вида ненависти, отвержения, непризнания Бога, и то, какие формы это принимает в жизни человека, в аду есть свои мучения. По сути, людей, ненавидящих Бога, ждут там, ну, как бы это сказать, родственные духи, это демоны этих грехов, с нетерпением ожидающих мучить их, вместо ангелов, которые встречают детей Бога. Я прокричал к Иисусу, и Он пришел и забрал меня оттуда, и изменил всю мою жизнь. Люди спрашивают меня, это было как сон? Нет, это как сон. Видишь, у сна есть нереальные сны. Мы все, знаете, когда вы спите, думаете: «Ой, какой-то странный сон мне снится, проснусь-ка лучше». Вы знаете, что сон-то иллюзия. В том мире ваши чувства, восприятие, понимание абсолютно на другом уровне. Вы понимаете больше, вы можете больше ощущать, видеть, чувствовать, слышать, знать. И это настолько интенсивней, что после этого этот мир как сон. Поскольку вот эта реальность, это все, что мы знаем, то для нас это мерило всего того, что существует. Но правда в том, что мы не просто умные куски мяса, а мы духовные существа, сотворены для жизни с Творцом навсегда. Мы для этого придуманы, для этого сделаны, и это наша высшая цель и призвание. Творец своей вечной мудрости дает нам эту короткую жизнь на этой земле только для того, чтобы подготовить нас для самого важного — выбрать нашу вечную судьбу. Выбор за нами. Бог раздает не наказание, Бог раздает вечную жизнь и радость. Ужасно, что люди сами выбирают ад. Миллионы людей выбирают ад, потому что отказываются любить Бога. Они отвергают Бога. И это ужасно. И это для этого я здесь, для этого я перелетел через всю страну, чтобы сказать людям: выберите Бога.
4: А какие изменения произошли в твоей жизни, когда ты вернулся в свое тело? Что с тобой дальше произошло?
2: Да все изменилось. Я помню, я сидел в больнице и рыдал неделю. Я думал, с чего начать? Придется бросить пить, бросить курить, перестать врать, бросить жажду власти, жажду известности и так далее, и так далее, и так далее. Жажду контроля, манипуляцию, ярость и все такое. Думаю, с чего начать? Как же предупредить людей? Как рассказать им об этом? И вот я еле живой, хватал каждого, кто мне попадался на пути, говорил: «Я люблю тебя, Иисус любит тебя!» А они мне: «Уйди, уйди, уйди отсюда, уйди от меня!» Потом думаю: ну ладно, хорошо, если вы не хотите меня слушать, тогда я буду Библией вас бить. Буду читать вслух, и все отвернулись от меня, потому что я громогласно читал голосом профессора, так что слышала вся больница, но это тоже не помогало. И уже потом в церкви, когда я начал работать с подростками, возили в летние лагеря, начал петь в хоре, тогда я начал понимать, что для того, чтобы люди прислушивались, нужны не только слова, нужно жить для них.
4: Тот, каким ты был до этого, что бы ты подумал обо всем этом? Если бы ты включил нашу программу, то что бы ты подумал?
5: Ты подумал, что все это вымышленно, эту историю выдумали, чтобы поднять рейтинг.
4: Ты так бы смотрел на все это?
5: Или бы ты думал: да, у старика с головой не в порядке, и ведущий с публикой тоже не в себе. Как бы ты смотрел на это?
2: Я знаю, что в каждом есть интерес к Создателю. Даже если люди говорят, что не хотят об этом слышать.
4: Даже с тобой?
2: Да. Душа человека — это поле битвы. Люди подавляют голос Бога, внутри них идет огромная борьба. Поэтому хочу сказать одну вещь. Не верьте мне, не верьте Мэтту, не верьте передаче, не верьте церкви. Идите к первоисточнику. Если вы придете к первоисточнику, если вы скажете: «Иисус, ты нужен мне! Я никогда не верил в тебя и не знаю, существуешь ли ты. Но я хочу знать, реален ли ты? Прийди в мою жизнь, если ты сделаешь это и искренне, от всего сердца, и будешь сидеть, терпеливо ждать, а не побежишь разочарованный заниматься своими делами, то Он придет. Иисус, пожалуйста, скажи, пожалуйста, войди в мою жизнь, я гнилой человек, но, пожалуйста, прикоснись ко мне. И это то, что я сделал. И Он пришел.
4: Почему ты не сделал этого до того, что с тобой произошло?
2: Так я же не знал. Я хотел бы, чтобы какой-то, как я, или ты, или кто-то другой, сказал мне, что все эти философские размышления между экзистенциализмом, гуманизмом, там все это лапша. Если бы кто-то сказал мне, Ховард, просто попроси Творца открыться тебе.
4: И это все было бы достаточно для тебя?
2: Да, потому что я абсолютно уверен, что он бы сделал что-то, не обязательно что-то большое, как гром и молния, или голос с неба, но как Джон Уэсли однажды сказал, что странная теплота сердце посещает, когда ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь.
4: Возвращаясь к твоей истории, интересно, что ты воззвал к Богу уже после смерти. Надо сказать, что тебе сильно повезло. Ты так не находишь?
2: Я обязан этим одной женщине, имени которой я не помню. Я лишь смутно помню ее лицо. Это она в воскресной школе научила меня, маленького ребенка, этой детской песенке «Люби ты, Иисус, меня». И это то, что пришло ко мне в этом ужасном, адском месте темноты и мучений. Это вот эта вот память. Более того, меня посетило чувство, которое я испытывал ребенка, когда я знал, что это правда. Есть всемогущий Иисус, который любит меня. И я молился ему и верил, но, став подростком, отвернулся от этого. И если бы не эта учительница, я бы не был бы здесь сейчас.
4: То есть это пришло к тебе, это память из глубокого детства, когда ты в больнице умер и покинул тело.
2: И как я люблю детские лагеря. У нас там дети, которые про Иисуса никогда не слышали, и рассказывать им, и видеть, как загораются их глаза, это самое прекрасное.
4: Ты, наверное, один из самых добрых людей, кого я когда-либо встречал. Хорошо, что я встретил тебя после всего того, что с тобой произошло.
2: И когда Иисус рассказывал мне о небе, у меня даже сомнения было. Я, конечно же, хотел туда больше всего на свете. Но он сказал, что я не готов, что мне придется вернуться на землю.
4: Ну и напоследок скажи, кто-то сейчас сидит и смотрит это, про рай, про ад. Он все равно сомневается. Скажи несколько слов.
2: Все, что я могу сказать, это то, что я иду на небо. И никакая сила этому не помешает. Не потому, что я хороший человек и заслуживаю этого. Я не хороший человек. Я скажу тебе, что я ничем не лучше тебя, такой же человек, с алчным греховным естеством, и все мы, и особенно я, заслуживаю быть в аду. Но я полагаю всю свою веру, надежду, на Сына Бога, посланного Творцом, который сказал, что «Я приду и возьму тебя к себе. Я приготовил тебе удивительное место». Он сказал это. Прочитайте Евангелие Иоанна, глава 14. Он придет из-за любви Отца к детям. Он знает, мы недостойны. Он знает, что мы грешны. Он заплатил за это специальное для тебя место. И за всю ту гниль твоей и моей жизни Он заплатил за это. Он хочет, чтобы мы были с Ним. Мы Его творение. Он создал твой разум, твои волосы, твою жизнь. И Он хочет, чтобы ты доверял Ему. Попроси Его, пригласи Его в свою жизнь. И, может, ничего большого не произойдет, но это зерно в тебе будет расти, расти, и ты будешь знать, что ничто не остановит тебя на пути на небо, не вырвет тебя из Его рук. Доверься Ему.
0: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Благодарим всех, кто был с нами, благодарим также тех, кто помогает в создании этой программы финансово и молитвенно. Вы можете также заказать у нас понравившуюся вам программу на CD, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы, или посетите библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Прощаюсь с вами. Мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас всех Господь. Всего вам доброго. До свидания.
6: 18:00 по Тихоокеанскому времени.
7: В эфире радио «На пути».
6: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я рада еще одной встрече с вами в этой радиопрограмме. И сегодня мы с вами будем говорить о работе Духа Святого.

0: Только Библия может лучше всего раскрыть и показать нам, кто же такой Святой Дух. В Ветхом Завете не очень много говорится о Святом Духе, зато в Новом Завете о нем упоминается множество раз. Святой Дух – это не Иисус Христос. Иисус говорил своим ученикам, что после Его смерти и воскресения Он вернется на небеса. Но все Его последователи не будут оставлены одни. Иисус сказал, что придет Святой Дух, который будет помогать им. Иисус никогда не говорил, что Он Сам является Святым Духом. Святой Дух – это не Бог Отец. Иисус никогда не описывал Своего Отца Небесного как Святого Духа. Во всем Новом Завете нигде не сказано, что Святой Дух – это то же самое, что и Бог Отец. Однако Библия ясно указывает, что Святой Дух очень тесно связан с Богом Отцом и Иисусом Христом. Святой Дух – это Личность. Евангелие от Иоанна дает нам подробную информацию о том, что Иисус говорил Своим ученикам относительно Святого Духа. Иисус показывает Святого Духа как реальную Личность. Он объясняет то, что будет делать Святой Дух в этом мире после того, как Иисус возвратится на небеса. Святой Дух – это Бог. Одной из характеристик Бога в самом начале сотворения мира является Его вездесущность. Он присутствует везде. Да, задолго до того, как человек станет христианином, Святой Дух проявляет глубокий интерес к его жизни. Бог любит грешников задолго до того, как они откликнутся на Его любовь. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 6 по 11 стих, говорит, что Святой Дух трудится во всем мире, обличая людей в их грехах и указывая для них наилучший путь жизни. Святой Дух обращается ко всем людям через их совесть. И для того, чтобы больше нам понять о работе Духа Святого, давайте, ребята, прослушаем одну жизненную историю, которая называется «Святой Дух обличает». Антон потянулся, пытаясь окончательно проснуться. Он чувствовал, что ночь еще не прошла. Но почему ему не спится?
1: «Антон! Антон!» – встревоженно шептала его жена. «Кажется, кто-то забрался к нам на кухню».
2: «Ты уверена?»
0: – сонно и с сомнением переспросил он.
1: «Да, сходи и посмотри. Я слышала, как кто-то выдвинул ящик».
0: Антон с опаской открыл дверь на кухню. «Кажется, все на месте. Никого нет». Но Нина что-то сказала о выдвижном ящике. Антон быстро открыл ящик, в котором хранились деньги. «Что?» Ему не верилось, но ящик был пуст.
2: «Что ж, Нина», — сказал Антон, стоя в дверном проеме. «Ты была права. Кто-то действительно был у нас на кухне и взял из ящика деньги».
1: «Ой, Антон!»
2: «Да, ящик пуст. Наверное, кто-то нуждался в этих деньгах больше, чем мы».

0: Антон не смог сразу заснуть. Он вспоминал обо всех трудностях, которые ему с женой и всей семьей пришлось пережить во время войны. Теперь им было гораздо легче. Действительно, сейчас они не так сильно нуждались, как раньше. Но кому понадобились их деньги? Антон был бы рад дать взаймы тому, кто их украл. По соседству таких проблем никогда не возникало, поэтому Антон с женой редко запирали дверь дома. Но кто же мог знать о том, где у них хранятся деньги? Покупатель куриных яиц? Или же тот, кто обращался за помощью в их мастерскую?
1: Ну, ничего, уже ничего не поделаешь. Надеюсь, что деньгам найдется хорошее применение.
0: Успокаивал он сам себя. И хотя Антон рассказал о потере своим сыновьям, о ней вскоре забыли.

Шли год за годом. Супруги состарились. Здоровье Нины ухудшалось. И на 90-м году своей жизни она была забрана в обители Создателя. Антон очень скучал по своей жене. Но он знал, что она отправилась в лучшее место, и для нее эта разлука стала приобретением. Дедушка Антон был достаточно активным в свои годы и радовался тому, что может все еще приходить в мастерскую и чинить различные вещи для местных фермеров. Его сын вместе с женой переехали в большой старый фермерский дом, чтобы заботиться об отце и приглядывать за домом. Со временем старик начал проводить все больше и больше времени на диване. Когда он мог быть в мастерской, то часто просто сидел и наблюдал за работой других. После празднования с семьей и друзьями своего 90-летия он уже не мог много трудиться.

0: Однажды кто-то постучал в дверь его дома. Катя, внучка дедушки Антона, открыла дверь.
1: «Антон дома?»
0: – спросил незнакомец. «Он в мастерской», – ответила девочка.
1: «Серьезно? Он в мастерской? Ты хочешь сказать, что он до сих пор жив?»
0: Человек удивился и облегченно вздохнул.
1: «Хорошо, я сам найду его»,
0: – добавил он и решительно направился в мастерскую. Его ответ крайне удивил Катерину. Она знала многих людей по соседству, но этот был явно незнакомцем. Кто же это и почему он так обрадовался, когда узнал, что дедушка до сих пор жив и здоров? Катерине хотелось удовлетворить свое любопытство –

0: нуждаются в объяснении. Обращаясь к сыну, он сказал:
1: «Роман, я когда-то говорил тебе, что некто украл у нас деньги из ящика в воскресный вечер, много-много лет назад. Этот человек сказал, что это был он. Насколько я помню, в ту ночь меня разбудила жена. Но пока я вышел на кухню, вор уже скрылся. Он сказал, что тогда был еще юношей и проезжал мимо нашего дома поздно ночью. Он живет южнее нас. Короче говоря, совесть настолько его замучила, что он решил прийти и возвратить украденное».
0: Старик пригладил свои волосы.
1: «Я никогда не мог подумать, что это сделает он. Но я рад за него, что он все-таки решился».

На следующий день дедушка Антон уже не работал в мастерской. 3 дня спустя ему стало очень плохо, и его отвезли в больницу с воспалением легких. Через несколько дней в окружении своей семьи он отошел в вечность. На похоронах дети и внуки говорили о старике, о его последних днях на земле. «То, что поразило меня больше всего в эти последние дни, — делилась Катя с окружающими, — так это тот человек, который решил извиниться перед дедушкой». Она рассказала о неожиданном посетителе и реакции дедушки, закончив свой рассказ словами. «Только подумать! Он пришел в последний день, когда дедушка еще ясно мыслил. Конечно, тот человек мог отдать эти деньги и позже, но он бы не получил полного удовлетворения. Он не был бы уверен в прощении со стороны дедушки. Что бы случилось, если бы он только немного промедлил? Я уверена, что он рад, что не тянул с этим дольше. И вы знаете, когда этот человек увидел дедушку, он даже и не думал, что дедушка умрет так скоро. Это хороший урок для нас», — серьезно сказала девочка. Ее удивленные слушатели кивнули головами в знак согласия и решили быть послушными Духу Святому.

0: Чего не любит Дух Святой? Запомни, лжи не любит он. Блажен, в чьем сердце ее нет. Она, как в погребе заслон, не пропускает Божий свет. Не любит дух и воровства. Вот если даже малый вор себе присвоит раз и два, как вор поднимет к Богу взор. Не нужно забывать о том, он к самохвалам не придет. И жить не будет в сердце том, где гордость словно гриб растет. Ты хочешь более всего, чтобы всегда он был с тобой. Так не люби и ты того, чего не любит Дух Святой.
1: Вот таким замечательным стихом о Духе Святом мы хотели бы закончить нашу сегодняшнюю радиопрограмму. И еще я хотела бы вам пожелать, ребята, прислушайтесь к голосу Духа Святого, к голосу вашей совести. И теперь мне осталось только попрощаться с вами и сказать вам до свидания, до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о том, что у нас, у людей, включая и автора этой беседы, чаще всего не хватает. Вы знаете, что мне нужно? Вы знаете, что всем нам нужно? Мудрость, истинная мудрость. Мудрость, нисходящая свыше, от Бога. К сожалению, не все ищут мудрости. Но только глупый не уважает ее, сказал некто. Однако есть более чем один вид мудрости. Есть, например, словарная мудрость, так называемая словарная мудрость, которая объясняется в словарях так. Умение правильно и истинно различать, а затем следовать по курсу, указанному этим умением. Мне это не совсем понятно. А вам понятно? Соломон называл мудрость наклонением сердца к размышлению. О, это немножко глубже. Притчи 2 глава, стих 2. Наклонением сердца к размышлению. Павел писал о мудрости мира сего, в то время как Иаков говорил о мудрости свыше. Так что мы видим, что нет общего определения мудрости. Мы только видим, что во всех видах она двоюродная сестра знания. Мудрость, которой я коснусь сегодня в коротенькой беседе, насколько позволяет время, это будет видом мудрости, которая есть результат разумного подхода к жизненным проблемам. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, стих 20, апостол Павел спрашивает, «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Друзья мои, мы не должны заключать на основании этих слов, что Павел отдавал предпочтение невежеству или порицал ученость. Нет, апостол Павел этого не делал. Он был сам мудрым и ученым человеком. Многие высшие учебные заведения в наши дни, в наше время, к сожалению, настроены против христианства, и это склоняет учащихся, студентов, к мысли о том, что Библия выступает против учености, грамотности. Друзья мои, такое заключение ошибочно. Высшее образование иногда вызывает осуждение у некоторых групп верующих. Да, некоторые верующие осуждают университеты. И по той же самой причине. Хотя верующие ничего не теряют, а наоборот, много приобретают от получения высшего образования, но им нужно иметь мудрость, чтобы разбираться в том материале, который преподается, чтобы отличать факты от фальши. Как христианин, друзья мои, я интересуюсь фактами, и чем больше я узнаю, тем лучше для меня. Но меня глубоко возмущают неверующие, агностики, которые пытаются учить нравственности или выступают как знатоки богословских вопросов. Но, тем не менее, у знания есть свои опасности. Невооруженный духовно разум не способен выбирать подходящий образ жизни. Все вокруг нас напоминает распространенное заблуждение греческих философов. Они думали, что достигнуть истины посредством размышления. Это не значит, что истина чужда размышлению. Фактически, христианство представляет собой единственную истинно разумную веру, которой надо подходить с размышлением. На протяжении столетий богословы высокого ума прилагали свои способности ко всем развлечениям христианства и были уверены, что имеют дело не с мифологией. Нет, с фактами. Верно, что христианство есть частично вера, а частично опыт. Но также дело обстоит и с наукой. Почему-то науку считают некоторые врагом религии. Никогда этого не было и быть не может. Но пробным камнем в том и в другом является согласованность, друзья мои, согласованность. Истинная наука, как и истинная религия, никогда не могут быть в противоречии. К сожалению, некоторые верующие избегают интеллектуального подхода к Евангелию на основании того, что апостол Павел сказал в своем послании церкви в Коринфе, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». 1 Коринфянам 2 глава стих 2. И вот некоторые люди понимают это как исключение всего, кроме самых основных начатков Евангелия. Все остальное не признается. Некоторые даже пришли к заключению, что апостол Павел потому не имел успеха в Афинах, читайте Деяния апостолов, глава 17, что якобы он пытался говорить с греческими философами на их интеллектуальном уровне, философским языком, мол. Друзья, я не признаю этого утверждения, во-первых, потому что считаю, что апостол Павел когда-либо, что он имел всегда успех. Не было такого положения, когда он не имел успеха, только он не всегда бросался в глаза. А во-вторых, потому что его целью там в Афинах не было повторение 16 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, апостол Павел не привел этот стих. Но, друзья, невозможно читать послание Павла, не поражаясь его способности обращаться с основными евангельскими истинами с большим умением и на высочайшем интеллектуальном уровне. Он знал, кому что сказать, с какой стороны подойти. Подобно тому, как ловкий адвокат строит дело своего клиента, так апостол Павел искусно строил свое защитное дело Евангелия Христа в присутствии своих гонителей. И все же, при всем этом, никогда не терялся из виду факт, что Иисус Христос, Божий воскресший Сын, является единственной надеждой человечества. В своем послании церкви в Коринфе апостол Павел предостерегает верующих против принятия Евангелия на том основании, на котором принимается греческая философия или еврейская догма. Он был против того, чтобы Евангелие стояло на том же спорном, рациональном, холодном основании. И хотя разумное суждение никогда не должно быть исключено, всякая попытка умолить это суждение обращено на неудачу. Евангелие никогда не предназначалось для субъективного анализа, потому что оно основано на сверхъестественном. Вот почему я вижу так мало пользы от споров между верующими и неверующими. Скептики не принимают чудесного, а христианская вера от начала до конца – это сплошное чудо. Когда человек не верит вообще в чудеса, не верит, что чудо возможно, он решительно отвергает самооснование христианской веры. И, следовательно, до тех пор, пока он не будет пробужден, пока он не будет вдохновлен Духом Святым, никакие убеждения не удовлетворят его возражения против веры в Бога, против Христа. Старая аксиома гласит так: человек, убежденный против его воли, все равно остается при своем мнении. В духовной сфере апостол Павел лучше всего выражает это в первом послании к Коринфянам, 2 глава, стих 14. Вот его слова: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Сомневающиеся бывают разных сортов и оттенков. Есть сомневающийся, который так настроен против христианства, против всего, что связано с христианством, так зол, порочен в своем поведении, образе жизни, что бы ни говорили ему люди, ничто не заставит его изменить свое положение, свое мнение. Есть другого рода сомневающийся, который убедил себя в том, что христианство – это суеверие, и потому оно недостойно внимания ума. И есть третий вид сомневающихся. Они обходят христианство, потому что у них не было времени или не было желания проверить его в жизни своей, личной жизни. В то время как ни одного неверующего нельзя считать окончательно безнадежным, Иисус сравнил некоторых из них, тяжело сказать, но так сказано в Писании, Евангелие Матфея, 6 глава, стих 7, Христос сравнил некоторых со свиньями и даже псами и посоветовал своим ученикам не тратить на них времени, не бросать жемчуг перед свиньями. О самоправедных фарисеях, уверенных в том, что и личность, и слово Христа, суеверие, Иисус сказал, что они не могут верить, почему они так и не признавали Христа. Их сердца были слишком, слишком жестокими, и глаза были слишком слепыми. Несмотря на то, что Иисус творил много чудес, у них на глазах, перед ними, перед их глазами, они не верили в Него. Это, очевидно, еще один вид сомневающихся, которых Бог не может достигнуть. Однако для сомневающегося, который еще не проверил силу Евангелия, но не восстановил себя против него, остается просто равнодушным. Друзья, для таких есть еще надежда. Я помню себя таким неверующим, но когда наступило время, когда я нуждался во Христе, и когда я открыл ему свое сердце, он вошел в него и стал моим спасителем. К счастью, все больше и больше людей в наши дни поступают честно в своих исканиях и говорят: «Вот то, что я искал, что мне было нужно, когда находили Христа». У таких людей Евангелие совершает дело быстро, они получают вечное спасение. Мудро поступает тот, кто задумывается над предметом, над вопросом, а потом старается достигнуть истины. Христианская же мудрость поступает немножко иначе. Она начинается с распятия, с полного унижения всех человеческих сил. Это не прибавка к тому, что вы уже знаете, но совершенно новое знание. Когда Саул из Тарса стал христианином, он не пришпилил свое христианство к иудаизму, но начал все сначала. Все сначала он начал видеть все сквозь спектроскоп воскресшего Христа. Вот, друзья мои, когда человек строит на этом фундаменте, тогда все, что удовлетворяет ум, логика, здравое суждение, восприятие, способность распознавать, все это находит свое правильное место. Одно дополняет другое. Одно дополняет другое. Друзья мои, будем помнить, что истинная мудрость неразлучна со Христом и никогда, никогда не будет ему противоречить. Скажем вместе: «Господи, пошли нам истинную мудрость, мудрость свыше, познавать Твою волю, чтобы исполнять ее. Аминь».

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Один умный человек когда-то сказал: «Безразличие и пренебрежение часто приносят больше вреда, чем открытая неприязнь. Как, борясь с излишней эмоциональностью, не превратиться в бездушного сухаря? Как сохранить бесстрастность и самообладание в критических ситуациях, когда эмоции бьют через край?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: С нами сегодня в студии Александр Митрофанов, который является пастором церкви Голгофа и преподавателем Московской богословской семинарии. Александр, где грань между бесстрастностью и безразличием?
3: Для начала давайте попробуем разобраться в понятиях. Бесстрастность. Даже такая простая этимология слова, наверное, сразу говорит о том, что это определенное отношение человека, когда он ведет себя, не знаю, дает оценку, наверное, да, людям, событиям и так далее, при этом не руководствуясь страстями.
2: Эмоциями, можно сказать.
3: По сути, да. То есть у него какая-то очень взвешенная, зрелая, скорее всего, да, оценка. У него нету каких-то предпочтений, у него нету эмоций, которые могут его там туда-сюда шатать в ту или иную сторону. То есть он весьма рационально делает определенные выводы. Что касается безразличия, под этим словом подразумевается, что человеку все равно. Да, то есть для него не существует важного, да, поэтому для него все одинаково не важно. Бесстрастный – это тот, который дает взвешенную рациональную оценку, как раз определяя, что важно, что не важно, что хорошо, что плохо. Соответственно, человек безразличный, для которого важного вообще не существует. То есть что испытывает тот человек, да, которому он проявляет подобное поведение, собственно, ему безразлично, что происходит с этим человеком, да, то есть ему все равно.
2: Эти оба понятия, их объединяет то, что в обоих понятиях отсутствуют эмоции.
3: А мне кажется, дело все-таки не в эмоциях. В первом случае, в случае бесстрастности, как раз ставит перед собой цель достигнуть, некой правды, истины, да, то есть увидеть, как оно есть на самом деле. Во втором случае он просто самоустраняется. То есть здесь, скорее всего, это больше именно рациональный подход, чем эмоциональный. Эмоции здесь играют такую сопутствующую роль.
2: Бывает ли так, чтобы одно состояние человека могло перейти в другое? То есть, что бесстрастность стала безразличием?
3: Жизнь штука сложная, наверное, все на свете бывает. Но мне кажется, это очень разные состояния. Опять же, разные в плане этики. То есть первое состояние – это когда именно есть взаимоотношения, да, и человек как раз делает, то есть совершает некий процесс над собой для того, чтобы прийти к некому правильному выводу. И второе, когда просто нет какого-либо отношения вообще. И для того, чтобы от одного состояния попасть в другое, мне кажется, надо пройти очень долгий путь. Не надо забывать, что, собственно, состояние безразличия в Писании определяется как самое страшное. Да? Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был или тот хотя бы, да, но ты вообще теплый. То есть от тебя просто никакого толка.
2: А как лечить безразличного?
3: Поскольку безразличие – это есть результат долгого процесса, как я сказал, то, наверное, и процесс лечения тоже будет процессом, да, то есть нельзя в однозначно сказать: так, соберись, тряпка, да, встряхнись, то есть, скорее всего, это не сработает, конечно. Там нужно разбираться, что его привело, да, вот к этому безразличию, да, к тому, что он просто не участвует в событиях, да, или в судьбах людей, в которых вроде бы должен принять участие. То есть просто надо уже определить, что конкретно было причиной, и, видимо, вот так же поэтапно, да, обратной перемоткой назад выводить его из этого состояния.
2: Хорошо. А если безразличие является следствием, скажем, некоторой лени?
1: Ему просто не до этого. У него нету желания, нету времени, нету стимула вообще об этом задумываться и этим заниматься. Ему это безразлично просто потому, что ему лень.
3: Хорошо, человек ленится интересоваться духовными вопросами. Почему? Он что, вдруг испытал лень интересоваться этим? Нет, конечно, это опять же есть результат, ну, каких-то жизненных его событий, да, то есть это есть результат, который тянется, возможно, годами. Когда-то его не научили интересоваться этими вопросами, у него нет системы ценностей, которая бы говорила, что духовные вопросы важны или самые важные, например. Соответственно, у него нет как бы понимания того, что это в принципе необходимо. Если человека с детства не приучили, что надо там следить за собой, убирать в своей комнате, ну, он никогда и не будет считать, что это что-то важное.
1: Безразличие, связанное, например, не с ленью, да, а с загруженностью. Я понимаю, что я не могу ничем помочь, у меня нет времени, у меня нет сил, и я просто эту опцию отключаю.
3: Ну, это уже другое состояние, да, состояние переутомления, возможно, там, вплоть до апатии, да. То есть человек не то, что не хочет, у него сил нету. Вот. И понятно, что если человек находится в состоянии некого бессилия, переутомления, там, да, понятно, что какие-то второстепенные ценности у него отпадают просто потому, что на них нет сил. Да, это как растение в засуху начинает лишние листья сбрасывать, вплоть до того, что вообще голым остается. Если, опять же, он достаточно воспитан так, что это для него высшие ценности, они все равно останутся в приоритете.
1: Часто у взрослых людей, которые... ну, живут такой активной жизнью, отношения с родителями практически никакие. То есть максимум там позвонить раз в неделю. Родители не в приоритете, родители, они по остаточному принципу, а остаточного остатка нету. Вот и получается такая проблема безразличия, возникающая.
3: А если, например, с родителями что-то происходит, как будет действовать этот человек? Найдет ли он на них время? Ну, скорее всего, да. То есть поэтому насколько это безразличие, да, скорее, это неналаженные взаимоотношения.
1: Безразличие может иметь положительную коннотацию? Или оно всегда зло?
3: Ну, если это безразличие ко греху,
1: то
3: наверное. Хотя, мне кажется, безразличие ко греху называется как-то иначе.
1: А бесстрастность – это всегда хорошо? Или бывают случаи, когда бесстрастность – это... понятие отрицательное.
3: Мне кажется, что в бесстрастности всегда есть определенный позитив. Может быть, иногда бесстрастная позиция кому-то может показаться чрезмерно холодной.
1: Сухой, да, такой.
3: Но это уже вопрос все-таки взаимоотношений. То есть бесстрастность в большинстве своем все-таки, я думаю, это положительный момент.
1: При общении с человеком, например, стоило бы где-то там, может быть, улыбнуться, но человек вот настолько себя ставит вот в такое бесстрастное положение, что с ним просто тяжело общаться.
3: То, что с человеком тяжело общаться, означает ли, что этот человек не бесполезен, например, или он не выполняет некую свою социальную функцию? Не обязательно. Очень со многими гениями было очень сложно общаться.
1: Это точно.
3: И это не исключает их гениальности. Да, тяжелые люди. Ну, не хочешь, не общайся. Мое мнение такое, что бесстрастность – это скорее хорошо. Вот, тогда как безразличие однозначно плохо.
1: Безразличным быть нельзя, особенно это ярко видно в отношениях с Богом. Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
3: До свидания. Всего хорошего.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! 16-й царь Иудеи Иосия организовал небывалое празднование Пасхи и повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в всей книге Завета, потому что не была совершена такая Пасха дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских». 4 книга Царств, 23 глава, 21 и 22 стихи. Спустя 300 лет Пасха вновь стала национальным праздником народа Господня. Обратим внимание, царь Иосия повелел совершить Пасху, как написано в всей книге Завета. Он как бы показывает соответствующий текст, инструкцию в книге, которую нашли в храме. На 18-м году царствования своего Иосий решил произвести капитальный ремонт храма. В течение 300 лет этого не делали. Народ Господень призвали к пожертвованиям и приступили к работам. И вдруг Хилкия сообщает царскому писцу: «Я книгу закона нашел в храме». Стали читать в палате царя. «О, ужас! Так ведь гнев Божий уже горит раскаленной печью на город Иерусалим и народ». Современник Иосии, пророк Сафония, обрушивает на народ, князей и пророков, гневные обличения Господни. Но, очевидно, это было уже после нахождения книги закона в запущенном храме. Книгу закона почему-то потеряли во святилище, и теперь, делая ремонт храма, случайно нашли. Когда Иосия все понял, он стал действовать. Очищение земли иудейской от идолопоклонства, заключение завета верности Богу с народом, празднование Пасхи. Принимая решение исправить повреждения в храме, царь не думал о нахождении свитка, об очищении земли от идолопоклонства, национальном пробуждении и завете с Богом. Он сделал первый шаг – начало ремонта храма, а Господь устроил все последующее. Это то, дорогие, что мы постоянно наблюдаем в реальности Божией. Например, этот текст: «Открой уста, и я наполню их» – Псалом 80, 11 стих. «Закрытые уста, слышите, не наполняет». Или сосуды бедной вдовы, сверхъестественно наполненные елеем по слову пророка Елисея. Главное – это, конечно, елей, но именно та женщина должна была собрать сосуды. Как много того, чего мы не знаем в том, что делаем. Ремонт храма по указу Иосии – это дверь к национальному пробуждению, но об этом никто не знал. Они старательно выполняли свои обязанности в этом проекте, и обнаружилось то, что было приготовлено Богом. Итак, уроки для нас. Первое. Делать для Бога то, что можем, даже если это является ничтожно малым по-человечески. Второе. Когда Бог призывает нас к служению, Он обязательно нас сокрушает. Смотрите, как отреагировал Иосия на слова закона: разодрал одежды. Сокрушение царя – это почва, на которой вырастет плод пробуждения народа. Третье. Признать ошибки, падения и грехи – это еще не все. Должно наступить очищение жизни. То, что и стал делать, согласно книге закона, царь Иосия. Сегодня много покаяний, но немного очищенных судеб. Вот и не приходит праздник. Четвертое. Пасху празднуют с опресноками чистоты и истины. Иначе это просто гуляние. возлюбленные, христианская жизнь – это настоящий праздник Духа. Если его нет, начни с исправления повреждений храма, которым с незапамятных времен является сердце человека. Да поможет нам Господь!

0: Ну что, вы готовы?
1: Да.
0: Будете внимательно слушать?
1: Да.
0: Сегодня будет очень поучительная история. Не знаю, может быть, кто-то в этой истории из вас даже узнает себя. Будете внимательны?
1: Да.
0: Жила-была одна девочка, и звали ее Маленькая Ворчунья. Ну, конечно, вы скажете, таких имен не бывает, Ворчунья. Мы знаем Натан.

0: Це погано робити. Ага. Да. Это когда человек постоянно говорит о недовольстве. Постоянно он недоволен. Еще и грубить может, да? Видите как? Вы хорошо знаете, что такое ворчать. Молодцы. Когда она просыпалась утром, у нее первые слова были недовольные слова. Она жила в комнате вместе со своим маленьким братиком. И когда она просыпалась, она говорила: «Помолчи! Я хочу спать!» Мама говорила: «Что там такое?» «Я хочу спать, он песни поет!» Она ворчала постоянно. Она всем была недовольна. Всегда. Хотя причины для недовольства не было. Она жила в хорошей семье, у них был хороший дом, у нее были папа и мама, которые любили ее, у нее была хорошая одежда и было достаточно вкусной пищи. Но она постоянно была недовольна. Особенно она была недовольна едой. Что бы мама ни приготовила, она все называла противным. Противное. То противная капуста, то противный лук, то противное еще что-то. Постоянно так было. Мама уже не знала, что ей приготовить, что сделать. Папа тоже терялся в догадках. Ну как же помочь ей быть счастливой? Помочь видеть хорошее, а не только плохое все. Что бы такое сделать? Однажды во время обеда маленькая ворчунья опять начала ворчать. «О, опять эта противная капуста!» Но папа сказал ей строго: «Ты должна съесть все». Она сидела и крутилась, и вертелась, и вилкой так вот ковырялась в еде. И, конечно, папа сказал очень строго, поэтому она знала, что нужно быть послушной. И она что-то там пыталась есть. Но так очень мало, очень мало. Уже папа и мама поели. Уже они устали сидеть за столом, они встали. Убрали посуду, но папа сказал ей: «Ты должна доесть». И она сидела, сидела. И тут она услышала звонок. Это был школьный звонок. Они жили недалеко от школы. И она услышала, что звенит звонок на урок. И она знала, что на урок опаздывать нельзя. Учитель будет сердиться. И она увидела, что папа и мамы рядом нет. Встала из-за стола, тихонько обулась и ушла в школу. Когда мама пришла на кухню, никого там уже не было, только осталась еда маленькой ворчуньи. Она так ее не доела. Что же с ней делать? Как ей помочь перестать ворчать? А как вы думаете, детки, если бы это ваша дочка была, что бы вы делали? А? Если бы у вас такая дочка была, которая постоянно недовольна, постоянно все ей плохо, особенно что касается еды, что бы вы делали? Подарить цветы надо ей, да? Видите, как хорошо? А ну, Дима?
1: Можно сделать торт.
0: Торт можно сделать? Ага.
1: Спросить, что она хочет на обед.
0: Спросить, что она хочет. Ага. Да?
1: Еще можно подарить какие-то подарочки.
0: Подарочки можно подарить. Какие вы молодцы. А ребята там с той стороны, как вы думаете? Что можно было бы для нее сделать, чтобы она начала кушать и перестала ворчать?
1: Поиграться с ней.
0: Поиграться с ней можно.

0: придумать что-то вкусненькое. Или подарок. Смотрите, у вас у всех одинаковые ответы. А ну, давай, Дима.
1: Еще можно зарубить торт-домик.
0: Торт-домик можно сделать. Ну, хорошо. А если она торт съест и больше ничего не будет есть? Может такое быть?
1: Да.
0: А? А, великий торт. Ага. А, торт и сверху еще на торт. Вот это да. А если она съест эти два торта и так и не будет хотеть кушать полезную еду? А, тогда три надо. Вот это да. А как вы думаете, торт это очень полезно или нет? Нет, да. А если она три торта съест, у нее живот не будет болеть? Будет, вы думаете? А, торт с фруктов. Полезный торт, да, какой-нибудь? Ага, или с овощей торт. Ой, с овощей торт, наверное, это уже не торт. Да? Или из ягод. Да. Хотите узнать, что родители придумали? Ну, слушайте внимательно тогда. Что придумали папа и мама? Если есть одни торты, то тогда, вы знаете, в зубах будут дырки, и живот может болеть. И это не полезно, есть много торта. Ну, разве что небольшой кусочек. А так три торта съесть, как вы предлагали, это может быть не очень полезно для нее. Мама с папой решили сделать так. Когда она вернулась домой со школы, она действительно увидела и торт, и пирог, вкусный такой пирог мама делала. И всяких вкусностей было так много. Она даже подумала, что, может быть, какой-то гость к ним домой придет. Так много было еды разной. И она уже себе представила, как она все это будет есть. Когда она села за стол, однако ее ждало разочарование небольшое. Мама вытащила из холодильника ее недоеденный обед. Ту кашу, которую она не доела еще с обеда. Помните, она ела-ела, не доела и ушла в школу. Каша там и капуста была, и все, что было. Вот так, как у нее было на тарелке, так мама из холодильника вытащила и поставила перед ней. А папа сказал: смотри, ты должна доесть то, что ты в обед не доела, а потом ты можешь уже пробовать то, что у нас есть на ужин. Сладости, там пироги, торты, виноград вкусный. Ух, как вы думаете, ей это понравилось или нет?
1: Нет.
0: Тем более каша уже такая холодная была из холодильника, знаете. Очень было неинтересно это кушать. Но папа сказал: и надо делать. Но, знаете, что еще было? Когда она, ну, начала так по чуть-чуть есть ту обеденную еду, она заметила, что папа, мама едят вкусности уже. И она заметила, как пироги постепенно исчезают, и торт исчезает. И она вдруг поняла, что если она будет медленно кушать, если она будет тянуть время, то ей ничего не останется. Потому что, хотя там много всего было, но его было по чуть-чуть. Знаете, там не было три торта. Там был один и небольшой причем. И она поняла, что если она будет дальше противиться и будет тянуть время, то ей ничего не останется просто. И она начала быстренько кушать. Ей так хотелось попробовать тех пирогов и того торта. И она начала быстренько кушать кашу и все остальное. И она съела это, и потом уже могла попробовать вкусности. Итак, папа сказал маме: смотри, она может есть кашу, если захочет. И капусту может есть, если захочет. Если что-то будет там дальше вкусненькое. И таким образом родители учили ее, как есть не только вкусную, но и полезную пищу. Потому что не всегда то, что для нас очень вкусное, вот как торты, оно бывает полезным. Поэтому нам необходимо учиться есть и полезную пищу. Да, Дима, ты что-то хочешь сказать? С бабочками и цветочками, да? Ну, видите, на день рождения всегда родители хотят что-то приготовить особенное. Вот. Но давайте мы уже будем, как взрослые, понимать, что пища должна быть не только вкусной, но еще и полезной. Чтобы у нас животики не болели, зубки не портились. Хорошо? Согласны вы с этим? Ну хорошо, тогда давайте так и будем поступать. Садитесь на место.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

Дорогие друзья, мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных теме «Христианин и горе». Сегодня мы поговорим о том, что делать перед лицом наших страхов или отрицательные эмоции и горе. Прочитаем из Священного Писания, Псалом 55, стих 5. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь». Мэри было 38, когда ее муж Джон умер от сердечного приступа в возрасте 40 лет. У них было трое детей – 12, 10 и 8 лет. Когда Джон умер так преждевременно и внезапно, Мэри охватили эмоции, включая печаль, недоумение и горечь. Но в первую очередь она испытывала непреодолимое чувство страха. Джон работал на местном предприятии, и она, по взаимному согласию, уволилась с работы и сидела дома, чтобы заботиться о нем и детях. По профессии Джон был бухгалтером, поэтому было логично, что он сам вел семейный бюджет и оплачивал счета. Он был хорошим кормильцем семьи, но не считал необходимым откладывать деньги на будущее. Сейчас Мэри мучил вопрос: «Что я теперь должна делать?» Она во всем зависела от Джона, и вот его нет. Как она сможет прожить без него? Чувство страха переполняло ее. Временами она паниковала. Ею овладело тревожное состояние. Она почти не спала. После похорон ее родители пытались помочь ей, забирая детей, но тогда она чувствовала себя совершенно одинокой в своем доме. Когда стали приходить счета, она поняла, как мало она знает о семейных финансах. Будущее казалось безрадостным. Как они с детьми будут жить? Она не знала, что делать, не могла сосредоточиться на выработке планов. Тревога не давала ей ни есть, ни спать. Все, о чем она могла думать, что будет со мной и с детьми. Страх сковал ее настолько, что она не в состоянии была увидеть хоть какую-то возможность снова вести нормальную жизнь. Хотя эта история придумана, она вполне жизненна. Одна из негативных эмоций, переживаемых человеком во время тяжелой утраты, — это страх. Как можно справиться со страхом и тревогой, когда скорбишь по человеку, которого очень сильно любил? Почему человек испытывает страх перед смертью любимого человека? Подобно другим негативным эмоциям, страх естественен. Это нормальная реакция на любую угрожающую ситуацию. Бог сотворил нас способными переживать страх. Кстати, неправильно говорить, что страх от дьявола. Страх может уберечь человека от опасности. Но, как и другие естественные инстинкты, дьявол может извратить его, и тогда он приведет ко греху. И если бы мы столкнулись лицом к лицу с разъяренным медведем, то страх быть съеденным как минимум побудит нас быстро ретироваться. Благодаря страху мы можем быть быстрее, чем мы бы делали это в обычных условиях. Люди, которые ничего не боятся и подвергают себя ненужному риску, ненормальные. Когда умирает ваш любимый человек, вы оказываетесь в опасной ситуации. Вы потеряли того, кто поддерживал вас морально, и вы не знаете, как жить дальше без его любви. Перед вами будущее без человека, который помогал идентифицировать, кто вы есть. Например, о людях часто говорят: «Это жена Джона» или «Это муж Мэри». Когда супруг умирает, другой задает себе вопрос: «А кто я теперь?» Переживая горе, вы можете бояться, что никогда не разберетесь, кто же вы на самом деле. Вы также можете бояться того, что не сможете жить без помощи того, которого теперь нет. После смерти мужа, который был кормильцем семьи, жену будет мучить вопрос, как она сможет зарабатывать на жизнь. В другой семье жена может взвалить на себя все заботы о муже, готовить ему еду, покупать ему одежду, убирать в доме и вести семейный бюджет. В быту он во всем полагается на нее. Заботы о детях могут быть сняты с него полностью. Мужу в таком случае страшно подумать о том, как он будет жить без своей жены. Возможно, смерть близкого человека напомнит вам и о том, что вы сами смертны, и вы начнете бояться, что жить вам осталось недолго. Джим Хьюз говорит, что смерть любимого человека, скорее всего, вызовет вопросы типа «Как теперь все будет? Как я это переживу?»
смогу ли я вынести эту ужасную боль? Кто мне скажет, как правильно горевать? Смогу ли я снова чувствовать себя нормально, и когда это произойдет? Что я теперь должен делать? Он разъясняет причины, почему мы можем испытывать страх после тяжелой утраты, называя чувство незащищенности в мире, который кажется чуждым без любимого человека, чувство нереальности происходящего, осознание того, что ты уже не такой, как прежде, беспокойство за других членов семьи, ранимость, переживания из-за возможных других утрат, потеря контроля, чувство ненормальности, перепады настроения, сомнения в способности восстановиться, неумение справиться с горем. Он пишет: «Часть вас умерла, когда умер ваш любимый человек, и вы уже не знаете, кто вы такой. В горе вы не знаете, что делать или как это делать». Страх почти парализует некоторых людей. Он мешает им выполнять будничные обязанности, вызывает панику, общее чувство беспокойства и тревоги, лишает их сна, аппетита или заставляет переедать. В теле то там, то здесь возникают необъяснимые боли. Чтобы исцелиться от ран, нанесенных тяжелой утратой, вы должны каким-то образом преодолеть этот страх. Как же справляться со страхом? Как можно справляться со страхом после смерти любимого человека? Во-первых, необходимо побеждать страхи верой. Божье противоядие от страха – это именно вера. Он, Господь, не хочет, чтобы Его дети боялись и беспокоились или тревожились. Прочитаем Евангелие от Матфея, 6 главу с 25 по 34 стихи. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных». Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Когда Иисус заснул в лодке со своими учениками и поднялся шторм, они испугались и разбудили Его. Он ответил: «Что вы так боязливы, маловерные?» И затем Он укротил бурю. Прочитаем 8 главу Евангелия от Матфея, стихи с 24 по 26. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». Незадолго до своей смерти Иисус сказал своим последователям: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. Он также сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14:27. Прочитаем также 16 главу, 33 стих этого же Евангелия. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Когда будущее кажется безрадостным и вам страшно, вы можете рассчитывать на то, что Бог поможет вам преодолеть ваши страхи. Поверьте, что бы ни произошло, Он позаботится о вас и вашей семье. Укрепляйте свою веру, читая Библию, молясь, поклоняясь Богу и проводя время с людьми веры.
Хьюз советует: делайте то, что укрепляет вашу веру. Вера приходит от чтения Писания. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера приходит от молитвы, когда вы сбрасываете маску и рассказываете Богу о том, что происходит в вашей жизни. Для примера такой молитвы можно прочитать 9, 12 и 21 псалом. Вера приходит от совместного поклонения с верующими. Давайте прочитаем послание к евреям, 10 главу, с 19 по 25 стихи. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Если вы будете верить, то Бог сможет помочь и поможет вам решить ваши настоящие и будущие проблемы. Вы можете положиться на Его обещания. Вот некоторые из них. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8 глава 38 и 39 стихи. «Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Филиппийцам 4 глава 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Евреям 13 глава 5 и 6 стихи. «Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Первое послание Иоанна 4:18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Отрывки, подобные этим, могут начать исцелять ваше израненное сердце и заменять ваши страхи верой. Для того, чтобы избавляться от страхов, нужно им сопротивляться. Страх часто проявляется в тревоге, в беспокойстве. Вы должны спросить: что меня беспокоит? В чем причина моей тревоги? Если вы сможете назвать ваши страхи и, так сказать, посмотреть им в лицо, то они, скорее всего, уменьшатся. Установив причину своих страхов, дальше делайте все возможное, чтобы устранить эту причину. Если, к примеру, вы беспокоитесь о деньгах, уделите время тому, чтобы проанализировать свою финансовую ситуацию. Затем, возможно, при помощи других членов семьи или доверенного эксперта, решите, какие изменения необходимо провести, чтобы вам хватило средств для жизни. Человек, потерявший любимого, может решить, что необходимо переехать в дом поменьше, не такой дорогой, или поискать работу. Обычно такие решения не нужно и не следует принимать сразу после смерти вашего любимого человека. Однако вы можете признать, что вам необходимо будет что-то менять. Вы можете начать собирать информацию и даже составить расписание, когда вы начнете разрабатывать план действий. Такие шаги уменьшают ваши страхи, так как вы увидите, что продвигаетесь к решению своих проблем. Вот хороший совет относительно любого беспокойства. Если вы можете что-то сделать в этом плане, то делайте. Если вы не можете ничего сделать, то не беспокойтесь об этом, так как беспокойство все равно ничего не изменит. Секрет преодоления страха заключается в том, чтобы положиться на того, кто всегда готов помочь.
Утешение могут принести слова этой песни. Бог не обещал, что небеса всегда будут голубыми, и наши дороги в жизни будут усыпаны цветами. Бог не обещал солнца без дождя, радости без печали, мира без боли, но Бог обещал силу на каждый день, отдых от работы, свет на пути, благодать в испытаниях, помощь свыше, неисчерпаемое сострадание, неумирающую любовь. Цитата из песни Анни Флинт. «Когда страхи парализуют вас, обратитесь к Богу с верой. Он может укрепить вас и помочь вам. Он может удовлетворить ваши нужды, утешить вас и подарить вам надежду».

Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молотить вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Евангелие от Луки, 17 глава, с 33 по 37 стих. Есть вещи, которые могут быть потеряны, если их беречь, и сохранены, если их использовать. Это таланты человека и его способности, совершенствовать и развивать которые человек может, только используя их. Если же он отказывается применять их, то в конечном счете потеряет. Это применимо и к самой жизни человека. Во-первых, Иисус Христос говорит: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». История полна имен людей, отдавших свою земную жизнь, но обретших жизнь вечную. Так в IV веке жил на Востоке монах Телемах. Он решил покинуть людей, чтобы, живя в полной изоляции, в молитвах, размышлении и посте, спасти свою душу. В своем одиночестве он искал общения только с Богом. Однако он почувствовал, что здесь что-то не так. Как-то раз, поднимаясь с колен, он осознал, что жизнь его основана не на самоотверженной, а на эгоистической любви к Господу. Он понял, что если хочет служить Богу, должен служить людям. Не в пустыне подобает жить христианину. Города полны греха. Его место там, где нужна помощь людям. Он решил покинуть пустыню и отправиться в Рим, крупнейший город того времени. Всю дорогу он жил милостыней. Христианство в то время было уже официальной религией Рима. Он прибыл в Рим, когда великий полководец Стилихон одержал большую победу над готами, и ему был устроен триумф. Рим существенно отличался от прежнего. Теперь люди направлялись не в языческие, а в христианские храмы. По улицам шли праздные процессии, сам Стилихон ехал верхом, а рядом с ним молодой император Гонорий. Но в Риме еще оставалась арена, на которой проводились гладиаторские бои. Ныне христиан больше не бросали на съедение диким зверям. Но взятые в плен на войне должны были по праздникам драться и умирать для потехи римского народа под кровожадный рев присутствующих людей. Телемах пробрался к арене. В Колизее было 80 тысяч человек. Заканчивались гонки колесниц. Пока гладиаторы готовились к бою, среди зрителей росло возбуждение и напряжение. Наконец они вышли на арену с криками: «Привет, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Битва началась, и Телемах ужаснулся. Люди, ради которых умер Христос, убивают друг друга на потеху христианскому люду. Телемах выбежал за ограду арены и оказался среди дерущихся гладиаторов. Они на момент остановились. «Пусть игры продолжаются!» — ревела толпа. Старика оттолкнули в сторону, он все еще был в одежде отшельника, но он снова вмешался в среду гладиаторов. Толпа начала швырять в него камнями, она призывала гладиаторов убить его и убрать с арены. Начальник игр отдал приказ, поднялся, блеснув меч гладиатора, и Телемах упал мертвым. И вдруг толпа замолчала. Ее поразило случившееся. Святой отшельник был убит. Вдруг все осознали значение этого убийства. В тот день игры немедленно прервали и никогда уже не возобновляли. Своей смертью Телемах положил им конец. Один историк сказал: «Его смерть принесла человечеству больше пользы, чем его жизнь».
Отдав жизнь, он достиг большего, чем он мог сделать, спокойно живя в уединенной преданности в пустыне. Бог дал нам жизнь, чтобы мы растрачивали ее, а не хранили. Если жить, постоянно взвешивая свою выгоду, свои удобства, свою безопасность, если поставить себе цель жить как можно дольше и беззаботнее, если заботиться лишь о себе, мы напрасно потеряем свою жизнь. Но если мы, забывая о своем здоровье, времени, имуществе и удобствах, тратим ее ради других, в желании сделать что-то для Иисуса Христа и для людей, ради которых Он умер, мы обретаем жизнь вечную. Что, если бы все хотели лишь одного – спокойно оставаться дома? Что, если бы каждая женщина, зная о родовых муках и страданиях, отказалась иметь ребенка? О, если бы все люди тратили все, что у них есть, исключительно на себя! Смысл жизни в том и заключается, чтобы не хранить и не лелеять ее, а использовать. Уж лучше каждый день гореть, а не ржаветь. Правда, на этом пути человека ждет усталость и даже переутомление, но это путь к счастью и к Господу. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Будем же жить и служить Господу и людям так, чтобы быть в вечных обителях неба с Иисусом Христом. Да поможет в этом нам Бог. Во-вторых, Христос говорит: «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». Приход Господа станет временем разделения. Будем же служить Господу и жить так, чтобы в день Его второго пришествия Он сказал нам: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. В-третьих, второе пришествие Господа Иисуса Христа будет страшным Божьим судом над отступническим миром. Ученики спросили Господа, где произойдет этот суд. Он ответил: «Где труп, там соберутся и орлы». Орлы или грифы символизируют грядущие суды. В ответе, следовательно, указывается, что суд падет на всякую форму неверия и противления Богу, где бы они ни находились. «Будем же всегда верны и послушны Господу».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

Помни, брат, не для покоя, не для неги, не для снов Бог призвал тебя для боя и для тягостных трудов. Бог призвал, чтоб верой полн несся ты средь бурных волн, чтоб ты в жизненных смятеньях нес светильник утешенья. О, приди к стопам Христовым и начни Ему служить, приготовься к жертвам новым, бремена других носить. О, зажги святым огнем твой сердечный скорбный дом и неси во мрак суровый яркий свет любви Христовой.

самую тяжелую минуту для израильского народа будет объявлено, как говорит пророк Иаиль 2:15-16, следующее. «Вострубите трубы на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». На этом собрании будет сказано: «Ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». Из-за важности собрания на него все приглашены. Как мы, наверное, уже заметили, старцы, отроки, грудные младенцы и даже те, у кого как раз в это время будет брак. Когда Иисус, будучи на земле, проповедуя, Он привел такой пример однажды. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они пренебрегли то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их».

он же молчал. Тогда царь сказал слугам: «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». В этой притче Христовой возникает целый ряд вопросов. Где же такое бывает, чтобы люди отказывались от царского приглашения на брак принца? Если уж на какой брак отказались бы, то на царский каждый бы поспешил. А если бы кто и не захотел пойти, побоялся бы царя, не оказав ему чести. Второй вопрос. Как могли званные на брак убить рабов, раздававших приглашение на брак от имени царя? И третий вопрос. Если первый приглашенный или званный были из числа знакомых царя, то после их отказа прийти на брак, почему царь послал собрать с дорог и распутье злых и добрых? И последний вопрос. Почему царь хотел, чтобы брачные чертоги были наполнены? Или еще, почему же изгнан человек, не одетый в брачную одежду? Последнее заявление царя также удивляет: много званных, но мало избранных. Сравнивая браки, которые были в нашей жизни и о которых читали в литературе, ничего подобного мы не встречали. О чем же говорил Господь? Что хотел Он объяснить им тогда и нам сегодня? На помощь опять приходит Священное Писание. Тот же самый Иисус, который сказал сию притчу, дал Церкви Господней великое так называемое откровение Иоанна. В 19 главе 7 стиха читаем: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божие. На земле подобных браков не бывает. И как описано в первом и втором случаях, а если подобных браков и событий не бывает, то какой же брак Христос привел в пример? Правда, на земле был один брак, который прославился на весь мир, хотя имена жениха и невесты остались в неизвестности. Но брак прославился тем, что на нем присутствовал сам Христос. Это брак в Кане Галилейской. Брак, о котором подробно говорил Христос, является Его собственным браком. Христос говорил о Своем браке. Его же брак неподражаем. Поэтому на земле подобные браки и не случаются. Разберем по порядку описание примера и брака Христова. Вначале царь готовит брак сыну и рассылает вестников, которые передают приглашение царя отца. «Я послал рабов моих пророков с раннего утра, и вы не слушали, и звал, и вы не отвечали». И в Евангелии от Марка сказано: «Одного вы убили, другого убили, третьему разбили голову и с бесчестием отпустили, и многих других то били, то убивали». Далее. «Гости не хотели прийти. У всех свои дела, то поля, то торговля и так далее. Когда явлен был миру Сын Божий, кто же уверовал в Него? Не тот, чтобы уверовать, но Его даже предали смерти. Свои на приглашение Бога ответили отказом. За все преступления израильского народа Христос им объявил: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». И, наконец, вначале мы прочитали, что царь послал войска и сжег город их. Это именно то, что произошло с Иерусалимом в 70-м году нашей эры, когда римляне сожгли даже величественный храм, а людей побили.

и увели в плен в разные народы. Что ж, званые оказались недостойными. А в примере Христовом сказано: «Послал рабов своих на распутья и дороги звать злых и добрых». Именно так, после того, как званные евреи отказались, все апостолы пошли по заповеди Христа во все концы земли. Или, как Павел сказал, «Язычникам возвестим, они и примут». И со всего мира брачные чертоги Христа ныне наполняются язычниками –

Сегодня все злые и добрые приглашаются на брачный пир Агнца. Конечно, кто-нибудь удивится, как даже злые люди приглашаются. Да, и злые. Но злые, если уверуют, приобретают праведность Христа. Именно сегодня происходит то, чему мы удивлялись в начале проповеди. Как можно отказать царскому приглашению? А ведь вокруг нас сколько угодно людей, которые отказали Богу Отцу и не уверовали Его Святому Сыну. В конце примера Христа сказано: «Когда царь вошел на пир, то увидел одного человека не в брачной одежде». Но ведь почти все были собраны с улиц и распутьи. Откуда у таких нищих людей может быть брачная специальная одежда? Каждый, кто приходит в вере к Иисусу, получает одежды праведности от самого Христа. Без этой одежды никто спасения не найдет. Вполне возможно, что среди христианских общин есть христиане по имени, а не по возрождению, такие жизнь вечную не наследуют. Пример заканчивается словами: «Много званных, но мало избранных». Избранный, то есть, кто приходит ко Христу. Евангельскую весть слышали многие, и все они званы, но они приглашение Христа принять Его верою не приняли, и потому они не избраны. Во второй притче мы слышали о небесном браке. Этот брак будет обязательно наполнен гостями. Придет так же, как говорит Библия, последний язычник, и тогда придет конец. Итак, я заканчиваю это слово, чем его начал в начале. В самую тяжелую минуту для израильского народа будет объявлено, как говорит пророк Иаиль 2:15-16, следующее: «Вострубите трубы на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. На этом собрании будет сказано: ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». И это же слово говорит сегодня Христос ко всем нам. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Светильник».
1: Сила у Бога. Свидетельство.

Он стоял в углу комнаты на комоде и как магнитом притягивал меня к себе. Он отнимал мое драгоценное время. Он диктовал мне, как я должна жить и что должна делать. Как огромный черный паук, он опутывал меня своей невидимой паутинной сетью, высасывая из моего сердца все добрые намерения. Это был телевизор. Я была неверующей и с удовольствием проводила перед телевизором по много часов подряд. Жизнь героев кинофильмов привлекала меня больше, чем прогулка на свежем воздухе или общение с друзьями. «Вот бы мне так, если бы я была такой же красивой и богатой», — часто вздыхала я, увлеченная судьбой героини очередного фильма. Там, на экране телевизора, все было интересно и красочно, а здесь, в реальной жизни, скучно и серо. Так, наверное, могло продолжаться всю жизнь. Но однажды я познакомилась с христианами, настоящими христианами. Они стали моими друзьями. Мне тогда исполнилось 13 лет. Летом мои новые друзья пригласили меня в подростковый христианский лагерь, и я согласилась. То, что я услышала в лагере, сначала никак не могло уместиться в моей голове. Бог любит всех людей, в том числе и меня. Он все видит, все знает. Он вездесущий. И Он хочет жить в моем сердце. «Разве мое маленькое сердце может вместить великого Бога?» — удивлялась я. «Конечно, может», — уверяли воспитатели. «Мне понравилось каждый день узнавать о Боге что-то новое, и мне очень захотелось подружиться с Ним. Последний день лагеря я покаялась. Я попросила у Бога прощения за то, что не слушалась родителей, обманывала, воровала, ссорилась и обзывалась. Я попросила Бога войти в мое сердце и навести там порядок. Бог простил меня. Мне стало хорошо и спокойно на душе. Я не могла это объяснить словами, но чувствовала, что Бог стал моим другом. Мне казалось тогда, что никто и ничто не помешает мне жить по-христиански. Но дома меня ждало большое разочарование. Телевизор. Что здесь трудного? Это же так легко, просто не смотреть телевизор, и все, думала я, уезжая из лагеря. Но моей решимости хватило всего лишь на несколько дней. В один из вечеров, когда родители включили телевизор, я услышала знакомую мелодию и голос ведущего любимой передачи. Желание посмотреть телевизор росло с каждой секундой. «Это же моя любимая передача! Хотя бы 5 минут!» Не выдержала я и зашла в комнату, из которой раздавалась музыка. Опомнилась я только тогда, когда передача закончилась. Чувство досады наполнило меня. Как же так получилось? Я ведь хотела уйти. Все, больше не буду смотреть этот противный телевизор, успокаивала я себя. Но не прошло и 2 дней, как я снова сидела перед телевизором. Совесть сильно осуждала. Не надо, не смотри. Но у меня не было сил, чтобы встать и выйти из комнаты. Телевизор крепко держал меня своими невидимыми сетями. Я чувствовала себя его пленницей. После просмотра каких-либо передач или фильмов я не могла сосредоточиться в молитве. Мне вдруг вспоминались слова телевизионных героев. Перед глазами всплывали захватывающие эпизоды фильма. Я пыталась отогнать назойливые мысли и сосредоточиться на общении с Богом. Но это было очень трудно сделать. Мое сердце разрывалось от горя. Мне казалось, что Иисус меня покинул. Друзьям в церкви я не говорила о своих переживаниях, потому что мне было стыдно. Каждый день я просила Бога, чтобы Он убрал телевизор из нашего дома. Однажды я случайно услышала разговор 2 верующих женщин. «Представляешь, у моего мужа сгорел телевизор. А что случилось?» Я поливала цветок, который висел над телевизором. На дне цветочного горшка была дырка, и из нее вода капала вниз. Может быть, поэтому телевизор и сгорел? О чем они говорили дальше, я уже не слышала. В моей голове созрел замечательный план борьбы с телевизором. На следующий день я решила полить цветы на подоконнике. С маминого разрешения наполнила лейку, полила все цветы, а оставшуюся воду вылила в самый большой цветок – телевизор. Я прислушалась. Мама была чем-то занята. Грозно посмотрев на него, я тихо проговорила: «Вот так-то! Не думай, что ты сильнее меня!» И довольная вышла из комнаты. С этого дня поливкой цветов стала заниматься я. По моим расчетам, телевизор должен был уже сгореть, но он не сдавался. Каждый вечер его включали, и он манил меня к себе с той же силой.
У меня таяла последняя надежда. Наверное, не каждый человек может быть христианином. Никогда не смогу жить свято с этим телевизором. Зачем ходить в церковь и притворяться верующей? Печально думала я. Моим мучениям не было бы конца, если бы однажды к нам в церковь не приехал гость-служитель. После собрания я решила подойти к нему и попросить совета. Я никак не могла понять, почему, слушая мой короткий рассказ о неудачной борьбе с телевизором, служитель то и дело широко улыбался. «Деточка моя», — ласково произнес он, — «ты никогда сама не сможешь победить желание смотреть телевизор». «Никогда?» — разочарованно протянула я. «Сама? Никогда. Своими силами невозможно победить греховное влечение. Но ты не отчаивайся. У нас же есть надежный помощник. Это Господь. Только Он может дать необходимые силы для победы. Ты просила Его об этом?» «Нет. Но я просила Бога, чтобы телевизор сгорел». «Хорошо. Допустим, этот телевизор сгорит. Что сделают твои родители? Они починят его или купят другой?» «Об этом я совсем не думала». «Причина не в телевизоре, а в тебе. Давай попросим Бога освободить тебя от этой зависимости. Помолимся, чтобы Он помог тебе устоять в нелегкой борьбе. Всякий раз, когда ты почувствуешь, что телевизор влечет тебя к себе, вставай на колени и проси Бога о помощи. Он обязательно поможет». Мы склонились на колени. Я искренне открыла свое сердце Богу, попросила Его о помощи в искушениях. Как мне стало хорошо и легко после молитвы. Я сердечно поблагодарила служителя, и мы расстались. Конечно, моя борьба на этом не закончилась. Телевизор еще не раз пытался установить свою власть надо мной. Бывало, что в гостях у своих неверующих одноклассников я забывала об осторожности и увлекалась быстро меняющимися картинками на экране. После таких случаев я просила прощения у Бога и в следующий раз старалась не заходить в комнату, где стоял телевизор. Прошло около года, и я обнаружила, что учеба в школе, работа по дому, посещение богослужений, сыгровок, спевок стали занимать все мое время. Трудно было найти даже одну свободную минутку. Стремление служить Богу вытеснило желание смотреть телевизор. Бог помог мне победить.

Как научиться благодарить других? Благодарность можно выразить не только словами, но и простой улыбкой. Короткое спасибо, произнесенное с улыбкой, может стать приятным вознаграждением человеку. Теплая улыбка помогает выразить благодарность искренне. Если слова признательности не подкрепляются улыбкой, они нередко теряют смысл и не достигают своей цели. Если вам кто-то помог, вы можете сказать «спасибо», «я ценю ваше внимание ко мне». Когда вас хвалит человек старше вас, вы можете ответить «благодарю, вы всегда были для меня хорошим примером». Всегда будьте готовы признать заслуги тех, кто помогал вам в достижении успеха, за который вас хвалят. Например, «я благодарен моим родителям за их помощь и советы. У меня были очень хорошие учителя. Я очень благодарен Богу за его помощь». Как отличать похвалу от лести? Похвала обычно направлена на то, чтобы отметить какое-то хорошее качество у другого человека, чтобы ободрить его или сделать ему приятное. Лесть – это преувеличенная похвала, часто скрывающая угодливое восхваление кого-то, лицемерное восхищение кем-то, в надежде, чтобы что-нибудь от него получить. Как благодарили библейские герои, исцеленные от проказы. Проказа – страшно неизлечимая болезнь. Во времена Иисуса Христа прокаженные, приближаясь к людям, обязаны были предупреждать криком «Я нечист! Я нечист!». Когда Иисус пришел в одну из деревень, 10 пораженных проказой людей закричали «Иисус, наставник, помилуй нас!». Иисус сказал им, что нужно сделать, чтобы выздороветь. Благодаря своему послушанию они получили исцеление. Несмотря на то, что только один человек вернулся назад к Иисусу со словами великой благодарности Богу, Иисус вознаградил его. Он подарил ему спасение. Луки 17 глава, 11 и 19 стихи. Царь Артаксеркс. Персидский царь Артаксеркс 20 лет правил Великой Персидской империи в 486 по 466 год до Рождества Христова. Однажды ему читали отчет о последних событиях в государстве. Царя особенно заинтересовало сообщение о том, что раскрыть недавний заговор против него помог чужеземец, иудей. Царь спросил своего слугу, как иудей был вознагражден. Царедворец ответил со смущением «никак». Поскольку царь не знал, как наградить иудея за его преданность, он созвал советников. Получив от них совет, царь сделал так, как они сказали. Благодаря этому Артаксеркс неожиданно помог осуществлению божественного правосудия. Книга Есфирь, глава 6. Апостол Павел. До того, как стать верующим, апостол Павел был членом Синедриона. У него была власть судить и преследовать христиан. Он был самым ярым противником ранней христианской церкви. Но однажды, самым невероятным образом, Павел уверовал во Христа и стал его апостолом. С тех пор он мужественно и неутомимо проповедовал христианскую веру. Через проповедь апостола Павла покаялось множество народа. В знак признательности люди посылали ему дары. Павел же выражал свою благодарность к верующим письмами любви, которые впоследствии стали частью Нового Завета. Деяния апостолов, глава 9, Филиппийцам 4, глава 10 стих. Чем больше мы будем осознавать нашу зависимость от Бога, тем больше благодарности мы будем испытывать к Иисусу и окружающим нас людям.

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: кто сильней. В конце столицы у моста всегда толпа и суета, пешком, конем или на осле, в печали и на веселе шумят, торопятся, бегут, от разных звуков гул и гуд. Стоят два нищих у перил, и каждый взгляд в толпу вперил. Здесь каждый день с утра они текут рекой недели, дни. Печаль на лицах глубока, к прохожим тянется рука. Для бедных щедрый дар нечаст, иной богач гроша не даст. Тот, что направо, не молчит, одно и то ж все дни кричит. Не позабыт бывает тот, кто от царя награду ждет. Другого речь совсем проста, ее твердят все дни уста. Нет Божьим милостям конца, коль уповаешь на Творца. В карете едет царь к мосту, охрана скачет за версту. Бездонно голубая высь, дорогу шире, сторонись! И в нищих страх заговорил, посторонились от перил. Широк, могуч речной рубеж, а просьбы, выкрики все те ж. Услышал царь, о чем кричат, он вопрошает у солдат. И тот, и этот, как сухарь, с сочувствием промолвил царь. Министр владыке доложил, какою мыслью каждый жил. Царю приятен нищий тот, кто от него награду ждет. Царям внимание подстать, он хочет нищих испытать. Звучит, как повеление, речь. Сегодня ж малый хлеб испечь и бриллиант в 500 карат запечь, чтоб был проситель рад. Вот скоростью сверх всяких мер к мосту летит верхом курьер. Ты от владыки ждешь всего, так вот, подарок от него. Но нищий страшно огорчен. Другого ждал подарка он. Хлеб, и к тому же очень мал. Вот что мне царь в насмешку дал. Так много хлеба набралось, хоть рыбам в эту речку брось. Услышав то, скорбит другой. Приятель милый, дорогой, а я сегодня ничего не получил ни от кого, не ел от самой от зари. Коль хочешь, царский хлеб бери, дай Бог, чтоб ты, поев, окреп. И нищий бросил царский хлеб. Сменился счастьем грустный вид. Разломан хлеб. Что в нем блестит? Сокровище, как дар Христа. Стоять не надо у моста. Душа, как яркая свеча, а благодарность горяча. Он в город поспешил тогда, здесь больше не был никогда. Уже день третий под исход. Царь все благодаренье ждет. Но нищий не спешит в дворец и мчится вновь к мосту гонец. К царю немедленно, сейчас. Тепло в душе, восторг из глаз, по телу от волнения жар. Как видно, будет щедрым дар. Вот нищий пред царем в дворце, но видит строгость на лице. Дрожит, трясется. Не дрожи, что сделал с хлебом, расскажи. И нищий, строгости боясь, поведал правду, не таясь. Царь засмеялся и сказал: другого мне доставить в зал. Спешат гонцы, но где же тот, кто милостей от Бога ждет? Продавший дивный бриллиант, теперь богач, красавец, франт. Переменившись, помнит он, что Богом к счастью вознесен. А тот, кто бросил царский дар, по-прежнему и нищ, и стар. И понял царь в раздумье дней, что Бог земных владык сильней.
1: Вспомнить порою приятно.

прошлом мы все доброту насаждавшие, каждый как света звено. Ныне мы листья

Мы с тобой. У матери единственный сынок, ее отрада, счастье, утешение. Но вот настал разлуки грустный срок, сын уезжает в город на ученье. Мать говорит: мой мальчик, не забывай.

желанием молитвенным, всегдашним. Я преклоню колени в этот час, и ты, мой сын, колено преклоненно, проси Творца, чтоб дух твой не угас, чтоб не смутил лукавый беззаконно. Тогда моя молитва и твоя сольются вместе, это будет сила. И за тебя спокойно буду я, мой дорогой, единственный, мой милый. Ты обещаешь? Обещаю, мать. Объятья на прощанье, поцелуи. Мы можем сердце матери понять и слез ее сверкающие струи. Уехал сын. Осталась мать одна. А там, где он, товарищей без счета, пускает в ход коварство сатана. Запачкать душу — вот его забота. Идем мы завтра утром на пикник. Ты с нами, Джон. Коль не пойдешь, обидишь. Я б не хотел, но ты же не старик. Мы запасли вина и пива, видишь? Все, кто не с нами, значит, против нас. Студенты, как одна семья родная. Жизнь — это дружбы, верности запас. Коль дружбы нет, зачем и жизнь земная? Сердца подобны жаркому костру, коль к общему стремятся интересу. Ну что ж, согласен. Выйдем поутру, пройдем за город, вдоль реки и к лесу. Настало утро. Собрались толпой. В мешках, в корзинках снеть, вино и пиво. Вот поравнялись с бурной рекой, и зазвенело пение игриво. Но вот часы на дальней башне бьют. Джон слушает, считает. 9, 10. Друзья мои, пусть будет строг ваш суд. Я не могу сегодня куролесить. Я не могу идти на ваш пикник. Я должен быть сейчас, немедля, в церкви. Ха-ха! И хохот дикой был велик, и чувства дружбы в их сердцах померкли. «Коль так, друзья, должны мы окрестить сейчас студента Джона в речке этой!» Им удалось товарища схватить. «Так приготовься и на нас не сетуй!» Он в их руках раскачивают. Миг, и должен будет он с волной бороться. Тогда пронзил их души Джонов крик. «Ужели здесь человека не найдется? Послушайте сначала, а потом вы сможете осуществить угрозы. Сейчас я вспомнил свой родимый дом. Там мать в молитве, там за сына слезы. Я обещанье искренне дал молиться в эти самые мгновения. Как мог забыть я то, что обещал? Поверьте мне, оставьте озверенье!» Смутились все. «Коль так, иди туда!» И пальцами на город указали. «Мы не свершим жестокого суда!» Они все вместе искренно сказали. Джон поспешил. Он не бежал, летел. Друзья его задумались глубоко. «Товарищ наш избрал иной удел, в котором нет бесчинства и порока. А мы ужели будем пить и петь, и в воду все

бутылки полетели. Товарищ Джон помог им всем прозреть, приблизиться помог к великой цели. «Эй, Джон, постой! И мы идем с тобой!» Они бежали, чтобы настигнуть друга. Так был проигран сатаною бой. Так светом счастья заменилось вьюга.

наговорная водица. А что, желанные вы мои, в вашем городе на водицу-то шепчут? Слыхали про то, а и нет? Наговорный-то водиц называется. А какая целебная, от всего помогает. Про других рассказывать не буду, про себя расскажу. Как мне эта водица, матушка, помогла. Да ведь как помогла-то, лучше и не надобно. Вот послушайте, как дело-то было. Это я с молоду-то куды, как байка была. Так ведь все и прозвали. Бой, девка. Ну да и муженек-то мне попал под стать. Прямо атаман мужик. Такой скандальный, такой поперешный. Все ему не так да не едок. Ну я тоже за словом-то бывало в карман не лезла. Он мне слово, я 5. Он 5, я 25. Бывало, утро-то начнется, а у нас шум, споры, ругань, хоть свет их вон выноси. А разбираться начнем, виноватого нет. Все ты неладный, все ты поперешный, все ты. Да полно, я ли? Не ты ли со своим-то долгим языком? Один раз вот так-то расшумелись, а мимо шла странница. В окошко постукатала, подзывает, спрашивает. Желанная ты моя, что такая война-то у вас каждый день? Какой там каждый день, каждый час? Так что ж ты не сходишь к старцу, что в слободке живет, на водицу шепчет? Людям помогает, бывает, и тебе поможет. На другое утро пошла пораньше, полдюжину яичек в подарок понесла. С собой пустую бутылку захватила для водицы. Прихожу, стоит келейка одна конная. На крылечке старец, седой, бородка клинышком, глаза добрые. С чем раба Божия понаведалась? Да вот, говорю, с мужем неладно живу. Дай-ка скляничать свою. Зачерпнул из ведра водицы ковшиком, налил в бутылочку и стал шептать. Шептал, шептал, шептал и говорит. Вот, милая моя, как домой-то придешь, да как муж-то на тебя наскочит, да ругать-то тебя начнет, а ты-то ему на это ни словечко не молви, и склянец-то глотни, да и держи во рту-то, пока не угомонится. Отдала я старцу яички, заторопилась домой. Бегу, а мне навстречу мой атаман. Ох уж эти бабы-стрекотухи проклятушие, уйдут, да и провалятся. А я-то ему на это ни словечко. Отвернулась, из бутылочки-то хлебнула, да и держу, а про себя молитву творю. Немного погодя, гляжу, замолчал. Ну, тогда я водицу-то и проглотила. Прихожу домой, в торопях ставлю самовар. Труба-то самоварная и выскочи из рук. По полу загремела. Опять осатанел мужик. Ох уж эти бабы-неудахи! Руки-то не тем концом к тулову приставлены. А я-то опять скорее за водицу. Хлебнула, да и держу во рту. Гляжу, тише, тише, тише, и угомонился. Так у нас, желанные вы мои, с той поры и пошло. Он за ругань, я за водицу. Он за ругань, я за водицу. А ростом был под потолок, в плечах косай сажень. И такой-то махонький глоточек такую махинщу сдерживал. Вот она сила какая водиц-то в той в наговорной. Но коль в вашем городе нет старцев,
какие на водичку шепчут. Простую, ненаговорную, прям из-под крана. Держите во рту, когда вас кто-нибудь ругает. Поможет, да еще как поможет-то за милую душу.

кукушке с соловьями радость детства. Послушайте родные голоса, они любимой родины наследство, лишь ими живы русские леса. В минувшее сейчас заглянем все мы, в прекрасное, что было на веку. Как описать звучащие поэмы, трель соловья и грустное ку-ку? Как много смысла в этом песнопенье! Я им живу, я с ним душой расту. О, Господи, прими благодаренье за этот дар, за эту

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Он видит полное собрание сенаторов. Он видит статую Помпея, к подножию которой упал когда-то мертвый Цезарь, пораженный Брутом. Голова его точно в тумане. Он слышит страстную речь отца, который обвиняет его в несовершенных им преступлениях. Слышит ненавистное имя Антипатра. В сенате мертвая тишина. Это говорит уже не он, а Александр. Кажется, он сам не помнит, что говорит, но точно сквозь туман видит, как холодные лица сенаторов проясняются, как одобрительно, ласково смотрит на него сам император. Какое дивное красноречие! Доносится до него чей-то сдержанный шепот. «Это юный Цицерон», — подтверждает кто-то. «Жаль, что он потерян для Рима». Голос молодого оратора обрывается от накипевших слез. Он вспоминает мать. «Уж лучше умереть». «Пусть отец», — с рыданием заключил он, «казнит своих детей, если он того желает, но пусть не возводит на них тяжких обвинений. Мы готовы умереть». Что это? Он видит, что на глазах некоторых сенаторов появляются слезы. Император, взволнованный и бледный, встает и как бы протягивает руки к молодому оратору. «Потерять такого сына, гордость отца!» Взволнованно говорит он и обнимает Александра. «Отец!» — обращается он затем к Ироду. «Ты хочешь лишиться такого сына? О, император, я сам не знал его!» Только и смог проговорить Ирод. И Александр в его объятиях, они оба плачут, ведь это сын Мариамны. О, незабвенная тень! Примирившийся отец и сын возвращаются в Иерусалим. Ирод тотчас же созывает народное собрание. Когда ему доложили, что Синедрион и народ уже ждут его, он вышел облаченный в Порфиру, вывел всех своих сыновей – Антипатра, Александра и Аристовула. За ними выступили жены царской семьи, мать Ирода, дряхлая уже Кипра, которую поддерживала Соломея, за ними хорошенькая Глафира, жена Александра, Дарида, жена Ирода, выступавшая несколько в стороне, и, наконец, совсем почти ребенок, Вереника, дочь Соломея и жена Аристовула. Народ угрюмо ждал. Ирод начал говорить. Он рассказал о своей поездке в Рим и, поблагодарив Бога и императора за восстановление согласия в его семье, продолжил. «Это согласие я желаю укрепить еще больше. Император предоставил мне полную власть в государстве и выбор преемника, стремясь теперь, без ущерба для моих интересов, действовать в духе его начертаний, я назначаю царями трех моих сыновей и молю прежде Бога, а затем вас, присоединиться к этому решению, одному старшинство, другим высокое происхождение дают право на престолонаследие». При словах «высокое происхождение» Глафира с ужимкой хорошенького котенка взглянула на Соломею, которая злобно сверкала глазами. «Император помирил их», — продолжал Ирод, — «а отец вводит их во власть. Примите же этих моих сыновей, даруйте каждому из них, как повелевает долг и обычай, должное уважение по старшинству, так как торжество того, который почитается выше своих лет, не может быть так велико, как скорбь другого, возрастом которого пренебрегают. Глафира и Соломея опять переглянулись. Последняя торжествующе и злорадно. Кто бы из родственников и друзей не состоял в свите каждого из них, продолжал Ирод. Я обещаю всех утвердить в их должностях, но они должны ручаться мне за сохранение согласия между собой, так как я слишком хорошо знаю, что ссоры и дрязги происходят от злонамеренности окружающих. Когда же последние действуют честно, тогда они сохранят любовь. При этом я объявляю мою волю. Она в том, чтобы не только мои сыновья, но и начальники моего войска пока еще повиновались исключительно мне, потому что не царство, а только часть царства я передаю сыновьям. Они будут наслаждаться положением царей, но тяжесть государственных дел будет лежать на мне, хотя я и неохотно ношу ее. Пусть каждый подумает о моих годах, моем образе жизни и благочестии. Я еще не так стар, чтобы на меня уже можно было махнуть рукой. Не предаюсь я и роскоши, которая губит молодых людей. А божество я всегда так чтил, что могу надеяться на самую долговечную жизнь. Кто с мыслью о моей смерти будет льстить сыновьям, тот в интересах последних же будет наказан мною. Ведь не из зависти к ним, выпистыванным мною, я урезаю у них излишние почести, а потому что знаю, лесть делает молодых людей надменными и самоуверенными. Каждый из их окружения пусть знает, что за честное служение он получит мою личную благодарность, а за сеяние раздора он не будет вознагражден даже тем, к кому будет отнесена его лесть. Я надеюсь, все будут стремиться к одной цели со мной, которая вместе с тем и есть цель моих сыновей. Для них самих полезно, чтобы я остался их владыкой и в добром согласии с ними. Вы же, мои добрые дети, помните, что существует священный закон природы, сохраняющий любовь даже у животных. Затем помните императора, Созидателя нашего мира. Помните и меня, вашего родителя, который просит вас там, где он может приказывать. Оставайтесь братьями. Я даю вам царские порфиры и царское содержание и взываю к Богу, чтобы он охранял мое решение до тех пор, пока вы сохраняете согласие между собою. Слушая сына, старая Кипра плакала слезами умиления. Младшие же женщины недоверчиво улыбались. И только юная Вереника, совсем еще ребенок, хотя уже мать, в невинности души верила искренности дядюшки. Закончив речь, Ирод обнял сыновей и распустил собрание. Примирение семейства Ирода было только кажущимся. Женщины продолжали вести между собой словесную войну. Уколы, намеки, презрительные жесты, многозначительные взгляды, пожимания плечами, улыбки – все пускалось в ход. И когда слухи доходили до мужей, те начинали злиться. Рабыни усердно помогали господам и раздували огонь своими сплетнями. Вон, царь дарит своей старухе Дариде и молоденьким наложницам царские одежды Мариамны, говорила рабыня Глафира рабыне Соломее. А вот, скоро наденут на них власяницы и заставит ткать верблюжью шерсть. «Не дождетесь вы этого!» — сердилась рабыня Соломея. «Скорее вашу гречанку Глафиру пошлют мыть овец в овечьей купели или полоскать белье в Кедронском потоке». Юная Вереника часто плакала от того, что ее муж Ареставу, женатый на ней не по своей воле, часто упрекал ее низким происхождением. «Да как же так?» — плакала Вереника. «Ведь моя мать, сестра царя и твоя тетка. Как же я низкого происхождения? Тогда и ты низкого?»
1: «Нет, моя мать была царица»,
0: — возразил Ареставу, который тоже был еще мальчишкой.
1: «И отец мой царь, а твой кто? Простой военачальник».
0: Все это усердными рабынями да евнухами переносилось в уши Дариды и Антипатра, а от них доходило до самого Ирода. И он злобствовал. Упрек низким происхождением относился прямо к нему. Он сам был не из царского рода. А между тем шушуканье рабынь становились все ядовитее. «Ах, что-то делается и уму непостижимо. У нас в Каппадокии ничего такого и быть не может», — говорила рабыня Глафиры другой рабыне. «Сегодня, говорят, отрубили головы всем мне бабам и даже мужу Соломея Костобару».
1: «Это все по наветам самой же змеи Соломеи», — укоризненно качая головой, проговорила старая рабыня, которая когда-то служила Александре, матери Мариамны и самой Мариамне.
0: «Это на своего мужа?» — изумилась молодая рабыня.
1: «Да, это старая история. Тут замешаны Фивор, брат царя, и его голова чуть не слетела», — говорила старая рабыня. «Еще когда Соломея была совсем молоденькая, и мы все сидели запершись в крепости Масаде, а царь, тогда еще не царь, а тетрарх, бежал от парфян и от царя Антигона, брата Александры и дяди покойной Мариамны, да возрадуется его душенька на лоне Авраама. И когда у нас не хватило воды, и мы собирались уже помирать, так какой-то добрый человек тайно от Парфяна и Антигона доставлял нам воду, а ради этой самой Соломеи, и называл себя сыном Петры. А кто он такой был, никто не знал. Так с той поры он и сидел в душе Соломеи, хотя ее потом царь и выдал замуж за своего любимца Иосифа. Только она не любила его, а все думала о сыне Петры. Потом Иосиф вдруг пропал без вести. По секрету во дворце говорили евнухи, что это было дело рук самого царя, который будто бы приревновал его к царице Мариамне. Только она, голубушка, была тут не повинна. А потом царь выдал Соломею за Костобара, которого сегодня казнили. А Костобар — это тоже был любимец царя и тоже идумей. В то время, когда царь воротился из Рима и высвободил нас из Масады, а потом силой взял Иерусалим, то поручил Костобару охрану города, чтобы никто из его врагов не ушел от кары. И поработал тогда Костобар всех знатных и богатых иудеев, кого казнил мечом, кого распял на кресте, а богатство их отобрал для царя, да и себя не забыл. Пощадил он только знатнейший род Бне-Бабы, родственников Маковеев, и укрыл в потайном месте. Об их укрывательстве проведала Соломея от мужа, но молчала до тех пор, пока не появился тот, о ком она день и ночь думала с самой Масады.
0: «Кто же он был такой?» — перебила рассказчицу молодая рабыня Глафиры, большая охотница до сплетен.
1: А оказался он знатным арабом по имени Силлай. Он наместник аравийского царя Обада и давно искал случая увести в Петру Соломею, которую полюбил еще девочкой, бывая в доме Антипатра, отца нашего царя. А взять ее замуж ему нельзя было, потому что царь наш давно во вражде с арабами и ненавидел этого Силлая, который наговорил римскому императору про нашего царя такого, что Август даже перестал принимать послов Ирода. Когда Соломея узнала, кто такой этот сын Петры, и увидала его, то воспылала к нему такой страстью, что решилась погубить ненавистного мужа и бежать к Силлаю, если царь не отдаст ее за него. «А где же она его увидела?» — спросила молоденькая рабыня, сгорая от любопытства. «В Масаде, когда царь ездил в прошлом году к императору, а нас отослал в Масаду». «Так вот, чтобы избавиться от мужа, она и донесла на него. А сегодня вот и слетела его голова вместе с бнебабами. Ох, чего я не видела на своем веку! А как же брат-то, царя, Ферур, замешан тут?» «Сейчас расскажу. За него царь хотел отдать свою дочь. Так Ферур не захотел, потому что у него есть молоденькая рабыня, беленькая такая, из Скифии. Он на нее не надышится. Только царь его простил. А теперь вот Соломея и на него донесла, чтобы только самой избавиться от Костобара. Она сказала царю, что Костобар хотел помочь Ферору бежать со своей возлюбленной рабыней к апарфянам, а потом вместе с ними свергнуть Ирода с престола и самому сесть на него. Ну, понятно, начались пытки, сначала с нашего брата, со слуг, только Ферор вывернулся, а сестру выдал.
2: Вот злодеи! Невольно вырвалась у молоденькой рабыни. А особенно эта змея Соломея, ведь сама уже бабушка. Вон, у Вереники, один сынишка, тоже Ирод, по дедушке уже ползает, да и другим ребенком беременна. А бабушка бесится, шашни у нее с арабом. «Уж и ваши, господа, хороши!» — прошипела вдруг рабыня Соломея, нечаянно подслушавшая их разговор.
3: «Вот, ваш хваленый царевич Александр, муж твоей гордячки, что проделывает с евнухами царя? Спроси-ка свою гордячку, знает она об этом?»
4: «О чем это?» — задорно спросила рабыня Глафиры.
3: «А о том, о чем стыдно и говорить. Тьфу, какая мерзость! Вот пусть проведает царь!»
1: Ирод все узнал через ту же свою сестру Соломею. Три евнуха, его самые младшие и самые любимые, о которых ему донесли, были один виночерпий, другой хлебодар и третий, который приготовлял ложе царю и сам спал возле него. Их тотчас же подвергли пыткам. Имел ли основание донос, неизвестно и даже сомнительно, так как доносчиком была сама Соломея. Но пытки кого угодно вынудят сказать то, чего от них мучители добиваются. Пытал же их притом старый Рамзес, самый злой Аргус Ирода, ненавидевший из ревности молоденьких любимчиков царя. Не вытерпев мучений, Хлебодар обещал все рассказать, если прекратят пытку. Пытку прекратили. «Царевич Александр говорил нам», — лепетал несчастный заплетающимся от боли языком, — «от Ирода вам нечего ждать, он старый повеса, красит себе волосы, но все же он не может казаться вам молодым. Вы, говорит, только слушайтесь меня, скоро я силой отниму власть у Ирода, отомщу своим врагам, а друзей сделаю богатыми и счастливыми. Вас, говорит, прежде всех,
3: Знатнейшие люди, говорит, уже присягнули мне втихомолку и обещали помогать. А военачальники и центурионы армии находятся со мной в тайном сговоре.
2: Дальше несчастный говорить не мог. Он упал в обморок.
3: Эти показания, говорит иудейский историк, до того устрашили Ирода, что в первое время он даже не осмеливался действовать открыто. Он разослал тайных разведчиков, которые день и ночь шныряли по городу и должны были докладывать ему обо всем, что они замечали, видели и слышали. Как только кто-то навлекал на себя подозрение, он был немедленно предаваем смерти. Двор переполнился ужаснейшими преступлениями и злодеяниями. Каждый измышлял обвинения, каждый клеветал, руководствуясь личной или клановой враждой. И многие злоупотребляли кровожадным гневом царя, обращая этот гнев против своих противников. Ложь мгновенно находила веру себе, и едва только произносилось обвинение, тотчас совершалась казнь. Часто случалось, что только что обвинявший сам был обвиняем и вместе со своей жертвой шел на казнь, ибо Ирод из опасения за свою жизнь осуждал на смерть без следствия и суда. Его дух был до того помрачен, что он не мог спокойно смотреть даже на совершенно невинных людей и даже к друзьям своим относился в высшей степени враждебно. Антипатр же ловко пользовался несчастьем Александра. Он теснее сплотил вокруг себя всю свору своих родственников и вместе с ними пускал в ход всевозможные наветы. Ложными доносами и наветами он вместе со своими друзьями нагнал на Ирода такой страх, что ему постоянно мерещился Александр, не иначе, как с поднятым над ним мечом. И, наконец, он приказал схватить сына и заковать в кандалы. Вместе с тем Ирод начал подвергать пыткам друзей сына. Большинство из них умирало молча. Они не выдавали более того, что в действительности знали. Но те, которые были доведены до лжесвидетельства, показали, что Александр и брат его Аристовул посягали на жизнь отца, что будто бы они выжидали только случая, чтобы убить его на охоте и тогда бежать в Рим. Эти признания были добыты жесточайшими пытками, а Ироду только этого и хотелось. Итак, Александр в тюрьме в оковах, но голова и руки его свободны. Недаром он учился в Риме и был отмечен самим Августом.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее, через полчаса, слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

Давайте откроем 13 главу Евангелия от Иоанна. Эта глава начинает новый раздел в Евангелии, который продолжается до 17 главы и повествует нам о периоде продолжительностью около 24 часов, который начался с того вечера, в который Иисус был предан. Несмотря на то, что этот период жизни Иисуса является сравнительно коротким, он очень важен, и Иоанн посвящает почти четверть своего Евангелия тому, чтобы описать этот отрезок времени продолжительностью около суток. Около четверти своего Евангелия он посвящает этим суткам. Таким образом, нам очень важно внимательно рассмотреть все, что было написано об этом промежутке времени. И рассматривая его, мы сможем увидеть само сердце Иисуса. Эта часть Евангелия от Иоанна дает нам удивительное, новое представление о сердце Иисуса. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, пишет Иоанн, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он возлюбил их полностью, до конца. «Телеос» — это греческое слово, которое означает «до предела», «до совершенства», то есть «до искупления», «до совершения их искупления». Он возлюбил их настолько, что совершил дело искупления, которое стоило ему его собственной жизни. Он до конца возлюбил их. Вскоре мы с вами прочитаем, что Иисус сказал своим ученикам: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это и есть любовь до конца, любовь до предела. И это то, насколько Он возлюбил своих. Как это прекрасно осознавать, что мы включены в число тех, которые принадлежат Ему. Насколько сильно Он возлюбил вас? Он возлюбил вас до предела. Он возлюбил вас до конца. Он возлюбил вас настолько, что совершил ваше искупление. Итак, все это происходит перед тем, как Иисус вкусил пасхальную вечерю со своими учениками, зная, что пришел час Его. Если вы помните, то с самого начала Евангелия Иисус повторял: «Еще не настал час Мой. Мой час еще не пришел». И когда Он говорил о Своем часе, Он всегда говорил о том часе, когда Он должен был совершить Свою величайшую жертву для вашего искупления. Это был тот самый час, когда Он должен был быть прославлен. Прославлен в Своем подчинении Отцу. Прославлен, идя на крест и умерев за наши грехи. И во время вечери, в более точном переводе, после вечери, когда вечеря была окончена, Он вместе со Своими учениками совершил иудейскую Пасху согласно закону. И вот во время, то есть после, в конце вечери, дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. И Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Итак, пасхальная вечеря закончена. Сатана вошел в сердце Иуды Искариота. И Иисус, зная, что все закончено, что это был последний раз, когда Он возлежал на вечере со Своими учениками, Иисус взял полотенце и припоясался. Человек, который припоясывался полотенцем, обычно был рабом или слугой.
это являлось признаком раба, причем такого раба, который находился на самой низшей ступени, который являлся наименьшим между другими рабами. Иисус взял это полотенце и припоясал себя им. Его ученики не понимали, что он делает, зачем он припоясал себя этим полотенцем, ведь это то, что обычно делали рабы. Потом Иисус влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И я думаю, что совершенно понятно, с каким выражением он это произнес. «Эй, подожди минутку, ты что, думаешь, что ты будешь умывать мои ноги?» Петр осознал, какое чудовищное несоответствие было во всем этом, в том, чтобы Господь умывал его, Петра, ноги, его ступни. И это напоминает то, как Иоанн Креститель обратился к Иисусу, когда тот пришел креститься у него. Иоанн сказал: «Послушай, ведь это же невозможно, ведь это я должен креститься у тебя». Иисус ответил тогда ему: «Просто сделай это, ибо так надлежит мне исполнить всякую правду». Итак, Петр был встревожен этим, и Иисус сказал ему: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». «Сейчас ты не понимаешь того, что я делаю, Петр, но подожди немного, и ты поймешь». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Петр просто ощущал, что это неправильно. Что-то здесь не так, как должно быть. Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Мне очень нравится Петр. Он не очень-то много понимает, но он всецело отдан тому, что понимает. Если что-то правильно, значит, это надо делать. «Ну что ж, Господи, конечно, омой мне тогда и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Омовение ног было общепринятой процедурой в римских банях. Люди омывали ноги после того, как они выходили из банного помещения и шли в комнату, в которой одевались. Пока они шли в раздевалку, на их ноги налипали грязь, пыль и песок. И перед тем, как войти в раздевалку, им необходимо было помыть ноги, смыть грязь, которая налипла на них по дороге. Сами они были полностью чисты. Они только что провели час или два, моясь в бане. Но песок и грязь налипали на их ноги, пока они шли от банного помещения к раздевалке. В сущности, Иисус здесь говорит, что когда мы ходим в этом мире, какая-то грязь может налипнуть на нас. Это происходит просто от того, что мы ходим в этом мире. Но эта грязь только на поверхности. Она не находится в нашем разуме, не находится в самой сущности нашей жизни. Она просто налипает нам на ноги. И все, что нам необходимо, это омыть ноги. Сердце уже чисто. Ваш разум уже чист. Вам необходимо очиститься только от внешнего загрязнения. И в церкви как раз и происходит нечто подобное. В течение всей недели мы ходили в миру. Мы слышали грязные словечки, которые часто произносят люди в этом мире. Сегодня, например, мы зашли в кафе, и за соседним столиком сидела женщина, из уст которой изливались такие слова, которые, если бы вы когда-нибудь и решились произнести, то постарались бы сделать это настолько тихо, насколько это возможно, чтобы никто не услышал. Я сидел и думал:
О, Господи, очисти, пожалуйста, мои уши. Очисти мой разум. Просто вычисти всю эту грязь. Всю грязь, которая вливается сейчас в мои мысли и в мои уши. Очисти меня от всей этой мерзости, которую она изливает. И мы довольно часто встречаемся с такого рода явлениями, когда мы ходим в этом мире. И когда существует это поверхностное, наружное загрязнение, так хорошо бывает просто прийти и находиться в присутствии Господа. Иисус сказал: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Давайте позволим Слову Божьему очищать и омывать нас. Давайте испытывать это очищение Словом Божьим, когда мы собираемся здесь вместе в присутствии Божьем. Иисус сказал: «Я не говорю о физической чистоте. Я же сказал тебе, что ты не понял, что я сейчас делаю, Петр». И потом Иисус добавил: «Вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, на время омовения ног он отложил в сторону свои одежды для того, чтобы припоясаться полотенцем и уподобиться слуге, чтобы быть как слуга. И когда он вновь надел свои одежды, он возлег и сказал: «Знаете ли, что я сделал вам?» Я удивлен, что Петр не ответил ему: «Да, Господи, конечно знаю, ты помыл мои ноги». Это показало бы, что он ничего не понял.

когда исполняете». И вот из этих слов в евангельском повествовании в некоторых церквях существует целая традиция омовения ног. Это стало у них обрядом, который они регулярно выполняют. Если они хотят включить омовение ног в свое служение, меня это совершенно не возмущает. Но я думаю, что соблюдая этот ритуал, эту традицию омовения ног, люди упускают из вида самое главное. Весь урок и смысл этого действия заключался в служении, в том, чтобы служить друг другу. В те дни, о которых повествует Евангелие, служение кому-то проявлялось в омовении ног. Сейчас мы живем в обществе, в котором нет рабов. Открытые сандалии также не очень распространены, так что омовение чьих-либо ног не является таким уж общепринятым явлением в культуре нашего современного общества. Возможно, лучшим способом послужить было бы, скажем, помочь вашим ближним сходить за покупками или посидеть с их детьми. Для того, чтобы служить моим братьям во имя Господа, мне следует быть слугой. Здесь Иисус в сущности говорит: нет такого дела, нет такого занятия, которое было бы ниже вашего достоинства. Просто служите один другому. Будьте друг другу слугами. Будьте готовы отдать себя тому, чтобы послужить другому человеку. Не ставьте себя на пьедестал, не возвышайте себя. Не возноситесь так, чтобы заставлять других людей служить вам. «Посмотрите», — сказал Иисус, — «я показал вам пример, пример того, какими слугами вам следует быть и как вам следует служить всем». Он говорил это, обращаясь к своим ученикам, к тем, которые должны были стать первыми служителями церкви. Будучи служителем, вам не следует искать славы и думать о себе как о чем-то важном и великом. Думать о том, что люди должны ждать вас, потому что вы ведь служитель, что они должны подносить вам кофе, когда вы приходите, что они должны приходить и спрашивать вас о том, как они могут помочь вам, как они могут послужить вам, как они могут сделать что-то для вас, потому что, ну, видите ли, он же, о, служитель. К сожалению, у многих людей, которые находятся в служении, сложилось именно такое представление: если я служитель, то обо мне должны заботиться, ко мне должны относиться с терпимостью. Но это совсем не то, что подразумевает само слово «служитель». Слово «служитель» подразумевает человека, который служит другим. Иными словами, слугу. Значит, это я должен подносить вам чашечку кофе. Это я должен предлагать вам стул или кресло. Я должен заботиться о вас, стараться, чтобы вы почувствовали себя удобно. И если я начинаю думать, что я настолько велик, настолько значителен, что это вы должны терпеть меня и служить мне, то значит, что мне необходимо заниматься каким-то другим делом, а не служением. Если я не желаю служить и не желаю заботиться о чьих-либо нуждах, это значит, что я ставлю себя выше моего Господа. А это уже приводит к очень большим трудностям. Если это случается, это значит, что у меня нет такого же отношения, как у моего Господа. И в таком случае я не свидетельствую о нем своей жизнью. Говоря об отношении слуги, Иисус сказал: «Видите ли вы, что я сделал вам? Если же я, будучи вашим учителем и Господом...» Вы называете меня учителем и Господом, и это правильно, потому что я действительно ваш Господь.

0: и учитель. Но если я, будучи вашим Господом, желаю служить вам, вы также должны служить друг другу. Не возвышайте, не выделяйте сами себя, не ставьте себя в какое-то особенное положение, ожидая, что другие люди будут служить вам. Вы должны идти и служить нуждам людей в этом мире. Нам нужно больше служителей, которые являются служителями от слова «слуга», которые являются истинными служителями Иисуса Христа. «Если это знаете, — сказал Иисус, — блаженны вы, когда исполняете». Не только знаете, потому что просто знания недостаточно. Иаков сказал в своем послании: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». И радость, которую доставляет служение друг другу в теле Христовом, это воистину великая радость. Я должен признаться, что временами мне совсем не кажется, что это что-то радостное. Некоторые из служений, которые мне доводилось делать, я делал, скрипя зубами. И я честно признаюсь вам в этом. Я всегда чувствую себя виноватым, когда служу не от всего сердца. Но иногда такое все-таки случается. Обычно это бывает, когда я подбираю сигаретные окурки, которые валяются вокруг церкви, и выбрасываю их. Это действительно одно из тех дел, которые я не переношу. Это у меня с самого детства. Когда я был еще маленьким мальчиком, мама всегда говорила мне: «Никогда не трогай сигареты, никогда не прикасайся к сигарете». И каждый раз я чувствую себя виноватым и непослушным, когда я собираю окурки вокруг церкви. Я просто ненавижу прикасаться к ним. И довольно часто, когда я подбираю и выкидываю эти окурки, я немного ворчу про себя. И это продолжается до тех пор, пока Господь не начинает говорить со мной. Он спрашивает: «А для кого ты это все делаешь?» И я говорю: «Я делаю это для тебя, Господь, ни для кого больше». Тогда он говорит мне: «Ну, почему же ты тогда ворчишь? Почему ты недоволен?» Но в основном я, конечно, нахожу радость в служении, потому что Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали это мне». Итак, служа ближнему, я тем самым служу Господу. И чего бы я ни делал для других, в действительности я делаю это для Него. Я Его слуга. Он заповедал мне служить телу Христову. И я, будучи Его слугой, просто повинуюсь Его указаниям, Его заповедям, когда служу телу Христову. В служении телу Христову я служу самому Христу. Так что эти служения неразделимы, они очень прочно связаны между собой. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: «Едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. И когда он говорит «я», он использует имя Бога, которое использовалось в Ветхом Завете. «Дабы вы поверили, что это я». «Я есмь сущий», — говорит он. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом. Он знал, что Иуда предаст его. Он избрал Иуду, зная тот жребий, который полагался ему, зная, что Писание должно быть исполнено. Он избрал его. Писание говорит: «Человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Но, несмотря на все это, то, что Иуда собирался сделать, даже после того, как он был там с Иисусом, все это возмущало Дух Господа. Итак, Иисус возмутился Духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Здесь Иоанн, конечно же, говорит о самом себе. Он говорит об этом ученике в третьем лице. Но этим учеником в действительности был сам Иоанн. Один из учеников его, которого любил Иисус. Несомненно, и сам Иоанн был любящим человеком. Это легко понять, читая то, что он написал. Все, что он пишет, он всегда пишет с любовью. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, вероятно, лежал рядом с Иоанном и прошептал ему: «Иоанн, спроси, о ком это он говорит». Иоанн, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Обмакнуть кусок хлеба и подать его другому человеку было тем же самым, что произнести тост за этого человека или сказать ему приветственную речь. Это являлось знаком дружбы. Я думаю, что этим Иисус даже в тот момент говорил: «Иуда, если ты хочешь выйти из игры, ты можешь выйти. Ты не обязан проходить через все это, несмотря на то, что ты уже был у первосвященников и договорился, сторговался с ними. Я все равно хочу оставаться твоим другом». И после сего куска, пишет Иоанн, вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». «Час настал», — сказал Иисус, — «я буду прославлен». Как? Каким образом он будет прославлен? Очень необычным образом, через распятие на кресте. Дети. И это единственный раз, когда Иисус использовал это слово. Это очень нежное слово. Текна. Маленькие дети. Детушки. Иоанн использует это слово в своих посланиях. «Дети», — сказал Иисус, — «недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заповедь новая. Это всеобъемлющее, величайшая из всех заповедей, потому что теперь вам не следует беспокоиться о заповедях, говорящих: «Не лжесвидетельствуй, не кради, не прелюбодействуй, не желай того, что принадлежит ближнему» и так далее. Вам не нужно беспокоиться ни о чем из этого, если вы соблюдете эту новую заповедь Иисуса. «Как я возлюбил вас», — сказал он, — так и вы долюбите друг друга. Это наивысшая, отдающая, самопожертвенная любовь. Он хочет, чтобы мы проявляли по отношению друг к другу именно такую любовь.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Разумное растение. Некоторое время назад ученые выяснили, что колибри любят яркие цветы. С другой стороны, все мы знаем, что ночью лучше всего виден белый цвет. А это значит, что бабочки-опылители должны легко находить белые цветы. Вопрос заключается в следующем. Как быть цветку, если в первую половину поры цветения его опыляют колибри, а во вторую – ночные бабочки? Именно в таком положении оказывается цветущее растение, которое называется гилия. В середине июля его начинают опылять колибри, в конце августа, когда становится прохладней, они улетают, но на смену им появляются ночные бабочки-бражники и опыляют растения до конца сентября. Чтобы привлечь и тех, и других опылителей, гилия до конца августа цветет ярко-красными цветами, а потом белыми. Ученые-эволюционисты называют такое поведение растения примером эволюционной стратегии. Но вдумайтесь, откуда растению знать, какого цвета у него цветы? И как оно может догадаться, какой цвет предпочитают колибри, а какой бражники? Утверждать, что цветок может произвольно менять свой цвет, все равно, что сказать, будто мы по собственному желанию, одним усилием воли можем изменить свой рост или цвет глаз. И наука, и простая логика подводят нас к выводу, что особые характеристики гилии созданы мудрым и гениальным творцом. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствую вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Пакистане мусульмане обвинили христианина Масиха в сожжении страниц Корана, что побудило толпу и сотен человек напасть на его дом и принадлежащую ему обувную фабрику. Толпа избила Масиха стальными прутьями и забросала его кирпичами и камнями, прежде чем мешалась полиция. Попытки полиции спасти Масиха вследствие сопротивления толпа пыталась вырвать его из-под стражи, что привело к еще большему количеству травм после того, как его поместили в машину скорой помощи. Масих скончался впоследствии следующим днем с утра в военном госпитале в Равалпинди провинции Пенджаб. Мученики за веру. Таковых ждет великая награда. Об этом сказано в Писании. Давайте посмотрим Откровение, 7 глава, 16-17 стих. Они не будут уже ни хотеть есть, ни жаждать. Их не будет пальтеть солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет их Бог слезу с очей их. Великая награда для мучеников за веру. А пока помолитесь об их родственниках, которые также находятся в смертельной опасности и горе из-за потери близкого человека. Слово «маскировка» от французского слова «маскуе» – делать незаметным, невидим для кого-либо. Различать маскировку оптическую, тепловую, радиоакционную, радио, радиотехническую, звуковую, акустическую, гидроакустическую и много-много еще какой из маскировки. Знаете, что поражает? Так это то, что у людей до сих пор есть большие проблемы с маскировкой. Далеко не у всех людей и войск получается хорошо маскироваться. Вроде бы замаскировались, а в итоге их находят. Прилетит ли ракета, увидит ли сфотографирует спутник, если мы говорим о боевых действиях. Другое дело Божье создание осьминог. Осьминог. У него тоже есть маскировка. У него нет маскхалата, камуфляжа или какой-то сетки. Но его Творец наделил такой способностью, что он может приобретать цвет морского дна, чтобы скрываться от врагов. Это замечательное видео вы можете найти в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Зачем человеку дан мозг? Во-первых, Господа прославлять, а во-вторых, думать, что и как делать. Второзаконие, 6 глава, стих 5, или даже 4. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь есть один. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Видите, о чем здесь сказано? Зачем дан нам мозг? Господа прославлять и думать, что и как делать. Случай произошел в Одессе. Во время шторма в Черном море некоторые люди захотели сделать красивые фотографии около воды. Бушующее море, да? Опасно, очень опасно. Но одна девушка подошла к воде очень близко. Захотелось ей сделать самые эффектные фотографии, в результате чего ее смыло в открытое море. После уже было подтверждено, что она не выжила. Это лишь один пример того, когда люди перестают думать головой, а идут на поводу своих, чего своих, эмоций, например, желаний. Но разум дан не для этого. Разум дан, чтобы он был здравым. Здравый разум никогда не позволит человеку пойти на берег моря во время шторма. Здравый разум от Господа убережет от многих-многих проблем. Ведь кругом столько опасностей, но если мы своими действиями сами себе делаем их, если наш мозг перестает думать, тогда кто для нас главная опасность? Мы сами. Драгоценные, помните, что жизнь это дар от Господа. Не подвергайте ее опасности. Ведь цели нашей жизни другие. Цели нашей жизни не сделать красивую фотографию.
Это не цели показаться перед кем-то. Наша главная цель – это царство Бога возвещать. 1 Петра, 2 глава, стих 9. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. В Библии не раз подчеркивается важность наших слов. Например, в письме Иакова, 1 глава, 19 стих сказано, что человек должен быстро слышать, при этом быть медленным слова. В этом месте нет речи о том, что надо медленно говорить. Каждый может говорить, как он хочет. Кто-то говорит быстро, кто-то медленно. Суть не в этом. Суть в том, что надо думать, что говоришь. Потому что за необдуманными словами следует гнев. Но обдуманные слова касаются не только гнева, но и в целом межличностных отношений. Был проведен социальный эксперимент. Якобы слепой человек просит милостыню со словами: «Я слепой, пожалуйста, помогите». На такие слова никто не откликнулся, все проходили мимо. Но все изменилось, когда изменилась фраза. Написали: «Это великолепный день, но я не могу видеть это». И это. Другая надпись полностью изменила ситуацию. Сегодня мы все живем в обществах, где жестокость становится нормой. Но правильные слова способны сгладить конфликты. Благослови нас всех Бог. Всегда иметь правильные слова для общения со всеми людьми. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Книга Иова, 1 глава, 1 стих. У Иова было 7 сыновей и 3 дочери. В стихе 5 1 главы Иова говорится, что Иов постоянно приносил жертвы за своих сыновей и дочерей. «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов всякий раз, когда его сыновья собирались на пир. В этом человеке мы видим идеальный пример того, кто много веков тому назад боялся Бога и не делал зла. И когда на его долю выпали тяжелые испытания, коснувшиеся его самого, его семьи и его имущества, он сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Страх Божий – это не то фанатическое суеверие, которое мы видим среди людей, не знающих Бога небес и поклоняющихся идолам, созданию рук своих, забывая о Создателе. Римлянам 1:25. Авраам, очутившись в чужой стране из-за голода в его земле, боялся за безопасность своей жены Сары и за свою собственную безопасность, говоря: «Я думал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Это священный страх и трепет перед славой и могуществом Бога и перед Его святостью. Пророк Исаия рисует перед нами страх Божий в главе 6, стихах 1 и 5 своей книги. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Мы сами можем назвать некоторых людей, в которых явно виден страх Божий. Однако в нашей беседе мы будем ссылаться только на людей, о которых говорит нам Библия. Давид, царь Израиля и замечательный псалмопевец, написал: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Псалом 5:8. В книге «Деяния апостолов» 10:2 мы узнаем о человеке, о котором сказано: «Корнилий, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Затем мы должны сказать также о нашем благословенном Господе, о чьем великом благоговейном страхе Божьем свидетельствует Писание. Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Евреям 5 глава 7 стих. Бог любит людей, имеющих страх Божий в сердце. Как пишет псалмопевец: «Блажен муж, боящийся Господа, благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалом 111:1, 146:11 и 102 псалом, 11 стих. Страх Божий – один из вернейших признаков истинной праведности, одобряемый Богом и приносящий полноту Его благословений. Народ Божий называют богобоязненным народом. Есть некоторые христиане, которые в результате полученного ими воспитания приобретают страх Божий еще до того, как уверуют во Христа. Когда такое случается, это приносит человеку большое благословение. Это самый лучший подарок, который могут дать родители своему сыну. Настав юношу, при начале пути его в страхе Божьем, он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи 22:6. Царь Соломон, сын царя Давида, был очень мудрым человеком. Бог вдохновил его написать много страниц, вошедших в Священное Писание, в числе написанного Соломоном его притчи. В притче 1, стихе 7, мы читаем следующие слова. «Начало мудрости — страх Божий. Глупцы только презирают мудрость и наставление». В книге «Экклезиаст» в конце своего собственного поиска мудрости Соломон делает такое заключение. Читаем. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Экклезиаста 12 глава, 13 стих. Нам всегда приятно встречаться с молодыми людьми, которые любят и боятся Бога. Такой страх Божий мы видим и в духовном сыне апостола Павла Тимофея. Павел пишет ему, «Приводя на память нелицемерную веру твою», называя веру Тимофея нелицемерной, Павел имеет в виду, что этот молодой человек воистину имел страх Божий в своем сердце. Писание рассказывает нам еще об одном юноше, жившем в те дни, когда пророк Илия исполнял свое служение в Северном Израильском царстве. Этот рассказ находится в Третьей книге царств, в главе 18. Авдий, управитель царского дома, был человеком весьма богобоязненным. Поэтому, когда Иезавель стала истреблять пророков Божиих, Авдий спрятал их по 50 в пещере и кормил их. Авдий сказал Илье, «Раб твой, то есть он сам, Авдий, богобоязнен от юности своей». Третья книга царств, 18 глава, 12 стих. Писание снова и снова призывает нас бояться Бога. «Бойтесь Бога, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Псалом 33:10. Пусть священный страх Господен и ужас перед всем, что огорчает Его, наполняет нас. В книге Откровения, 14 главе, 7 стихе, мы читаем такие слова. «И говорил он, то есть ангел, громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю». Страху Божьему учит народ Божий и пророк Аввакум. Читаем эти слова. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». Пророк Аввакума, 2 глава, 20 стих. В послании к евреям, 12 главе и 28 стихе, мы читаем следующие слова. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Преданный Господу христианин старается идти правильной, истинной дорогой, следить за тем, чтобы не поддаться проискам врага его души. Он ограждает себя от всего, что не ведет его к прославлению Божьего имени. Из этого благоговейного страха рождается радость Господа. На земле есть особая группа людей, которых объединяет одна общая черта — благоговение и страх перед Господом Иисусом Христом, как пишет об этом нам пророк Малахия. Читаем эти слова. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и о чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Из книги пророка Малахии, 3 главы, 16 стих и 17. Эта книга содержит имена всех тех людей, которые боятся Бога и поклоняются Ему. И к этому списку постоянно прибавляются новые имена, пока к ним не присоединятся люди из всех народов и племен ко славе Божией. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Я бы хотел вас спросить вот что.
3: Что ты назад, я не понял.
4: Алло, а размовлять можно?
3: Скажите, пожалуйста, как я вас начую.
5: Что еще вам сказать?
6: Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Павел. У нас сегодня в студии снова гость Павел Везиков. Как мы обещали, он будет отвечать на ваши вопросы. Сегодня мы будем отвечать на три вопроса. Первый пришел из города Лунинец, Беларусь, от Надежды Федоровны. И спрашивает она, каким маслом нужно мазать голову, когда постишься. Второй вопрос пришел также на автоответчик от Екатерины из Краснополья. Она спрашивает, почему на дереве познания добра и зла были яблоки, а не другие плоды. И в окончании передачи мы поговорим о Елене Уайт. Спрашивает про нее неизвестный радиослушатель, он не представился. Вот на эти три вопроса мы сегодня будем отвечать. Ведет сегодняшнюю передачу Арина Весолаускас, и мы начинаем с первого вопроса. Звучит он следующим образом. Я поставлю так, как он пришел нам на студию. Пожалуйста, слушаем вопрос.
7: Просим, поясните, пожалуйста, братья дорогие, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое. Ми хочемо, може, поясніть, а ви кчать, як то помаж голову твою. Чи чим то лісоправник, чи правда так, що помажать голову, чи так? І умой лице твоє, щоб явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоїм, котрий в тайні отець твой видящий тайно воздасть тебе явно. Пожалуйста, поясніть нам когда-нибудь, як то помаж голову, чим то помазать голову. Благодарим вам за все.
6: Ну, вот очень известное место такое в Библии, да, Павел? И что это за место, скажите нам, пожалуйста, и как вы его понимаете?
8: Ну, друзья, приветствую прежде всего всех, кто слушает нас. Это цитата, взятая из Евангелия от Матфея, 6 глава, это как раз текст Нагорной проповеди, где Христос учит людей. И в 17 стихе мы читаем: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И я думаю, что если здесь делать упор на масло, то мы как раз не поймем, о чем же говорил Господь. Здесь как раз Господь говорит о том, что главное явиться пред Господом, пред отцом, а не пред людьми. Ну вот представьте ситуацию. Человек находится в посте, он угрюмый, ему тяжело. Он хочет, чтобы его пожалели, чтобы его увидели. Естественно, он сегодня не причесался, он сегодня не умывался, он в полном посте. Ну и все начнут говорить от него: «О, святой человек, сегодня в посте». Господь говорит, вот этого не должно быть. Он говорит, сделай так, чтобы никто даже не увидел. Делай то, что ты делал обычно. Что делали обычно? Брали утром, вставали, умывались, брали елей и мазали волос.
6: Это было обычно для той культуры или для священников?
8: Им обычно для культуры. Это делать мог любой человек.
6: А для чего мазали волосы, вы не знаете?
8: Для того, чтобы хорошо выглядели, для того, чтобы ветром их не разносило.
6: Типа нашего геля?
8: Типа геля, может быть, да. Ну, просто люди так себя приводили в порядок. И Господь говорит, ты приведи себя в порядок, чтобы люди как раз и не видели, что ты в посте. Недавно как раз был такой случай у меня. Я поднимаюсь по лестнице, догоняет меня один мужчина и пыхтит. Я говорю, что, дорогой, устал? Да я сегодня в посте, понимаешь? И вот вид, я сразу вспомнил это место. Вот точно вид такой убитый, замученный, все это ради Господа. Ну, думаю, так нельзя. Когда постишься, сделай так, чтобы никто не видел, так Господь тебя увидит. Я думаю, вот поэтому Господь... И там он говорит о молитве, он говорит о других вещах. Именно тот, что ценили фарисеи, чтобы их увидели. Господь говорит, хорошо, когда тебя увидит Господь. Поэтому не обращайте внимания на какое-то масло, разговор идет вообще о елее, а обращайте внимание на то, как вы проводите, перед кем вы проводите, кто должен вас увидеть, Бог или люди.
6: И одна сестра однажды мне сказала, что ну, для нее она так считает, что чем меньше людей знает о посте, тем ценнее он, и тем действеннее он, и тем лучше, чем меньше людей о нем знает. То есть
8: да, конечно,
6: ты
8: абсолютно.
6: И Бог. Ну, если кто-то еще с тобой за это дело тоже молится, то вдвоем.
8: Вообще, в моем понимании, пост – это не отказ от пищи, а это молитва. Давид говорит, колени мои изнемогли от поста. Молиться пред людьми как-то не принято. Обычно заходишь в свою комнату, закрываешься и там молишь. Поэтому тебя никто и не увидит, кроме Бога. А если это главное отказ от пищи, то мы теряем значимость поста. Да, конечно, мы усмиряем отказ от пищи плоть свою, чтобы освободить дух, так духу надо дать свободу.
6: Однажды меня один брат спросил: Арина, а вот почему именно отказ от пищи? И вот как вы думаете, Павел, почему именно отказ от пищи, от такой важной части нашей жизни, от того, что иногда нас успокаивает, почему именно отказ от этого? Так тяжело сконцентрироваться на духовном, когда желудок брулит, и тебе так хочется подойти к холодильнику.
8: А разве легко, когда он полный?
6: Ну, когда...
8: Хочется спать.
6: Нет, когда чуть-чуть хотя бы поесть, хоть что-нибудь закинуть, а тут же вообще ничего нельзя.
8: Я думаю, что значимость этого в том, чтобы мы смиряли плоть свою. Чтобы плоть всегда чувствовала, что она должна подчиняться духу. Вот духу надо побыть пред Богом, плоть должна молчать. И поэтому в этом, скорее всего. Но я думаю, что правильно делают те, у кого так называемый полный пост. Не просто отказ от пищи, а не отказ от информации, от чтения газет, от телевидения. Они хотят побыть пред Богом. Они смиряют плоть свою, они смиряют свой дух пред лицом Божьим. Хотят быть пред Богом. И не правы те, кто пост превращает просто в голодовку. У них за целый день не было времени предстать пред Богом, размышлять над словом. Это просто голодовка. Я не думаю, что это имеет большое значение.
6: Если в рабочий день берешь пост, если вот необходимо брать, то очень тяжело отказаться от информации, потому что ты же работаешь. И
8: но это когда рабочие моменты. А когда нерабочие моменты? Когда это просто плавание по интернету, когда это просто чтение газет, когда это вечером расслабление у телевизора. Это, я думаю, что правильно делать те, кто от всего это отказывается. А лучше это время посвятить вот предстоянием пред Богом, размышлением над словом, чтобы услышать Бога, настроить слух, чтобы услышать Бога. Я думаю, это важнее и правильнее.
6: Хорошо, спасибо. Я думаю, что ответ был очень полный. Сестра наша получила ответ. Надеюсь, что вы услышали его и поняли, о чем мы тут говорили. Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Везиков. Наверное, перейдем ко второму уже вопросу. Да,
8: да? Пожалуйста.
6: Тогда я ставлю этот вопрос, как он прозвучал у нас на автоответчике, и затем мы будем пробовать отвечать.
5: Мир вам, дорогие сотрудники семейного радио. Хотелось бы в очередной передаче «Время с пастором» услышать ответ на вопрос. Почему в Эдемском саду на дереве познания добра и зла росли яблоки, а не груши, апельсины, абрикосы или персики? Спасибо. Екатерина из Краснополья.
6: Вот такой короткий, ясный и понятный вопрос. Ну, думаю, ответ будет таким же ясным и понятным.
8: Интересно, откуда люди берут, какие именно там росли плоды? Там, груши, яблоки?
6: Я думаю, что из мультфильмов или фильмов.
8: Вот, скорее всего, я думаю, что художники как раз создают у нас какие-то ассоциации. Они рисуют картинки, рисуют открытки, и у нас эти ассоциации переходят, и мы считаем, что это так и есть. Меня все время удивляюсь, как меня спортили художники о Рождестве, когда я размышлял. Ну, почему три волхва? Ну, почему такие ясли? Разве они такие были? Они, оказывается, не совсем такие. Я думаю, из этой области. Самое хорошее – это просто открыть текст Священного Писания, прочитать, что там вообще говорится. Эта мысль записана в книге «Бытие», 3 глава. Я прочитаю сначала. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И здесь ни слова, какие это были плоды. Это плод. Возможно, это была груша, возможно, это были яблоки, возможно, это какие-то были абрикосовые.
6: Или то, что, чего у нас сейчас нет.
8: Да, или что-то такое, чего мы не знаем. Это был просто плод. Плод, который можно было есть. Библия не уточняет, какой. И поэтому самое правильное, вот, послушать, что говорит Священное Писание, и не уточнять.
6: Я думаю, что он был очень аппетитным, раз я соблазнилась ее съесть. Просто некрасивую какую-нибудь зеленую она бы не стала есть, а что-то возможно, очень красивое и сладко пахнущее.
8: Возможно, но это были как раз для питания им данные плоды. Поэтому если она захотела есть, она пошла, кое ей понравилось, она то взяла.
6: Значит, там просто не уточняется. Я надеюсь, что наша сестра поняла и еще раз перечитала это место внимательно, забыв о всех мультиках и фильмах, которые она до этого видела. И тогда уже будет ясно, что Библия действительно не уточняет, что это злоплод, а ставит акцент на самой ситуации и на самой истории грехопадения.
8: Тут уточняется, что она взяла плодов его. Это, скорее всего, был небольшой плод.
6: Угу.
8: Потому что если бы он был как яблоко, она могла кусить и дать мужу. А тут она взяла, сама ела, потом взяла плодов, это значит, угу, она нарвала сколько-то, и понесла мужу и дала ему. Корзины не было, значит, где-то она держала так вот. И, угу, может, на ладони.
6: А всегда рисует, что она откусила и ему дала.
8: Ну да.
6: Кусить. Что не одно.
8: Дальше написано, что взяла плодов и мужа дала.
6: Интересно, никогда на это не обращала внимания. Хорошо, тогда переходим к третьему вопросу. У нас есть еще время, угу, до конца передачи. Мы сможем, я думаю, успеем ответить на третий вопрос, который пришел на студию. Он о Елене Уайт. Слушаем, да?
9: Что такое Елена Уайт? Что она отвечает? Пророк, ревестник, что она такая? Как ее ценят дети? Я ее не признаю. Ни Мухаммеда, ни эту Уайт. Как это быть? Объясни мне, пожалуйста.
6: Я думаю, что, слушатели, вы поняли, что когда звоните нам на автоответчик, то тоже делайте потише радио. Во-первых, очень плохо слышно, радио забивает звук, и говорите четче и яснее, да? И представляйтесь. Слушатель не представился, это немного некорректно, потому что вы наши имена знаете, вы даже знаете, где мы находимся, наш адрес и наши телефоны, а мы хотели бы знать тоже ваши имена, чтобы как-то к вам обращаться. И вопрос был, если кто не расслышал, об Елене Уайт, кто она такая, и слушатель говорит, что он не признает ни Мухаммеда, ни Елену Уайт, и просто хочет знать, кто такая Елена Уайт. Павел, что вы можете сказать об этом?
8: Ну, если человек не признает Елену Уайт, то зачем о ней вообще что-то знать?
6: Я думаю, что была почва, чтобы поругаться. Чаще всего так.
8: Я думаю, не стоит этим заниматься. О Елене Уайт мы узнаем немного, но кто профессионально занимается вопросами религии, религиоведения, те знают больше. Я лично знаю о том, что она родилась в 1827 году, родилась в семье фермера, где-то познакомилась уже в юности, познакомилась с одним человеком, Миллером, проповедником, который проповедовал о пришествии Иисуса Христа. Понравилось ему, эти проповеди на нее произвели впечатление. Она ушла из методистской церкви и стала вот последователем этого проповедника. А он проповедовал о том, что Иисус скоро придет. И в 44-м году их ждало большое разочарование. Она как раз находилась в этой группе, кто были разочарованы тем, что Христос-то не пришел. Ей было тогда 17 лет. И вот в это время она стала получать откровение и высказала мысль, что Христос не обязательно должен прийти явным образом. Он может прийти и духовно. Это спасло эту группу людей от полнейшего разочарования. И они потом стали собираться. Она впоследствии вышла замуж. Стала фамилия вот Уайт, это фамилия мужа. Она очень много трудилась для вот распространения этой вести. Начала издавать книги, начала их, написала больше 50, начала издавать статьи, в журнал печатать они стали. И потом, впоследствии, вот они переехали, если не ошибаюсь, в штат Мичиган, и там они организовали как раз эту организацию, или церковь адвентистов седьмого дня. Она как раз находилась в основании вот этой организации. И впоследствии она была одной из ведущих учителей, одной из ведущих пророчиц этой организации. Она много потрудилась ее становлению, распространению, и книгами, и так проповедями. Очень много она двигалась, она очень энергичная женщина была. Так что вот она одна из ведущих столпов адвентистов седьмого дня, угу, насколько я знаю.
6: Я думаю, кто хочет поподробнее узнать о ее деятельности и о том, что она писала и о чем говорила, пожалуйста, заходите в интернет, набирайте Елену Уайт, и вам сразу выдаст несколько страниц, на которых вы можете найти всю полную информацию. Да?
8: Я думаю, да.
6: Если вы подробнее хотите узнать, я думаю, доступ к интернету у многих сейчас есть. И мы, наверное, заканчиваем сегодняшнюю передачу. Спасибо, Павел, большое за ответы. Вот вижу широкую улыбку пастора. Наверное, это облегчение.
8: Спасибо,
6: когда...
8: друзьям. Спасибо тебе, Арина.
6: когда отвечаешь на вопросы на какие-то. Если у вас возникают новые вопросы по Библии, я думаю, они возникают, то, пожалуйста, звоните на автоответчик, оставляйте свои вопросы. Номер автоответчика прозвучит в конце.

мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании Священного Писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7-384-388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче «Ответы».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! На нашем сайте имеется много проповедей, в которых мы с различных сторон рассматривали Бога, нашего Небесного Отца. Имеется проповедь под названием «Божья десница». Имеется также проповедь под названием «Палец», то есть «Божий перст». Продолжением перста является ладонь. Затем идет рука, за рукой следует плечо, которое примыкает к груди. Все это очень интересно. А сегодня мы рассмотрим с вами тему под названием «Божьи руки». Это часть тела, о которой будет идти речь в нашей теме. Руки, которыми Бог обнимает или поддерживает своих возлюбленных. Поэтому обратимся ко Второзаконию, глава 33, стих 27. «Прибежище твое, Бог древний, и под тобою вечные руки. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». Из этого места Писания мы возьмем за наш главный текст только первую часть. «Прибежище твое, Бог древний, и под тобою вечные руки». Займемся сегодня этим сообщением Слова Божьего. Если Слово Божье говорит о том, что Бог двигает своей рукой, то это всегда каким-то образом связано с Его силой. Об этом Святой Дух говорит во многих местах Писания. К примеру, об этом мы читаем у пророка Иеремии, глава 32, стих 17. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою рукою. Для Тебя ничего нет невозможного. Посредством Божьей руки и Его силой, которая связана с Божьей рукой, выражено одновременно всемогущество Бога. Для Тебя ничего нет невозможного. Нет ничего такого, что Божья рука не смогла бы сделать. Нет такого препятствия, которое Божья рука не могла бы сломать. Нет ничего такого, чего Бог не мог бы сделать». Особенно в событии, когда Бог выводил свой народ Израиль из Египта, то Святой Дух постоянно указывает нам на мощные действия Бога. Об этом мы читаем во Второзаконии, глава 9, стих 29. «А они, твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской силою твоею великою и твоей протянутой рукою». Эта Божья сила показала всему тогдашнему миру, что Бог Израилев является единым истинным Богом. Враги Израиля боялись этого великого Бога. Репутация или слава Израиля и чудеса, которые творил этот единый и живой Бог,

намного опережали продвижение Израиля и слухом наполнили Ханаан. Поэтому мужество врагов, как говорит Слово Божье, расплавилось. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, глава 2, стихи с 8 по 11. «Прежде, нежели они, два соглядатая, легли спать, она, то есть Раав, взошла к ним на кровлю и сказала им: „Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу“. Всех жителей Ханаана охватил страх перед этим мощным Богом, который сражается за израильский народ и ведет его в Ханаан. Свидетельство Божьей власти, которое Он показал своему народу Израилю в Египте через эти 10 казней, вывод Израиля из Египта через Черное море и охрана Израиля в пустыне должны были укрепить его доверие к Богу. Эти мощные действия Бога в Ветхом Завете должны были для Израиля быть видимым доказательством, что здесь действует живой и всемогущий Бог. А это что-то такое, в отношении чего, возможно, и мы сегодня еще тоскуем и желаем, чтобы Бог иногда совершал такие большие знамения. Неверующие люди постоянно этого желают или даже требуют, но и мы иногда, конечно, думаем: если бы Бог совершил такое знамение или чудо, возможно, мне тогда легче будет доверять Богу в моей повседневной жизни. Бог надеялся, что на основании того, что Он совершил на глазах израильтян, на основании той силы и любви, которую Он им оказал, они автоматически будут Ему доверять, перед Ним благоговеть и верно следовать за Ним. Но мы знаем, что, несмотря на это впечатляющее действие Бога, израильтяне не оставались Богу верными. Но эта неверность Израиля, его своеволие и непослушание Богу так далеко зашло, как говорит Слово Божие, что Бог вынужден своей сильной рукой вести войну против Израиля, потому что в своем своеволии и грехах их сердца настолько возмутились против Бога, как читаем у пророка Исаии в главе 63, стихи с 9 по 11. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его, это был Иисус, спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». А теперь начинается «но». «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». А теперь последует самое главное – «Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, то есть Бог, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, то есть в сердце Моисея, Святого Духа своего?» Это значит,
что несмотря на все мощные действия Бога, несмотря на свою силу, которую Бог проявил в глазах своего народа, но сердца израильтян не были тогда так тронуты, как Бог этого желал и ожидал. К великому сожалению, Он не завоевал у них доверие к себе. Мы ведем с вами речь о Божьих руках, о том, что по любви своей и благосердию своему Он искупил их, взял и носил их уже во все дни древние. Но в этом месте Писания мы с вами неожиданно наткнулись на необычное для Ветхого Завета сообщение в отношении Святого Духа, которое гласит: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Или «Где тот, то есть Бог, который вложил в сердце Его, в сердце Моисея, Святого Духа Своего?» Ведь это для нас совершенно неожиданно, потому что мы привыкли, что такие события характерны только Новому Завету. И лично я раньше не обращал внимания на это место Писания, на это славное сообщение о действии Святого Духа в Ветхом Завете. Для углубления нашего познания это сообщение очень важно, чтобы мы немного подробнее рассмотрели это сообщение. У немцев имеется в распоряжении еще один прекрасный перевод Библии, который сделал Шляхтер. От стиха 7 и до стиха 19 этой главы 63 Шляхтер написал заголовок «Молитва народа». Поэтому я добавлю к нашему тексту еще стихи 7 и 8. «Вспомяну милости Господни и славу Господню за все, — говорит Израиль, — что Господь даровал нам, и великую доброту Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал: подлинно они народ Мой, дети, которые не будут неверными». Бог надеялся на них, и Он был для них спасителем. Но мы сконцентрируем теперь наше внимание на выражении: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Для Бога это ужасный грех, поэтому Он и в Новом Завете предупреждает в послании Ефесянам, глава 4, стих 30: «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день, то есть до дня избавления». Однако начнем с того, что Святой Дух является третьим лицом триединства Бога – Отец, Сын и Святой Дух. Чтобы получить понятие о деятельности Святого Духа в Ветхом Завете по заданию Бога, мы начнем с вами от противного, поэтому обратимся к Евангелию от Иоанна и в главе 16 прочитаем стихи с 7 по 14. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел к Отцу, ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Святой Дух, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
Отсюда мы видим, что в Святой Троице Святой Дух имеет определенное задание. Остановимся на одном из этих заданий. И Он, придя, обличит мир, то есть всех безбожных людей, о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня. Это значит, что, во-первых, Святой Дух имеет способность обличать. Во-вторых, на основании этой способности Он имеет задание обличать неверующих людей мира сего в том, что неверие в Иисуса Христа является грехом. Следовательно, Святой Дух имеет не только задание наставлять детей Божиих на всякую истину, но имеет также способность наставлять и неверующих людей, что они даже сами этого не замечают. Я думаю, что в этом вопросе мы с вами продвинулись еще на один шаг вперед. Но как Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, послание евреям 13 стих 8, так и Святой Дух был в Ветхом Завете тот же, как и сегодня. Это логично, только рамки Его деятельности в Ветхом Завете были значительно меньше, чем сегодня. Сегодня, во время благодати, Святой Дух играет одну из главных ролей в деле спасения людей для жизни вечной, в их запечатывании, чтобы они не могли потерять жизнь вечную. Когда погибший грешник с покаянием в своих грехах приходит к Господу Иисусу, то Иисус прощает ему его грехи, дарит жизнь вечную, а Небесный Отец запечатывает его Святым Духом, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Отдельным личностям Бог давал и в Ветхом Завете Святого Духа, но не для спасения, для жизни вечной. Но Святого Духа Бог давал отдельным Божьим мужам, которых Он призывал на очень ответственное служение, как мы это видим в Исаии, глава 63, стих 11, по отношению к Моисею. «Тогда народ его, то есть Израиль, вспомнил древние дни Моисеевы и говорит, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, в сердце Моисея, Святого Духа своего, который вел по правую Моисея свою величественную руку?» То есть своего Сына Иисуса Христа. В лице ангела Господня мы постоянно видим в Ветхом Завете Господа Иисуса. В сердце Моисея Бог вложил Святого Духа, чтобы через Моисея и своего Сына Иисуса Христа, который, как здесь читаем, шел по правую Моисея, Бог мог прийти со своим народом Израилем к цели. Между прочим, следует отметить, что без действия Святого Духа Моисей не мог бы и пятикнижие написать. Другой наглядный пример мы видим в Сауле, которого Бог призывал на царя над Израилем. Об этом мы читаем в первой книге царств, глава 9, стих 17. «Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Стих 27. «Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу,
«Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел впереди. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Первая книга Царств, глава 10, стих 1. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителе наследия своего». И далее читаем в стихах с 5 по 7. «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтир, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, или же Святой Дух, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Но из-за своеволия и непослушания Саула Господу Святой Дух впоследствии от него отступил, то есть Бог забрал у Саула Святого Духа, которого он ему раньше дал. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 16, стихи 13 и 14. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму, а от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Этот пример с Саулом однозначно говорит о том, что в Ветхом Завете Бог давал отдельным личностям Святого Духа и снова мог его забрать, но не у всех его забирал. В Новом Завете, как я выше уже отметил, Бог действует через Святого Духа иначе. Согласно второго послания к Коринфянам, глава 1, стих 21 и 22, уверовавших грешников Бог сам запечатывает Святым Духом. А дальше читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи 13 и 14. «В Нем, то есть во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатаны обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». На небесах все дети Божьи имеют от Небесного Отца наследство, которое в корне отличается от нашей награды. Награду мы зарабатываем нашим служением на земле в плоти, нашим трудом, а наше наследство от Отца для всех детей Божиих одинаково. Это просто подарок от Отца, к которому мы не можем ничего прибавить и ничего от Него отнять. Награду мы можем частично или даже полностью потерять. Святой Дух, которым Бог нас запечатывает при покаянии, является залогом этого наследия, этой награды от Отца, как читаем в Ефесянах, глава 1, стих 14. А о Божьем наследстве, которое хранится для нас на небесах, мы читаем в первом послании Петра, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» или «к надежде», «к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Это наше наследство от Небесного Отца, которое хранится для нас на небесах неприкосновенным.
Через Святого Духа Бог действовал в Ветхом Завете подобно тому, как Он действовал и через Ангела Господня, как мы недавно рассматривали в проповеди «Ангел Господень». В этом Ангеле Господнем мы в конечном счете видим Господа Иисуса, однако переходим снова к Божьим рукам. Божьи руки являются не только прообразом Его силы, которой ничего не может противостоять, но, с другой стороны, Божьи руки являются также прообразом Божьей любви, выражением утешения, защищенности и безопасности, как мы на практике это показываем, когда кого-нибудь обнимаем. В нашем главном тексте, во Второзаконии 33, стих 27, речь идет о вечном факте. «Прибежище твое, Бог древний, и под тобою вечные руки». Это обетование, которое мы здесь находим, очень ценно для всех детей Божьих, потому что и все мы находим прибежище у этого древнего Бога. На основании дела Иисуса на Голгофском кресте нам прощены не только наши грехи, но мы должны также знать и наслаждаться любовью того, который ради нас совершил это дело на Голгофе. В нашем главном тексте Святой Дух нам не только показывает, как Бог шел перед своим народом, бил его врагов и равнял перед Израилем путь, но показывает также, как Он нес на своих руках свой народ и защищал его. Но Израиль обратил свое сердце не только против мощных и чудных действий Бога. По этому поводу Святой Дух дает нам очень трагическое сообщение у пророка Осии в главе 11, стихи с 3 по 5. «Я сам приучал Ефрема ходить, — говорит Бог, — носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, то есть ассирийцы, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне». И как выглядит дело у нас в этом вопросе? В отношении нас, детей Божьих, наш главный текст может иметь еще более глубокое значение, чем в отношении Израиля. Именно на пути через этот мир, на нашем личном пути веры, мы должны знать, что под нами находятся вечные руки любви нашего Господа Иисуса. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

увлекомые силой воскресшего Христа, сегодня рано на рассвете, оказавшись у двери гроба, где был похоронен и лежало умершее тело Иисуса Христа, все мы узнали радостную весть о том, что Его нет там. Он воскрес! Воскрес из мертвых! И начиная сегодняшний выпуск радиопрограммы, я рад приветствовать всех вас, дорогие друзья, и поздравить всех христиан словами радостной вести: «Христос воскрес! Христос воскрес из мертвых! Смертью смерть попрал, и умершим во Христе Он жизнь даровал».

Давайте вспомним историю о том, как все это произошло. Евангелист Лука так пишет об этом событии в 24 главе с 1 стиха. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили свои лица к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем. Сегодня мы празднуем воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа из мертвых не только как событие, которое имело место в истории, но и как событие, которое своей силой и размахом всколыхнуло унылые сердца учеников и вселило в их разбитые сердца веру и надежду, что их Учитель Иисус из Назарета действительно воскрес, и что Он действительно является Сыном Бога Живого. Слова ангелов, сказанные в адрес Марии Магдалины и другой Марии: «Его нет здесь, Он воскрес», дают основание и надежду и нам сегодня верить, что в свое время Господь воскресит и наши смертные тела для вечной жизни на небесах со Христом. Ибо написано в послании к Римлянам 11 стихом: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Об этом и наша сегодняшняя программа.

Прочитаем место из Священного Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 15 главы, с 1 по 8 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Садитесь, пожалуйста. Бог нам дал еще одну возможность сегодня вспоминать об этом важном событии в истории человечества. Это воскресение Иисуса Христа. И воскресение Христа – это является частью Евангелия, это часть благой вести. Если бы Христос был бы, как умер, и не воскрес бы, то эта благая весть не была бы полноценной. Но полноценность Евангелия заключается в том, что Христос умер за грешных людей и воскрес для того, чтобы оправданы были перед Богом люди. И поэтому мы сегодня празднуем этот праздник. И я прочитал это место Писания, где апостол Павел пишет коринфским верующим. Он пишет им напоминание о Евангелии. Я хотел бы, чтобы сегодня эти слова были напоминанием нам, знающим или когда-то постигшим Евангелие. То есть Евангелие постигло нас. Но важно напоминание, Павел посчитал нужным, чтобы напомнить этой церкви. Чуть-чуть такой исторический фон, посмотрим. Апостол Павел именно во втором своем путешествии посетил эти места. И вот посетив именно в эту Грецию, он посещает город Коринф, где не было еще не было верующих. Это было примерно 50-52 годы первого нашего века. И он остается в этом городе 18 месяцев. И благодаря этому служению там организовывается поместная церковь Коринф. Но мы замечаем о том, что через это короткое время апостол Павел переходит в другой город. И теперь, находясь в Ефесе, он пишет послание уже спустя несколько лет. Это 55-е, 57-е, 58-е года примерно, когда он пишет это послание. И знаете, и что характерность, что эта церковь является особой, уникальной церковью, потому что вопреки или благодаря тем проблемам, которые были в церквах, мы сегодня имеем Священное Писание и руководство, как нам поступать в определенных вопросах. И один из вопросов – вопрос воскресения. Знаете, коринфские верующие были наставлены именно в вопросе воскресения. Они верили в воскресение Христа. Они верили, что Христос умер и воскрес. Но они не верили в свое воскресение. Они не верили в воскресение из мертвых. Почему? Потому что в этом городе бытовало две сильных учения – одно еврейское учение, которое называлось саддукейским учением, как мы знаем. Саддукеи не признавали воскресение из мертвых. Другое крыло – это языческая, греческая философия, это платонисты, которые не верили в воскресение тела, потому что они признавали тело как проклятие для души. И вот в таких тисках формируется церковь Коринф. И поэтому вот благодаря или вопреки вот этим учениям происходит именно проблема внутри церкви. Они не верят в воскресение тела. Они не верят в свое воскресение. Они в воскресение Христа верят, что Христос, Бог воскресил Христа. Но то, что воскресит человека, нас всех, они в это не верят. И поэтому Павел пишет это послание. Заметьте, как он мудро и очень тонко подходит. Говорит: «Братья, я напоминаю вам Евангелие. То Евангелие, которое я сам принял. То Евангелие, которое я вам некогда проповедовал, я хочу напомнить еще раз.
Заметьте, что он не несет какую-то дискуссию, он не говорит о том, что саддукеи не правы, платонисты тоже не правы, вот мы правы. Он говорит истину, он провозглашает истину. Что он принял от Евангелия? И он говорит здесь с 3 стиха: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Заметьте, что апостол ссылается на Писание. Он не говорит, это мое мнение. Он не говорит о том, что я так думаю, что, знаете, это правильно. Он говорит о том, что так говорит Писание. Знаете, я сейчас не хочу привести много мест Писания, которые утверждают о том, что Христос должен был умереть. Одно из мест Писания, где пророк Исаия в 53 главе говорит о том, что он должен отдать свою жизнь. И много мест Писания, которые утверждают, что смерть Христа – это была необходимость для нас всех человеков. Почему? Потому что без этой смерти нету нам победы. Мы остаемся в тисках, мы остаемся под бременем именно смерти. Смерть будет контролировать все человечество. Но Христос должен был разрушить эту смерть. Но чтобы разрушить смерть, Он должен законно понести это наказание за грешных людей. Потому что люди не изменились. Грешниками как были, так и остаются. И Богу нужно было взять на себя этот грех человечества. Поэтому Иисус пришел в этот мир по Писанию, и Он должен был умереть по Писанию. И Он должен был воскреснуть тоже по Писанию. Об этом сказано, и Давид говорит о том, что ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. То есть говорится о том, что есть тело, а есть душа. Поэтому воскресение Христа, оно разрешает два вопроса. Вопрос тела, воскресение тела и вопрос ада. Человек верующий не будет помещен именно в этот ад. Ад помещаются люди, которые не признают Бога как своего Творца, не признали именно дело Христа. Эти люди попадают туда. А верующий человек в Евангелии, то есть смерть Христа, что Христос был в аду, и Он оттуда воскрес. Он вышел как победитель, разрушил смерть, разрушил ад, поверг дьявола, и воскреснув, Он воссел одесную Отца. Апостол Павел напоминает верующим, которые знали об этом. Я думаю, что каждый из нас, кто сидит здесь, знаете, мы знаем об этой истине, что Христос умер и что Он воскрес. И наша жизнь сегодня также не находится в простых обстоятельствах. Сегодня мы встречаемся, сталкиваемся с разными философиями жизни. Мы встречаемся с разными учениями, которые бьют под основание нашей веры. Если у человека выбить из основания воскресения из мертвых, то

нуждается перепроверить свою платформу веры. На чем стоит наша вера? На Евангелии или на каких-то традициях? Сегодня очень много традиций. Сегодня очень много внешних форм, которые пытаются разукрасить Пасху. Но не в этом красота самого воскресения. Красота воскресения заключается в Евангелии, которая несет нам силу. Потому что победная жизнь христианина заключается в воскресении. Именно если нету воскресения, нету победной жизни. Если христианин принял в Евангелии полноценное, то у него есть сила для победной жизни. Эта сила заключается в воскресении Христа. Апостол Павел говорит такие слова Ефесской церкви. Сила, которая воскресила Христа из мертвых и вас, Он воскресит. Вопрос стоит в том, верим ли мы в эту истину? Стоим ли мы на этом Евангелии? Если мы стоим на этом Евангелии, то никакие ветроучения не способны сбить верующего с прямого пути, который ведет его в вечные обители Господа. Поэтому с 5 стиха апостол делает еще один шаг. Заметьте, он перечисляет людей, то есть свидетелей воскресения Христа. Он говорит о том, что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живые, а некоторые почили. Потом явился Якову, а после всех явился Павлу. Заметьте, что апостол сделает как бы два блока информации. Он акцентирует на персональную встречу воскресшего Христа с людьми. С Петром, с Яковом и Павлом. Почему так? В христианском мире Петр это является, знаете, как апостол Павел сам даже признает, что Петр был как главный или ответственный апостол, который призван нести Евангелие еврейскому народу. Яков, брат Господень, который, знаете, стал главою или стал пресвитером Иерусалимской церкви, первой церкви, а апостол Павел, который призывается самим Христом для свидетельства язычникам. Заметьте биографию этих людей. Петр отрекся от Христа. Он сказал, что я никогда не знал его. Яков не признавал Христа как Господа. Знаете, даже Яков, знаете, пытался убедить, что его брат старший Иисус, он лишен немножко ума, поэтому не очень надо внимать ему. Апостол Павел говорит о себе, я изверг, гнал церковь, я противился Господу. Это люди, которые три основополагающих столпа церкви, апостол Павел приводит здесь. Для того, чтобы утвердить, может кто-то из людей оказался в этом состоянии, кто отказался от Христа, кто противился Христу, кто именно насмехался над Христом. Христос воскресший явился этим людям. Он утвердил их, чтобы они могли нести Евангелие дальше. Заметьте, вторая группа – это социальные люди, то есть круг людей. Общество, знаете, 12 учеников и более 500 людей. То есть в законе было написано, что двое или трое перед судом имеют силу оправдать этого подсудимого или же осудить. Здесь 500 человек и еще 12, то есть получается большое, огромное число людей. То есть это должно было доказать людям, которые находятся в сомнениях, что не будет воскресения. Знаете, что воскресение будет, потому что вот оно свидетельство. Поэтому апостол Павел именно намеренно направляет это слово к римским верующим, понимая, что они попали под эти тиски. И, знаете, многие усомнились, многие их вера, знаете, расшаталась. И Павел имел цель утвердить, что есть воскресение. Посмотрите на нас, на Петра, на Якова, на меня. Мы были противниками Христа. Мы против были его действия. Мы отказались, но Господь явился нам, и Господь сегодня не прочь явиться тебе. Он тебя любит таким, как ты есть. Если даже ты в какой-то степени где-то ошибнулся, где-то споткнулся, где-то что-то произошло в твоей жизни, Господь тебя любит. Христос воскресший, Он стоит перед тобою. Он ждет встречи с тобою. И еще на один момент я хочу обратить внимание наше. Заметьте, с первого стиха и по первые два стиха Павел говорит такие слова.
Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое

Я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Заметьте, что апостол делает здесь как бы такое направление, что в отношении к Евангелию имеются три участника. Бог, который имеет добрую весть для человека, который послал своего Сына, который должен был умереть и воскреснуть. С другой стороны, апостол, как посланник, он должен нести эту весть. Он не является доброй вестью. Он всего лишь несет эту добрую весть. И когда-то Павел принес эту добрую весть этим людям в Коринфе. И третья сторона, принимающая сторона, это коринфяне. И заметьте, он перечисляет, как бы, чтобы люди, проверяя себя, посмотрели, что вам когда-то благовествовано было полное Евангелие. Павел понимал, что я лично там благовествовал, поэтому я благовествовал полное Евангелие о смерти и о воскресении. Поэтому вы посмотрите, что благая весть достигла вас. Второй говорит, вы приняли эту благую весть. Знаете, это были люди, которые знали эту весть, услышали эту весть, приняли эту весть. И следующий момент. Утвердились в этой вести, в этом Евангелии. Это не было то, знаете, легкомысленная вера. Это не было такое, что мимоходное, такое понял, не понял ради общей галочки. Нет. Эти люди поняли истину, они утвердились в этой истине. И заметьте, дальше он, которым и спасаетесь. То есть происходит процесс спасения этих людей. Они были на процессе. Они были возрождены, эти люди были с новым духовным отношением к Богу. И дальше продолжает апостол, он не останавливается. «Если преподанное удерживайте так, как я благовествовал вам». Заметьте, что есть сторона апостола, который должен был принести эту весть. Есть сторона человека, который реагирует на эту весть. Он слышит, принимает, утверждается в этом, получает спасение. И дальше это спасение надо удержать. Заметьте, что это не вопрос, не стоит о том, что она самотеком. Но раз Господь захотел меня спасти, Он спасет без моих усилий. Нет. Я должен удержать спасение, которое я получил. Ты должен удержать свое спасение. Если ты не удерживаешь, оно уйдет. То есть ты останешься вне спасения. И третий момент, заметьте здесь, если только не тщетно уверовали. Да, есть и такие люди, которые услышали, знаете, для них была понята эта истина, но они не до конца приняли эту истину. То есть они не стали на эту платформу. Они тщетно уверовали, ихняя вера не достигла правильного результата. Мы замечаем о том, что есть три категории людей, которые приняли и удерживают свое спасение. Люди, которые приняли и не удерживают спасение. И люди, которые не поняли этой истины для спасения своего. И в церкви три категории всегда существуют. Я не знаю, я не являюсь судьей, и мне не дано право кого-то причислять к какому-то категории людей. Но Писание говорит, Павел точно понимал. Я знаю, что эти категории существуют внутри церкви. Поэтому благослови тебя, брат мой и сестра, чтобы ты оказался в блаженном положении, который получил спасение, понял спасение и удерживая спасение, живешь по этому принципу. А тот, который именно где-то беспечность проявляет, упускает, есть шанс возвратиться к этому спасению. Поэтому, завершая мою проповедь, я хотел бы задать вопрос. Вот учитывая все, что окружает нас, учитывая всю эту систему жизни, все, что, знаете, сегодня всю информацию, которая наполняет наш разум, что для тебя воскресение сегодняшнее, 21 век? Второй вопрос. Каково твое отношение к Евангелию Христову, полному Евангелию? Твое личное отношение к Евангелию? И третий вопрос. На каком уровне твоя вера в воскресение твоего тела? Или как коринфяне, они верили в воскресение Христа, они славили Христа как воскресшего, но не верили в свое воскресение. Веришь ли ты в свое воскресение? Потому что воскресение Христово – это гарантия моего воскресения. Я в это верю. И пусть Господь благословит нас. Аминь.

Попрошу вас, братья и сестры, подняться на свои ноги. Я прочитаю Иоанна 2 главу 13 стих. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. Этот день подарил нам Господь для радости и веселья. Поприветствуйте друг друга с Днем Победы, рядом сидящего с вами человека. Это очень важно. У вас есть на это время, пожалуйста. Даже проявить эту радость, которую Господь нам дал, это очень важно». Проходя по улицам района, где я проживаю, я увидел пасхальные вывески перед некоторыми домами, и которые напоминали мимо проходящим или проезжающим людям о том, что Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Это настоящий праздник для духа возрожденного свыше, для души измененного сердца, говорит Священное Писание, и телом порабощенной плоти. В Иисусе Христе. Действительно, Иисус Христос, Он победил ад, смерти, дьявола и дал нам власть, Его детям, быть также победителями. Мы Его наследие от крови и от плоти Его. Празднуют сегодня Пасху в нашей стране, может быть, не все, к сожалению. И может быть, не так, как это было когда-то. Что происходит? Почему остывают люди? Почему нету той радости для души, духа и тела? Если описать состояние большинства религиозных людей сегодня, то к месту можно вспомнить о том, что говорил апостол Павел, и процитировать 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Написано о том, что слово о кресте для одних – это юродство. Юродство, другими словами, это не имеющее смысла или бессмыслица. Есть еще один перевод. Но когда мы говорим о том, что мы имеем возрождение в Иисусе Христе, и мы спасенные Словом Его, то крест является чем, братья и сестры? Силой Божией к чему? Силой Божией к чему? Ко спасению. К спасению, которое мы имеем в Иисусе Христе. Написано, ибо явилась сила Божия в человеческом воплощении Иисуса Христа, в Его смерти и в Его воскресении сегодня. План спасения, который Господь нам сегодня дал, он имеет два пути. Один путь – путь спасения, и другой путь – это путь погибели. И когда мы говорим о том, что Писание имеет в виду для нас, для меня и для вас – то сегодня к нам вопрос, верим ли мы Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Когда мы с вами прочитаем, которое сказал Иисус. Во второй главе, перед теми событиями, которые произошли в храме, Иоанн пишет о первом чуде, сотворенном Иисусом на свадьбе в Кане Галилейской. Иисус в своем разговоре с матерью говорит о том, что не пришел его час. Но мать его сказала очень хорошую истину. Что скажет Он вам, то сделайте. Дорогие друзья, то, что сегодня говорит Иисус Христос, мне и каждому в отдельности, это то спасение, которое мы имеем. По вере в Его славу, в том, что мы Его ученики. Иоанн потом говорит о том, что Иисус отправился в Капернаум вместе с матерью, братьями, учениками на некоторое время. И о том, что произошло потом, мы читаем со стиха 13. И написано следующее. «Приближалась Пасха иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Дорогие друзья, воскресение Иисуса Христа – это практика нашей христианской жизни. Это не просто праздник, который мы отмечаем. Даже слово «отмечаем», оно никак не присуще жизни христианину. Это жизнь, без чего мы не можем жить. Это центр того всего, что мы сегодня
имеем. История говорит о том, что евреи, они выбирали Анца, закалывали в определенное время. Ветхий Завет говорит, окропляли косяки дверей, и когда ангел-губитель проходил, он проходил мимо, когда он видел кровь. Это было напоминание о том, что народ, избранный Божий, вышел из рабства египетского. И написано, что Иисус Христос пришел на праздник, как положено было, но тут он увидел что-то необычное. Храм превратился просто в бизнес-базар, можно так назвать современным языком. Почему? Написано, что скот продавался, понятно, скот продавался для жертвоприношения. Обмен валюты имел место. Почему? Потому что собиралась подать для того, чтобы поддерживать храм. Иисус увидел то, что действительно религиозность стала материализмом. И какая-то безжизненность наполняла храм. Есть очень многие толкования, говорят о том, что люди шли с разных концов земли. И так, чтобы ни с собой не вести жертву или животное и все остальное, они могли покупать прямо в храме. И так как они приносили совсем другие денежные размены, они могли здесь все обменивать. Дорогие друзья, Иисус Христос произвел чистку храма. И то, что Он сделал, Он проявил святость свою, которая была попираема. И вместо поклонения Всевышнему поклонялись вещам, тому материализму, который был. Храм превратился не в поклонение Богу, а в поклонение нуждам человека. И Иисус Христос своим поступком засвидетельствовал о том, что Он Мессия, что Он имеет полное право напомнить о том, что пребывание в святости очень важно, и поклонение человека Богу должно быть на своем месте. Если мы сегодня говорим о святости, то это не просто наше состояние, наша одежда, наш разговор, наши хождения, наши мысли. Мы говорим о том, что это созидающие отношения с Господом, дорогие друзья, но не просто религиозная торговля. Мы с этим очень знакомы сегодня особенно, когда народ Божий вовлекается в материализм до такой степени, что теряется и теряет из виду Иисуса Христа и Его воскресение. И иногда позволяет себе то, что не присуще ученикам Его. Чем наполнено мое сердце сегодня, как христианина, дорогой друг? Чем наполнено твое сердце? Торговлей? Можно сказать, религиозной выгодой? Или, может быть, жизнью святости? Мы на это должны ответить. Ревность по дому твоему снедает меня. Иисус цитирует Давида. И он говорит о том, что поверхностная преданность Господу – это очень опасно. И вот эта поверхностность, то освящение, которое увидел Иисуса, то, что Он пережил в этом храме, поведение людей, оно принесло Ему глубокую боль. Потому что дом молитвы это был дом поклонения святому. А его превратили во что? Вертеп разбойников. И кто, дорогие друзья? Миряне? Да нет, Слово Божие говорит те, кто посещали храм. Религиозные люди. И сегодня вопрос ко мне и к вам. Наше местонахождение в храме, как настоящих христиан, или, может быть, мы поверхностно в своем поведении, в своей жизни пытаемся торговаться со Словом, с самим Господом, ставить какие-то рамки, может быть, что-то другое делать. Слово Божие говорит в 1 Царств 16, 7, во второй части, «Я смотрю не так, как смотрит человек». Ибо человек смотрит на что? На лице. А Господь смотрит на что? На сердце. Наше лицо сегодня, мое лицо сегодня, чем оно определяется? Если у меня ревность по дому Божьему, которая бы снедала меня изнутри, и чтобы могла определять внешность, поведение меня как христианина, или, может быть, я поверхностно, я как-то привык, и мне хорошо. Дорогие друзья, сегодня Слово Божие говорит о том,
что если мы себя чувствуем неловко, то это говорит о том, что наше христианство на опасном пути. Чувствовать себя неловко – это естественно, но важно, что, говорит Слово Божие, если христианин себя чувствует неловко, это говорит о том, что в нем пребывает грех. Грех, который не дает ему движения. Грех, который не дает воспарить духу. И действительно, сказать о том, что Христос воскрес в моей жизни, в моих отношениях. Если взять нашу практическую жизнь, с помощью торгов мы можем приукрасить нашу жизнь, нашу внешность. Но внутренность, состояние нашего сердца знает Господь. Оно открыто, и Он может нам помочь. Именно перед Иисусом Христом воскресшим наша действительность, моя действительность и каждого из вас в отдельности по-настоящему. Поэтому первый момент, о котором говорит Иоанн, он говорит о том, что дом Отца моего не место торговли. Христианство – это не бизнес-базар. Христианство – это отношение с Господом. И наша жизнь, она должна соответствовать. Моя жизнь должна соответствовать не только здесь, в храме, но и за пределами храма, что я действительно имею воскресение в Иисусе Христе. Второй момент, на который обращает внимание святой Иоанн, он говорит о том, что дом Отца моего – это храм тела Его. 18 стих и ниже. «Но это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказал иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. То, что происходило на то время. То очищение, которое выбрал Иисус. Это проявление божественной природы Иисуса Христа. Мессии того, который не был принят. Был задан вопрос Иисусу. Он стоял перед этим вопросом, на основании каком ты производишь очищение храма. Иудеи ничего не поняли из того, что Иисус Христос сделал. Но Иисус был божественной личностью, и Он имел эту власть, потому что это был дом Его Отца. И когда мы говорим о том, все то, что происходило на то время в храме, оно было закрыто от иудеев. Но Слово Божие говорит о том, что в смерти и воскресении Учителя ученики увидели, почему воскресение имеет такую силу, имеет такую важность. И мы знаем на основании Писания, что после воскресения ученики могли это увидеть. Как Иоанн говорит, он говорит, что земной храм строился 46 лет. Но если мы говорим о нашем духовном храме, о моем и о вашем, дорогие друзья, то он строится и будет строиться до пришествия Иисуса Христа. Мы не можем его построить за 10, за 20 лет. Но он строится до времени, когда Господь заберет жизнь из нашего тела или даст возможность дожить до дня пришествия. Поэтому сегодня Слово Божие обращает мое и ваше внимание в том, что наша духовная жизнь, наш духовный храм, наше сердце – это очень важное место. Место поклонения Господа, дорогие друзья. Как я поклоняюсь? Как ты поклоняешься, это очень важно. Каким должно быть место в этом храме? Открыты ли там двери праведности? Пребывает ли там Иисус Христос? Слово Божие говорит о том, что мы рождены с вами во грехе. И живем соответственно этого в наших мыслях и в наших поступках. И Слово Божие говорит о том, что мы бессильны побеждать сами по себе. Нужно новое сердце иметь. Сердце, которое преобразил Христос, без пятна и порока, это храм нашего Господа в Его святости. Поэтому Господь сегодня говорит каждому из нас в отдельности и ко мне о том, что Он готов очистить храм, если там есть что-то нехорошее. Если там вертеп разбойников духовных, дорогие друзья,
и малый, и великий. Это очень важно. Римлянам 6 глава, апостол Павел с 12 стиха пишет: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте чину ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Дорогие друзья, это слово, которое должно снедать меня и каждого из вас в отдельности. И так да не царствует. Павел говорит о том, что не имеет права грех царствовать в храме нашем. Тем более повиноваться ему в его похотях. И написано: не предавайте чинов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Дорогие друзья, это то, что мы с вами должны делать. Не предавать, не попускать, не идти на поприще греха и беззакония. Но написано: представить себя Богу, представить свой храм, дать ему возможность его очистить от денег, от торговли, от вещей, от материализма, от планов, которым нету конца. Но сегодня Слово Божие обращает наше внимание на то, что дом Отца моего, храм тела его. И каждый из нас, мы должны подумать, сделать это решение, являемся ли мы храмом его. Третий момент. Дом Отца моего – это слово веры. 22 стих и ниже. «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его что? Вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанн говорит о том, что очень важно, что дом Отца – это слово веры. И то, что мы с вами прочитали, величие воскресшего Иисуса Христа и его божественность, она приводит нас в движение, в действительность того, что Господь знает состояние моего сердца. Он знает состояние сердца учеников на то время. Нуждаемся ли мы в этом спасении? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Написано, что ученики вспомнили и поверили Слову Христа. Слово Божие говорит о том, что природа нового сердца, она вмещает чудеса, которые сотворил Иисус на то время. И что дальше? Мы увидели чудеса, мы увидели что-то особенное. Что дальше происходит с моим и вашим сердцем? Это очень важно. В большинстве случаев сегодня, дорогие друзья, мы признаем тот факт, что мы доверяем людям больше, нежели Писанию. Мы веряем себя больше неуверенности и страху, нежели Иисусу. Сегодня маски очень популярны. Вчера я шел в магазине, и на одном человеке увидел маску. «Доверяй, но не бойся». И у меня был вопрос: а зачем тебе маска? «Доверяй, но не бойся». Мы сегодня не говорим о том, что происходит в нашей стране. Мы сегодня говорим о том, что мы сегодня больше доверяем тому, что закрывает наши уста, нежели тому, кто открывает наше сердце, кто дает это очищение. Дорогие друзья, нас не должен просто интересовать восторг от тех чудес, которые Иисус Христос делает. Но то преображение, которое Он может сделать, оно обратит нас к Нему. Поэтому мы сегодня говорим о том, насколько важно видеть веру Иисуса Христа так, как на то время увидели ученики. Это не просто интеллект, который у нас вырабатывается с времени нашего покаяния. 20-30 лет пребывания в Доме Божьем. Это не интеллект. Мы сегодня говорим о том, что вера – действующая любовь. Иисус Христос знает, что у нас недостаточно силы, но сегодня, когда мы посвящаем нашу жизнь, Он ее изменяет. И Он желает помочь.
и верующему, и неверующему. Сегодня Слово Божие открыто для каждого. Римлянам 5:8 написано, что Бог своей любовью к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще праведниками. Христос воскрес. Аминь. Когда мы были грешниками, когда наше сердце было порабощено грехом и беззаконием, и сегодня Иисус входит в храм, Он стучит, и Он пытается очистить, изменить меня и каждого вас в отдельности. Каково состояние моего сердца и твоего сегодня? Вижу ли я Иисуса, который идет навстречу мне? Видишь ли ты Иисуса, который тянет к тебе руки, идет навстречу тебе, чтобы принять молитву твою, твое покаяние, твое сердце очистить, чтобы стать пастырем моим и твоим? Верим ли мы Иисусу, так как поверили ученики? Решение, которое мы примем, оно изменит нашу жизнь навсегда. Но есть два пути. Один путь, ведущий в небо, другой путь, ведущий в бездну. 1 Иоанна, 5 глава, 11-12 стих, говорит следующее. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Дорогие друзья, даровал нам Бог жизнь вечную? Даровал. И это свидетельство неоспоримое. И сия жизнь в Сыне Его. Написано, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий не имеет. Дорогие друзья, третьего не дано. Сегодня Господь протягивает руки, сегодня желает помочь, чтобы каждый из нас имел вот эту уверенность быть очищенным храмом. Сердце Пасхи – это очищение нашего храма. Это та вечность, о которой говорит Господь. Иметь – это понимать. Понимать – это принимать. А принимать – это последовать за Иисусом, живущим только в чистом и измененном сердце. Проезжая по улице, я увидел надпись. Пустая гробница может заполнить пустое сердце. Да благословит нас Господь и наполнит своей любовью наше сердце. Аминь.

Итак, друзья, мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть» на тему «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. Всем вам, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом в эти дни празднования Светлого Христового Воскресения, и спасибо, что слушали нас.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Слияние власти и пророков тире грязь.
2: Почему мы говорим о этой теме?
4: Потому что она находит свое отражение как на страницах Божьего Слова Библии, так она есть и в нашу современность. И была до нас. Всегда стоял этот вопрос. Где церковь? Где власть? Почему церковь становится с властью одним целым? Почему это превращается в грязь? Мы посмотрим с вами примеры на страницах Божьего Слова. Давайте для начала откроем книгу пророка Иезекииля. И мы будем читать 22 главу с 23 по 28 стих. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, неорошаемая дождем день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу. Съедают души, обирают имущество, драгоценности, умножают число вдов. Священники нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у них, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь». Мы прочитали книгу пророка Иезекииля, 22 главу, с 23 по 28 стих. О чем здесь говорится? Обратите внимание, дорогие друзья. О том, что Бог обличает кого? 25 стих. Заговор пророков ее среди нее. Потом говорит о священниках, а между ними князья у нее, как волки, похищают добычу. А после этого пророки все замазывают грязью. Видят пустое, предсказывают им ложное. Здесь описывается переплетение власти и пророков. Когда мы говорим в данном случае пророков, мы имеем в виду как собирательный образ Божьих служителей. Потому что здесь и про священников сказано, и про самих пророков. Просто как собирательный образ Божьих служителей. Когда они переплелись с властью, 28 стих, все замазывают грязью. Что это означает? Это означает не что иное, как скрывать правду и говорить ложь. Скрывать правду. Почему Божьим служителям приходится скрывать правду? Потому что они становятся зависимыми от власти. Потому что они находятся под контролем власти. Потому что они кормятся, наконец. Финансируются тоже от власти. Много есть факторов, почему. Одних заставили, других прикормили, третьих запугали. Много есть методов у власти, как поработить церковь. И мы видим то, что было раньше на страницах Ветхого Завета. Пророки все замазывают грязью. Когда мы говорим об этой теме, вы всегда можете держать ракурс на современные события, на современных пророков, служителей и власти. Итак, мы посмотрели книгу пророка Иезекииля, 22 главу. Теперь мы посмотрим третью книгу Царств, 22 главу, с 5 по 8 стих. Там идет речь о том, что царь иудейский Иосафат пришел к царю израильскому Ахаву и захотел идти на войну против Рамофа Галаадского, который был в руках Сирии. 5 стих. «И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя». Вот здесь мы ставим такую небольшую паузу, делаем. Он спросил, что ответили эти пророки, количество около 400 человек? «Иди, Господь предаст их в руки царя». Что они ответили? Они ответили то, что хотел царь сам услышать. То они ему ответили. 7 стих. «И сказал Сафат, нет ли здесь еще пророка, чтобы нам вопросить через него Господа?» Видите, даже царь израильский и царь иудейский, они понимали, что вот эти пророки, которые им сказали, иди, Господь предаст этот город в руки царя, они, скорее всего, наверное, ошибаются. Почему? А потому что они говорят то, что хочет услышать царь. 8 стих. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, ведь он не пророчит обо мне доброго, только плохое. Это Михей, сын Емвлая». И сказал Иосафат, не говори так, царь. То есть здесь мы видим контрастную картину. 400 пророков сказали, иди, Господь предаст Рамов Галаадский в руки царя. Такой ответ не удовлетворил царя. Он знал Михея, только он заметил, он обо мне не пророчествует доброго. А можно ли было об Ахаве пророчествовать доброе? Это один из самых богоборческих царей, которые были в Северном Израильском царстве. Можно ли о нем что-то сказать доброе? Или о его жене Иезавель? Итак, они не хотели сначала звать его. Но царь иудейский настоял на этом. А дальше описывается сцена, что вот эти 400 пророков, которые сказали «иди», как они еще подтверждали, то, что надо идти. 11 стих. «И сделал себе Сидекии, сын Хинаана, железные рога, и сказал, так говорит Господь этими, и забьешь сирян до их истребления. И все пророки пророчествовали, тоже говоря, иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя». Вот эти 400 пророков, которые говорили, иди, иди, будет успех, так они гнули эту линию. Какую линию? Ту, которую хотел услышать царь. Никакой другой линии они не гнули, только то, что хотел услышать царь. Они слились со властью. Они пророчествовали то, что хотела власть. А вот Михей с властью не слился. Потому что он был настоящим Божьим служителем, который понимал, что слияние со властью делает невозможным полноценное служение Господу. Ты будешь служить власти, а не Господу, царю, президенту, премьер-министру. Без разницы, как называется этот человек. Это слово «власть». Михей отличается от этих 400 человек. 13 стих. «Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки, и ты доброе». Слуга царя. Еще раз подтверждаю, что эти пророки говорят только доброе. Только то, что хочет царь услышать. И ты, Михей, скажи доброе царю. Угу. Ну, если бы действительно Михей зависел от власти, он бы сказал только доброе. Но он от власти не зависел. И что он сказал? 14 стих. «И сказал Михей, жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». А что Господь сказал в итоге? О том он сказал, что он видит всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. То есть он сказал о поражении вот этой коалиции Северного и Южного царства. Не смогут они взять этот город Рамов-Галаадский. То есть один человек, который поистине был Божьим пророком, не стал пророчествовать и говорить то, что хотел услышать царь. Он сказал только то, что сказал ему Бог. Только Бог сказал правду, что они не получат успеха в этой битве. Как он посмел такое сказать царю? Потому что Божий пророк. Он знает, что самое главное — это Бог. И если ты ему служишь, ты должен служить Богу, а не власти. Ты должен говорить то, что говорит Бог, а не то, что хочет услышать власть. Это пример пророка Михея. А что насчет самого великого человека, о котором сказал Иисус Христос? О Иоанне Крестителе. Он за что был заключен в темницу? Радостная весть от Луки, 3 глава, 19 стих. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, за все, что сделал плохого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Что делал Иоанн, обличаемый от него, от кого? От Иоанна. Ирод, обличаемый за жену брата своего. Еще один пример. И таких примеров, дорогие друзья, достаточно на страницах Божьего Слова, их много. Никогда Божий служитель не будет потакать власти. Он будет ее обличать. Потому что, как правило, дела власти злы. Редко, чтобы власть делала что-то хорошее. Обличать власть — это делал Иоанн Креститель. Пророк Михей не стал говорить то, что хотел услышать царь, а сказал, что сказал ему Господь. А если мы вспомним пророка Иеремию, а сколько он подвергся преследованиям за то, что он проповедовал правду Господа. Кому? Царю и его окружению. Правду Господа — это не то, что хотели услышать они, то есть это власть. Какой вывод? Вывод этой темы. Посмотрите сегодня. Есть много служителей, которые знают, что написано в Библии, которые знают волю Господа. Не говорят о ней. Они стараются угодить власти, чтобы не ляпнуть что-то не так, чтобы не обличить власть. за решение, которое она принимает по теме гомосексуализма, делая его официальным, чтобы не обличить власть за то, что она делает стране, которая разграбила страну, уничтожив выборы и суды. Что делает власть, которая запрещает людям войну называть войною? О, сколько таких примеров сегодня! Друзья, если вы слышите эту тему, задумайтесь, что главное для вас – проповедовать Божью истину и быть настоящим Божьим служителем или потворствовать власти, говоря о ней только доброе и хорошее. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения»

духовного успокоения и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии? Сегодня у нас электронная почта из Калининграда, пишет Николай Григорьевич, и он говорит так. «Услышал вас по интернету и решил вам написать о том, что жизнь военнослужащих не улучшилась». Вы, наверное, читаете нашу прессу и знакомы со многим, что у нас происходит. Вот, например, взять хотя бы жилье. Нам уже более 10 лет обещают. И что с этого? Я думаю, что нас, военных, вообще не уважают. Мы как бы в пустыне, ходим одинокие и стучим во все инстанции, а толку никакого нет. Я думаю, был бы Бог, Он бы защитил бы нас. Ведь, честно говоря, мы не просим многого. Нам просто очень надоело жить в постоянном кочевничестве. Александр, я пишу вам это письмо как зов души. Я часто переживаю, что же будет дальше, как жить дальше. А может быть, я в самом деле очень многого прошу. Иногда мне кажется, что нет уже никакого выхода и нет никакой надежды. Но все же жить, кончать не собираюсь. Я хочу жить, и, слушая ваши радиопрограммы, мне кажется, все же есть выход. Можно его найти. Вот так, друзья, пишет Николай Григорьевич из Калининграда. Дорогой Николай Григорьевич, рады вашему письму и, конечно, вашим интересным и очень важным комментариям, которые вы прислали к нам. Да, я понимаю, что жизнь военнослужащего – это нелегкая жизнь. Посвятить себя на эту службу народу и государству – это нелегко. Я думаю, что для всех военнослужащих это нелегкая жизнь. Но мне кажется, что военнослужащих уважают, и мы должны уважать военнослужащих. Вы пишете, что вы как бы в пустыне. Ходите одиноки, ходите, стучите в разные инстанции, но толку нет. Потом вы говорите о том, что вы думаете, что если бы был Бог, Он бы защитил бы вас. Я в этот момент вспоминаю очень интересную, очень прекрасную песню, которую хотел бы вам преподнести, дорогие слушатели, а также и вам, Николай Григорьевич. Эта песня очень интересная, и я хотел бы, во-первых, прочитать слова этой песни. «Как тоскливо жилось, когда голос не слышал чудесный, и ходил одиноко в пустыне среди пустоты, и искал хоть глоток для души, пел я скучные песни, и услышал однажды, что воду живую даешь ты. Я возвал к шатру

Дай Егова, Господь, Господь Ире. Я возвал на его зов, он с любовью тотчас услышал. И узнал я тогда, есть спасающий Бог в этом мире. И все время живой обогрел и простил и принял. Поднимаюсь к тем гордым, порой неприступным вершинам, опускаюсь, бывает, в глубины полей и земли. Все же слышится голос так нежно, как с сыном. Божий Дух говорит: «Я с тобою, вставай же, пошли». Я услышал его средь палящего летнего зноя и услышу его среди музыки зимней пурги. Этот голос Христа — голос мира, любви и покоя. Среди бури житейской услышать его помоги. И со мною всегда это счастье моим называется. И слова твои жадно, так жадно, как воздух ловить, и надеждою жить с каждым мигом к тебе приближаться и учиться гореть, чтобы в зимний мороз не застыть. Вот какие прекрасные слова этой песни, которую я хочу вам, друзья, в этот момент преподнести, и особенно нашему слушателю Николаю Григорьевичу из Калининграда.

вы знаете, друзья радиослушатели, во время американской революции жил в Пенсильвании верующий человек по имени Петр Миллер, друг генерала Вашингтона. В том же городе жил когда-то и Михаил Витман, который всеми силами ненавидел Петра Миллера. То есть у них были какие-то свои проблемы. Витман оказался причастным к измене и был однажды приговорен к смерти. Когда об этом узнал Миллер, он сразу же бросил все свои дела и заботы и пошел к генералу Вашингтону, чтобы просить о помиловании Витмана. Он днем и ночью шел 70 километров, чтобы успеть выпросить это помилование. И вот, когда он пришел и поговорил с генералом, тот генерал ответил: «Нет, Петр, я не могу даровать жизнь твоему другу. Он предатель». Миллер воскликнул: «Как вы говорите, генерал, как вы говорите моего друга? Он не мой друг, он мой самый злейший враг». «Что ты говоришь?» – удивился Вашингтон. «Ты прошел 70 километров, чтобы спасти твоего врага? В таком случае дело другое», – сказал Вашингтон. И, подумав некоторое время, сказал: «Я прощаю твоему врагу». Так Миллер увел Витмана, своего недруга, своего врага, с эшафота смерти к подножию креста Спасителя. Что же сделало верующего Миллера таким сильным, чтобы простить и полюбить своего врага? Слушатели дорогие, только одно. Любовь Христа, которая жила в нем, любовь Божья живет в верующем человеке, и он должен пребывать в ней. Сам Христос сказал: «Прибудь в любви». Вот такой совет нашего Спасителя Иисуса Христа. И даже больше, чем совет, это его первостепенная заповедь ученикам. К неверующим эта заповедь не имеет никакого отношения, конечно, так как они и говорят: «Все это им до лампочки». Но, друзья радиослушатели, наша жизнь заполнена ненавистью. Мы должны это признать. Сегодня все поставлено на служение этому, так сказать, сатанинскому чувству. Ненависть – это предтеча грядущего Антихриста. Вы ясно видите сегодня, какая существует любовь, не правда ли? Везде кричат о том, что хотят мира на земле. Но когда послушаешь радиопередачи, почитаешь газеты, там видим только ненависть и вражду. Государства подписывают договора о мире, а сами точат новые самоуправляющие атомные бомбы, разрушительные оружия, которые из-за спины направляют друг на друга. Но Слово Божье нам ясно говорит, что человек может достичь мира и любви на земле, когда примет царя мира Иисуса Христа. Его царство – это царство любви, и в него войдут те, кто любит его больше всего. Но, возвращаясь снова к письму из Калининграда, друзья дорогие, Николай Григорьевич писал, что военных не уважают, и что они как бы ходят по пустыне одинокими и стучат во все инстанции, а толку нет. И потом добавляет, что был бы Бог, он бы защитил бы их. Я хочу сказать вам, дорогие слушатели, дорогой Николай Григорьевич, что Господь есть, и Он услышит вашу просьбу, если вы обратитесь к Нему искренно. Хотя часто бывает, что просим не то, что нужно.

Да, друзья, мы у Бога так много просим, и это очень часто бывает в нашей жизни, как эта песня нам только что говорила, да? Мы просим очень многое. Некоторые люди вообще ничего не просят, потому что у них нет Бога, они не знают Его, они не приблизились к Нему. А просить, как в этой песне пелось, а просить об одном лишь надо – о любви, что все переносит и чужому счастью рада. Если любишь, легко прощать. Да, если любишь, не мыслишь злого. На обиды не отвечаешь колким взором и дерзким словом, на обиды не отвечаешь. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды негасимым светом, сияет. И когда ее проявление в моем сердце не замечаю, значит, я любви не имею и о ней понаслышке знаю. Да, друзья, может быть, вы у Бога много просите. На пути нам так мало нужно. Да, нам на пути очень мало нужно. Автор песни говорил: «Я любви прошу лишь Бога, о других не заботясь нуждах». Да, друзья, мы должны просить у Бога лишь любви. Друзья, любовь Божья благословляет даже врага, да помилует нас Господь от сатанинской гордости, слушатели. Любовь Христа – это сила, подкрепляющая людей в свидетельстве. Крест показывает эту любовь и влечет за собой людей к служению. Христос зажигает их сердца и вдохновляет их на подвиг. Ливингстон, великий проповедник и миссионер, пересекал Африку много раз, перенося укусы змей, нападения диких племен и зверей, перенося лихорадку, уныние и всякое препятствие и затруднение. В одной из своих речей, произнесенной студентом Эдинбургского университета, он говорит: «Знаете, что поддерживало и утешало меня? Это старые слова: „Не бойся, я всегда с тобою“». Да, друзья, это сказал сам Спаситель, и с Ним многие идут и шли по этому земному пути. Многие из-за своей верности к Богу и сегодня переносят страшные гонения на этом пути и страшные переживания, но с Его любовью и с Его силой они продолжают нести Его свет. В послании к евреям находим целую главу, посвященную героям веры, которые в своей жизни испытали разные гонения за веру и за любовь к своему Спасителю Христу. Они – наш пример. Одного старенького верующего спросили: «Любит ли он еще Христа?» Он радостно ответил: «Да, я его люблю, но есть что-то еще лучшее». Задавший вопрос удивился этому ответу. Но старенький верующий ответил, продолжая говорить: «Знаете, что же лучше? То, что сам Христос любит меня». Друзья, подумайте, Господь над господствующими, Царь царей, любит нас. Разве не радостно знать, что на земле есть кто-то, кто любит нас? У одного человека спросили: «А как вы знаете, что в человеке живет Божья любовь?» Он ответил: «А разве нужна свеча, чтобы видеть, что солнце светит?» Друзья, чтобы узнать какую-нибудь вещь, нужно подойти к ней, не так ли? Когда человек приблизится к Богу, тогда узнает его любовь. Человек не задумывается о воздухе, пока не станет задыхаться. То же бывает с человеком, который не находит ответа в жизни без Бога. Без веры в Бога человек не поймет ни себя и никого другого.
И часто человеку становится плохо от того, что он слишком много имеет информации, но не знает самого главного, не знает того, кто любит его и кто приглашает прийти к нему. Когда такой человек познает его, тогда жизнь такого человека полностью изменяется. Когда мы открываем нашу жизнь Богу, как утром открывает цветок свои лепестки к солнцу, тогда мы находим Божью теплоту и любовь в нашей жизни. И мы уже не сироты на земле, а живем с Ним. Однажды у берегов Южной Америки команда парохода «Роза» нашла маленькую шлюпку, в которой оказалась прекрасная девочка. Попытки узнать, откуда она и где ее родители, не принесли никакого результата. Команда дала ей имя Роза Минидейт. Минидейт была бесприютной и не могла рассказать, как это случилось, кто ее родители, кто она, откуда и так далее. Друзья, в нашем мире так много сирот, но намного трагичнее существование человека в этом мире, если он не знает, кто он и куда идет. Духовное сиротство – это трагедия. С человеком, который через Христа пришел к Богу, этого не бывает. Господь теперь для него любящий Отец Небесный, забота которого окружает верующего везде. Без любви Божьей человек несчастен. Но тот велик и счастлив, кто имеет любовь Божью.

Да, дорогой слушатель, дорогой Николай Григорьевич, подошло время оканчивать нашу радиопрограмму, и, как эта песня говорит, да хранит тебя Бог среди ночи и дня. Да хранит тебя Бог среди стольких дорог, стольких печалей, потерь и тревог. Друзья, вы знаете, жизнь наша нелегкая, конечно, как писал Николай Григорьевич из Калининграда, но мы должны знать, что все пережив, когда Он рядом, мы будем не унывать, потому что Он любит нас. Слышишь, как говорил поэт в песне, слышишь, важно, чтобы ты помнил, в своих руках тебя Он держит и приведет тебя к надежде вечной славы.

друзья дорогие, наше время сегодня подошло к концу. Я был очень рад встрече в эфире с вами, а теперь прощаюсь, надеясь на следующую встречу в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите написать нам, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Александр Захария, Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Шалашники Новой Гвинеи. Шалашники, живущие в Новой Гвинее и Австралии, едва ли не самые поразительные птицы в мире. Эти птицы, а их несколько видов, получили свое название благодаря шалашам, которые строят самцы в надежде добиться расположения самок. Эти шалаши создаются из палочек, которые располагаются по окружности от центрального шеста, наподобие спицзонтика. Обычно они строятся в зеленом мхе прямо на земле. Большинство этих шалашей высотой около 75 сантиметров и диаметром 180 сантиметров, и выстроены они так основательно, что даже не пропускают воду. Когда постройка готова, шалашник принимается украшать ее интерьер и парадный вход яркими разноцветными предметами. В ход идут фрукты, листья, цветы, крылья бабочек и даже мертвые жуки. Чем больше всякой мишуры, тем лучше. Причем украшения одного цвета всегда располагаются рядом. Каждый день шалашник совершает перестановку, рассчитывая на то, что та или иная леди оценит его изысканный вкус. Любопытно, что вопреки распространенным убеждениям, у живых существ имеется некое общее представление о прекрасном. Пестрое убранство жилища шалашника нравится не только другим шалашникам, но и людям. Бог любит красоту, и он щедро поделился этой любовью со своими созданиями. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Капля росы». Каждый день в это же самое время мы предлагаем вам открыть Евангелие и сосредоточить свои мысли на вечном Слове Божьем. Сегодня мы прочтем из послания апостола Иакова, из первой главы, стих 25. Послание апостола Иакова, 1 глава, стих 25. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Подчеркнем, друзья мои, слово «вникает». Вникать — это больше, нежели читать. Это значит углубляться, сосредоточить свое внимание на определенном предмете. Это важно для каждого исследования. Для тех, кто желает вникнуть в закон Божий, совершенный закон, очень важно признать все Писание как Слово Божие, как его откровение. Слово Божие дано человеку для той цели, чтобы не только открыть ему путь спасения, но чтобы сделать его совершенным. Конечно, абсолютно совершенным может быть только Бог, но стремление к совершенству — это основное стремление христианина. Слово Божие открывает нам Божий план искупления. Божий план искупления всего человечества. Слово Божие действительно совершенный закон. Никто не мог и не может опровергнуть пророчества Библии. Они все сбылись, исполнились. Осталось неисполненным только одно — второе пришествие Христа. Но мы верим и этому, ибо так говорит Его Слово. Апостол Иаков говорит о совершенном законе свободы. Божий закон, закон свободы. Потому что в действительности только Бог может сделать человека свободным через прощение его грехов, благословляя его силой свыше быть победителем над господством греха в его сердце. Дети Божьи свободны также от страха смерти, потому что Бог дает им полную уверенность в спасении кровью Иисуса Христа и уверенность в получении жизни вечной. Апостол Иаков написал это послание верующим и советует им вникать в совершенный закон Бога, чтобы иметь благословение в жизни, так как Бог создал человека с определенной целью для общения с Ним, то ни один человек не может быть счастливым до тех пор, пока не будет иметь мира с Богом. Дорогой друг, мы советуем вам также вникать в Слово Божие, как в Его совершенный закон, чтобы не быть несчастным и потерянным. Прослушайте, что говорит об этом Соломон в притчах. Глава 2, стихи с 1 стиха прочтем. «Сын мой, если ты приемлешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, то так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя». Разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путем тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом,
которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих. Как видите, друзья, радиослушатели, Писание особенно предупреждает человека быть осторожным в выборе своих учителей и наставников. Да будет вашим учителем и наставником Господь Иисус, Его чудное Евангелие. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, друзья.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: So Exodus chapter 24.
1: Итак, исход 24 глава.
0: This will be a short message.
1: Это будет короткое послание.
0: It's a short chapter.
1: Это очень короткая глава.
0: But there is one main point.
1: Но во всей этой главе есть один главный смысл.
0: As I was reading it,
1: и когда я читал
0: as
1: это,
0: I was thinking about what the Lord wants
1: том,
0: to say to us today,
1: хочет сказать нам сегодня,
0: I thought how perfect this chapter is for all of us.
1: Я понял, насколько совершенно Бог поместил эту главу, это время для нас, для тех, кто был на конференции. Вот, и особенно эта глава будет применяться для тех, которые были на конференции. Даже если вы не ездили на конференцию, она также к вам может
0: примениться.
1: И я надеюсь, то, что мы увидим здесь сегодня,
0: это то,
1: как мы исполняем Божью волю.
0: How do we fulfill God's call on our lives? When we hear God speak to us,
1: когда мы слышим, Бог к нам говорит.
0: How do where do we get the strength?
1: Откуда нам принять силу?
0: What it takes
1: откуда нам
0: to then
1: принять все, что необходимо, чтобы исполнить то, к чему Бог нас призвал, то, что Он нам проговорил.
0: So, verse 1 of chapter 24.
1: Первый стих 24 главы.
0: The Lord spoke, he said to Moses, come up unto the Lord, you Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship you afar off.
1: И Моисею сказал он, взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали.
0: And Moses alone shall come near the Lord, but they shall not come near. Neither shall the people go up with him.
1: Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним.
0: And Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said, we will do.
1: И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказали, все, что сказал Господь, сделаем.
0: So picture this.
1: Так представьте себе эту картину.
0: The children of Israel.
1: Дети израильские.
0: They are in the wilderness.
1: Они в пустыне.
0: They are camped out Mount Sinai.
1: Вот, они разбили лагерь под
0: горой
1: Синай.
0: They left Egypt.
1: Они ушли из Египта.
0: They've gone through the Red Sea.
1: Они перешли Красное море.
0: And now they've come to Mount Sinai. And they're there and they're camped out. And they're having what you could say an Israeli national conference there at Mount Sinai.
1: Можно сказать, что у них там израильская национальная конференция происходит прямо перед
0: Just like the Calvary Chapel National Conference.
1: Так же, как Голгофская национальная конференция в Киеве была.
0: There's the teacher, Moses.
1: Моисей в качестве учителя
0: там выступает. He goes up to the mountain and
1: он идет на гору.
0: He speaks with the Lord.
1: Он говорит с Господом.
0: He seeks the Lord.
1: The Lord gives
0: Moses the message.
1: Моисею послание.
0: Says, Moses, this is what I want you to communicate to the people. This is what I want you to share with them.
1: Чтобы ты этим поделился с ними.
0: This is my word for them.
1: Это мое слово для них.
0: Moses comes down from the mountain.
1: Моисей спускается с горы.
0: He shares what God has showed him.
1: Что Бог сказал ему.
0: And the people heard it.
1: И люди, слыша это, сказали:
0: Аминь. Yes.
1: Да.
0: They said, we will do all that the Lord has
1: сказал нам.
0: And I think, man, how many of us was the conference just like that?
1: Сколько из нас, когда мы были на конференции, у нас было такое отношение.
0: Speakers,
1: у нас были особенные гости, особенные проповедники. Вот, и неделями до конференции они искали Господа.
0: Просили Господь,
1: чем ты хочешь поделиться с твоим народом на конференции? Что ты хочешь сказать им через меня?
0: Stage,
1: и потом, когда они были на сцене, когда они проповедовали, когда они делились, вот, они делились Словом Божьим со всеми нами.
0: And like some of you testified
1: и как многие
0: today,
1: из вас свидетельствовали сегодня, Господь сказал мне что-то, я слышал голос
0: Господнен.
1: И какой был наш ответ на то, что мы слышали на конференции, что Бог сказал нам?
0: Господь,
1: вот мы сделаем все, к чему ты нас призвал.
0: I'm calling you to be
1: для некоторых из вас Бог призвал вас быть миссионером.
0: And you stand up and say, yes,
1: сказали,
0: Lord,
1: да, Господь,
0: I will do it.
1: Я сделаю это.
0: I will do everything
1: я сделаю
0: you said.
1: Все, что ты сказал
0: some,
1: мне. Для некоторых из вас это я призываю тебя, чтобы ты был молитвенником, чтобы ты был молитвенным воином, чтобы ты учил молиться за те времена, которые на твоем сердце.
0: Yes, Lord,
1: и твой ответ
0: I'll
1: был, да, Господь, аминь, я сделаю то, что ты мне сказал.
0: And that's the beautiful thing about conferences.
1: И в конференциях это самое замечательное, это самое сладкое
0: Эмоциональное время, когда мы отделяем все остальное,
1: чтобы слышать голос Божий.
0: And God is faithful,
1: и Бог верен. Он говорит нам.
0: Часто он говорит нам через посланников,
1: как Моисей, или пастор Леша, или Джон Чубик, или другие пастыря, которые были там. И наш ответ так же, как этих ребят ответ. Аминь. Мы сделаем все, что Бог призвал нас сделать.
0: But you know how the story continues.
1: Вы знаете, как продолжается история.
0: In a couple chapters,
1: спустя пару глав,
0: what happens?
1: Что происходит с этим народом?
0: Moses goes up on the mountain.
1: Моисей снова поднимается на гору.
0: He's gone for 40 days.
1: Его нет 40 дней.
0: And within those 40 days,
1: и за эти 40 дней дети израильские,
0: they make a golden calf.
1: Они сделали золотого идола.
0: They rebel against God.
1: Они восстали против Бога.
0: They rebel against the commandments.
1: Они восстали против заповедей Бога.
0: They failed to do what they said they were going to do.
1: Они не сделали того, что они пообещали сделать.
0: And then you continue reading the story.
1: И потом вы продолжаете читать историю.
0: When you get into the book of Numbers,
1: когда вы доходите до книги чисел,
0: as they leave Mount Sinai,
1: вот, когда они оставляют
0: горы Синай, and they begin to travel through the wilderness,
1: они начинают путешествовать через пустыню,
0: and they begin to fail,
1: и начинают падать,
0: they begin to
1: восставать против Бога,
0: the exact opposite,
1: начинают делать полное противоположность тому, чего они сказали, они будут делать в ответ на Божье призвание.
0: So.
1: И вы знаете,
0: today,
1: вопрос, на который я надеюсь, у каждого из нас будет ответ, это как мы исполняем Божье призвание. Если Бог к нам проговорил, потому что Он проговорил своему народу на конференции, если вы не были на конференции, Он все равно с вами говорит. Поэтому как мы, когда мы говорим, Господь, я сделаю, что Ты мне призвал, как мы исполняем это? Как мы завершаем свое обещание Богу?
0: Well, let's read verses 4 through 8.
1: Давайте с 4 по 8 стих прочитаем.
0: Moses wrote all the words of the Lord and rose up early in the morning and built an altar under the hill and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel.
1: И написал Моисей все слова Господни, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых.
0: And he sent young men of the children of Israel which offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord.
1: И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу.
0: Moses took half of the blood and put it on the basin, and half of the blood he sprinkled on the altar.
1: Моисей, взяв половину крови, вылил в чаши, а другую половину окропил жертвенник.
0: He took the book of the covenant and read it in the audience of the people, and they said, all that the Lord has said we will do and be obedient.
1: И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны.
0: So there they go again.
1: Снова такие, еще одно провозглашение.
0: Spoken,
1: все, что Бог сказал, все,
0: word,
1: что ты делишься с нами через Слово Твое, Бог, мы сделаем это, мы будем послушны этому, послушны Божьему призванию.
0: And then Moses says in verse 8,
1: 8 стих Моисей говорит,
0: Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, Behold the blood of the covenant which the Lord has made with you concerning all these words.
1: И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих.
0: Let's go ahead and kind of finish the chapter.
1: Давайте прочитаем до конца главы. И я вернусь к этому моменту снова, таки мы еще раз поговорим о том, как же нам исполнять Божье призвание, когда Он говорит нам.
0: But then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel.
1: Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Абиуд, и 70 из старейшин Израилевых.
0: And they saw the God of Israel, and under his feet were paved work, a sapphire stone, and as it were, the body of heaven in its clearness.
1: И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное.
0: And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand. Also they saw God and did eat and drink.
1: И он не простер руки свои на избранных сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили.
0: The Lord said unto Moses, Come up to me in the mount, and be there, and I will give you tablets of stone and the law and commandments which I have written, that you may teach them.
1: Сказал Господь Моисею, Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их.
0: I will note here in verse 12,
1: 15 стих я хочу подметить,
0: that the Lord
1: что Господь
0: says to Moses,
1: сказал Моисею,
0: Moses, I'm writing
1: я напишу
0: the commandments.
1: Заповеди.
0: And those are the things that you're to teach the people.
1: Вот, и именно этому тебе следует учить
0: the written commandments to instruct
1: людей.
0: The people.
1: Ты должен использовать записанные вот эти вот заповеди, чтобы наставлять людей.
0: God does not say that Moses, you are to instruct the people concerning traditions.
1: И Моисей, ну, Бог не сказал Моисею: Моисей, ну, в общем, тебе нужно будет наставлять людей, учить их традициям новым.
0: But what you're, how you're to instruct the people is you're to instruct them out of what is written down, what I have written down.
1: Вот, и там, или наставлять людей там из ума своего, там, из своих пониманий, нет. То есть Бог повелел Моисею, что Моисей, наставляй людей из того, что я написал.
0: And so if we're looking for direction,
1: поэтому если мы с вами ищем наставление, направление,
0: where do we turn?
1: Куда нам обращаться?
0: Do we turn to church tradition?
1: Обращаться к церковным традициям?
0: Or do we turn to what is written?
1: Или обращаться к тому, что написано?
0: Paul writes and tells Timothy, he says, Timothy, all scripture is given by inspiration of God.
1: Павел, когда писал Тимофею, сказал, что все Писание, оно богодухновенно Богом.
0: And the written scriptures.
1: Написанное Писание,
0: for instruction, for correction, and for training in
1: оно хорошо для наставления, для обучения, для исправления в праведности, чтобы человек Божий был снабжен всем необходимым.
0: И здесь, в 12 стихе, Господь говорит Моисею:
1: Моисей, я хочу, чтобы ты учил людей из того, что записано в Библии, из того, что я записал для тебя.
0: Verse 13. Moses rose up and his minister Joshua, and Moses went up into the mountain of God.
1: Стал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на горы Божии.
0: Okay, mountain of God, also known as Mount Sinai and Mount Horeb.
1: Гора Божия, она также известна как гора Синай, также известна как гора Хорив.
0: And he said unto the elders, tarry you here for us until we come again unto you. And behold, Aaron and Hur are with you. If any man have any matters to do, let him come unto them.
1: А старейшина нам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним.
0: Moses went up into the mountain, the cloud covered the mount.
1: И взошел Моисей на горы, и покрыло облако горы.
0: And the glory of the Lord abode on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud.
1: И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в седьмой день воззвал Господь Моисею из среды облака.
0: And the sight of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mountain, the eyes of the children of Israel, to the eyes of the children of Israel.
1: Вид же славы Господня на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий.
0: And Moses went into the midst of the cloud and gat him up into the mountain, and Moses was in the mount 40 days and 40 nights.
1: Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей.
0: For the children of Israel in verse 17, when they saw Moses go up on the mountain, and God met with him, they saw it like it was a consuming fire. It was a fire on top of the mountain.
1: Поедающий огонь на горе был наверху.
0: And it was a mountain that they knew was unapproachable.
1: И это была та гора, которую они знали, что к ней нельзя подходить.
0: To them, the place where Moses met with the Lord was a place that they could not reach, where they could not meet.
1: Для них то место, где Моисей встречался с Богом, это было место, которое они не могли, которому не могли ни приблизиться, подойти и зайти.
0: If you're taking notes, you can jot down.
1: Если вы записываете пометки себе, то запишите Писание.
0: The writer of the book of Hebrews gives us a strong encouragement.
1: Писатель, автор
0: saying
1: этого послания говорит
0: нам, our relationship with God isn't like their relationship
1: наши отношения
0: with God.
1: Сейчас с Богом, оно не такое, God, как то отношение израильтян, которое было. Они смотрели на Бога, как на то место, которое они не могут достичь, то место, которое ни один человек не может прийти.
0: Says,
1: но автор послания евреям, он говорит, что теперь это не то общение, которое мы имеем с Богом. Мы не встречаемся с Богом на той горе. Мы встречаемся с Богом на другой горе. На той горе, которая доступна к нам. Поэтому прочитайте 12 главу послания евреям. Особенно 18 стих.
0: Keep in mind, the writer of the book of Hebrews tells us in chapter 4, verse 16.
1: Также помните, что говорит автор книги евреям в 4 главе 16 стихе.
0: Because of the blood of Christ,
1: он говорит, что из-за крови Христовой мы имеем смелость приступать к самому престолу Божьему,
0: престолу
1: Божьей благодати, чтобы обрести милость и благодать для нашего времени здесь.
0: So our God, through the blood of Christ,
1: наш Бог
0: is extremely approachable.
1: Христа, он как никогда ранее
0: доступен. Anyone wants to meet
1: любое
0: the Lord,
1: время,
0: anyone wants to talk
1: любой
0: to the
1: момент,
0: Lord,
1: когда кто-то хочет встретиться с Богом, говори с Ним,
0: access.
1: У вас есть доступ к Нему.
0: Not like these guys who had to stand
1: не так, как у этих ребят, которым нужно было стоять далеко.
0: As God in this consuming fire that is unapproachable.
1: Вот, и, ну, там смотреть, и не смей приближаться к Богу, к этому.
0: But you and I have access
1: но у нас с вами есть доступ через кровь Христа.
0: All right. So back to the question.
1: Так, вернулись назад к нашему вопросу.

0: исполняем это призвание, исполняем эти обещания, которые мы делаем Богу. Ответ мы можем найти в 8 стихе.
1: Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, "Behold, the blood of the covenant."
0: Взял Моисей крови и окропил народ, говоря, "Вот кровь завета."
1: Moses had made an altar.
0: Моисей сделал жертву.
1: And they sacrificed an ox on the altar.
0: Вот и на этом жертвеннике они
1: принесли жертву. They applied the blood to the altar.
0: Животного они применили кровь
1: Moses
0: его на
1: blood on the people.
0: Жертвенник, и также Моисей опрыскал кровью людей. И он сказал
1: people,
0: людям,
1: behold the blood.
0: Сей кровь
1: Look
0: Нового
1: at the blood there on the altar.
0: Смотрите на кровь
1: Look
0: на алтарь,
1: at the blood that has been sprinkled upon you.
0: Look at the blood that has been Смотрите на кровь, которая
1: sprinkled on the book.
0: Прилась на книгу.
1: Look at the blood of the covenant. Behold
0: Посмотрите
1: the blood.
0: На кровь завета.
1: That's the key.
0: И в этом ключ для нас.
1: Paul was a man that was called by God.
0: Павел был человеком, который был призван Богом.
1: And he fulfilled God's call.
0: И он исполнил
1: Божье
0: призвание.
1: Lord,
0: он сказал, Господь,
1: I will do whatever you
0: я
1: say.
0: Сделаю все, что ты скажешь.
1: And Paul did everything the Lord
0: и
1: said.
0: В конце концов Павел сделал
1: All the way
0: все, Бог
1: until
0: призвал.
1: The end.
0: Все
1: he tells
0: до самого
1: Timothy,
0: конца.
1: I fought the good fight.
0: И в конце он сказал,
1: I've
0: что
1: finished
0: я
1: the race.
0: Совершил
1: I've
0: свою,
1: done it. I've done everything that God has called me to
0: забег.
1: Do.
0: Свой забег я сделал.
1: But what was Paul's
0: все, что Бог
1: secret?
0: Призвал меня, я совершил. В чем был секрет Павла?
1: Paul's secret was, behold the blood.
0: Секрет Павла был в том, что он знал, что
1: And what
0: вот
1: is the blood?
0: Кровь.
1: The blood of Jesus Christ.
0: Завета. Какая кровь?
1: Whenever
0: чья кровь?
1: We talk about
0: кровь Христа.
1: The sacrifices
0: всякий раз,
1: in
0: когда мы с вами говорим
1: the
0: о жертвах,
1: where the sacrifice is made.
0: О том
1: We're talking about Jesus Christ.
0: Мы говорим
1: and the
0: с вами
1: sacrifice
0: о Христе Иисусе. О той
1: it's
0: жертве,
1: all
0: которую Он сделал. Потому что все это прообраз на Него. Прообраз той жертвы, которую Он сделает. Жертвенник. Это была та гора Голгофа, где Иисус был распят, где кровь была пролита.
1: And the sacrifice. The oxen, it points us to Jesus Christ and the sacrifice of His life for us.
0: Которая приносилась на жертвеннике, она указывает нам на Иисуса Христа, который был принесен в жертву за нас.
1: The Second Corinthians chapter
0: Во 2
1: Коринфянам,
0: 5 главе, 14 стихе,
1: Paul's writing to the church in Corinth.
0: Павел пишет церкви в Коринфянам.
1: And Paul has been ministering for the Lord for some time now.
0: И Павел, он уже служил Господу на протяжении определенного
1: and
0: времени.
1: And he writes and he tells them
0: И он пишет и говорит им,
1: that it is the love of Christ that compels him.
0: Сейчас мы прочитаем это Писание. Chapter 5, verse
1: 14.
0: Пятая глава второго послания к Коринфянам, 15 стих. 14 стих. Второе Коринфянам. Ибо любовь Христова объемлет нас.
1: Он
0: написал.
1: The word that Paul uses there means to be constrained, to be motivated by, to find
0: слово,
1: strength
0: которое Павел
1: and energy
0: использует
1: to do
0: то, что он пытается передать,
1: from,
0: это
1: from
0: то, что любовь
1: it says, it is
0: это
1: the love
0: то,
1: of God that motivates me.
0: Что мотивирует мне любовь, это то, что окружает меня, и то, что дает мне силы служить Ему, мотивирует меня делать все, что Бог призывает меня делать.
1: In Romans chapter 5 verse 8 says,
0: и Римлянам 5 глава,
1: that God demonstrates
0: стих,
1: His love for us
0: говорит, что Бог,
1: in this,
0: Он проявил свою любовь к нам
1: while we
0: в том,
1: were yet sinners,
0: что когда мы еще были грешниками,
1: Christ died
0: Христос умер за нас.
1: And the cross of Jesus Christ
0: Крест Христа,
1: speaks of the love
0: Он говорит
1: of God.
0: О любви Божьей к нам.
1: That is the demonstration
0: Это есть проявление
1: of God's love
0: Божьей любви
1: for us. The blood of Christ that was shed
0: speaks to us
1: of His love. How far He was willing to go to save us. How much He loved us.
0: Чтобы спасти нас, как сильно Он любил нас.
1: And Paul says it's that love that God has had for me.
0: Это любовь, та любовь, которую Бог имеет для меня, она мотивирует меня в служении. Она продолжает помогать мне исполнять Божье призвание в моей жизни и делать то, что Бог призывает меня делать. И то, что я сказал, что я сделаю для Бога. В Откровении, 5 главе, 4 и 5 главе.
1: This is where John, he's on the island of Patmos.
0: Иоанн, будучи на острове Патмос в изгнании,
1: he sees the vision.

0: есть видение.
1: He's caught up and,
0: вот, и он вознесен на небеса. Бог, Господь показывает ему все. И написано в 4 главе, первой стихе.
1: John says, I heard a voice,
0: Иоанн говорит, я слышал
1: like
0: голос,
1: a trumpet,
0: как голос трубы.
1: The sound of a trumpet, and it said,
0: голос
1: come up here.
0: Трубы горящей. Зайди сюда.
1: And I will show you things which
0: и я покажу
1: be
0: тебе
1: hereafter.
0: То, что будет после.
1: And so, he's caught up into heaven.
0: Иоанн, он вознесен
1: в
0: небеса.
1: 4-5
0: главы книги Откровения
1: —
0: это описание
1: Paul
0: того, что
1: in
0: Павел
1: heaven.
0: Он видит будущее на небесах.
1: John saw while he was in heaven.
0: Иоанн, простите. All то, right. что Иоанн видел то, что на небеса было.
1: Thank you, Nate.
0: Вот. Может быть, Nate, не. Иоанн.
1: So, John. The vision that John saw while
0: видение, которое Иоанн, первое, что
1: and
0: Иоанн увидел,
1: things,
0: когда он встал на небеса, то, что описывает он.
1: He is excited.
0: И он рад.
1: Wow, look at
0: ух ты.
1: There's the Lord sitting
0: вот,
1: on the throne
0: вот Бог
1: there.
0: На престоле сидит.
1: He's describing the colors.
0: И он описывает все цвета,
1: like,
0: которые там окружают
1: like
0: его.
1: Rainbow all
0: вот там
1: the
0: радуга
1: throne.
0: Вокруг
1: there
0: престола.
1: 24 elders,
0: вот 24 старца, они поклоняются постоянно Господу.
1: Есть
0: эти творения, те, которые не видены никогда были в моей жизни. Вот они глаза по всему телу там, и у одного голова орла, у одного голова человека, у одного голова овна и так далее. Он просто унесен всем тем, что он видит, он потрясен всем тем, что видит на небесах.
1: Потом
0: он видит в руке сидящего на престоле свиток. И когда Иоанн видит этот свиток, он осознает, что это такое. Он осознает, что этот свиток, он запечатан. Он запечатан семью печатями. И он знает, чтобы Бог он исполнил его волю, чтобы Бог он исполнил свой план для человечества всего, чтобы привести человечество в
1: paradise.
0: Right.
1: To fulfill God's plan,
0: чтобы исполнить Божий план,
1: to remove sin, чтобы to wipe out sin and death
0: уничтожить
1: and the
0: грех, уничтожить сатану, уничтожить смерть.
1: That somebody needs to open this scroll.
0: Что кому-то нужно открыть этот свиток.
1: But then he says,
0: но потом
1: nobody
0: говорят,
1: in heaven, no, there's nobody found anywhere.
0: Никого на небесах.
1: Nobody in heaven. Nobody
0: ни на небесах,
1: on earth.
0: Ни на земле, ни по земле.
1: Nobody was found worthy to open this scroll. Nobody could do it.
0: Открыть этот свиток.
1: Nobody
0: никто не мог
1: has
0: это сделать. Ни у кого не было способности
1: will,
0: исполнить Божью волю.
1: God's plan for redemption of mankind.
0: Для искупления человечества.
1: And he began to weep.
0: И он начал плакать.
1: He said, it's impossible.
0: Он сказал, это невозможно.
1: I can't do it.
0: Я не могу это сделать.
1: Nobody else can do it.
0: Никто другой не может это сделать.
1: Is God's will going to be fulfilled?
0: Как Божья воля может исполниться
1: in my life,
0: в моей
1: let
0: жизни?
1: Alone in the life of every man,
0: не говоря уже о жизни других
1: God's
0: людей.
1: Plan, God's will, how is
0: Божий
1: it going
0: план,
1: to be
0: как он может быть исполнен?
1: And he begins to weep because
0: и он начинает
1: he doesn't
0: плакать,
1: know the answer.
0: Потому что он не знает ответа.
1: But then an elder,
0: но потом старейшина, один старейшин, на небесах подходит к Иоанну и говорит, Иоанн, не плачь.
1: Don't weep.
0: Не плачь.
1: Behold,
0: вот,
1: the lion of the
0: Агнец,
1: tribe of Judah.
0: Лев из колена Иудина.
1: Look,
0: посмотри
1: the lion
0: на него.
1: Of the tribe of Judah.
0: Лев
1: this
0: из колена Иудина. Иоанн
1: and
0: повернулся, и он
1: Jesus,
0: видит Иисуса.
1: The lamb, as
0: Агнеца,
1: though he had been
0: как бы закланного от
1: этого мира.
0: Он видит распятого, воскресшего Иисуса Христа.
1: And he was worthy.
0: И он
1: he
0: был достоин. Он был способен взять этот свиток и исполнить Божью волю.
1: It was in looking to the crucified Lamb of God that John realized the answer to the fulfillment of God's will, God's plan.
0: Он осознавал то, что он способен, он может исполнить эту Божью волю.
1: That it's the same for us.
0: И вы знаете, для нас сейчас это то же самое.
1: In us we have no ability.
0: В нас нет способности.
1: Now we're in Revelation 5, we're talking about the redemption of the world.
0: И в пятом откровении, в пятой главе Откровения мы говорим о искуплении всего мира.
1: But what about just
0: но что же
1: for us individually?
0: Для нас, только для нас.
1: The fulfillment of God's will in our lives.
0: Исполнение Божьей воли только в нашей одной жизни.
1: We don't have the ability.
0: У нас даже это нет способности сделать.
1: Now we can be excited.
0: Да, мы можем
1: say,
0: радоваться.
1: Yes, Lord, I'm gonna
0: да,
1: do
0: Господь,
1: everything that you said.
0: Сделай все, что ты призвал. Мне сделать.
1: But you don't have the strength.
0: Но у вас нет силы.
1: I don't have the power.
0: У меня нет способности такой силы.
1: So where does the power come from?
0: Куда же эта сила приходит? У кого есть сила?
1: Jesus has the strength.
0: У Иисуса.
1: Behold, the Lamb of God.
0: Агнец Божий. Посмотрите на того, который был распят на кресте. Моисей говорит израильтянам, все кровь Христа, кровь Нового Завета, посмотрите на Иисуса. Вот это ответ ваш. Потому что Он тот, у которого есть сила, чтобы исполнить все то, что Бог призвал вас делать в вашей жизни. Иоанна 15 глава. Иисус говорит,
1: apart from me, you can do nothing.
0: Без меня ты ничего не можешь сделать.
1: But if you abide in me,
0: но если ты пребудешь во мне,
1: stay connected to me,
0: если ты останешься связанным со мной, то ты принесешь плод.
1: If you're abiding in me,
0: если ты пребываешь во мне,
1: and I in you,
0: и я в тебе,
1: my life,
0: моя жизнь,
1: power your life.
0: Она снабдит силой
1: my
0: твою
1: life
0: жизнь.
1: Will be lived
0: моя
1: through
0: жизнь,
1: your life.
0: Она будет
1: and through my
0: прожита
1: power,
0: через твою жизнь.
1: You will have all
0: и через мою силу у тебя будет вся сила, которая тебе нужна, чтобы делать то, что Бог призвал тебя делать. Чтобы быть способным исполнить то, что вы сказали, что вы пообещали Богу.
1: I'll just share one more example.
0: Я одним примером хочу еще поделиться с вами.
1: In Hebrews chapter 12,
0: Евреям 2 глава.
1: Verses 1 and 2.
0: Первый и второй стих. Chapter 2.
1: Chapter 12.
0: Простите, 2, 12 глава Евреям послания.
1: Verses 1 and the first half of verse 2. The writer of the book of Hebrews says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith."
0: 12 глава послания Евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа».
1: So the writer of the book of Hebrews is saying,
0: так, автор книги послания Евреям говорит, смотрите на Иисуса, на автора и свершителя нашей веры, устремите свой взор на Него.
1: Behold him.
0: Вот он.
1: Okay. Now, the writer of the book of Hebrews is writing to Christians.
0: И вы знаете, тот, кто писал книгу Евреям, он писал.
1: And what was happening when the writer was writing this?
0: Что происходило, когда автор писал эту книгу?
1: Jewish people,
0: еврейский народ,
1: had made a commitment to follow Christ.
0: Они сделали посвящение.
1: They had heard the gospel.
0: Они слышали Евангелие.
1: They responded to the gospel.
0: Они ответили на Евангелие. Приняли его, сказали: «Аминь».
1: Has come.
0: Мессия пришел.
1: And they began to serve
0: the Lord. И они начали служить Господу.
1: They began to worship the Lord.
0: They began to fulfill God's call for their lives. Божье призвание для своей жизни.
1: We will serve you.
0: Сказали: «Господь, мы будем служить тебе».
1: What happened?
0: Но потом.
1: Shortly thereafter, there began to be persecution.
0: Что произошло спустя?
1: The Romans began to persecute the Jews
0: and
1: the Christians. The Jewish people began to persecute Jewish Christians. And so there was all this pressure, persecution coming from all around them. And the Jewish believers who had said, "We're going to do everything the Lord said."
0: Евреи, христиане, которые сказали, мы будем делать все, что Бог сказал, все, что Мессия сказал нам.
1: Kind of
0: вот, со временем они видят, что они начинают отступать к старым путям, к старым религиям, к иудаизму. Писатели, автор этой книги, он ободряет их, говорит, оставайтесь сильными, продолжайте идти дальше, исполняйте все то, что вы пообещали Богу.
1: And he does that, and he does that in chapter 11 by sharing with them examples.
0: Примерами.
1: He shares with them tons of examples from the Old Testament of men and women
0: людях,
1: who lived the life of faith. And he says, look to Moses.
0: Говорит, смотрите на Моисея.
1: Look at Abraham.
0: На Авраама.
1: Look at Isaac and
0: Исаака,
1: Jacob.
0: Иакова,
1: look at David.
0: Давида.
1: And look at others.
0: И на других людей также.
1: And see how they finished. How they ran the race, even in the midst of persecution, even in the midst of hard times. You have all these examples before you.
0: Вот,
1: and that's where he starts chapter 12, he says,
0: you
1: have all these examples
0: говорит, у вас все эти примеры есть перед вами.
1: That have
0: тех людей, которые уже исполнили Божью волю для своей жизни, Божье призвание для своей жизни.
1: Well, then he says,
0: но потом он говорит,
1: the best example
0: самый лучший пример
1: is Jesus Christ.
0: Это Иисус Христос.
1: Look to Jesus Christ.
0: Смотрите на Иисуса Христа.
1: He's the author
0: он
1: and the finisher of your faith.
0: И совершитель вашей веры.
1: And so my encouragement to you today,
0: мое для вас ободрение сегодня,
1: to all of us,
0: всех из нас,
1: and to myself included,
0: Меня
1: that
0: самого,
1: in order to fulfill
0: то,
1: God's will for your life,
0: Божью волю для своей жизни,
1: God's call
0: Божье
1: upon your life,
0: для своей жизни,
1: keep your eyes fixed on Jesus.
0: Держите свой взор на Иисусе.
1: The conference may have been
0: Конференция,
1: a sweet time,
0: может быть, была сладким временем для всех нас,
1: emotional time,
0: очень эмоциональным временем,
1: on a mountain top,
0: на верхушке горы были.
1: But you'll come down from the mountain.
0: Но вы спустились оттуда.
1: Okay, and the only way
0: to
1: keep going,
0: способ,
1: to run the race like Paul did, to run the race like Hebrews chapter 11 saints did,
0: is to keep
1: your eyes fixed on Jesus. To behold the blood, to look to the one who was crucified for you,
0: Завета,
1: who loves you.
0: На того, кто умер за нас, на того, кто любит нас.
1: So may His love
0: Пускай Его любовь мотивирует вас.
1: May His love
0: Пускай Его любовь снабжает вас, побуждает вас исполнять все то, что Бог призвал вас делать, все то, что Он приговорил к вам, чтобы Он вам дал силы это делать и совершить ваш забег с Христом.
1: Взирайте
0: на Христа.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: На волне радио на пути вы услышите в течение этого часа 2 получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Я вас приветствую, дорогие братья и сестры, с трапезой Господней. Прочтем из 120-го псалма 1 стих. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Нам может показаться, что эти слова известного всем нам псалма Давида как будто не говорят нам о Голгофе, а мы сегодня хотим слышать о Голгофе. Дорогие братья и сестры, это песня Давида о горах, о чудных горах, откуда он получал свою помощь от Господа, говорит не только о горах неопределенных, а говорит также и об одной горе, которой мы часто возводим наши очи, поднимаем наши очи. И было бы желательно, братья и сестры, еще чаще поднимать очи наши к этой горе. Какой же? Горе Голгофе. Нас призывает Господь возводить наши очи к горам и к этой горе, которую мы хорошо знаем и действительно часто возводим наши очи туда, на Голгофу. И каждый раз, когда мы поднимаем наши очи к этой горе, мы видим на ее вершине все новые и новые картины. И мы получаем на ней, на этой горе, все новые и новые откровения от нашего Господа. И у нас в связи с Голгофой зарождаются в наших умах и сердцах все новые и новые мысли. Да, это так, братья и сестры. И за это пусть Господу будет великая наша благодарность и Духу Святому, который дает нам эти чудные картины видеть на Голгофе и посылает нам эти новые и новые откровения. Но мы должны в связи с Голгофой сказать также, что нас, утомленных пилигримов небесных, Ханаан, Голгофа наделяет все новыми и новыми силами. И когда Давид пел чудную эту песнь о горах, откуда он получал помощь свою, то есть помощь от Господа, гора Голгофа, братья и сестры, называлась горой Морией. Не Марией, этим женским именем, а Морией. В дни Давида эта гора давно носила такое имя. Не Голгофа, а Мория. И с этой горой было связано воспоминание об Аврааме, который на ее вершине принес своего единственного сына Исаака в жертву, готов был принести, но вот вместо него по указанию свыше был принесен в жертву Овен, который тут же оказался на вершине этой горы. И вот этот Овен, ну, Агнец, скажем, сегодняшним языком, этот Овен в течение многих веков был чудным прообразом нашего Господа, который, как Агнец Божий, на этой же самой горе, горе Мария, она же Голгофа, был заклан за грехи каждого и каждой из нас. В связи с горой Мария, именуемой в Новом Завете горой Голгофы, у ветхозаветного народа Божьего было древнее предание, будто бы на горе этой, на горе Мария, был погребен первый человек Адам. Вот такое предание ходило в ветхозаветном народе Божьем, что на горе Мария был погребен Адам. Конечно, мало значения имеет, где тело человека того или другого похоронено. И мы не стали бы останавливаться на этом предании, если бы в нем не крылась глубокая истина, а именно, проклятие за грех, которое легло, слушайте внимательно, проклятие за грех, которое легло со дней Адама на все человечество и на нас с вами, дорогие мои, это проклятие за грех было похоронено, было погребено вот у подножья креста Голгофы. В тот момент было похоронено, когда на этом кресте на Голгофе испустил свой дух наш Господь Иисус Христос. То есть умер за грехи всех грешников мира. Вот если предание говорит, что там этот первый грешник и первый человек Адам похоронен на Голгофе, то нас это наводит мысль о чудном погребении этого страшного проклятия за грех, которое совершилось смертью Христа Иисуса там, на вершине этой горы Голгофы. И в предании о погребенном на Голгофе Адаме сокрыта еще одна очень глубокая, очень важная истина для всех нас, верующих. А именно, согрешивший в Эдеме, Адам стал в Новом Завете, как мы знаем, братья и сестры, прообразом ветхого Адама. Все мы, читая страницы Нового Завета, встречаемся вот с этими словами «Ветхий Адам». Ветхий Адам, то есть наш плотской человек, в отличие от человека нашего духовного. Вот этот ветхий Адам должен умереть где? Там, где он только и может умереть, братья и сестры дорогие. Именно на Голгофе, когда он будет сораспят с нашим Господом Иисусом Христом. То есть, этот ветхий Адам, этот наш ветхий человек, наша греховная природа, вот должна умереть там, на Голгофе, на вершине этой горы. Как об этом пишет апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе, в 6 стихе. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, то есть со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха». Вот этот Адам, которого мы все имеем как печального спутника в нашей земной жизни, даже и после нашего обращения ко Христу, он нас сопровождает, то есть это вот греховная наша природа, братья и сестры, это наклонность наша нарушать волю Божию и творить тот или другой грех. Вот этот ветхий Адам наш должен на Голгофе найти свою могилу. Должен найти там свою могилу. И если на Голгофе не умрет наш ветхий человек, дорогие мои, то он нигде не умрет больше в другом месте. Если он не будет распяться Христом Иисусом, он будет жить и сопровождать нас до самой могилы. Как это печально, если с кем-либо из нас вот так получится, что мы с вами вместо благодатной жизни, без всякого пятна и порока, будем влачить с собой этого ветхого Адама, склонного грешить и творить то, что Господу не угодно. Мы жаждем с вами этой благодатной жизни без всякого пятна и порока. Правда, братья и сестры? И поэтому, если мы часто поднимаемся на Голгофу, и дай Господь, как я уже сказал, еще чаще туда подниматься, то не только чтобы созерцать распятого Иисуса, нашего Спасителя, не только созерцать Его раны драгоценные, которыми мы исцелены, но чтобы там сораспинаться со Христом, чтобы этого ветхого Адама пригвоздить со Христом Иисусом рядом там на Голгофе, чтобы он умирал, и чтобы мы освобождались от всякого греха, от всякой нечистоты. Пусть нам в этом Господь поможет. Каждый раз, когда мы поднимаемся на Голгофу, оставлять там свою греховную природу. Дорогие братья и сестры, мы возвели снова наши очи к горе, именуемой Голгофой, и мы должны увидеть нашего Бога с особой стороны на этой горе, а именно, мы должны на Голгофе увидеть Бога, который имел каждого из нас в своем божественном сердце еще до создания мира. До создания мира. Вот эту мысль не все дети Божии поняли, усвоили. И многие даже еще и не знают об этой особой стороне в нашем великом и славном Господе. Мы читаем об этом, что Бог имел в своем сердце каждого из нас, своих искупленных детей, еще до создания мира. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам, в 1 главе, в 4 стихе. Он избрал нас в нем, во Христе, прежде создания мира. Вот как возлюбил нас Бог, братья и сестры. Тогда, когда еще нас не было, и даже земли не было, на которой мы сегодня с вами живем, Он уже думал о нашем счастье, о нашем блаженстве. Какая глубокая мысль и какая великая истина! Дорогие братья и сестры, я хочу сказать вам, что было время в моей личной христианской жизни, когда я не понимал слов книги пророка Иеремии в 31 главе, в 3 стихе. Мне нравились эти слова, которые я сейчас вам прочитаю, но нравились они больше по своему чудесному звучанию, какой-то такой очаровательной поэзии, которая в них заложена. Но я не понимал, что они в сущности означают. А именно, вот слова, о которых я говорю. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Когда я читал эти слова, я спрашивал себя, что значит эта вечная любовь Бога? «Любовью вечную я возлюбил тебя». Что Бог вечен, и вместе с Ним и Его любовь вечна, это понятно. Но я всегда так думал, что Бог может возлюбить человека тогда, когда он родится, когда он появится в этот мир и станет жителем нашей земли. Тогда и Божья любовь к нему начинается, что она вечная, в смысле будет бесконечности, после этого, как родится человек и будет Богом принят, так сказать, его божественное сердце, вот любовь Божья уже будет сопровождать его до конца его жизни, будет ему явлена эта чудная любовь в разных видах и проявлениях, и будет и дальше после его оставления нашей земли сопровождать его туда в вечность. А вот я не знал, когда читал эти чудные слова, о том, что вечная любовь Божья в том заключается, братья и сестры, что Он любил нас до нашего рождения, до нашего появления вот в этот мир. Он, как сведущий Бог, знал каждого из нас и каждую из нас, каждого брата и каждую сестру, который сегодня в этом молитвенном доме находится. Милые мои дети Божьи, знайте, что вечный Бог знал нас тогда, когда никого из нас на этой земле не было. И самой земли еще не было, как и сказано, что Он избрал нас во Христе Иисусе прежде создания мира. Вот сегодня я уже стою перед вами не для того, чтобы похвалиться, что я теперь эти слова понял, что Бог любил меня, как и тебя, брат, сестра, еще тогда, когда нас не было вообще и в памяти.

земли. Да будет ему за эту вечную любовь к нам, вечную любовь, и безначальную, и бесконечную, хвала и слава от каждого из нас и от каждой из нас. Чудная эта истина, которая именно сегодня на Голгофе нам открывается. На Голгофе мы видим распятого Христа, на которого Бог возложил грехи всех нас. Всех нас, дорогие мои, как мы читаем об этом в книге пророка Исаии в 53 главе, в 6 стихе. «Все мы блуждали, как овцы, собратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Почему я эту сторону в распятом нашем Господе Иисусе Христе с Божьей помощью и с помощью Духа Святого хочу вот перед вами поставить? Потому, братья и сестры, что множество детей Божьих, в том числе и множество детей Господних в нашей Московской Церкви, терзаются сомнениями в своем спасении. Да, да, дорогие мои, я говорю это не голословно. Очень часто приходится слышать от детей Господних, от членов Церкви, что у них порой является сомнение, прощены ли им грехи. Они вспоминают разные грехи, которые были у них в жизни до обращения к Иисусу Христу, и грехи, которые уже у них в жизни появлялись после обращения ко Христу. Да, это два рода грехов. Грехи, которые мы творили, не зная Господа, и которые, если мы забыли, то нет-нет, да, всплывают в нашей памяти. И грехи, которые мы делаем после обращения. И никто не может здесь сказать, я после того, как ко Христу обратился или обратилась, никакого греха не делал и никакого зла не делала. Милые братья и сестры, такого заблуждения о самих себе не должны мы допускать. Было Господу неугодное в нашей жизни после отдачи наших сердец Христу, мы об этом все знаем. Но вот когда всплывают эти грехи, соделанные до обращения, о которых многим из нас стыдно вспоминать, правда, стыдно их вспоминать, и когда встают перед нашими внутренними очами грехи, которыми после того уже, как стали детьми Божьими, делали, вот такое сомнение может прийти в сердцах наших. А прощены ли мы на самом деле? А вот этот грех прощен ли? Он уж очень такой черный. Прощен ли он? Вот мне и хочется сегодня, говоря о Голгофе, говоря о Христе там, пригвожденном ко кресту, сказать, что слова пророка Исаии о том, что Господь возложил, Бог возложил на Иисуса Христа, Сына Божьего, все грехи мира, в том числе все мои грехи и все твои грехи, брат, сестра. Вот ты вспоминаешь отдельные грехи. Посмотри сегодня на крест. Посмотри на распятого там твоего Спасителя. Ты должен увидеть вот эти грехи тебя, несколько смущающие, пугающие, вызывающие в твоей душе сомнения, прощение тебе Господом и лишающие радости спасения тебя, твое сердце. Вот пусть твои очи увидят, что все твои грехи на Христе, на этом Агнце Божьем, который за них умер и кровь пролил. Да, дорогие мои, это так. И дай Господь нам действительно, всегда поднимая очи к горе Голгофе, всегда видеть все наши грехи на Иисусе Христе, как те, которые были соделаны до Христа, как и те, которые были соделаны и соделываются и уже после принятия Христа. Апостол Павел, бывая часто на Голгофе и созерцая там Агнца Божьего,
умирать.

отвечающего за все его грехи, большие и малые. Он не стеснялся говорить, какие у него были грехи. Я, говорит, знал Церковь Божию. Вот и называл себя апостолом первым из грешников. Какое сознание своего ничтожества и какое прославление того, кто ему дал полное прощение и обновление жизни. Я первый из грешников гнал Церковь Божию. Дорогие мои, вот он, поднимаясь на Голгофу, апостол Павел, все больше и больше исполнялся сознанием, какая же ценность этот крест Голгофы и Христос, Спаситель, который там умер за его грехи. И вот в глубоком благоговении он говорит такие слова в послании к Коринфянам: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». А Галатам он с таким же благоговением пишет об этой Голгофе, об этом Голгофском кресте: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Так ценил Голгофу апостол Павел. Так он ценил крест, на котором все его грехи были искуплены. И так мы должны научиться ценить Голгофский крест, распятого там нашего драгоценного Спасителя. Дорогие мои, и об этом надо говорить, потому что всякая ценность может потерять свое сияние пред нашими глазами. Самые большие деньги, говоря об этих бренных ценностях, для человека могли делаться уже не имеющего такого значения, как когда-то. Человек может сделаться равнодушным буквально ко всему, что раньше ценил, любил, почитал. И вот, не дай Господь, чтобы Голгофа, эта благословенная гора, на вершине которой совершилось такое славное дело, как дело нашего спасения, чтобы когда-нибудь она, хоть даже совсем на немного, померкла, потускнела перед нашими очами. Пусть сегодня Дух Святой оживит гору Голгофу, сделает ее для нас такой же дорогой, какой, как мы слышали сейчас, она была для сердца апостола Павла. Однако, братья и сестры, будем помнить, что недалеко от Голгофы находился сад Иосифа Аримафейского. Совсем нежелательно, чтобы мы видели перед собою только умершего Христа, хотя бы и за наши грехи и преступления. Вот искусство стало Христа, распятого на Голгофе, изображать в виде распятия серебряного, даже золотого, иногда увенчанного драгоценными камнями, но стало делать Христа распятого, умирающего или умершего, навсегда мертвым. И мы не против того, чтобы на этих колокольнях были кресты. Они говорят всем внизу там ходящим людям: не забывайте небо, не забывайте вечного Бога вашего. Как бы вышину показывает, в небо показывает, с этой стороны мы рады, дорогие мои. Я когда вижу такой, на такой высоте крест, думаю: о, напоминай тем, кто там осуетился на земле и забыл про то, что кроме земли есть еще вечность, напоминай, что все мы туда идем, к вечности. Но, дорогие мои, когда распятие перед нами, серебряное или золотое, красиво, очень красиво и приятно, даже это, может быть, и иметь, многие этого жаждут иметь, но, дорогие мои, нельзя забывать,
что рядом с Голгофой был сад Иосифа Аримафейского, то есть тот сад, где произошло славное воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Он умер, да, он был заклан, да, братья и сестры, заклан за грехи наши, умер за грехи наши. Все это верно, честь и хвала ему за то, что он такую любовь явил нам, умерев за наши грехи. Но не остался на Голгофском кресте, не остался, дорогие мои. Он был снят, тело его было положено в пещеру в саду Иосифа Аримафейского, и в третий день он славно и величественно воскрес. И поэтому, посещая Голгофу, посещая ее как можно чаще, дорогие мои, не будем проходить мимо сада Иосифа Аримафейского. Я рад об этом сказать накануне великого праздника Пасхи. Смерть и воскресение, смерть и воскресение Христа – это дивная гармония, братья и сестры, которая никогда и ничем не должна нарушаться. И недаром смерть Христа и воскресение Христа тесным образом сочетаясь, воспеваются в лучших ораториях мира. Именно в тесном сочетании. Не отдельно смерть, не отдельно воскресение, а смерть и воскресение, дорогие мои. И это чудное сочетание, это чудная гармония смерти Христа и воскресения Христа, то есть Голгофы и сада Иосифа Аримафейского, где он воскрес, это сочетание мы находим повсюду на страницах Евангелия. И слова, которые я сейчас прочитаю, в книге Откровения, в 1 главе, в 18 стихе, а именно «И был мертв». Да, Христос был мертв. Аллилуйя! Слава, честь Ему сегодня, в это утро воскресное, посвященное Его смерти. Он был мертв, что, как я сказал, похоронило проклятие за грех. Там же на Голгофе, где он умер, совершились эти похороны проклятия за грех. Но и дальше надо читать. Разлучить нельзя это сочетание. Был мертв, и все жив во веки веков. Слышите, братья и сестры? Христос наш был мертв, истинно мертв, но все жив, жив, и во веки веков жив. Эти слова делают нам Христа бесконечно дорогим, бесконечно дорогим. Умерший и воскресший Иисус Христос, Спаситель наш. Будем же, братья и сестры дорогие, непрестанно благодарить Христа за то, что Он умер за наши грехи, и что Он воскрес для нашего оправдания, дорогие мои. Когда придет Его судилище, день Его судилища, тогда этот живой вовеки Христос объявит всем поколениям людей: они в моих глазах без единого пятна и порока, потому что я за них умер, а теперь, как живой воскресший Христос, я их объявляю оправданными, праведными, и мои божественные очи в них не видят ни единого пятна или порока. Так оправдывает воскресший Христос каждое искупленное чадо. Поэтому будем всегда сочетать смерть Христа и Его воскресение. И теперь, дорогие мои, остается нам горячо поблагодарить Господа за все, что нам сегодня на Голгофе открылось. Помолимся.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.
1: Многие говорят: «Я знаю об Иисусе». Вы можете знать об Иисусе, но знаете ли вы Его самого? Знаете ли вы Иисуса лично? Когда мы изучаем Иисуса в Писании, Библия открывает нам, что Он больше, чем просто человек. Больше, чем мученик. Больше, чем революционер. Больше, чем движение. Больше, чем суперзвезда. Итак, кто же такой Иисус?

0: Иисус – тайна веков и чудо истории. Его можно познать на личном уровне, и Он жаждет, крайне жаждет узнать вас больше. Узнайте, насколько наполненной станет ваша жизнь, когда Иисус, которого вы еще не познали, станет Господом и Спасителем, которого вы будете любить всегда. Иисус описывал себя с помощью двух коротких слов, означающих так много. Он говорил «Я есм». Иисус говорит «Хотите познать Меня? Вот Мое имя, Я есм». Это ветхозаветный титул Бога, и мы читаем об этом в 3 и 4 главах книги «Исход». Вы помните, как Моисей пас овец своего тестя в пустыне? И однажды он посмотрел на горизонт и увидел горящий куст. И когда он подошел к кусту, его охватило любопытство, потому что куст горел, но не сгорал. Огонь не поедал его. И когда он подошел к кусту, он услышал слова Господа Бога в горящем кусте. Бог был там, и он обращался к Моисею. Господь использовал этот момент, чтобы попытаться призвать Моисея к особенно важному заданию. Дети Израиля 400 лет находились под игом египтян. Настало время их освободить, и Богу нужен был тот, кто отправится в Египет и поговорит с фараоном о том, чтобы тот отпустил его народ. Меня всегда интересовал и интриговал обмен мнениями, который происходит в этом отрывке, потому что здесь Бог просит Моисея сделать что-то, а вот Моисей придумывает отговорки, только чтобы показать Богу, что он не может этого сделать. Я в своем служении наблюдаю нечто подобное почти каждую неделю. Что вы имеете в виду? Я не могу этого сделать. У Бога был разговор с Моисеем, и вот Моисей дошел до своей последней стратегии. Он говорит Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Имя «Я есть» говорит о самосуществовании Иисуса. Оно говорит о том, что Он вездесущий. Его зовут не «Я был», Его зовут «Я есть». Его имя не «Я буду», Его имя «Я есть». Как мы уже узнали из этой серии, Господь Иисус живет сейчас в вечном настоящем. Во многих отношениях у Иисуса нет ни прошлого, ни будущего, все в настоящем. Он не живет во времени, Он живет вне времени. Итак, Господь Иисус верно сказал, что Его имя «Я есть». Он взял себе это имя. Однажды в Новом Завете у Него возникли проблемы с этим именем. В Евангелии от Иоанна 8:58 он сказал «Истина, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Они не знали теологии. Они знали, что перед ними Иисус, известный человек, но они знали Авраама. И знали, что Авраам умер много лет назад. И тут Иисус говорит, «Прежде чем был Авраам, я есть». Другими словами, Иисус тут утверждает, что он предшествовал Аврааму. Иисус утверждает, что он человек, не похожий на любого другого человека, который когда-либо был. Он несравненный Христос. И одна из проблем, с которыми вы сталкиваетесь, когда учите о жизни Христа, заключается в том, что для того, чтобы чему-то научиться, мы должны ссылаться на то, что мы уже знаем. А для Иисуса нет прецедентов. Никого подобного Ему не было и не будет. Нет никого, с кем вы могли бы Его сравнить. Но Всемогущий Бог в Своей мудрости и через Свое Слово дал нам ряд метафор, чтобы помочь нам понять, кто такой Иисус. Эти метафоры мы находим в Евангелии от Иоанна. Оно было написано, чтобы доказать, что Иисус — Бог. Эти семь утверждений «Я есть» как бы согласуются с семью чудесами, описанными в Евангелии от Иоанна. Эти утверждения даны нам, чтобы помочь нам понять Иисуса. Рассмотрев их, мы расширим наше понимание того, кто такой Иисус и для чего Он пришел. Во-первых, в 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни». Интересно, что это заявление звучит от него в контексте насыщения 5000. У людей, услышавших слова Иисуса «Я хлеб жизни», в голове две мысли. Они думают, что Иисус — это новый Моисей, который приходил каждый день давать манну, и что Он будет для них чудотворцем и кормильцем. Поэтому Иисус идет в синагогу и вводит в их понимание коррективы. Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иисус закончил свои объяснения, и мне нравится юмор Библии. Люди все еще живут в материальном мире, и, не понимая его послания, они говорят Иисусу: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». «Где встречаемся завтра, Господь?» Они его не поняли. Он не говорил о материальном хлебе, он говорил о духовном хлебе и утверждал, что он является им. Он сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Он — основная поддержка вашего духовного существа. Иисус — ваш хлеб. И также тот, кто сказал: «Я есть хлеб жизни», затем говорит: «Я свет миру». А вы помните историю о женщине, взятой в прелюбодеянии? Интересно, что в это время Иисус говорит всем: «Я свет миру». «Я свет миру». Почему Он это говорит? Он сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он только что сказал этой женщине: «Иди впредь, не греши». Теперь Он говорит: «Вот как вы можете держаться подальше от тьмы. Я свет миру. Если вы последуете за Мной, то не попадете во тьму». Есть еще кое-кто, кого Иисус называет светом миру. Вы удивитесь? Наряду с Иисусом есть те, кого Он тоже называет светом миру. Иисус говорит: «Вы — свет мира». Кто-кто? «Я — свет мира?» «Да, ты». Иисус сказал: «Вы — свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Кто-то из вас, пожалуй, скажет: «Я не чувствую себя светом. В моей жизни еще так много тьмы». Иисус говорит, что все же вы свет. Он — солнце, а мы — лишь луна. Мы не производим свет, а только отражаем его. Мы не имеем в себе света. Мы не можем просто нажать кнопку с надписью «Ярче». Мы отражатели света. В детстве у меня был велосипед с фонариком впереди, а сзади под сиденьем был светоотражатель, чтобы люди, едущие сзади, могли меня видеть и не врезались в меня. Но если я проехался по грязи, отражатель весь запачкался, от него не было толку. Итак, урок от того, кто является светом миру. Мы отражатели света, и мы можем сиять ярче, только если наши светоотражатели чистые. Бог желает, чтобы мы были чистыми отражателями света. Для этого мы должны использовать то, что поможет нам оставаться чистыми, а именно Слово Божие. Библия — это средство содержания себя в чистоте. Когда мы читаем Писание, Бог помогает нам через это хранить себя чистыми и неоскверненными этим миром. Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни, я свет миру». И также Он говорит: «Я есть дверь». И вот что Он сказал в 10 главе Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Для того, чтобы вы навсегда уяснили для себя, что Иисус имел в виду, называя себя дверью, я хотел бы пояснить вам, что делал пастырь во времена Иисуса. На ночь пастырь загонял овец в загон. Этот загон был самодельным и мобильным. Его высота была такой, чтобы овцы не могли выскочить из него. Обычно в журналах мы видим иллюстрации таких загонов, в которых видна тряпичная дверь. Якобы пастырь просто завешивал вход. Когда дверь зашторена, овцы в загоне находятся в безопасности всю ночь. Но Иисус сказал: «Я дверь овцам». Что бы это значило? А все просто. Дело в том, что трепишные двери — это человеческие выдумки. В древнем Израиле все выглядело совсем иначе. Пастырь делал следующее. Он собирал овец в загоне на ночь. Он знал каждую из них. У него даже были имена для всех овец. После того, как все овцы были в загоне, пастух подходил к открытому месту, через который они вошли, и ложился на том месте, чтобы спать там всю ночь. С собой у него был жезл и посох. Ни одна овца не могла выбраться из загона, потому что она не смогла бы перепрыгнуть спящего пастуха, который чутко спал. И также никто не мог попасть в загон и причинить вред какой-то из овец, потому что пастырь овец сам был дверью. Когда Иисус сказал «Я есть дверь», Он имел в виду, что точно так же, как пастырь является дверью для овец, мы должны войти в Царство Божие через Него, как через двери в Царство. Это похоже на следующее утверждение. «Я есть». Затем Иисус говорит «Я добрый пастырь». Вы знаете, что если вы поедете в Израиль, вы увидите места, где хоронят людей, или места, где восстановили культуру времен Иисуса. Вы обнаружите, что любимая христианская фигура во всех этих катакомбах — это пастырь. Он еще юн, и в руке у него посох или пастушья дудка. Иногда рядом с ним только одна овца, иногда две. Обычно на картинке у его ног несколько овец в разных позах. Ранние христиане любили рисовать на стенах своих часовен именно пастыря с овцами. А теперь позвольте мне рассказать вам кое-что интересное. Иисус никогда не называл себя священником, проповедником, епископом или старейшиной, но как же Он любил называть себя пастырем? Иисус — пастырь. Он сказал, «Я пастырь добрый». Вот вам три вещи о пастыре, через которые Библия учит нас об Иисусе. Прежде всего, добрый пастырь любит своих овец. Мы много говорили об этом дома, и я знаю, вы поймете. Я никогда особо не был за то, чтобы заводить животное. Сколько я себя помню, у моей жены всегда было две кошки. Может быть, поэтому я был против питомцев в доме. Но вы знаете, что у нас дома живет щенок. Я никогда не думал, что можно любить животное так, как мы любим этого щенка. Я имею в виду, я люблю этого пса, как будто он один из моих детей. Я всюду беру его с собой. На днях мы вместе с ним ходили в банк. Люди глазели на меня, дивясь, зачем я пришел в банк с псом. «Наверное, подумали, что я просто старею. Но я люблю этого щенка, я зову его по имени. Когда я выхожу из дому, он плачет. Когда я возвращаюсь, он визжит от восторга. Он мой друг». Я думаю, что пастыри давних времен имели такие же отношения со своими овцами. Есть подтверждение того, что они давали своим овцам имена. И когда они возвращались ночью в загон, пастырь знал каждую из них и пересчитывал их. Пастыри заботились о том, чтобы все их овцы вошли в загон. Вы все знаете историю о пастыре, у которого было 100 овец. И когда одна из них пропала, он оставил 99 и пошел искать одну. Это образ настоящего пастыря. Овцы — единственные животные, которые я знаю, которые совершенно беспомощны без пастыря. Я бывал на конференциях для служителей, где говорили о пастырях и овцах. Им нравится подробно рассказывать о том, что овцы — самые глупые животные на земле, и при этом они говорят очень хорошие вещи о своей общине. Я не понимаю, как это совместить. Я лишь хочу сказать, что мы овцы, и мы также беспомощны в нашем хождении, как овцы без пастыря. Друзья, нам нужен пастырь. Нам нужен пастырь, который называет нас по имени. Нам нужен пастырь, который нас знает. Нам нужен пастырь, который позаботится о том, чтобы мы попали в загон до темноты, который защитит нас и отпугнет от нас злых зверей. Вот почему мы так любим 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вы читали отрывок? «Он ведет меня к тихим водам». Почему он это делает? Потому что у меня не хватит ума пойти туда самому. Я овца. Я сам пастырь, но я еще и овца. Добрый пастырь любит своих овец, и он ведет своих овец. Я, пожалуй, говорил Господу в последние годы больше, чем когда-либо в молодости, такие слова: «Господь, я не знаю, что делать, но мой взор обращен на Тебя». Когда вы не знаете, что делать, главное — оставаться рядом с пастырем. Меня часто спрашивают: «Доктор Джеремайя, как узнать волю Бога?» И они хотят, чтобы я дал им некую формулу, по которой они могут пройти из пункта А в пункт Б и так далее. И вот они узнают, что должны быть врачом, а не адвокатом. Несмотря на то, что мы слышали много проповедей о том, как познать волю Бога, я прошу вас отложить их в сторону и запомнить одну простую вещь. Для того, чтобы познать волю Бога, нужно оставаться рядом с пастырем. У него есть все намеченные пути, и пока вы остаетесь рядом с ним, вы всегда будете в воле Божьей. Я не думаю, что воля Бога — это место или должность. Воля Бога — это процесс. Это процесс хождения с пастырем. Господь наш пастырь. Он любит нас и ведет нас, но вот самое важное в этом пастыре — он полагает свою жизнь за нас. Добрый пастырь отдает свою жизнь за овец. Вы знаете, изучая Библию, одна из вещей, которую вы узнаете довольно быстро, это то, что если Библия много раз говорит одно и то же, то это обычно что-то очень важное. В самой Библии ничего не выделялось маркерами. Но если авторы книг Библии хотели что-то подчеркнуть, они повторяли эту мысль снова и снова. И я хочу обратить ваше внимание на 10 главу Евангелия от Иоанна. Прочитаем 4 разных стиха. Посмотрим, уловите вы, что хотел сказать автор Евангелия или нет. «Добрый пастырь жизнь свою полагает за овец». Это 10:15. «Я полагаю жизнь свою за овец». 10:17. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». 10:18. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Смерть нашего Господа была добровольной. Он сам решил отдать свою жизнь. Никто не отнимал у него его жизнь, потому что ни у кого не было власти сделать это. Добрый пастырь, Сын Божий, добровольно, по своей воле, из любви, отдал свою жизнь за нас с вами. Он добрый пастырь, и Библия говорит, что поскольку Господь мой пастырь, у меня есть все, что нужно. Он добрый пастырь, Он хлеб жизни, Он свет миру, Он дверь, Он добрый пастырь, и Библия говорит, что Он также воскресение жизни. В 11 главе Иоанна, где встречается это утверждение, сначала Лазарь просто заболел, а потом и вовсе умер. Марфа очень расстроилась, что Иисус не пришел вовремя исцелить Лазаря. Она сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». Иисус сказал ей на это: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Но во дни нашего Господа многие иудеи в это не верили. Они не верили в воскресение. Их была целая группа. Они назывались саддукеями. И вот Иисус говорит этой женщине: «Я есмь воскресение и жизнь». И к тому же вскоре Он доказал это на деле. Он вызвал Лазаря из гробницы. Библия ясно показывает через это, что Иисус не просто «Я есмь» для настоящего. Он «Я есмь» для будущего. Вы спросите: «Пастор Джеремая, как Он нас воскресит?» Библия говорит, что когда Иисус вернется, если мы к тому времени уже будем мертвы, то наши тела будут в могиле, а мы сами будем живы. Библия говорит, что Он заберет нас с собой. Он заберет наш дух, нашу душу, заберет души усопших. И когда прозвучит труба и послышится голос архангела, наши останки восстановятся. Наши тела преобразуются в славные тела, как у Господа. То есть, когда Иисус вернется, если мы уже будем мертвы, то наши тела воскреснут, и мы получим совершенно новое тело. Вы спросите, откуда я это знаю? Послушайте, что написано в послании Филиппийцам. Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь. Иисус есть воскресение и жизнь. Для меня это значит, что хотя я и не хочу умирать, все же я не боюсь умереть, потому что я точно знаю, что когда я умру, этим все не закончится. У Бога есть прекрасный план для твоей и моей жизни. Этот план простирается дальше могилы, и он продолжается в вечности с Иисусом. Итак, «Я хлеб жизни, я свет миру, я дверь, я добрый пастырь». И вот утверждение, которое задевает так многих людей в нашем обществе. Готовы? Иисус говорил: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Процитируйте эти слова на следующей корпоративной вечеринке и посмотрите, что произойдет. Евангелие включает абсолютно всех людей. Мы слышим сегодня утверждение, что все дороги ведут в небеса. О нет, не нужно отправляться в такой путь, он опасен. Разве вера каждого человека не является вопросом искренности? Нет. Разве вы не знаете, что можете искренне ошибаться? Каждый человек может серьезно ошибаться в направлении в своей жизни. У человечества с этим настолько большая проблема, что всемогущий Бог подчеркивает нам в Своем Слове, что есть только один путь. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы можете уйти домой со словами: «Мне не понравилась проповедь пастора». Не следует говорить такие вещи. Так можно и нарваться на неприятности. Ничего, я не боюсь. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что если человек утверждает, что является представителем Бога и передает вам любое другое послание, он вам не поможет. Он обрекает вас на вечность без Бога. Он говорит вам, что есть способ попасть в рай, а этого пути нет. Это не баптистский путь, не пресвитерианский путь, не методистский путь, не харизматический путь. Это Божий путь. Бог сказал, что вы можете попасть в рай через Иисуса Христа. Иисус сам сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Наконец Он сказал: «Я виноградная лоза, а вы ветви». И Он сказал: «Вы должны оставаться со Мною, если хотите принести плод». Иисус — виноградная лоза, а мы — ветви. И Он говорит: «Если хотите быть плодотворными, христианами, вы должны быть на лозе». Это прекрасная иллюстрация, которая многому нас учит. «Если вы будете на лозе, у вас будут плоды». Чем больше вы на лозе, и чем ближе вы к лозе, тем больше у вас будет плодов. Вы можете принести много плода. У каждого христианина есть плоды в жизни, или он не христианин. И вот в чем секрет. Чем ближе вы будете к виноградной лозе, тем вы будете плодороднее. А вот что я узнал. И хочу, чтобы вы взяли это себе на вооружение. Вы никогда не будете ближе к виноградной лозе и к Отцу, чем в те моменты, когда вас подрезают. Вы никогда не почувствуете пребывание Господа и Его любовь к вам больше, чем когда Он выполняет эту тщательную работу в вашей жизни. Он говорит, это высосет из тебя все силы, и ты засохнешь. Нужно это обрезать. Я хочу, чтобы ты цвел. У меня есть план для тебя. И тебе не нужно заниматься тем, что высасывает все твои силы, иначе ты не сможешь быть успешным в том, что я запланировал для тебя». Итак, мы рассмотрели семь утверждений об Иисусе. Это не просто слова. Когда Иисус говорит «Я есмь», Он действительно имеет это в виду. Но вот вопрос, является ли Он хлебом вашей жизни? Является ли Он светом вашего мира? Является ли Он дверью для вас и вашим пастырем? Он для вас путь, истина и жизнь? Он для вас виноградная лоза? Он может стать для вас всем этим, если вы возложите на Него все свое упование. Спасибо, что смотрели «Поворотный момент». Я надеюсь, это слово ободрило вас, и вы еще больше узнали о том, что означает иметь отношения с любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотите их начать, сделайте это сегодня. Чтобы получить Божий дар спасения, вам нужно покаяться в своем грехе и обратиться к Иисусу Христу, как к вашему Господу и Спасителю. Если вы сделали этот шаг веры сегодня, я призываю вас связаться со служением, которому вы доверяете, или поместной церковью, и сообщить кому-нибудь о вашем решении. Я молюсь, чтобы вы продолжали расти в своей вновь обретенной вере. Пусть Бог благословит вас на вашем пути с Богом. До встречи на программе «Поворотный момент».
1: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
3: «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел уповать мне». Псалом 118, стих 49. Какова бы ни была твоя нужда, ты легко найдешь соответствующее ей обетование в Библии. Ты ослаб и изнемог, потому что путь твой каменист, и ты устал? Вот обетование. Он дает утомленному силу. Прочитав такое обетование, иди с ним к великому обещавшему и проси его исполнить его собственное слово. Ты ищешь Христа и жаждешь более близкого общения с ним? Тебе, как звезда, светит обетование, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Непрестанно приноси это обетование к престолу, не взывай больше ни о чем, но снова и снова приступай к Богу со словами: «Господи, Ты сказал так, исполни же то, что сказал». Ты страдаешь из-за греха и несешь на себе тяжкий груз своих беззаконий? прислушайся к следующим словам. Я сам изглаживаю преступления твои и грехов твоих не помяну. У тебя нет собственных заслуг, на которые ты мог бы сослаться, умоляя его о прощении, сошлись же на его письменные обязательства, и он исполнит их. Ты боишься, что не сможешь продержаться до конца, что, посчитав себя чадом Божиим, ты на деле окажешься отверженным. Если таково твое состояние, поднеси к престолу вот это слово благодати и сошлись на него. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Если ты утратил сладкое чувство присутствия Спасителя и ищешь его сокрушенным сердцем, вспомни обетование: обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. Питай свою веру собственными словами Божиими, и какими бы ни были твои страхи и нужды, направляйся в банк веры с долговой распиской отца твоего, говоря: «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать».

Снова осень. И, как всегда, не верится. Неужели лето уже промчалось? Такое большое, такое солнечное, такое долгожданное. Хоть у меня из-за затянувшегося ремонта квартиры оно оказалось очень хлопотливым, а все-таки жаль. Очень жаль. И потому в последние летние денечки жара не раздражала. Да ведь она была уже не такой жгучей, как в июле. Вспоминая прошлогодние унылые затяжные дожди осенью, мысленно прошу: «Господи, пошли еще немножко погожих дней. Тепло-то он, если захочет, может и продлит, а вот осень точно не отменит. По той простой причине, что сам постановил. Впредь, во все дни земли, сеяние, жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бытие, 8 глава, 22 стих. А потому и осень, сначала горделиво загоревшая красно-желтым костром листвы на деревьях, вдруг потухнет. А потом голые почерневшие ветки контрастно украсят белые пушистые хлопья снега. И зима властно вступит в свои холодные права. А все живое, замерев, будет с нетерпением ожидать следующей за этим прекраснейшей поры года. И если Господь еще продлит земное время, то обязательно опять состоится весна. Вдыхая еле уловимый терпкий аромат распускающихся тополиных почек, мы будем с восторгом созерцать это ежегодное чудо оживления природы. А потом снова примчится веселое, нарядное, шумное лето. Удивительно то, что этот непрекращающийся праздник обновления начинается почему-то зимой. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Евангелие Иоанна, 10 глава, 22 стих. Да, поистине мысли Господни не наши мысли. Уж мы бы непременно поместили этот чудный праздник в лето или весну. Но он сказал: была зима. Когда-то была зима. Мрак, холод и в моем отчужденном от Бога сердце. Растопить этот лед равнодушия смогла только любовь Иисуса. И когда тьму души озарил теплый свет Божьих слов, вся внутренность моя заволновалась, застонала, впервые осознав свою духовную нищету. И когда, как росток из сухой земли, из сердца проклюнулся очень маленький и слабый росточек живой веры, и я почти неслышно, запекшимися от волнения губами, впервые обратилась к небу: «Господи, прости!» Вот тогда-то для меня и наступил праздник обновления. И прямо среди очень долгой зимы всей моей прошлой греховной жизни вдруг расцвела весна духовного возрождения и воссияло лето Божьей благодати. Этот праздник уже никогда не кончится. Кстати, в тексте 22 стиха из 11 главы Евангелия от Иоанна написано, что зима была. Была, но не осталась. Потому что когда для души наступает праздник обновления, то уже нет места холоду, тьме, смерти. Нет места зиме греха. Я давно не ожидаю, как прежде, традиционных календарных краткодневных праздников. На моем календаре ежедневно подаренный мне Голгофской жертвой Иисуса праздник обновления моей души Святым Духом, который готовит меня к блаженной вечности с Богом. На нашей земле снова осень. Но в сердцах тех, кто обновлен Христом для неба, праздничное настроение не кончается. Вот новый день склоняется к закату. Мне нужно быть то здесь, то где-то там. Стараюсь сделать все, что делать надо, но сердце так и рвется к небесам. Всем этим будням, спешно суетливым, мой праздник обновления не отнять. Я прах земной, я сделана из глины, но в глиняном сосуде благодать. И нет тоски, хотя уж близок вечер, и не потушит тьма во мне тот свет, который предвещает с Богом вечность, где вечный праздник, где печалей нет».

0: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Итак, Александр в тюрьме, в оковах. Но голова и руки его свободны. Недаром он учился в Риме и был отмечен самим Августом. Погибать так погибать всем. Пусть весь корабль идет ко дну. Он требует себе принадлежности для письма. Он пишет отцу. Да, он заговорщик, он злодей. Но он не один. Круг заговорщиков чрезвычайно широк. Весь двор в заговоре. Все жаждут смерти царя. Ферор, Соломея, Антипатр — все в заговоре. Соломея даже ворвалась к нему в дом и ночь провела на его ложе. Военачальники, сановники, Синедрион, заговорщики — все куют орудия смерти для ненавистного тирана. Смерть над его головой. Ирод осатанел, когда прочитал эти, как будто бы признания сына. Вновь полилась кровь. Ирод проклинает судьбу, день своего рождения, свою корону. Вдруг Рамзес вводит к нему Архилая, примчавшегося из Каппадокии по письму дочери. «Где мой преступный зять?» — кричит он в неистовстве. «Где мне найти голову отца-убийцы, чтобы собственными руками размажить ее?» Ирод ошеломлен. Он не знает, что и думать. Архилай страшен. «Где дочь моя, жена этого изверга?» Неистовствует Архилай. «Я ее задушу, если даже она не причастна к этому адскому заговору. Задушу! Уж одним союзом с таким чудовищем она обесчещена!» Ирод ушам не верит, но ему становится как будто легче. «А ты, ты, о долготерпение!» — укоряет его Архилай. «О, Ирод! И чудовище сын еще жив, и ты позволяешь ему еще дышать? А я спешил из Каппадокии в полной уверенности, что ты уже казнил изверга. Я торопился сюда, чтобы вместе с тобой судить мою дочь, которую я отдал за злодея, из уважения к тебе и к твоему высокому сану». Ирод молчит, не зная, что отвечать. «Что же ты молчишь, царь?» Уже спокойнее заговорил Архилай. «Давай вместе решать их участь. Если уж ты так подчиняешься родительскому чувству и слишком мягкосердечен для того, чтобы карать преступников,

0: Образованная в Афинах в школе риторов. Подвижный, юркий, он не знал себе равного в искусстве обвести самого осторожного, самого недоверчивого человека. И он обманул именно такого, Ирода. Ирод показал ему признание Александра, и они начали читать вместе. «Так-так, понимаю, догадываюсь», — покачивала лукавой головой Архилай.
1: «О, злодеи, каковы проклятия!
0: И все кажется, этот братец — заорданский шакал в образе лисы. Все феррор. О, вижу, вижу, о, изверги!» «А знаешь что, царь?» — обратился он к Ироду. «Мы должны тщательно расследовать, не замышляли ли чего злодеи против юноши, вместо того, чтобы замышлять против тебя? У нас пока нет никакого объяснения, что могло побудить юношу к такому возмутительному преступлению. И это в то время, когда он уже пользовался царскими почестями и имел все виды на престолонаследие. Здесь должны быть обольстители, которые стремятся направить легкомыслие молодости на путь преступления. Такими людьми бывают обмануты не только юноши, но и старики, и за них беда часто постигает знатнейшие фамилии и даже целое царство. Подозрителен мне этот феррор. Он считает себя обойденным. Да, он недоволен мною из-за рабыни скифской, которая околдовала его. Говорил как бы про себя Ирод. Мне даже доносили, что он хотел бежать с нею к парфянам. Вот-вот, видишь? Ухватился за эти слова ловкий грек. Тотчас же с признаниями Александра в руках Архилай отправился к феррору, который уже находился под негласным надзором, или даже скорее арестом. Архилай объявил феррору, что в признаниях Александра такая масса улик против него, что при всем своем влиянии на царя он не может вымолить ему помилование. «Одно остается тебе — умереть с покаянием», — заключил Архилай. «А покаяние иногда спасает жизнь. Воззови к любящему сердцу брата, и я помогу тебе». Одурачить Ирода было труднее, но и его Архилай окрутил, а арестованный феррор сразу сдался, и они вместе явились к Ироду. Феррор в черном, убитый, трепещущий, он с плачем падает к ногам брата. «Все из рабыни, она с ума меня свела, я не могу без нее жить, а ты хотел женить меня второй раз на своей дочери, и я не могу». «Моя Ира, не разлучай нас!» Бормотал он бессвязно. Ирод вспомнил Мариамну. Вот она страсть, безумие. И я был такой, безумие. Бушевали в нем воспоминания, раскрывались старые раны. «Встань!» — сказал он сурово. Но феррор не вставал. «Прости его, милосердный царь!» Заговорил тут Иродов искуситель. «Покорись голосу природы!» — умолял Архилай. «И я также претерпел от моего брата еще больше кровных обид, но все же внял голосу природы, заглушающему в нас призывы к мести. На государствах, как и на телах, образуются вредные наросты. Их надо лечить, а не срезать. Встань, феррор, — повторил Ирод. Уходи пока, я подумаю, простится ли тебя. Но Александра я не прощу, если ты даже попросишь. С напускным негодованием снова заговорил каппадокийский плут. Я не оставлю моей дочери у такого злодея. Я увожу ее домой, к матери. Тут уж Ирод стал защищать своего сына, Но негодующий плут не

0: Не сдавался. «Нет, добрый царь, не защищай злодея», — продолжал настаивать Архилай. «Уж если так, то сам выдай мою дорогую дурочку за кого пожелаешь, только не за Александра. Мне важнее всего сохранить фамильный союз с тобою. Ну, так и быть», — поддался Ирод, совершенно сбитый с толку. «Ты, царь Архилай, прими из моих рук моего сына как подарок, если не расторгнешь его брака с твоей дочерью. Ведь у них уже есть дети. Мой юноша так нежно любит свою жену. Если твоя дочь останется с ним, то она удержит его от дальнейших ошибок. А раз она оторвана от него, то это может привести к отчаянным поступкам. Бурные порывы юности смягчаются именно под влиянием семейных чувств». Архилай неохотно согласился. «Радуйся, птичка моя!» С лукавой улыбкой вошел он к дочери, которая с рыданиями бросилась ему на шею. «Я возвратил тебе твоего Александра. Утри же глазки!» Ловкое посредничество Архилая утешило бурю, бушевавшую в душе Ирода. Миротворец был осыпан подарками. Он получил от Ирода золотой трон, отделанный драгоценными камнями, несколько евнухов, красивую наложницу, 70 талантов золотом. Свиту его он также щедро одарил. Да и родственник Ирода не отстал от царя в своей щедрости. В заключение, чтобы дать своему гостю эстетическое наслаждение в римском духе, Ирод назначил гладиаторские состязания в Иерусалимском цирке. Этот цирк-амфитеатр был сооружен Иродом вслед за возобновлением постройки храма и постройкой дворца с замком для Антиноя. Для гладиаторских боев были доставлены из Аравии и Нубии великолепные львы, тигры и другие дикие звери. Из Греции и Рима приглашены за огромное вознаграждение гладиаторы, наездники, музыканты. Само здание было украшено воинскими трофеями и римскими легионными орлами. В день, назначенный для состязаний, амфитеатр был полностью заполнен зрителями, большей частью из придворной знати, уцелевшей от последних казней, друзьями и приближенными Ирода, знатными идумеями, самарянами и прибывшими из Галилеи, Цезарии и других городов. Но природных иудеев и жителей Иерусалима было немного. Настоящие иудеи ненавидели эти кровавые языческие зрелища, на которых людей бросали на растерзание диким зверям. Когда Ирод и Архилай заняли свои места в царской ложе, распорядитель игр по знаку фюрера приказал нубийцу-сторожу, на попечении которого находился огромный африканский лев, отворить железным шестом дверь, за которой в своем каменном логове помещался страшный нубийский зверь. Перед предстоявшим состязанием льва не кормили больше суток и держали в подвале, лишенном на это время света. Увидев открытую дверь своей тюрьмы, лев с грозным рычанием радостно выпрыгнул на арену. Но свет ослепил его. Он на минуту остановился, не двигаясь, а только ощетинив косматую гриву. «Какой красавец!» — невольно воскликнул Архилай, любуясь зверем. «Но найдется ли для него противник?» «Найдется», — с улыбкой отвечал Ирод. «Мне уже говорили о нем, хотя я сам еще не видал его». Настала мертвая тишина. Весь амфитеатр замер. Вдруг послышался звонкий, отчетливый голос Ферора. «Кто из гладиаторов для открытия состязаний желает получить первый приз из рук царя пустыни?» Провозгласил он, обращаясь к гладиаторам, которые находились на скамье за каменным барьером.
1: «Я!»
0: — поднялся со скамьи черный великан с курчавой головой. Это был гигант. Обнаженное черное тело его с остальными мускулами отливало черным полированным мрамором. Из одежды на нем был только кожаный пояс, на котором висели два огромных меча, и от пояса ниспадал на бедра льняной фартук, не доходивший даже до колен. Черный гладиатор вышел на арену, держа по мечу в каждой руке, и пошел прямо на льва.
2: «Мой брат! Мой маленький брат!»
0: Послышался крик ужаса из царской ложи. Все обернулись на этот крик. В углублении ложи у колонны стоял Рамзес, протягивая вперед руки.
2: «Мой маленький брат!» простонал он.
0: Ирод и Архилай вопросительно оглянулись на него.
2: «Он был такой маленький, евнухом в свите Клеопатры. Это мой брат!»
0: Черный гладиатор вздрогнул, быстро глянул на царскую ложу и, протянув вперед руки как бы для объятий, еще решительнее пошел на льва. Зверь увидел его и заревел в неистовой радости. Сделал страшный прыжок вперед, разметав по арене сухой песок. Потом он остановился и прилег, как кошка, готовясь сделать последний прыжок прямо на жертву. Присел и черный гладиатор. Лев тихо поводил хвостом, видимо, соразмеряя расстояние до своего врага. Он так мощно дышал своими ужасными легкими, что гнал впереди себя песок арены, словно ветром. Амфитеатр замер. Последовал страшный прыжок. Меч бойца сверкнул и глубоко вонзился в левый глаз зверя, который с ужасающим ревом опрокинулся на спину. Послышались громкие радостные восклицания. «Прямо в глаз! В мозг!»
1: «Ты будешь добивать его?» — проговорил Ферор.
0: Черный гладиатор и сам знал, что это надо сделать. Прыгнув к опрокинутому льву, он всадил в зверя другой меч под левую лопатку в сердце и конвульсивно вытянулся. Вдруг за царской ложей раздались тревожные голоса и послышался лязг оружия. Ирод, нащупав свой меч, быстро встал и вышел в аванложу.
1: «Что здесь?»
0: — спросил он, видя какую-то возню.
1: «Вяжем твоих злодеев, великий царь!»
0: — отвечал начальник царских галатов.
1: «А-а-а!» — протянул Ирод. «Отвезти их ко мне, я сам допрошу злодеев!»
0: Не дождавшись конца состязаний, Ирод оставил амфитеатр и отправился во дворец. Там его уже ждали арестованные заговорщики. Их было 10 человек. Они стояли в одну линию со связанными сзади руками и привязанные за шею одним длинным канатом из верблюжьей шерсти. Впереди всех выделялся своим внушительным видом высокий старик с белой бородой до пояса. Лицо его показалось Ироду знакомым.
1: «Ты кто?»
0: — спросил его Ирод, не решаясь взглянуть в глаза старику.
1: «Ха! Ты не узнал меня?»
0: — отвечал последний.
1: «Я пришел к тебе от имени Малиха, зарезанного тобою в Тире, от имени царя Антигона, обезглавленного ради тебя, от имени первосвященника Гиркана, убитого тобою, от юноши первосвященника Аристовула, утопленного тобою в Иерихоне. От имени царицы Мариамны...
2: — Замолчи, несчастный! — крикнул Ирод, обнажая меч.
1: — Говори, кто ты?
0: — Я Манассия бен Иегуда,
1: — отвечал старик.
0: — А это мои дети.
1: За поругание обычаев Иудеи, за пролитую тобою кровь последних потомков Маковеев, за осквернение храма водружением на его воротах римского золотого орла, за разорение иудеев поборами, за кровавые языческие игры в амфитеатре, за все мы поклялись убить тебя, пролить твою нечистую кровь. Говорите, дети!
2: Обернулся он к другим заговорщикам.
1: «Клялись и клянемся!» — отвечали все девять в один голос.
2: «Взять их и бросить в темницу!»
1: — в запальчивости крикнул Ирод, обращаясь к страже. «Я сам буду судить их всенародно!»
0: Вскоре был назначен суд, так как приближалась Пасха. В назначенный для суда день весь Иерусалим собрался у дворца Ирода. У всех на лицах было тревожное, угрюмое выражение. В толпе слышались угрозы, возгласы негодования, несмотря на присутствие вооруженного отряда галатов. Вскоре в сопровождении сильного конвоя показались и заговорщики. За ними с воплями следовали мать девяти связанных сыновей, 70-летняя жена Манассия бен Иегуды, поддерживаемая внуками, их жены и дети, а также масса родственников. Заговорщиков поставили внизу дворцовой террасы между рядами плотно сомкнутого конвоя. Скоро на террасе показался Ирод в сопровождении своих трех сыновей и Ферора. Народ встретил его сумрачным молчанием, ни одного приветствия. Только галаты и отряд тяжело вооруженных гоплитов приветствовали царя ударами в щиты.
1: «Иудеи!» — обратился Ирод к народу. «Эти люди виновны пред Богом и законом. Они открыто покушались на жизнь царя. Они взяты в амфитеатре с оружием в руках. И мне лично повинились в своем преступном замысле. Само небо взывает о мщении. Признаете ли вы себя виновными, ты, Манассия бен Иегуда, и твои девять сыновей?» Закончил он обращением к подсудимым. «Признаем!» — в один голос отвечали все десять подсудимых. «Но только виновны мы в том, что не сумели убить тебя».
0: Ирода аж передернуло. Послышались громкие вопли. Но Ирод скоро овладел собой.
1: «Иудеи, слышали вы преступное признание злодеев?» Снова обратился он к народу. «Я Ирод, царь иудейский, осуждаю их на крестную смерть. Но есть обычай отпускать на Пасху одного из осужденных на казнь. Кого вы хотите, чтобы я отпустил?»
2: «Всех! Всех!» — в один голос закричал народ.
1: «Такого обычая нет!»
0: Побледнев от гнева, возразил Ирод.
1: «Одного я отпущу. Кого?»
2: «Всех! Всех! Или пусть все погибнут за иудеев!»
1: «Да будет так!» — сказал Ирод. «Всех на крест! На Голгофу!»
2: «Кровь их на тебе, на детях твоих и на детях детей твоих вовеки!» — прогремел в толпе чей-то одинокий голос.
0: Галаты бросились ловить дерзкого, но он исчез в толпе.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первая часть молитвы Господней полностью посвящена для прославления Бога. «Отче наш, суши на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Сколько бы мы ни подчеркивали эту основную истину, что именно так должна начинаться всякая молитва с прославлением Бога, то не будет слишком много. Если мы желаем иметь благословение Божие и желаем, чтобы молитвы наши имели успех, тогда необходимо придерживаться именно этого порядка, давать первое место Богу, поклонением Ему, восхваляя и прославляя Его. Как естественно человеку делать как раз наоборот, ставить свои личные нужды на первом месте. Это не значит, однако, что мы не должны в молитвах излагать и высказывать бремена и нужды наши. Наоборот, эта вторая часть молитвы Господней усматривает именно эти наши потребности и нужды. Но будем всегда помнить, установленный Христом порядок в этой молитве сперва Бог, а потом мы. И вот эта вторая половина молитвы Господней, которая содержит в себе три определенные просьбы, включает все нужды человека. Все основные потребности наши суммированы в этих словах: «Хлеб наш насущий, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В эти слова молитвы «Отче наш» Господь включил нужды жизни чада Божьего во всех ее аспектах. Тут присоединены и наши физические нужды, и нужды нашей души, и нашего духа. Это вся целость человека – дух, душа и тело, и все они усмотрены этой молитвой. Действительно, чем больше вникаешь и углубляешься в эту чудную молитву Господню, тем больше приходишь в изумление и поражаешься ее всеобъемленностью. В ней ничто не упущено, все в ней усмотрено, благодарение Господу. Вникая в эти три просьбы, вы обнаружите, как каждая из них относится к обстоятельствам, с которыми сопоставлен христианин ежедневно. Каждый из нас имеет дело с Богом, с человеком и с дьяволом. Без исключения, мы, которые принадлежим Господу, ежедневно имеем дело с нашим Небесным Отцом. Каждый день мы в соприкосновении с людьми, и нет такого дня, чтобы чадо Божие не встречалось с врагом своей души. Вторая половина молитвы, которой научил нас Господь молиться, касается всех этих сфер нашей жизни в подробности. Итак, жизнь наша здесь на земле зависит от насущного хлеба, прощения грехов и защиты от всего того, что могло бы втянуть нас в грех. Ничто во всей Библии не указывает так ясно и конкретно на нашу зависимость от Бога, как эти три просьбы. Вот почему ничто так не важно в жизни человека, как знание того, что Бог наш Отец. Если бы мы знали Бога таким образом, то все наши проблемы были бы решены. Как малое дитя целиком зависимо от своих родителей, так и чадо Божие зависимо от своего Небесного Отца во всех своих потребностях. Теперь приступим к первому прошению этой молитвы. Оно касается нашего существования, как физического, так и духовного. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это молитва о настоятельной потребности человека. Без хлеба человек жить не может, и этот факт усмотрен в молитве Господней. Однако мы не должны думать, что эта просьба касается только хлеба. Она относится ко всем моим физическим нуждам. Но следует и добавить, что прошение это нельзя ограничить только физическому хлебу, но и в него включена необходимость духовного хлеба. Но об этом скажем немножко позже. Дорогие друзья, разве это не дивно, что Бог, всемогущий Творец неба и земли, Тот, Который держит все словом силы Своей, Бог, у Которого народы как капли из ведра и считается как пылинки на весах, чтобы этот Бог был бы так заинтересован Твоей и моей жизнью даже до мелочных необходимостей, как, например, насущного хлеба? Так говорит Библия о нашем Боге. Да, что Он даже считает птиц небесных, и что ни одна из них не упадет на землю без Его воли и знания. Писание говорит, что у этого Бога сочтен каждый волосок на голове нашей. О, если бы мы могли постигнуть эту дивную истину, что Бог Вселенной заинтересован каждой нашей нуждой во всех отраслях нашей физической и духовной жизни. Самая малейшая деталь моей незначительной жизни входит в сферу заботы Его. Слава и благодарение Ему. Но мне кажется, что кто-то возражает. Если Господь нас учил высказывать Ему наши нужды, просить у Него о насущном хлебе, то почему как раз перед тем, как Он дал нам эту молитву, Он говорит, что знает Отец наш, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения у Него? Хорошо, вы скажете, если Бог уже знает перед тем, как мы даже начнем молиться, то зачем вообще просить у Него? Зачем говорить Ему о том, что Он уже знает? Это, возлюбленные, как раз и приводит нас к самой сущности молитвы. Смысл молитвы не в том, что мы якобы информируем Бога о чем-то Ему неизвестном. Нет. Вся цель молитвы — привести нас в общение с Богом и постоянно напоминать нам, что мы зависимы от Него. Притом, заметьте, что молиться мы должны всегда, постоянно, ежедневно. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, не на завтрашний день, но на сегодняшний. Это значит, что я должен ежедневно молиться о моих нуждах, несмотря на то, что Отец наш Небесный знает, что мы имеем нужды во всем этом. Бог не дает нам все в одной общей сумме. Это было бы весьма опасно для нас, если бы Бог так поступал бы с нами. Что бы произошло в таком случае? Пользуясь дарами, мы со временем забыли бы Даятеля, Бога нашего. Да, дорогие мои, это самое удивительное, что Бог хочет иметь с падшим человеком общение. Он хочет быть нашим отцом. И чтобы мы, как дети Его, приходили к Нему и излагали нужды наши перед Ним. Он ищет нашего общения. Разве это не изумительно? Подумайте, какое оскорбление было бы вам, как родителям, если бы ваш ребенок только пользовался вашими даяниями, а вами он совершенно пренебрегал. Каждый отец любит, когда его ребенок приходит к нему, чтобы поговорить и иметь общение с ним. Так и наш Бог. Он жаждет слышать наш голос. Вся Библия говорит о Боге, жаждущем общения со своим высшим творением человеком. Как бы ни были слабы, немощны и несовершенны наши молитвы, они являются сладчайшей музыкой для нашего Бога. Найдите хоть одно место в Писании, где Бог жалуется о том, что мы Ему надоедаем нашими молитвами. Говорил ли Он когда-нибудь: «Прочь, ты меня утомляешь своими воплями»? Сказал ли Он тебе что-нибудь подобное? Вспомни, говорил ли Он тебе хоть один раз: «Ухо мое отяжелело для того, чтобы слышать, и рука моя сократилась, чтобы спасать»? Нет, и еще раз нет. От начала до конца в Библии слышен постоянно Божий зов к молитве. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Так говорит наш Бог устами пророка Иеремия. Слава и благодарение Ему. Будем вечно благодарны Богу, что нигде Он не говорит: «Напрасно ищите меня». И почему, вы спрашиваете? Почему Бог хочет нашего общения, наших молитв? Потому, дорогие мои, что Он есть Бог любви. Он любит нас. И хотя Он знает наши нужды, Ему сладок наш вопль, наша просьба о насущном хлебе. Но тут следует подчеркнуть еще один аспект молитвы. Другую причину, почему Бог говорит, чтобы мы у Него просили. А это для того, чтобы мы признавали нашу полную зависимость, даже включая ежедневное пропитание. Бог мог бы так сделать, что мы могли бы быть лишены хлеба. Он мог бы не дать солнца и дождя, или Он мог бы уничтожить урожай, если бы Он захотел. Мы целиком в его руках. О, как человек любит хвастаться и гордиться своими достижениями! И Бог должен был не раз удержать свое благословение над урожаем, когда человек поднимал свою гордую голову против Бога. В Божьей руке дыхание каждого из нас, и никогда этого не забудем. Кто ты, человек, что дерзнул ответить всемогущему Богу, Творцу твоему? Отдай ему славу, чтобы он не прогневался и чтобы не погибнуть тебе в пути твоем. Но прошу отметить, что хотя, как мы сказали, Бог нам сразу не дает всего в общей сумме, он, тем не менее, всегда дает больше, чем мы просим. Достаточно привести один только пример, хотя Библия изобилует ими. Вы помните, когда к Спасителю принесли расслабленного, чтобы он его исцелил, то что сказал ему Христос? «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Этого он не просил, правда? Но видите ли, Бог дает не только больше того, чем мы просим, но он дает нам лучше, чем то, о чем мы молим. Итак, Бог ему дал то, что он просил, и больше того. Самого лучшего он не просил прощения грехов, а получил его в первую очередь. Да, Бог нас всячески поощряет, чтобы мы приходили к Нему со всякими нашими просьбами. Но я не думаю, что мы должны ограничить эту первую просьбу о насущном хлебе только как о хлебе физическом. Не всякого сомнения, когда Господь учил нас просить хлеб наш насущный, дай нам на сей день, то Он имел в виду благосостояние человека не только физического, но и духовного. Да, мы зависимы от Бога, как в физической, так и духовной области нашей жизни. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это не значит, что человек должен жить без хлеба. Наоборот, хлеб необходим. И потому Христос нас учил просить у Бога о насущном хлебе. Но есть хлеб и для нашего духовного человека. Слово Божие. Всякое слово, исходящее из уст Божьих. Человек не материя. Он не только плоть, но он дух. Он вечен. И это его вечная душа нуждается в питании. Иисус Христос, который сам является этим Словом Божьим, сказал: «Я есмь хлеб жизни, едущий хлеб сей будет жить вовек». Без Христа человек духовно мертв, и он только тогда воистину жив будет, когда примет этот хлеб. Поэтому Бог отвечает на молитву как о физическом, так и о духовном хлебе. Все мы получаем с Его благодатных рук, и никто не смеет произнести эту молитву, который будь то своим поведением или устами говорит, что он сам добыл хлеб своей способностью или своей силой или своей мудростью. Но тут следует отметить еще одну очень важную истину в этой молитве Господне. Вы когда-нибудь обратили внимание на то, что тут местоимение первого лица употреблено везде во множественном числе? «Отче наш, хлеб наш, дай нам, прости нам долги наши. Мы прощаем должникам нашим, не веди нас, избавь нас». 9 раз упомянуто местоимение первого лица, и ни разу в единственном числе. То есть ни разу «дай мне», но «дай нам». Что это значит? То, возлюбленные, что мы никогда не одиночны, когда приходим с этой молитвой к Богу. Когда мы просим о хлебе насущном, мы всегда должны помнить всех голодающих. Не о моем хлебе только я должен молиться, но и о нужде моего брата. Сколько страждущих людей в этом мире, сколько братьев и сестер, тоже искупленных драгоценной кровью Иисуса Христа, который не имеет того, что я имею. Что стоит моя религия, если я могу сказать страждущему брату или сестре: «Иди с миром, грейся и питайся», и ничего им больше не сделаю? Слово Божие говорит: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Местоимениями «мы» и «наши» Христос напоминает нам, чтобы мы включили в объятиях наших молитв всех голодающих, всех страждущих. Каким чудным примером в этом является наш дивный Господь? Помните, как, вися на Голгофском кресте, истекая кровью, в неописуемых муках и агонии Он молился за нас: «Прости им, ибо не знают, что делают». В момент таких адских нападков и мучений Он молился за нас, грешников. Да, Он пришел взыскать, спасти и восстановить общение грешника с Богом. О, неизреченная любовь Христова! Кто может ее постигнуть? Какой чудный повод тебе, мой друг, верить, что Бог тебя любит, что Он ищет твоего общения. Но оно возможно только, когда ты покаянием и верой в Иисуса Христа примешь Его прощение. И тогда ты можешь присоединиться к молитве Господней и вместе со сотнями, тысячами и миллионами искупленных душ сказать: «Отче наш». Если Он еще не твой Отец, то почему не сродниться с Ним вечными узами любви, верой в Сына Его, Господа Иисуса Христа? «Приходящего ко Мне не изгоню вон», — говорит Христос.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Теперь, когда вы приняли решение, когда родились свыше, обратились к Богу и были оправданы им и стали чадом Божиим, что же дальше? Все ли это? Неужели от нас требовалось только одно мгновенное решение, и этим все кончилось? Разве у меня нет больше никаких обязанностей, спросите вы? О да, теперь вы только начали христианскую жизнь. Вы только что родились в новый мир, в духовный мир. Все вокруг нас совершенно новое теперь. Фактически, в духовном отношении вы как малый ребенок. Вам нужна нежность, любовь, забота и пища. Вас нужно оберегать. Вот одна из причин, почему Иисус Христос создал Церковь. Вы не были бы в состоянии вести христианскую жизнь в одиночестве. Вы нуждаетесь в помощи и общении. Возможно, что вы и сами уже увидели, что у вас есть враги. Опасные, злые враги, которые пользуются любым средством, чтобы победить вас в вашей христианской жизни. Может, уже через несколько минут после того, как вы приняли решение, вы уже нашли этих врагов за работой. Они или соблазняли вас совершить какой-либо грех, или вы испытывали хотя бы на мгновение подавленность и разочарование. Конечно, после того, как вы приняли решение быть со Христом, все стало для вас таким возбуждающим и интересным. Но совершенно естественно также, что вы будете испытывать сомнения, будете встречаться с возникающими вопросами, проблемами, испытывать искушения, разочарования и даже затруднения. Библия учит нас, что у нас имеются три врага, которые борются с нами до тех пор, пока мы живем. Вы должны быть готовы к этому, и вы должны быть настороже. Давайте рассмотрим этих врагов, с которыми нам приходится иметь дело. Давайте сорвем с их лица маску и увидим их, каковы они, кто они и как действуют. Во-первых, дьявол. Мы уже видели, что дьявол – могущественное существо, которое противится Богу и искушает детей Божиих. Мы уже видели, что хотя он был побежден Христом на кресте, он все же еще обладает силой побуждать людей на зло. Библия называет его лукавым, нечистым духом бесовским, человекоубийцей, лжецом и отцом лжи, противником вашим, который ищет кого поглотить, клеветником братьей наших, древним змеем. В то мгновение, когда вы приняли решение быть со Христом, дух зла потерпел большое поражение. Он в ярости. Начиная с этого момента, он будет пытаться искушать вас и стараться ввести вас в грех. Но не тревожьтесь. Он не может похитить вас у вашего спасения, и он не может отнять у вас вашей уверенности и победы. Он сделает все, что в его власти, чтобы посеять в вас семена сомнения в том, является ли ваше обращение действительностью или нет. Вы не можете спорить с ним, ибо он величайший спорщик всех времен. Час испытания наступил с первым же искушением. Помните, что вы должны отказаться от всякой надежды на опору ваших чувств. Они будут меняться, как флюгер меняет свое направление при сильном ветре. Следующий подход дьявола к вам будет, вероятно, выражаться в том, что вы почувствуете себя гордым и значительным. Он постарается уверить вас в ваших собственных силах, честолюбивых намерениях, желаниях и целях. В другом случае он будет пытаться разжечь ненависть в вашем сердце. Он будет соблазнять вас говорить плохое о других, постарается заронить зависть, недовольство и злобу в ваше сердце. Он будет стараться соблазнять вас солгать, и вы легко сможете стать лицемером. Ложь хуже всех грехов, и этот грех может совершаться словом, делом и помышлением. Все, что имеет целью обмануть другого человека, есть ложь. Дьявол сделает все возможное, чтобы вы стали лжецом. Он постарается также заставить вас работать на него, соблазняя других, чтобы вы пытались увлечь ваших верующих друзей с прямого пути. Если вы недостаточно внимательны, вы действительно можете оказаться на службе у дьявола. Он очень силен, умен, хитер, лукав и гибок. Он назван Богом века сего, князем мира сего, князем, господствующим в воздухе. Вы скажете: «Как же мне победить его? Что я могу сделать? Каким путем мне идти? И есть ли выход?» Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил.
но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Так говорит об этом Библия. Бог говорит в этом стихе, что Он даст вам возможность выхода. И запомните следующее. Дьявольское искушение не служит признаком того, что ваша жизнь с Богом неправильна. Это в действительности признак того, что ваша жизнь с Богом протекает правильно. Искушение — это не грех. Запомните также, что Бог никогда не искушает детей своих. Он никогда не заставляет своих детей сомневаться. Все сомнения и соблазны исходят от дьявола. Запомните, что только сатана может искушать, но он никогда не может заставить вас поддаться искушению. Помните также, что сатана уже был побежден Иисусом Христом. Его власть потеряла силу в жизни верующего, совершенно доверившегося и покорившегося Богу и живущего в полной зависимости от Него. Библия учит нас, чтобы мы противостояли дьяволу, и он, сказано тут же, убежит от вас. Но перед этим сказано: покоритесь Богу. Если вы полностью покорились, стопроцентно предались Христу, тогда вы сможете противостоять дьяволу, и Библия обещает, что он убежит от вас. Дьявол будет трепетать, когда вы станете молиться. Он будет побежден, если вы его будете отражать словом Священного Писания. Вторым вашим врагом является мир. Мир означает вселенную, всю нашу мировую систему. Мир хочет завлечь нас в грех через многое, как, например, дурных товарищей, удовольствия, моду, мнение других людей и мирские цели. После вашего возрождения вы убедитесь, что ваше развлечение в совершенно новом светлом плане. Многие неверующие порицают христианский образ жизни за то, что он якобы состоит из ряда запретов, правил и всяческих требований. Это тоже дьявольская ложь. Христианский образ жизни — это не ряд запретов, а ряд призывов на труд. Вы становитесь настолько занятым делом Христа и настолько совершенно удовлетворены этим, что у вас нет времени для мирских удовольствий. Предположим, что кто-нибудь предложит мне тарелку крошек, когда я только что поел сытный обед. Конечно, я скажу ему: «Спасибо, я уже сыт». Мирское, однако, в значительной степени понимается неправильно большей частью христиан. Здесь требуется некоторое пояснение. По всей вероятности, это одно из самых больших затруднений, с которыми приходится встречаться молодому и неопытному верующему. Доктор Гриффит Томас сказал: «Существуют известные наклонности ежедневной жизни, которые не грешны сами по себе, но имеют склонность вводить нас в грех, если ими злоупотреблять». Уже само слово «злоупотреблять» во многих случаях указывает на что-то, что неизбежно вводит в грех. Удовольствием пользоваться законно, но незаконно злоупотреблять им. Известная доля честолюбия составляет некоторую часть характера, но оно должно быть направлено для известной цели и проявляться в должных размерах. Наши обыденные занятия, чтение, одежда, дружба и другие тому подобные стороны нашей жизни – и законны, и необходимы, но очень легко могут стать незаконными, ненужными и даже вредными. Думать о жизненных потребностях совершенно разумно, но это может легко выродиться в тревожные заботы. А Христос учит нас в одной из своих притч, что заботы житейские заглушают духовное семя в нашем сердце. Зарабатывать деньги необходимо для насущной жизни. Но зарабатывание денег может выродиться и в любовь к деньгам. И тогда обольщение богатством входит в нашу жизнь и вредит нашей духовной жизни. Мирское, таким образом, не ограничивается какой-либо определенной областью нашей жизни или касается лишь особого класса людей. Так что мы могли бы одних назвать мирскими, а других немирскими, одних духовными, а других недуховными. Все мирское – это дух, атмосфера, влияние, пронизывающая жизнь человека и общества. И за ним надо следить беспрерывно и строго. Библия учит: не любите мира, ни того, что в мире. И Библия предупреждает также, что мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Однако при известных условиях это может поставить нас в тупик перед проблемами нашей современной жизни.
Многие молодые люди приходят ко мне и спрашивают, правильно это или нет, или грешно это или нет. Но в 90 случаях из 100 все наши проблемы можно разрешить одним единственным вопросом, заданным с молитвенным благоговением. Что хотел бы Иисус, чтобы я сделал? Или задайте другой вопрос. Могу ли я и спросить для себя Его благословения именно на это дело? Или что подумал бы Христос о моих развлечениях, моем досуге, моих книгах, товарищах или вот об этой передаче по телевидению? Мы не можем идти на компромиссы или торговаться по этим вопросам. Мы должны всегда занимать только ту позицию, которая была бы угодна Христу. Это не значит, что мы в обществе выступали святошами в сознании своего превосходства. Таким путем мы сразу впадаем в духовную гордость, что куда хуже всякого мирского духа. Но в наши дни есть столько людей, исповедующих христианство, и в то же время идущих рука об руку с миром, что вам трудно увидеть разницу между верующим христианином и грешником, а этого не должно быть. Христианин должен выделяться, как сверкающий алмаз на темном фоне. Он должен быть более здоровым, чем кто-либо другой. Он должен быть более уравновешенным, культурным, вежливым, приветливым, но вместе с тем и твердым в том, что ему должно и чего не должно делать. Он может смеяться и радоваться, но должен и отказаться опуститься на один уровень с миром. Библия говорит, что все, что не по вере, — грех. Там же сказано, что сомневающийся осуждается, когда все же делает то, в чем сомневается. Другими словами, мы никогда не должны делать того, в чем мы совершенно и ясно не уверены. Если у вас нет полной ясности в каком-либо деле, и вас оно беспокоит, тогда лучше всего его не делать. Третьим врагом, с которым вы встретитесь сразу же после своего рождения, является похоть плоти. Плоть – это злая склонность вашего внутреннего существа. Даже после вашего обращения прежние стремления и вожделения могут снова овладеть вами. Вы удивитесь, откуда они могли появиться. Но Библия учит, что наша старая природа со всей ее порочностью все еще живет в нас. И от нее-то и исходят эти соблазны зла. Иными словами, внутри нас живет предатель. Влечение к греху существует всегда, чтобы заставить нас пасть. Но не забудьте, что вы решились на борьбу. Теперь у вас две природы, которые борются между собой, и каждая из них стремится к победе. Библия учит, что плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Это борьба твоего «я» с жизнью Христовой. Наша ветхая природа не может быть угодна Богу. Она не может быть преображена или исправлена. Благодарение Богу, что Иисус Христос умер за нас и вместе с нами. Эта ветхая природа может перестать быть действенной, если вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. А это достигается верой. Однако вы должны очень тщательно различать между пользованием и злоупотреблением, между тем, что законно и что незаконно. Под прельщением может скрываться плотская похоть, но может и не быть ее. Доктор Томас продолжает. Первоначальное значение слова «вожделение» означает «сильное желание», что не непременно должно быть греховным желанием, так как в нашей физической природе есть известные желания, как, например, голод и жажда, которые мы разделяем с животным миром и которые по своей сущности естественны и негреховны. Зло заключается только в нашем злоупотреблении ими. Голод – естественное вожделение, обжорство – греховное вожделение. Жажда – естественное вожделение, а неумеренность в питье – греховное. И лень – греховное вожделение. Брак согласен с волей Божией и диктуется человеческой, физической, духовной и общественной природой. Прелюбодеяние – грех. И противен воле Бога и всему, что чисто телом, разумом и сердцем. Но есть и другие вожделения плоти, которые чувственны и греховны по существу. Таким, например, является наше стремление удовлетворить любой ценой нашу ненависть и чувство мести. Мы должны поэтому внимательно различать между вожделением, которое является просто сильным желанием, и тем же вожделением, которое грешно.
Грехи плоти в некотором отношении ужаснее всех грехов, потому что служат проявлением стремления совершать зло. Ни дьявол, ни мир, ни даже наше собственное порочное сердце не может принудить нас к греху. Грех может совершиться лишь с нашего согласия и по нашей воле. И именно в этом наша греховная природа вступает в свои права со всей громадной силой и возможностью творить зло. Апостол Павел сказал, что он не надеется на свою плоть. В другом случае он говорит: «И попечение о плоти не превращайте в похоти». В другом месте он написал: «Но усмиряю и порабощаю тело мое». Поэтому мы должны настолько полностью покориться и предаться Господу, чтобы мы могли верою почитать нашу ветхую природу мертвой для греха. Итак, вот наши три врага – дьявол, мир и плоть. Наше отношение к ним, как христиан, может быть выражено в одном слове – отречение. В этом не может быть ни торга, ни уступок, ни колебания. Полный отказ является единственно возможным путем для христианина, стремящегося к полной победе. Что касается дьявола, то мы противостоим ему, только покоряясь Богу. По отношению к миру Библия говорит: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». По отношению к плоти Библия говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В этом радостная весть тем из вас, кто уже выдержал подобную борьбу и искушение. От вас не требуется, чтобы вы одни сражались с соблазнами. Библия учит в послании к римлянам, что вы духом умерщвляете дела плотские. Вспомните, что Иисус Христос обещал, что Он никогда не оставит и не покинет нас. Помните, что Иисус Христос обещал нам, что после того, как Он покинет эту землю, Он пошлет другого, третье лицо Троицы, Духа Святого, называемого Утешителем, что буквально означает «помогающий во всякое время, да пребудет с вами вовек». Иисус Христос сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Дух Святый – самая могущественная сила теперь в нашем мире. Времена Ветхого Завета

если человек не имеет Духа Христова, то он и не его. Вы скажете, может быть, «Но я ничего не чувствую в своем сердце, я не чувствую в себе Духа Божия». Не обращайте внимания на чувства. Вы не спасены чувствами, и вы можете ощущать или не ощущать присутствие Духа Святого. Примите его верой как факт. Он живет внутри вас, чтобы прославлять, превозносить и выявлять в вас Христа. Чтобы вы могли сказать, что живете счастливой, победной, сияющей жизнью, прославляющей Его. Библия повелевает: исполняйтесь Духом. Если вы исполнились Духом, то будете приносить плоды Духа, которые суть – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Быть исполненным Духа Святого – это не выбор по собственному желанию, это приказ, которому нужно повиноваться, долг, который должен быть исполнен. Как вы можете знать, что вы исполнены Духом Святым? И как вы можете стать исполненным им? Представляет ли это собой волнующее ощущение, которое вы должны пережить? Нет. Когда вы полностью очищены от всех грехов и полностью покорились и предались Христу, тогда вы можете принять верой и то, что вы исполнились Духа Святого. Это означает, что Он может иметь вас всего. В вашем сердце нет ничего, кроме Него. Посвящение является в действительности сдачей, полной, абсолютной, безусловной, бесповоротной сдачей. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Только посвященный, исполненный Духом христианин может одержать победу над миром, плотью и дьяволом. Дух Святый будет бороться за вас, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Это духовная война. Вы не можете бороться против этих трех врагов обычным оружием. Только когда мы становимся каналами и даем Духу Святому право в нас бороться за нас, мы можем одержать полную победу. Не скрывайте ничего от Иисуса Христа. Предоставьте Ему полностью быть Господином и Учителем вашей жизни. Ибо Он сказал: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Ребенок, однажды игравший с очень дорогой вазой, засунул в нее руку и не мог ее оттуда вытащить. Его отец пытался помочь ему, но тщетно. Родители хотели уже разбить вазу, когда отец сказал: «Сынок, сделай еще одну попытку. Разожми кулак и растопырь пальцы вот так, как я это делаю, и тогда попробуй вытянуть руку». К удивлению родителей ребенок возразил: «О нет, папа, я не могу разжать пальцев, а то я выроню свою денежку». Вы можете усмехнуться, если хотите, но тысячи из нас походят на этого мальчика. Мы слишком озабочены, чтобы удержать ничего не стоящую мирскую деньжонку, и потому не можем принять освобождение. Умоляю вас, выроните эту медяшку, которую вы держите в вашем сердце. Покоритесь Богу, дайте Ему руководить вашей жизнью. Но после того, как вы полностью предались Христу и посвятили себя Ему, помните, что Бог принял то, что вы Ему принесли. Здесь снова нужна вера. «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Вы пришли к Нему, и Он принял вас. В результате такой полностью подчинившейся, посвященной, исполненной Духом жизни, вы будете обладать мужеством и смелостью, как никогда раньше. Человек, исполненный Духом Святым, знает только страх Божий, но он не имеет страха ни перед чем другим. Всякий остальной страх сразу же исчезнет. У такого человека появится сверхъестественное мужество и смелость отстаивать свою верность Христу. Если вы прочтете книгу «Деяния апостолов», то найдете слово «дерзновение», упоминаемое многократно по отношению к апостолам. Но вы будете иметь не только мужество, вы будете иметь и плоды Духа. Помните только, что плоды Духа исходят от Духа. Вы не можете производить их сами. Это сверхъестественное.

и плоды, так как и происхождение их сверхъестественное. И они будут заметны в вашей повседневной жизни. В вашей жизни появится любовь. Великая заповедь, которую нам преподал Иисус Христос, гласит: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вы будете любить вашего ближнего не естественной, а новой, Христовой любовью, независимо от расы, воспитания или политических взглядов. Горечь, раздоры и зависть прекратятся, и над всем будет царить братская любовь. Затем будет и радость. Отличительной чертой верующего является внутренняя радость. Независимо от обстоятельств, у вас будет радостное сердце и сияющее лицо. Многие христиане ходят с мрачными лицами, что совсем не служит прославлению Бога. Встретившись с верующим, всегда можно сказать, действительно ли он является побеждающим, духовным, покорившимся Богу христианином. Подлинный христианин должен быть спокойный светил, способный освещать, а не омрачать находящихся вокруг него. Библия говорит: «Радость пред Господом – подкрепление для вас». В вашей жизни будет мир. Апостол Павел говорит: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Мы могли бы просмотреть еще весь этот перечень плодов Духа: долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание, и увидеть, как все эти плоды процветают в жизни тех, кто действительно отдался Христу и исполнился Духом Божиим. Победа тогда принадлежит вам. Стремитесь к ней. Это право вашего рождения свыше. У вас нет причин потерпеть хоть одно поражение. Вы можете жить возвышенно, широко и прекрасно. Самое лучшее принадлежит вам. Жизнь может стать для вас величайшим, славнейшим переживанием. Вы захотите жить каждую минуту вашей жизни и будете сожалеть о часах, проведенных вами во сне, и будете приветствовать каждое утро, радуясь, что наступил еще день, когда вы можете прожить для Христа. Ибо каждый день будет чудесным и захватывающим, полным возможностей служения, полным минут, которые вы можете провести с Богом, полным сознания, что вы безопасны навеки с Иисусом Христом.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Это вновь программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в гараж, и у нас сегодня здесь с нами Наташа, Анжела, Андрей приехал к нам, и я, Сергей, с вами. Сегодня мы будем обсуждать тему работы в команде.
3: Он завалил проект. Как я могу?
2: Но.
3: Причем он знал, что ему нужно сделать, но он валял дурака.
4: Да.
3: А тут здравствуйте, ой, у меня там голова болит. А мы знаем, а я знаю, что ты ленился, что тебе вообще все равно, почему я должна вот это терпеть вообще?
2: Сейчас в пух и прах вы разбили все повеление Павла о том, чтобы быть все-таки друг, добры, старательны, прощать друг друга.
5: Потому что нужны, помимо отношений вот именно как рабочих, нужно, чтобы были еще какие-то
3: личные.
5: Немножко личные отношения.
2: Друзья, скажите, пожалуйста, кому из вас легко работать в команде?
3: Кто я могу работать только в команде.
2: Только в команде, без нее никак. Андрей, ты как?
5: Мне тоже как бы без команды тяжело, но я учусь и без нее стараюсь.
2: То есть ты наоборот стараешься без команды?
5: Да.
2: Учиться работать?
5: Я до этого всегда учился в школе, допустим, где-то в училище, всегда где-то, может, с кем-то сотрудничать, чтобы было легче учиться. Вот, но сейчас стараюсь от этого уйти, так как профессия требует.
3: А я наоборот поняла, что одна я не вытяну.
2: Нет, ну, смотря какая профессия. Если, Андрей, ты кем будешь собираешься работать?
5: В данный момент пока что у меня фриланс. То есть я должен сам искать.
2: По программированию, я так понял.
5: Да, и сам заниматься. Ну, один человек, один проект. И ты сам в нем как бы курируешь с заказчиком, но в нем ты сам крутишься, сам варишься. Ты ни у кого не спрашиваешь ни помощи, ни из людей. Вот. Тут ты сам один.
3: Ну да, здесь надо вообще,
5: и стараешься сам.
2: И ты отвлекаешь от того, что раньше всегда ты с людьми в команде, а теперь нужно как-то сосредоточиться одному. Окей, Наташ, ты что скажешь о команде?
3: Мне больше нравится работать одной. Но я, ну, если я это понимаю, что есть какие-то... Как бы у меня было много таких моментов, когда я наступала на одни и те же грабли, когда я все тянула сама на себе, и, ну, потом мне было очень тяжело. Я понимаю, что есть вещи, которые нужно делать с командой, а если тебе, ну, как бы, по большей части, некомфортно, как мне лично, не очень это... По душе, как бы, я люблю, когда спокойно, когда я могу уединиться с мыслями, когда я могу что-то, ну, как бы, в основном в своей работе я больше пишу, вот, и мне, как бы, удобнее, когда я, ну, абстрагируюсь и пишу сама как-то, вот. Но если я понимаю, что уже дальше нужно что-то делать с командой, то, ну, работаю с командой.
2: Для тебя это нормально, в принципе? Просто не так много времени, чтобы...
3: Просто я поняла, что, как бы, как сказать, когда ты, ну, надеешься на кого-то, допустим, то просто жди подвох. Ну, даже не жди подвох, а просто будь готов к тому, что что-то пойдет не так. Люди разные, мнения разные, и все может измениться, человек может подставить и так далее, а это лишний стресс, нервы и, в общем...
2: Ну, идея понятна. То есть, когда ты один, ты, по крайней мере, знаешь, что, на что рассчитывать, да, что ожидать, когда люди тут неожиданно что-то может случиться. Этот друг не сделает, этот друг не доделает, тот сделает не так, как тебе хочется. Понятно. Но вот, чтобы вы понимали точно, и зрители, о чем идет речь сегодня, не говорим только о работе, не говорим только об учебе. В принципе, жизнь в команде, жизнь в коллективе. Дело в том, что мы с вами живем в обществе и являемся частью, так или иначе, частью многих социальных групп. На учебе, на работе, даже тоже, даже семья – это, в принципе, социальная группа, это коллектив. И вы рождаетесь уже в коллективе, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, братья, сестры, да, там, родственники, бабушка, дедушка – это уже своего рода команда, коллектив, с которым нужно как-то считаться, надо находить общий язык. Бывало ли так, что вам приходилось, ну, работать или быть в коллективе, которое вам было неприятно? Ну, очень сложно. И почему?
5: Да, бывало. Мне было неприятно поначалу находиться в коллективе моих одногруппников, которые, ну, с которыми мне пришлось учиться. И мне пришлось очень долго искать там людей, которые как бы со мной были схожи во взглядах, во мнениях, чтобы мне с ними хотя бы можно было бы там работать. Потому что с остальным пластом людей очень тяжело мне было взаимодействовать, потому что у них свои интересы, и мне к ним как бы подход очень тяжело найти. Ну, к примеру, у них есть какие-то привычки, у меня их нет. Вот. И в этом плане было бы очень тяжело строить какую-то командную работу. Нужны, помимо отношений вот именно как рабочих, нужно, чтобы были еще какие-то
3: личные.
5: Немножко личные отношения. Вот, чтобы какие-то хотя бы.
2: Хорошо, вот это учеба получается. Но здесь всего лишь учеба, тебя же не заставляют с ними находиться с утра до вечера. Вот, ты можешь с ними время учебы и потом прощай, дальше расходиться. Это понятно. А еще кто, может быть, на работе имел коллектив или же работал в коллективе, с которым было очень сложно? Анжела, Наташа? Или наоборот?
3: Наоборот был, да, коллектив, с которым было очень легко.
2: А почему?
3: Прям супер. Мы все были девчонки, все молодые девчонки. У нас были одни интересы, одни разговоры. Мы проводили даже время вместе после работы. Очень часто ходили гулять, где-то собирались. И поэтому наша работа, которая требовала от нас сплоченности и какой-то коллективного, да, труда, у нас это все было вообще на ура легко. И, ну, я поэтому считаю сейчас, что в команде работать лучше.
2: Но лучше, и ты сразу выделила очень важный момент, чтобы в команде можно было работать, нужно было, чтобы нужно все-таки, чтобы у людей отношения были, в первую очередь, ну, взаимопонимание и отношения хорошие.
3: Оно же не всегда взаимопонимание. Если, да, девчонки там ровесники, также и в классе.
4: Нет, они были не ровесники.
3: Ну, не ровесники, но как бы, я не знаю.
4: Там были и семейные, семейные. Разные, ну, то есть очень разные слои населения, ну, скажем, слои...
3: Зависит же еще от человека, если он общительный, ему комфортно с людьми. Есть люди, которые тянутся к людям, есть люди, которые не тянутся к людям. И я не вижу в этом ничего плохого, потому что если человеку больше нравится там, быть наедине со своими мыслями, это же тоже хорошо. Если человек может быть самим собой, это даже лучше, ну, чем если человек не может находиться самим собой.
2: Это уже другая тема, конечно, да. То есть люди, которые наедине, они могут остаться самим собой, потому что они... Ну, то ли боятся что-то в себе узнать, то ли они просто они зависимы от людей. Вокруг есть еще разные нравы, да, то есть есть, есть холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики, есть интроверты, экстраверты.
4: Вот я как
2: это
4: раз
2: тоже
4: интроверт.
2: Очень сильно все.
4: И мне нравилось находиться в том коллективе.
2: Анжела интроверт. Но тебе все равно нравилось.
4: Ну, мне нравилось находиться в том коллективе, потому что там я чувствовала себя, ну. Но я не чувствовала себя дискомфортно. То есть то общение, которое я имела с ним, они меня не принуждали к чему-то, да, там, ну, они знали, что я люблю уединение какое-то. И если там какой-то общий кипиш был, они знали, что я посижу вот здесь, вот, и у меня будет все хорошо. То есть они, ну, уважали мое состояние, которое. Но тем не менее, мне было очень комфортно.
2: Ну, вот нам сегодня надо, как так скажем, ответить на вопрос: что приоритетнее, что лучше, команда или работа в одиночку?
3: Команда.
2: Ну, быть в команде или быть все-таки в одному? Или где, например, вот то или то лучше?
5: Зависит от сферы деятельности.
2: Вот, да, сфера деятельности. Хорошо, Андрей.
5: Я считаю...
2: Тогда, где тогда лучше быть без команды или с командой?
5: Вот, к примеру, есть творческая сфера деятельности. Человек пишет, допустим, сценарий, пишет картины, пишет музыку, к примеру. Здесь есть место командной деятельности, когда вы вместе это делаете с кем-то. Но зачастую человек сам себя выражает через это. И тут как бы это его личная деятельность. Тут, ну, ему хорошо здесь одному. То же самое здесь и с разработкой, может быть, какой-то программы или какого-то чертежа для здания. К примеру, человек, он когда один, наедине с собой, он собирается с мыслями и может здесь, ну, сотворить что-то великое.
4: Я согласна, что человек наедине, он более сконцентрирован на своей работе, он ее выполнит хорошо, ну да, возможно, в какой-то сфере, но он не доведет эту работу до конца, если у него не будет других людей, да? Человек написал музыку, допустим, только, а вот слов нет к музыке. И это, ну, как бы...
2: Такое. Я, честно говоря, тоже считаю, вот я возражу, все-таки без команды в любой сфере жизни невозможно, в принципе. Почему? даже команда, 2-3 человека – это уже команда, то есть люди без коллектива. Дело в том, что каждый человек из нас, ну, мы личность, индивидуальность, да, но мы никогда не сможем увидеть всей картины, увидеть ситуацию с разных сторон. Что бы мы ни делали, мы не можем адекватно, объективно это оценить, потому что у нас есть свой субъективный взгляд на все. В том числе, даже если ты говоришь, Андрей, вот человек пишет музыку или пишет картину, да, он уединяется, но в любом случае, чтобы это было лучше, он приглашает команду, она ему, человек один помогает вот увидеть эту грань, а давай вот здесь, а профессионал с этой стороны, он подскажет в этом. Ты не можешь во всем быть профессионалом. Если бы человек был во всем профессионалом, то и вообще никто не нужен был во всем мире.
5: Ну смотри, допустим, есть архитектор. Его сфера деятельности начинается там, где он берет, собственно, чертежный лист, берет чертили и, короче, ну, здесь везде все расчерчивает, как ему, ну, как он видит, как его попросил заказчик. Все, что он как бы делает, это он говорит с заказчиком. Здесь его командная работа, именно что он вместе с заказчиком это делает как-то. Нет, он просто согласует.
4: Это командная работа.
5: Они работают вдвоем. Да. Его просят, он делает.
4: Так в этом и команда.
2: Так в этом и команда.
4: Ну, это отношения именно.
5: Я вижу здесь только как, ну, заказчик просит, он делает. А команда – это когда вы вместе делаете.
3: Два архитектора
5: как будто что-то делают.
3: И один другому говорит, а мне так больше нравится, а другой, а мне вот так больше нравится.
5: Вот смотри.
3: И в итоге
4: заказчик говорит, а мне вот так хотелось бы, чтобы вот здесь было.
2: Но все-таки, значит, надо этим архитекторам найти вообще.
5: А строителей, которые строят дом, вот это команда. То есть архитектор, он один, он собирает проект где-то вот на бумажках, где-то вот планирует его, а команда уже строит дом.
4: Я возражу.
2: Да, конечно.
4: Потому что нет, архитектор не может сам в одиночке начертить этот чертеж. Слишком много всего нужно учесть и по материалам, и по всяким разным свойствам. И он будет согласовывать все это с другими людьми, которые будут закупать, допустим, материал или что-то. Ну, если мы эту именно тематику берем. Архитектор не может нарисовать вот такой вот план самостоятельно и вот его продать. Потому что слишком много моментов он должен учесть в этом.
2: Ну, это, конечно, у нас только один пример, как архитектор, да, и мы все же будем переводить его, в общем, на всю нашу жизнь. Вот, работа в команде – это вот как работа архитектора, который делает что-то, да, но в любом случае ему нужны помощники. Все же Андрей вот с Наташей говорит, я так понял, что говорят, что это возможно сделать одному какую-то часть работы, и не нужна здесь команда.
3: Часть работы.
2: Но всю работу в любом случае, весь проект, любой проект, один человек, я считаю, не может довести до конца сам.
3: Ну, ты сам и до работы не доедешь без, ну, водителя маршрутки и автобуса. Понятное дело.
4: Пешком?
3: Ну, если ты далеко.
2: Хорошо. На самом деле в команде работать сложно. Ну, если даже, понятно, что даже человек не интроверт, в принципе, все мы люди разные, в команде работать сложно. Что бы вы могли посоветовать, как важные принципы для работы в команде? Что нужно, чтобы команда действительно хорошо функционировать?
5: Не строить ожиданий и все.
2: Каких ожиданий?
5: Ну, от людей, с которыми ты работаешь в команде. Ты, когда работаешь с ними, ты даешь им задачу, и волей-неволей ты как бы говоришь себе, я хочу, я ожидаю от тебя, что ты вот ее выполнишь, к примеру.
2: Но если он не выполнит, не расстраиваться.
5: То есть ты вот здесь вот для себя вот эти все ожидания выстраиваешь, и в итоге, когда, допустим, что-то у человека случается, он не может выполнить эту работу, ты начинаешь злиться на этого человека, допустим, за то, что он такой вот сякой и плохой. И нужно просто понимать, мне кажется, что...
2: Окей. Первое, не строить ожиданий.
3: Распределить обязанности между, ну, людьми. Вот.
2: Четко описать, да?
3: Да, потому что обязанности, вот пример тоже. Была музыкальная группа. И вот как бы распределили, кто чем занимается. Если честно, мне это очень сильно понравилось, потому что один человек берет на себя вот это, другой на себя берет вот это, третий вот это. И это как бы... потому что сначала человек тянул все один на себе, а потом вот это все как бы распределило, получилась хорошая командная работа. И я могла работать сама, как-то где-то в своем там что-то сделать. И там, ну, как бы это удобно, если человек не лезет там куда-то другому человеку. Ну, не, понятно, что если там просит помочь, это одно.
4: Мы сейчас почему-то говорили о том, что мы даем задание кому-то, и вот человек должен или там не должен нас подвести. Но иногда задания дают нам, и ответственно ли мы подходим, да, к этому выполнению, к этому заданию. То есть бывает, что нам поручают, мы в команде с кем-то, и нас просят.
3: Ну и распределить же между собой тоже вам можно.
4: Ответственность иметь, наверное,
3: за то, что это возьмет.
2: Ты вот как раз хотела, Анжел, ты хотела, да, что добавить? Для команды, для работы в команде нужно иметь ответственность каждому.
4: Ну, видеть за собой, ну.
2: То есть
4: понимать.
2: Каждый из нас ответственен за что-то одно, и это влияет на работу всей команды.
4: Да.
2: Да. И очень важно, в команде всегда возникают конфликты, потому что все мы разные, всегда есть конфликты интересов. А что делать, если компаньон в команде, кто-либо там, одногруппник, коллега по работе, член семьи, муж или жена, это тоже член команды, если тебе человек, он тебя раздражает, не нравится, делает не так, как ты этого хочешь. Есть вариант решения, просто поменять коллегу, сменить одногруппника, сменить мужа или жену, как сегодня очень удобно делают, да, люди?
3: Понять.
2: Просто уходят.
5: Можно попробовать сменить отношение к человеку свое.
2: Сменить отношение.
3: В корне изучить этого человека, потому что ты, можешь быть, тоже кого-то бесишь.
5: Например, его.
3: Например, его. И понять, почему он так делает, почему он такой. Может, это с детства сложилось у него так. Когда ты делаешь выводы по человеку, не узнав его, ну, понятно, что...
2: Хочу попросить вас, ребят, чтобы открыли в Новом Завете книги Библии послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Откройте кто-нибудь, прочитайте. Нам Павел очень полезный совет дает. Ефесянам 4:32.
4: Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Он завалил проект. Как я могу?
3: Причем он знал, что ему нужно сделать, но он валял дурака.
4: Да.
3: А тут здравствуйте, у меня там голова.
4: Сказал бы, да?
3: А мы знаем, а я знаю, что ты ленился, что тебе вообще все равно, почему я должна вот это терпеть вообще?
2: Сейчас в пух и прах вы разбили все повеление Павла о том, чтобы быть все-таки добры, сострадательны, прощать друг друга.
3: Ну, прощать можно бесконечно, но человек, если реально подвел, и он мог сделать нормально.
4: И если несколько раз, наверное, надо все-таки прощаться с такими людьми. Да, либо самой, либо...
2: Конечно, нужно иметь здравый разум, ну, то есть рассудок, и смотреть, с кем ты работаешь, и не просто слепо ради команды быть человеком, который не приносит никакой пользы, который, наоборот, разлагает атмосферу, который мешает работе команды, ясно, это оценивать. Но это важный принцип, который мы сейчас читали. В любом случае, любая работа в команде, она предполагает принятие человека, каких-то его сторон других, не похожих на тебя. Я хочу вам сказать интересный факт в том, что в Новом Завете, в Библии, фраза «друг с другом» используется около 100 раз. 100 раз. И очень много повелений, которые дает Господь через авторов Нового Завета людям, например, «любите», «почитайте», «уважайте», она всегда стоит, эти глаголы всегда стоят рядом с этой фразой «друг друга», «друг с другом», «друг у друга». Это о чем говорит вам, как вам кажется? Что все повеления, много повелений стоят именно рядом с этой фразой.
5: О том, что, наверное, взаимодействие все-таки между людьми,
4: оно постоянное.
5: Оно постоянное, и его не избежать.
2: И сферах. Этого задумал Бог, друзья. В Бытие, когда Господь творил человека, написано, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Вообще, человек в еврейском понимании, то есть в данном случае, когда Бог творил человека, Он сотворил их человека, то есть вдвоем. Он не сотворил одного, ну там, конечно, Он Адама потом дал Еву, но у Бога было сразу изначально видение сотворить людей вместе, коллективом, вдвоем, не единоличника одного Адама, вот, и одну Еву и в разные части сада, да, поместил. Он сотворил команду. И Бог действительно желает, чтобы мы жили здесь на земле, вот в этой команде, поэтому и повеление Он дает относительно друг друга, нас вместе, вот в этом большом коллективе. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наше обсуждение. Друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. Мы говорили о команде, о том, как жить и работать в команде. Будьте терпеливы друг к другу, любите, принимайте друг друга, и пусть вас Господь в этом благословит. Пока!
5: Пока!
4: Пока.

0: программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Что нам известно о грозе? Гроза, если смотреть на это научно, то это атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды, которые называются молнии. Молнии сопровождаются громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках. Она связана с ливнем, градом, шквальным ветром или просто усилением ветра. Вот это научное определение. Но что такое гроза для обычных людей? Это небесное явление. С одной стороны, оно очень красиво. Оно просто потрясающе иногда бывает красиво. С другой стороны, это очень опасное погодное явление. Оно опасно тем, что если не знать правила поведения при грозе, что должен знать каждый человек. Пожалуйста, прочитайте об этом, научите своих детей, что делать при грозе ни в коем случае нельзя, например, вставать под дерево. Итак, с одной стороны, это красиво, с другой – опасно. Но несмотря на это, что это опасно, люди продолжают любоваться этим явлением. Так, один фотограф по имени Тейлор Ванфилд зафиксировал необычайно красивую грозу. За короткий промежуток времени произошло огромное количество молний. Вообще завораживающее зрелище. Гроза – это еще и необычное, да, погодное явление. Например, у древних славян был божок Перун, громовержец. У древних скандинавов тоже подобный персонаж был. Он обозначался как Тор. А Зевс был тем же у греков. Гроза, гром, все непостижимое для людей. Представления древних были таковыми по причине того, что они не знали истинного, существующего Бога. А теперь, когда Бог открыл всему человечеству через Христа, мы знаем, что никаких там перунов, Зевсов нет. За всеми ними стоит просто дьявол, а за погодными явлениями стоит Бог. Иов, 28 глава, стих 26, Псалом 96 глава, стих 4. Наш великий Творец создал прекрасную землю. И каждый новый день Он дает нам видеть по-своему новые погодные явления. Гроза то или рассвет. Слава Богу за Его великую силу, которым держит все существующее. Само видео этой потрясающей грозы вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Что делают многие люди, путешествуя в Мекку? Мекка – это необычный город. Это город Саудовской Аравии, куда пускают только мусульман. Пускают их туда с одной целью – посетить Каабу. В этой Каабе находится черный камень. Мусульмане-паломники совершают путешествие в этот город. Они должны пройти вокруг Кабы 7 раз, а потом дотронуться до камня в центре этого сооружения. Да не просто дотронуться, поцеловать его. Много кадров есть в интернете, какая там давка происходит, даже погибали люди неоднократно из-за этого. Теперь представьте, насколько Иисус Христос для нас все облегчил. Он облегчил для нас небо. Он облегчил для нас доступ к небу. Он ведь не сказал никуда ездить, ни с кем толкаться. Радостная весть от Иоанна, 4 глава, с 21 по 22 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Друзья, сравнивай это, как другие люди, любые, куда-то едут кому-то поклоняться. вспомните, что наш Отец Небесный сказал нам, что нам может поклоняться дома. Воздайте хвалу Отцу, воздайте хвалу Господу Иисусу за пролитую кровь, которой мы искуплены, что нам надо просто в трезвом уме следовать за ним и быть благословенными. Судья в Испании согласился приостановить помощь в самоубийстве молодой женщины в Барселоне по просьбе ее отца, интересы которого в Испании представляют христианские адвокаты. Президент Испанского фонда христианских юристов Полония Кальтьянос отметила судебный приказ, цитата: «Закон об эвтаназии никому не помогает, а только наоборот. Христианские юристы будут защищать в суде семьи, которым нужна помощь, чтобы этот закон не убивал их близких». Судья сослался на показанное в суде видео, на котором молодая женщина ходит на костылях. Также судья добавил повреждение спинного мозга, указанное в отчетах как необратимое ее функциональное состояние, вызывает сомнения. Также судья сказал, что относительно ее психической патологии это не совсем ясный вопрос, это непонятно. Он не считает, что это может быть необратимым, как это указано в отчетах о проводимом лечении. Власти многих стран и регионов насоздавали закон об эвтаназии. Но слава богу, что есть люди среди судей, не только которые как могут сопротивляются этому, и до последнего борются за жизнь отдельного человека. Физическая жизнь одна, поэтому только в ней у человека есть шанс примириться с Богом посредством Христа. Римлянам 4 глава, стих 25, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Этот шанс дан человеку до последнего вздоха, и никто не вправе лишать этого шанса какого-то человека. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: «Слаще меда». Книга «Притч», 16 глава, 24 стих. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Темой его выступления была напряженность в расовых отношениях. Спикер был спокоен и собран. Стоя на сцене перед большой аудиторией, он говорил смело, но с тактом, смирением, добротой и даже юмором. Вскоре напряженная аудитория заметно расслабилась. Вместе со спикером люди стали смеяться над дилеммой, с которой сталкивались все. Как разрешить острую проблему, сохраняя мягкость в чувствах и словах? Как нейтрализовать горечь вопроса сладостью благодати? Царь Соломон советовал применять такой подход всем нам. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Таким образом, сердце мудрого делает язык его мудрым. Почему могущественный царь тратит время на рассуждение о том, как нужно говорить? Потому что слова обладают разрушительной силой. Во времена Соломона, в вопросах, касающихся дел в стране, цари полагались на вестников. Поэтому спокойные и надежные вестники были в большой цене. Они подбирали осмотрительные слова и составляли обоснованные речи, избегая раздражительности и грубости, каким бы ни был вопрос. Нам всем будет лучше, если мы будем наполнять наши слова и мысли святой и благоразумной сладостью. Как писал Соломон, человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Как вы выражаете свое мнение, когда приходится говорить на острые спорные темы? Если вы позволяете Божьему Духу смягчить свою речь, как меняются ваши слова? Святой Боже, когда мы говорим на трудные темы, смягчи наши сердца и слова Твоим благодатным Духом.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
2: Тамара Резникова. «Мне часто снится». Мне часто снится прошлое без Бога, наполненная страхом жизнь моя, когда колючей проволокой тревога сжимает сердце и кругом тоска. Мне часто снятся прошлые ошибки, пустые дни, безбожные дела, предательство с чарующей улыбкой и зависти коварная рука. И в беспокойном сне терзаюсь сердцем, хочу кричать, но нет как будто сил, как будто темно-серая завеса закрыла все, и свет уже не мил. А утром радость наполняет сердце. Я счастлива, что это только сон, что все ушло, и прошлому нет места. Теперь Господь мой и Иисус со мной. Мне не забыть, как Он меня извлек из омута греховного и зла. Мир истины был от меня далек, сейчас стал дорогим он для меня. От снов тех страшных Бог освободит и ночь мою очистит от печали, чтобы и во снах мне верить и любить и улететь в заоблачные дали.
3: Суета, сует. Надменный гений человека вознесся гордо до небес. Светил блуждающих от века, определил объем и вес, измерил точно сферы неба, глубь океанов и морей. Лишь пустяков не может хлеба достать для гибнущих людей. Нам служит почтою покорной перунной молнией самой. Машины с силой чудотворной перевернут хоть шар земной. Полету гордому науке дан бесконечный кругозор, но человеческие муки все те ж, как были до сих пор. Законы блещут величаво, умы всемирных мудрецов все разъяснили, суд и право в тьме фолиантов и там.

0: как прежде, горе и недуг. Полна сияния и славы, прогресса гордая краса, его чертоги величавы, его игрушки чудеса. Ведем мы с небом даже битву, но шлют напрасно там и здесь народы старую молитву. Наш хлеб насущный дай нам донесь. Кумиры последних дней или рок-вакханалия. Рок-вакханалия, последние аккорды, грохочет какофонии страстей. Беспечный мир, противник гордый, окутал паутиною сетей. Многоголосое безумие охватывает мертвые сердца, как монотонный едкий зумер гудит динамик без конца. Огромный громогласный идол бьет суперсаунд по ушам. Весьма блистательного вида он чемпион по барышам. И льется музыкальная отрава, змеёю инфицирует эфир, увеселительной забавой заманивая на прощальный пир. В психоделическом угаре, в нирване наркотичных грез, в шизофреническом кошмаре кумир чарует мир до слез. Под скрежет ржавого металла танцуют бесы на гробах, огонь оккультного кристалла шестерки жжет на потных лбах. Толпа фанатов обалдевших пирует дьявольский шабаш, тусовка на иглу присевших, здесь царствует убийца ваш. Он жадно потирает руки.
1: Гуляйте, детки, я вас жду. Эти магические звуки вас в преисподнюю ведут. Вот, раб мой на всемирной сцене хвалу и славу мне поет. Он вами высоко оценен. Не зря он хриплый голос рвет. Но мне плевать на всех вас вместе, кто слушает и кто поет. До встречи на палящем месте, где жар гиены вас сожрет.
0: Несется импульс пораженья по дискотекам и домам. Остановись, друг, неужели тебе все в жизни пополам? Мозг децибелами оглушен, наркотиками опьянен, сам дьявол метит твою душу, он видом крови разъярен. И вот однажды на рассвете, опустошенный и тупой, ты превратишься в горький пепел, в аду рыгнется твой запой. Была на шаг от глупой смерти, видала злобный темный мир. Прошу вас, дети, Богу верьте, разбейте ложный ваш кумир.
2: Атеисту. Не оглушайте вы меня ни вашим карканьем, ни свистом против начала бытия. Смотря внимательно на вас, я не могу быть атеистом. Вы без души, ума и глаз. Полежаев.
0: От того, что скучали, от того, что нам грустно, в суете мы случайно потеряли Иисуса. И как будто все то же, в небе солнце сверкает, только ум заморожен, и душа не оттает. Сердце все еще светит, точно факел горящий, и никто не заметит, что он не настоящий. Целлофановый шелест поролоновых мыслей никогда не заменит нам божественных истин. И любовь не разбудит нас от лживости.

0: этой не погасим покуда суррогатного света. Татьяна Субботина.
1: Мне душен этот мир разврата с его блестящей мишурой. Здесь брат рыдающего брата готов убить своей рукой. Здесь спят высокие порывы свободы, правды и любви. Здесь ненасытный бог наживы свои воздвигнул алтари. Душа полна иных стремлений, она любви и мира ждет. Борьба и тайный яд сомнений ее терзает и гнетет. Она напрасно молит света с немой и жгучей тоской. Глухая полночь без рассвета царит всесильно над землей. Твое высокое учение не понял мир. Он осмеял святую заповедь прощения, забыв твой светлый идеал. Он стал служить кумирам века, отвергнув свет, стал жить во мгле. И с той поры для человека уж нет святыни на земле. В крови и мраке утопая, ничтожный сын толпы людской на дверь утраченного рая глядит с насмешкой и хулой. И тех, кого зовут стремление к святой духовной красоте, клеймит печатью отвержения и распинает на кресте.
0: Заповедь. Святая заповедь, она еще в эпохе древней мира была торжественно дана, а нам священные глаголы и этот благостный завет знакомы с детства, с первой школы, знакомы с самых ранних лет. И что же, где завет священный? Лишь погляди на этот мир. Повсюду, в суетной вселенной, во след кумиру встал кумир. Забыв глагол святого неба, пред силой золота склонясь, земным кумиром из-за хлеба мы бьем челом, приникнув в грязь. Мы сами на подножье ставим во всем подобных нам людей. Пред ними клонимся, их славим душой продажную своей. Кумиров, созданных гордыню, одели пышностью пустой. И в капище, забыв святыню, мы превратили храм святой. Меж тем по буквам без сознания мы наизусть от детских лет твердим, греша без оправдания, глубокой древности завет. И разве искренне мы верим в своем брожении пустом? Мы и пред небом лицемерим, и пред кумирами притом. Это стихотворение Пальмина написано в то время, когда в школах преподавался закон Божий.
1: Не бывает такого, что просто случайно начинаешь ты к Богу истошно взывать. Между жизнью и смертью приходит отчаяние и решение держаться и не отпускать. Ты разбился о землю, о немощность плоти, затаивши дыхание, прищурилась смерть. Вдруг, поняв то, что ты утопаешь в болоте, лишь тогда только видишь небесную твердь. Ведь в уютном гнезде, в обстановке привычной, в повседневной рутине отчаяния нет. Потому и лежишь ты на койке больничной. Для того и приходит тоска и разлука, одиночество, непонимание всеми, и боязнь, и болезнь, и прочая мука, чтоб проснулось оно, королевское семя. Со стенающим ликом не будешь беспечно проминать на воскресном собрании бока, но с отчаянным криком ухватишь ты нечто, и с ним будешь бороться до тех пор, пока... Не бывает такого, что просто случайно начинаешь ты к Богу истошно взывать. Между жизнью и смертью приходит отчаяние, и решаешь держаться и не отступать. Наталья Лансере.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о первом миссионерском путешествии Варнавы и Савла. Цитирую. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Саул». Деяния апостольские 13.1. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на весьма интересную небольшую группу молодых людей, активистов Антиохийской церкви. Среди них были евреи, а об этом говорят их имена, например, Варнава, Саул, Симеон и Манаил, который был совоспитанником Ирода. А это означало, что они вместе рос, воспитывался и учился в Риме. Иродом же этим был Агриппа I, который сперва был четвертовластником, то есть ему римлянами было доверено управлять четвертой частью Галилеи. Потом он стал царем Иудеи, как Ирод Агриппа I. Остальные были или прозелитами, обращенными в еврейство из язычников, или же евреи-еленисты, которые выросли и воспитывались в духе греческой или латинской культуры и с еврейскими традициями были мало знакомы. Цитирую дальше. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отпустите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Деяния апостольские 13.2. Все эти люди были хорошо образованными и хорошо воспитанными, и некоторые из них были знатными и зажиточными. В Антиохийской церкви они занимали ведущее положение. Цитирую. «Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их». Деяния апостольские 13.3. Как это произошло и через кого из присутствующих сказал Дух Святой, когда они постились и молились, мы не знаем. Но знаем лишь то, что они поняли, что Дух Святой сказал к ним. И не возложивши на них руки, а это имело означать, что они ручали за них и будут и духовно, и материально поддерживать их в их работе. Написанная евангелистом Лукой фраза «отпустили их» не только говорит, что они их освободили от всех занимаемых ними обязанностей в церкви, но и то, что церковь Антиохии снабдила всем необходимым для их путешествия в меру своих возможностей. Последуем в наших мыслях за этими двумя амбассадорами, посланниками Господа Иисуса Христа, святой апостолом Павлом и Варнавой. Необходимо заметить, что Дух Святой только сказал о Варнаве и Савле, но Варнава взял с собою своего молодого племянника, сына своей сестры, Иоанна Марка. Это было великое историческое событие в истории христианской церкви. И вот этих два бедно одетых еврея с сумками за плечами, в которых были те немногие вещи и пища, в которой они нуждались, пару кусков хлеба, немного сушеных фиников и смоков, такую пищу обыкновенно имели с собою бедные путешественники. А у их бедности можно убедиться из того, что свое миссионерское путешествие они начинают пешком, с посохом и сумкой за плечами. Из Антиохии в портовый город Селевкию было 25 километров. И была хорошая на то время дорога. Можно было нанять колесницу, но у них не было возможности ее нанять. Весной в 45-м году нашей эры этих два посланника Божьих и их молодой помощник, племянник Варнавы Иоанн Марк, которого Варнава взял с собою, по повелению Духа Святого и по примеру своего учителя, отправляются для покорения языческого мира благовестию Евангелия. Для нас припоминаются многие случаи из истории, когда многие сильные и знаменитые цари и короли и их полководцы с великими армиями шли на завоевание мира. Но кто из наших современников помнит о этих именах и их великих делах или преступлениях, которые многие из них совершили? Редко кто помнит их, лишь те, кому это нужно помнить. Эти цари и короли шли во имя свое, ради своего честолюбия. О Варнаве же и Павле читаем: «Сии, бывши посланные Духом Святым, пришли в Селевкию», стих 4. Селевкия была портовым городом на берегу Средиземного моря в расстоянии 18 миль или 25 километров от Антиохии. Путь их из Антиохии в Селевкию, по которому они проходили, лежал параллельно с рекой Оронтусом, по хорошей дороге, по обочинам которой цвели роскошно олеандры, и все дышало восточной негой. В порту Селевкии они нашли нужный для них корабль, купили билеты и отплыли на остров Кипр, остров, который был родиной Варнавы. Порт Селевкия находился от кипрского порта Саламина в расстоянии 100 миль или 160 километров. Путешествие по голубым водам Средиземного моря святый апостол Павел не знал и не воображал, сколько ему предстоит пережить и перестрадать на пути своего служения в своих четырех миссионерских путешествиях и в пятом путешествии на суд в Рим для получения своего неувядаемого венца славы в своей мученической смерти. Очевидно, он был рад своими страданиями искупить свою вину за преследование христиан. Об этом он пишет своим оппонентам, вынужденный ними защищать не себя, а свое апостольское служение и авторитет апостола, которые они злословили. Оппонентам этим были еврействующие христиане, которые хотели лишить верующих христиан из язычников их евангельских свобод, которые проповедовал апостол Павел, данным ему откровением свыше и признанное Первым Иерусалимским собором, всеми апостолами. Эти еврействующие христиане хотели всю историю христианства вернуть вспять и вернуть ее в русло прежних еврейских традиций, разбавляющим Божие учение своими талмудическими толкованиями, которые часто обличал Христос. Они хотели вернуть христиан до прошлого, которое никого не спасало и не оправдывало, потому что спасение и оправдание было лишь в искупительной смерти Господа Иисуса Христа. Против своих оппонентов святый апостол Павел писал, он был примушенный к этому, цитирую: «Они евреи, и я, израильтяне и я, семья Авраамова и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От іудеїв 5 раз дано мені було по 40 ударів без одного. 3 рази мене били палками, однажды камнями побивали. 3 рази я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бденье, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме постоянных приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областный правитель цара Арети стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. 2 Коринфянам 11, 22 стих по 32. Я продолжу проповедь Павел и Варнава в следующей беседе.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Что могла бы означать находка Ноева ковчега? Однажды двое креационистов поднялись на гору Арарат и запечатлели некий объект, возвышавшийся изо льда недалеко от вершины. Объект очень напоминал Ноев ковчег. Это было в 1989 году. И другие креационисты вполне могли бы тогда гордо заявить, что Ноев ковчег наконец-то найден. Но такой подход нельзя было бы назвать научным. Необходимо было подтвердить истинность открытия. Для этого на следующий год на гору отправилась другая экспедиция креационистов. Они полетели на вертолете и обнаружили, что объект, похожий на ковчег, оказался частью скалы. Некоторые христиане считают, что находка Ноева ковчега побудила бы миллионы людей прийти ко Христу. Но вряд ли это действительно было бы так. Вспоминается притча о богаче, который, пребывая в аду, просил, чтобы воскресший Лазарь был послан к нему в дом и предупредил его братьев об ожидающем их небесном суде. На что Авраам ему ответил: «Если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Но важно и другое. Если бы ковчег нашли на вершине горы, это нельзя было бы объяснить обычным локальным наводнением. И сразу же тысячи книг, написанные либеральными богословами, стали бы пригодны лишь для растопки печей. Даже либералам пришлось бы согласиться с тем, что до этого момента они считали наивным мифом до научной эпохи. Если бы ковчег был найден, им пришлось бы признать, что Божье слово – истина от начала и до конца.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12. Дорогие друзья, мы с вами вступили в рождественский период размышления о Христе и Его пришествии. Рождество Христово напрямую связано с таким словом, как «надежда». Божьи обещания веками говорят,

В жизни нам известно много безосновательных надежд. Мы надеемся, что у нас все будет хорошо. Нам хочется надеяться, что многие вопросы как-то сами собой решатся в жизни. Все это говорит о том, что мы не можем жить без надежды. Но надежда без основания – это мечта в лучшем случае. А в основном просто желание, выраженное словами. Мне очень хотелось бы. Надежда же в Боге, и Его Слове имеет фундамент. Есть слова песни: что обещал Бог, то Он исполнит. Хотя бы в жизни погибло все, хотя бы звезды погасли в небе, обетования все стоят. Господь сказал Марии через ангела: ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Луки 1:37. Почему так? Потому что мы имеем дело с Богом надежды. Именно так о нем говорит апостол Павел. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Римлянам 15:13. Надежда в Боге не томительное ожидание. Надежда в Боге мотивирующее действие. Вот как надежду выразил страдающий Иов: «А я знаю, Искупитель мой жив». Иов 19:25. Укрепляй свою надежду Божьим Словом. Помни, что надежда на твердом основании никогда не умрет, не исчезнет, не развеется. Наш Бог – Бог надежды. У Него есть прекрасное обетование. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 4-5 стихи.

«Хочешь ли спастись?» На этот вопрос каждый здравомыслящий человек ответит утвердительно. Многие хотят спастись, но по своему рецепту. Они хотят пожить на земле в свое удовольствие, не расставаясь с грехами, а там под старость покаяться. Христианство – это не сберегательная касса, в которую человек кладет посильный взнос, а потом под старость собирается хорошая сумма. Наши человеческие уклады, наши добрые дела никак не могут быть гарантией спасения, если человек прошел мимо самого главного, мимо принятия Господа Иисуса Христа в свое сердце. «Что же мне делать, чтобы спастись?» так спросил темничный страж апостола Павла. Ответ был такой: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божьи руки». Сегодня вторая часть. Для нашего Господа Иисуса недостаточно того, чтобы нам вручить наше наследство от Отца, когда после нашей смерти мы перейдем в вечную славу. На пути в вечность Он взял каждого из нас, как свое возлюбленное дитя, под свою защиту. И это нечто больше, чем прощение. Это то, что является действительностью настоящего времени. Сердце Иисуса, полное любви, не может просто покоиться без того, чтобы ежедневно, чтобы постоянно не проявлять по отношению к нам свою любовь. Господь Иисус не только взял нас за руку, но Он взял нас в свою руку, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи с 27 по 28. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». И никто не похитит их из руки моей. Здесь черным по белому написано, что никто из детей Божьих не погибнет вовек. Все дети Божьи должны это знать и в этом радоваться. И что это стоило Богу, чтобы иметь возможность взять нас в свои руки? Иисус должен был претерпеть страдания покинутости Богом из-за наших грехов. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 53, стих 1. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась рука Господня?» Или в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 46. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама сабахтани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Следовательно, эта рука Господня была скрытой. В этой Господней руке мы символично видим Господа Иисуса. В Исаии 53, стих 2, Святой Дух описывает и сообщает нам, почему эта рука Господня была скрытой. Иисус пришел к нам на землю в немощи плоти. Нет в нем ни вида, ни величия. И далее в стихе 2 читаем: «И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». А теперь попробуем обратить такое отношение лично к нам. Никто из людей не желает иметь с нами общение, не желает иметь с нами дело. Как жестко и глубоко это затронет наше сердце и сознание, если мы это предполагаем или если это в действительности так и есть. Это сказано о Иисусе, когда Он в плоти находился на земле. В конечном счете, никто не желал иметь с Ним что-либо общего. Иисус Христос открывается, а вместе с Ним и все то, что связано с Его руками. А именно, Иисус открывается только тем, которые верят в Него. Ведь пророк Исаия в начале этой главы спрашивает: «Кто поверил слышанному от нас?» Этот принцип, что только верующий может охватить Христа и Его силу, действителен не только при нашем рождении свыше, но и в нашей ежедневной жизни веры. Как часто Бог желал и пытался взять вас в свои руки, чтобы вас исцелить, а вы этого не замечали, Но тем не менее, под тобою вечные руки Бога, а эти Божьи руки никогда не устанут. Если к нам приходят горе, заботы, страдания и боли, а большинство страданий мы часто сами на себя навлекаем или причиняем, то мы можем и должны знать, что под тобою вечные руки Бога. Мою нужду и мои печали, и все то, что меня угнетает, я несу не один. Бог несет все это вместе со мной. В отличие от наших рук, руки Бога никогда не устают. Если мы отчаиваемся и разочаровываемся, и не видим больше выхода, то мы можем знать, что под тобою вечные руки Бога. На кого мы возлагаем наше доверие или чему мы доверяем? Действительно ли мы нуждаемся в Иисусе Христе, чтобы иметь успех на работе? Нуждаемся ли мы действительно в библейских принципах, чтобы продвигаться дальше в школе, в университете или вообще там, куда Бог нас поставил? Не справляемся ли мы и сами хорошо в нашей повседневной жизни? Нуждаюсь ли я действительно в общении с Богом, или при этом достаточно иметь актерский талант, чтобы в собрании считаться духовным? Все это, конечно, провокационные вопросы. Но обратим теперь наш взор снова на Израиль. Тогда мы увидим, что израильтяне имели свои проблемы в том, что Бог с одной стороны от них требовал, и что с другой стороны они из этого сделали. Дополнительно к вышерассмотренному коротко рассмотрим еще два места Писания, в которых мы видим размер этой проблематики. Первое место Писания мы находим у пророка Исаии, глава 29, стихи с 13 по 15. «И сказал Господь», здесь говорит сам Господь, «так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас? Израиль служил Богу в плоти, своими устами и с тем, что они говорили и молились. А в зависимости от того, как они формулировали свои молитвы и свое обращение к Богу, они действительно приближались к Нему. Но Бог, как сердцеведец, смотрит в их сердца и говорит, несмотря на их красивые слова, их сердца все же далеки от меня. Богобоязнь, которую они внешне показывают, является в конечном счете человеческими заповедями. Это всего лишь то, что они выучили, потому что они знают, что им будет лучше, если они это показывают своим внешним поведением, чем если внешне они слишком красочно будут себя вести. Второе место Писания мы находим у пророка Иезекииля в главе 33, стихи с 30 по 33. «А о тебе, сын человеческий», то есть о Иезекииле, «сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат брату: «Пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа». И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, говорит Господь, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается корыстью их. И вот ты для них как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Израильтяне собирались. При богослужении там собирались не двое или трое, но Слово Божие говорит, что они приходят к тебе, как на народное сходбище, большими толпами. Но поведение израильтян было похожим на то, что они собирались на концерт. Они желали услышать что-то хорошее, что-то для препровождения времени, для успокоения сознания, для умиротворения набожных чувств. Но ни один из них не пришел к идее, чтобы исполнить то, что они там слышали, чтобы познать, что сам Бог говорит через пророка Иезекииля. Но сердце их увлекается за корыстью их. Это значит, что они все занимались своими делами для собственного материального обогащения, то есть занимались тем, что для их плоти было приятным. То, что Бог описывает в этих стихах, является описанием духовного состояния Божьего народа Израиля. Это описание является не только оценкой Бога, но больше описанием состояния Израиля в то время. Я думаю и верю, что это описание состояния ужасней, чем каждый грех мерзости, который когда-либо израильтяне совершали. Возможно, что мы постоянно падаем в грех, постоянно согрешаем в одном и том же деле. Но если мы с этим грехом снова и снова приходим к Иисусу и просим за этот грех прощения, мы получаем прощение и имеем надежду. Но Израиль находился в состоянии набожного самоудовлетворения и равнодушия. И это состояние не причиняло им больше проблем в их сознании. С одной стороны, они свободно, без угрызения совести, могли принести в жертву идолам собственного ребенка, а в заключение собраться в Божьем храме для молитвы и прославления Бога, и принести жертву согласно предписанию закона, как мы об этом читаем у пророка Иеремии в главе 7 стихи с 8 по 14. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, то есть в храме Соломона, над которым наречено имя мое, и говорите: «Мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, что означает место покоя, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. «И ныне, так как вы делаете все эти дела, — говорит Господь, — и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. А чем именно характерно это место Силом, и что Бог сделал с этим Силомом? Коротко мы об этом читаем в Псалме 77, стих 60 по 62. «Отринул Бог жилище свое в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою, этот ковчег завета, в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое». В том сражении Израиль проиграл филистимлянам. В предварительном сражении израильтяне потеряли около 4000 воинов. Тогда старейшины Израиля решили взять к себе на линию фронта в стан из Силома ковчег завета. Но и это мероприятие им не помогло, и это сражение Израиль проиграл с большим позором и потерял при этом 30 тысяч воинов, и ковчег завета забрали филистимляне. Об этом читаем в первой книге царств, глава 4, стихи 10 и 11. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли». Стихи 17 и 18. «И отвечал вестник Илии и сказал: побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеис, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он, этот вестник из стана, о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. В этих стихах мы видим, что сделал Бог с Силомом, что в лице ковчега завета он отринул жилище свое в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, как мы прочитали в Псалме 77, стих 60. Теперь нужно еще ответить на вопрос, почему Бог это сделал. «Пойдите же на место мое в Силом, место покоя, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля». В чем же заключается это нечестие народа Израиля? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся теперь к первой книге царств, глава 2, и прочитаем стихи с 27 по 30. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтоб он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля. Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, как читаем в стихах 27 и 28, «Дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек». Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Как видим, еще в Египте, в доме фараона, Бог избрал Илия себе в священника и обещал ему, что дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но из-за развращающего действия сынов Илия на израильский народ и на все священство, а также из-за личного попустительства самого Илия в этом вопросе, Господь Иисус говорит, «Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Почему Израиль дошел до этого, как мы читали у пророка Иеремии в главе 7 стихи с 8 по 14? Почему он так глубоко пал в такое противоречие, можно сказать, почти в шизофреническое поведение? Почему он пал в такое невзрачное, непостижимое поведение? Внешне у них все еще оставалось. Внешний фасад, с которым также Иисус настойчиво и упорно боролся во время своего пребывания в плоти среди своего народа. Израиль прекратил убегать в вечные руки Бога, чтобы там найти утешение, силу и выход в создавшейся своей ситуации. Не находимся ли и мы, все дети Божьи, как и Израиль, в такой опасности, чтобы ходить в собрание, а где-то в другом месте быть, видимо, духовно активными, так что все наше служение становится поверхностным? Мы проявляем духовную активность, но мы замечаем, что у нас появляются проблемы, с которыми мы сами не можем справиться. Мы молимся, берем себя в руки, ситуация становится временами лучше, а затем снова хуже. Свежесть следования за Иисусом постепенно исчезает. Мы знаем все пункты нашего следования за Иисусом, знаем, как они должны выглядеть. Возможно, что есть такие пункты, которые Господь Иисус в нашей жизни иначе хотел бы видеть, но мы замечаем, что эти несоответствия не причиняют нашему внешнему положению ущерб. Если даже в одном или другом пункте моей жизни наблюдается непорядок, потому что кажется, что никто этого не замечает. Каким-то образом мы лучше справляемся со всеми этими ситуациями, если живем в какой-то мере поверхностно. Мы довольны собой, потому что и многие другие так живут. Определенное благосостояние и материализм завершают все остальное, чтобы нас усовестить. Но есть и другие верующие, которые неутомимо трудятся и действительно пытаются не впасть в эту духовную поверхностность. Они ведут образцовую духовную жизнь, но и у них возникают нужды, которые постигают некоторых из них. Нужды, которые, несмотря на верность отдельных верующих, не исчезают. Тогда и у таких верующих в сердца вкрадывается горечь, и они падают духом, потому что они в течение многих лет неутомимо трудились, но видимое улучшение не наблюдается. Такие верующие с ревностью смотрят на тех верующих, которые, кажется, что они все это дело не так серьезно воспринимают, но живут они лучше меня. Такое положение окончательно удручает. Но в конечном счете это не так уже и важно, как мы себя чувствуем и что мы думаем. Но решающим является тот факт, как Господь Иисус обо мне судит. У израильтян было много нужд, как и мы сегодня имеем много нужд. К этим нуждам люди привыкали. Но как израильтяне, так и верующие сегодня стремятся вытеснить эти нужды из своей жизни. И тут я должен заметить, что в этом вопросе, в вопросе вытеснения нужд из своей жизни, немцы являются чемпионами мира. Но при этом никто по-настоящему не счастлив. Пророк Иеремия говорит по этому вопросу совершенно ясно и недвусмысленно в главе 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Кто стоит под проклятием Бога, тот не может быть счастливым». Конечно, как рожденные свыше, мы больше не стоим под проклятием Бога, потому что на основании дела Иисуса на Голгофском кресте все дети Божьи освобожденные от всякого проклятия. Но, тем не менее, мы можем таким же образом стоять против Бога, если не будем придерживаться заповедям Слова Божьего. В худшем случае это может быть враг, который нас обманывает, чтобы мы осознавали наше действительное состояние. Такое состояние называют потерей реального состояния. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о весьма необычной и захватывающей теме, а именно о пророческом даровании. О даре пророчества в современной церкви существуют различные мнения. Книга «Деяния святых апостолов» повествует нам: «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши». Христиане, никогда не встречавшиеся с истинным пророческим дарованием, или же напротив, наблюдая лжепророков, склонны утверждать, что пророческие дарования отменены Господом после написания Священного Писания. Другие, напротив, утверждают, ссылаясь на апостола Павла, что все могут сегодня пророчествовать. В определенных христианских кругах существует наивное мнение о том, что верующих можно обучить особому пророческому мастерству. Встречаются даже пророческие школы, в которых так называемые опытные наставники обучают пророческим навыкам. В лучшем случае мы можем над этим посмеяться, а в худшем лжепророки приводят к многочисленным жизненным катастрофам и горьким слезам. Господь Иисус Христос предупреждал нас. Евангелие от Марка, 13 глава. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Но помимо лжепророков в ранней церкви, а также в период реформации, встречались христиане с явно выраженным истинным пророческим дарованием. Сегодня мы поговорим о пророках Шотландии 17 века. На Эдинбургском кладбище есть такая надпись: «С 27 мая 1661 года, когда был обезглавлен высокоблагородный маркиз Арглайский, до 17 мая 1688 года, когда пострадал Джон Ренвик, за то же дело было умерщвлено тем или иным способом и замучено до 18 тысяч благородных мучеников, кровью своей исповедовавших Иисуса Христа». Это было в те годы, когда после Оливера Кромвеля и краха Пуританской революции была восстановлена британская монархия, и кальвинизм в Шотландии оказался вне закона. После смерти пуританина Оливера Кромвеля его тело было извлечено из могилы, повешено и четвертовано, а многочисленные протестанты на территории Англии, Шотландии и Ирландии были подвергнуты казням и жесточайшим гонениям. За то лишь, что церковь верила, она стоит выше политики, и ее глава Христос, а не король. И тысячи ее верных сынов и дочерей, отвергших государственную лжецерковь, отдали свои жизни, сопротивляясь насилию над совестью, зная, что вновь, как и прежде, им противостоит царство Антихриста. Шотландские реформаторы имели много общего с христианами первых трех веков. Они также подвергались жесточайшим преследованиям и исповедовали свою веру перед лицом смерти. Также терпели нужду и бесправие, отказавшись ради Христа от доброго имени в обществе, против своей воли став врагами короны, изгнанниками на родной земле. Ни один из них не мог бы в таких условиях выжить, а тем более реализовать свое призвание без особого попечения и водительства Бога. За свою духовную силу они платили высокую цену, но их дело не пропало даром. Одним из таких людей был проповедник с пророческой силой Джон Уэлш. Он родился в 1570 году и почил в 1622. Он был зятем великого Нокса, женившись на его дочери Элизабет. Обратившись в сознательном возрасте, он был исключительно набожным человеком, о нем говорили, что он чувствовал себя плохо, если не проводил в молитве 7-8 часов ежедневно, а часто и всю ночь. Его духовная одаренность была необычайной. Многие его пророчества и их исполнение были
документированы. Так, он предсказал одному юноше, что он станет его преемником по кафедре. Молодой человек не испытывал никакой тяги к церковнослужению и даже не думал об этом. И все же после его обращения произошло именно так. В нескольких случаях Уэлш увещевал людей покаяться в своих грехах, сообщая им о близкой потере дома или имущества, и даже предсказывал внезапную смерть. Эти суды Божии исполнялись. Самый же трагичный случай произошел, когда вечером за ужином в присутствии друзей один из сотрапезников Уэлша стал издеваться над ним и богохульствовать. Служитель терпел это, но в один момент прервал свою речь и печально попросил всех присутствующих замолчать, чтобы видеть суд Божий над надсмешником. Тот тут же на глазах у всех скончался. Население считало Уэлша пророком. Во время эпидемии чумы по всей Шотландии город, где он служил, оказался нетронутым. Хотя вокруг зараза свирепствовала столь жестоко, что живые не успевали сжигать мертвецов. Когда к воротам подошли две коммерческие подводы, и охрана не пропустила их, послали за Уэлшем, чтобы он принял решение, можно ли впустить торговцев. После краткой молитвы проповедник запретил это, ибо чума могла найти пристанище в их имуществе. Их отослали, а его правота подтвердилась, товар действительно оказался зараженным. Уэлш попал в тюрьму, и люди, взывавшие к нему о помощи, не могли рассчитывать на его визит. Тогда он послал в соседний город благочестивого брата молиться за избавление от бедствия, и эпидемия стала спадать. Утверждалось даже, что по молитве Уэлша был воскрешен умерший, молодой аристократ, будущий ирландский лорд, относительно которого врачи почти двумя сутками ранее констатировали смерть. 1680-е годы были поистине страшным временем в истории Шотландии. Королевские войска и полиция развернули массовое убийство пресвитериан. Несмотря на это, в 1682 году молодая благочестивая пара Джон Браун и Изабелла Вейр решила навсегда соединить свои судьбы. Он сделал ей предложение, но предупредил, что, по-видимому, их счастье не продлится долго, и однажды ему предстоит пролить кровь за Христа. Изабелла ответила: «Если так, я стану твоим утешением. Бог обещал милость». Их тайно венчал пресвитерианский пастор Александр Педен, пожилой седой священник, объявленный вне закона. О его пророческом даровании знали многие. «Эти свидетели ваших клятв пришли сюда с риском для собственной жизни, чтобы услышать Слово Божие и увидеть его таинство брака», провозгласил он, начиная церемонию. После клятв он отвел Изабеллу в сторону и тихо сказал ей: «Ты получила хорошего мужа. Держи при себе белое полотно, ибо наступит день, когда его заберут без предупреждения, и он истечет кровью». Это была счастливая и богобоязненная семья, жившая в молитвах, порой прятавшая гонимых священников. У молодых супругов появилось двое детей. Никто не верил беде. 30 апреля 1685 года пастор Педен заночевал у них и, уходя, промолвил: «Какое мрачное и страшное утро!» Вскоре, выйдя на рассвете во двор, Джон обнаружил, что дом окружен королевскими солдатами. Вся семья вышла на лужайку перед домом. Организатор облавы, капитан Джон Грейм, потребовал, чтобы Джон признал, что король есть глава церкви. Это было отречением от Христа. И когда Браун отказался, Грейм крикнул: «Молись, потому что сейчас ты умрешь». Браун повернулся к жене: «Наступил тот день, о котором я говорил тебе. Сейчас я явлюсь перед небесным судом по делу правителя шотландского в защиту Искупителя. Готова ли ты отпустить меня?» «Да, я готова. Так должно было быть, и я расстаюсь с тобой. Я ничего больше не прошу». Джон обнял и поцеловал ее, попрощался с крошечным сыном и двухлетней дочерью.
«Моя сладкая, дай свою ручку Богу и утешь маму». Затем он поднялся и произнес последнюю молитву. «Благодарю тебя, Дух Святой, что ты даешь мне больше мира в душе, чем гонители страха». Грэм приказал солдатам стрелять в мученика, но они колебались. Тогда, схватив пистолет, он выстрелил Брауну в голову в упор. С утонченной жестокостью он повернулся к Элизабет и закричал: «Что ты теперь думаешь, женщина?» Молодая вдова спокойно ответила: «Я никогда не гордилась им так, как сейчас». Убийца вскочил на коня и помчался прочь, за ним ушли и солдаты. Измученная женщина с разбитым сердцем достала погребальные одежды, которые берегла со дня свадьбы, обвернула голову мужа полотном и долго-долго сидела неподвижно над его телом. В это время священник Педен ушел уже на 10 миль и, войдя в дом своего друга, сказал: «Господи, когда ты отомстишь за кровь раба твоего Брауна, пусть эта пролитая кровь будет драгоценна в твоих глазах». Когда его спросили, о чем он молится, он объяснил, что по пути получил видение: сегодня утром Грейн умертвил Джона Брауна. Его тело лежит во дворе, и вдова плачет над ним, и нет никого, кто бы утешил ее. «Сегодня на рассвете я видел падающую звезду. Сегодня упала звезда, от нас ушел самый великий христианин, которого я знал». Писание было написано вот уже как 17 веков, а дар пророчества, судя по описаниям очевидцам, чьим свидетельствам мы доверяем, продолжал действовать через святые Божьи сосуды. Во времена Ветхого Завета о Христе могли проповедовать только пророки. И то их знание было туманно и чаще всего доносилось через образы ветхозаветного устроения. Во времена Нового Завета вся церковь, познав Христа через Святого Духа, становится пророком, который свидетельствует о Христе миру, как это раньше делали только одни пророки. Пророк Иаиль возвестил о времени, когда особым образом будет излит Святой Дух. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Иаиль, 2 глава. А в Откровении, в 19 главе, в 10 стихе, ангел возвестил Иоанну: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Экстраординарные пророческие дары встречались и встречаются крайне редко, и далеко не все христиане будут их иметь. Но после того, как Дух Святой был излит в день Пятидесятницы на всю церковь без исключения, все верующие мужчины и женщины, юноши и девушки могут и должны пророчествовать, то есть свидетельствовать в силе излитого на них Святого Духа погибающему миру о Господе Иисусе Христе, который умер за грехи наши и воскрес из мертвых для оправдания нашего, и который вновь грядет для того, чтобы судить живых и мертвых. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания, да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 17 августа, суббота. Мы с вами, как всегда, пройдемся по некоторым новостным событиям прошедшей недели, а затем обратимся к ценностям вечным. Посмотрим в сторону горизонта. Лучший способ мстить противнику – не быть похожим на него. Такой афоризм предложил нам Марк Аврелий, римский император. Ну а вообще, конечно, лучше врагов не иметь вовсе. Христос сказал: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Сегодня речь у нас пойдет с вами о прощении, и этот афоризм кажется мне весьма подходящим. Новости. Сотрудники Вятского государственного университета обнаружили экстремизм, где бы вы подумали, в тексте Ветхого Завета. Экспертиза проводилась в рамках уголовного дела против членов свидетелей Иеговы. Так вот, эксперты Анна Федяева и Юлия Игошина исследовали книги, журналы и брошюры, изъятые у свидетелей, и должны были ответить на вопросы следователей, есть ли в этой литературе призывы к насильственным или дискриминационным действиям против какой-либо национальной, религиозной или социальной группы. Они и нашли признаки экстремизма во фразе, послушайте, «праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Дословно это цитата из Псалма 36, стих 29, то есть из Ветхого Завета. Так вот, по мнению так называемых экспертов, в этой фразе присутствует пропаганда неполноценности по признаку религиозной принадлежности. Далее цитата. «Идет информирование объекта угрозы не праведников, а возможности применения к ним насильственных действий, то есть смерти. Ярко прослеживается демонстрация пренебрежительного, презрительного, агрессивного отношения к группе лиц по признаку религиозной принадлежности». Ну, далее цитировать не будем. Не знаю, до какого маразма можно дойти в таком поиске повсюду и за каждым углом экстремистов, но мне кажется, что даже в атеистическом Советском Союзе не подходили с таким невежеством к библейским текстам. Всероссийский конгресс медиков-христиан «Единство, свобода и любовь», организованной Медицинской христианской ассоциацией России, состоялся на днях в Подмосковье. База Раменская гостеприимно распахнула двери для 150 врачей, медсестер, студентов и других специалистов в сфере здравоохранения. Форум также посетили коллеги из Украины, Беларуси, Азербайджана, служители различных протестантских союзов и объединений. Цели конгресса – объединение медиков-христиан для совместного служения, обмен опытом, поддержка друг друга, обсуждение сложных этических проблем с библейской и профессиональной точек зрения. Всех, кто имеет особое призвание служения от Господа – врачевать не только тела, но и души.

0: все большего внимания людей к сохранению и укреплению своего здоровья, порой остаются незаслуженно забытыми библейские основы здорового образа жизни. Медикам-христианам жизненно необходимо быть в эпицентре ведущихся дискуссий и возникающих в этой сфере проблем. Они призваны предложить библейские подходы и их решения как профессиональному сообществу, так и обществу в целом. Вчера в административном суде Берлина состоялось необычное разбирательство. 9-летняя жительница Германии подала в суд на университет искусств за то, что последний отклонил ее заявление или желание непременно петь в хоре мальчиков. Да, вы не ошиблись, девочка непременно хотела петь в хоре мальчиков. Мать девочки Сузанна Бреклайн, одновременно являющаяся адвокатом истца, решительно заявляет, что причиной отказа является не недостаток квалификации, как об этом свидетельствует приемная комиссия университета, а что ей отказали исключительно из-за пола. Аргумент руководителя хора, что мальчиковый голос все же существенно отличается по тембру от девичьего, мамашу не убедили. Таким образом, они подали в суд. Такие вот гримасы строит нам современное либеральное общество. Больше семейки, похоже, заняться нечем. Хорошо, хоть девочка не пожелала устроиться, например, пилотом пассажирского самолета. Стоит ли удивляться тому, что суд девочка вместе со своими родителями проиграла?
1: Конференция Международной христианской газеты в 11-й раз пройдет в Германии. Событие состоится 9 ноября в церкви города Тройсдорфа. В конференции будет участвовать струнный оркестр из Бреста, а также музыкальная группа «Ковчег» из Донецка. Пастор Вениамин Назарук из США приглашен редакцией в качестве проповедника. Отметьте для себя эту дату и обязательно приезжайте 9 ноября в Тройсдорфе.

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Евангелие от Матфея 6:12. Прощение – центральная тема Библии и ключевая истина Благой Вести. Представьте себе на секунду, что в Евангелии не было бы обетования о прощении. Самая большая, самая непреодолимая проблема каждого человека – грех – осталась бы навечно нерешенной. Ибо решена она могла быть только одним способом – Божьим прощением. Никто из живущих на земле не имели бы ни малейшей надежды на жизнь вечную, если бы Господь не простил нас. На прощении основана и весьма практичная, мудрая библейская практика взаимоотношений между людьми, которая сводится к тому, что периодически люди нуждаются в очищении, освобождении и взаимном прощении. Так устроена жизнь, что претензии даже самых близких людей друг к другу со временем накапливаются, а не близких. Укоры и обиды собираются, наслаиваются, нагромождаются, и потом уже вообще трудно разобрать, где чье, кто прав и кто виноват. Обществу, живущему по законам зуб за зуб, Христос противопоставляет «а я говорю вам». Эти слова Христа стали, по сути, настоящей революцией. Те, кто отлавливал убийц своих родственников за пределами городов-убежищ, кому непременно хотелось отомстить хотя бы даже из-за удар по щеке, услышали непонятное и совершенно невообразимое для них «подставь ему и другую».

0: Что это, как не прощение в действии? И это не просто красивый жест. В исполнении этих слов великая истина о свободе. По-настоящему сильным и свободным может быть лишь только тот человек, кто становится выше обид и мести. Да, умение прощать – это признак силы. Даже, я бы сказал, величия. Но и это не все. Речь, помимо всего прочего, идет об одном из самых важных духовных законов – законе о прощении. Как известно, законы действуют независимо от наших знаний о них и нашего отношения к ним. Никому не придет, например, в голову игнорировать законы физики. Отпить из только что закипевшего чайника, сделать несколько глотков, например, никому это не придет в голову. Также и закон о прощении. Этот закон всегда в действии. Хотим мы этого или нет? Нравится это кому-то или нет? И истина это звучит именно так, как мы с вами прочитали ее в самом начале. Господь говорит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Обращает на себя внимание то, что мы сами озвучиваем этот закон, сами его декларируем и таким образом вводим в силу, запускаем механизм и делаем этот закон действенным. Он, этот закон, уникален. Он ставит прощение Богом нас в зависимость от того, как мы сами прощаем других. Подозреваю, что многие люди, мы с вами в том числе, годами ходим непрощенными Богом, будучи при этом в полной уверенности, что Он простил нас. Полагаю, что это не что иное, как самообман, имеющий, кстати, весьма серьезные последствия. Ибо кто из нас не нуждается в прощении Божьем? Как часто? Ежедневно? Ежечасно? И мы просим прощения у Него. Но прощены ли? Вот в чем вопрос. Ответ на этот вопрос кроется в том, насколько мы сами простили. Более того, Писание настолько внимательно к нам, что указало нам количество раз, которое мы можем позволить себе в прощении. Сколько это? Помните? Нас возмущает поступок задолжавшего или провинившегося перед нами, по нашему как минимум мнению. Нас раздражает его упорство, отсутствие способности считать и вообще мыслить логически. Но это зеркало наше. Да, мы такие же точно, как наш противник. Именно поэтому Господь ввел в духовный мир закон, как и мы. И совершенно не случайно Он, закончив молитву «Отче наш», вновь возвращается именно к теме о прощении. Он говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Бог не призывает нас давать ближнему характеристики и оценки. Он призывает нас прощать. И дает нам пример, когда едва слышно произносит окровавленными губами: «Ибо не знают, что делают». Для чего нужно прощение? Во-первых, оно нужно нам самим в первую очередь, чтобы научиться быть свободными и не зависеть, не быть рабами обстоятельств, не быть рабами собственных чувств. Во-вторых, прощение очищает наши отношения, разгребает завалы, выметает накопленные взаимные претензии, как мусор. В-третьих, повеление Творца прощать – это закон, который, как мы уже сказали, не обойти. И действует он таким образом, что мы зависим от того, насколько мы простили сами, чтобы и нас Господь простил. Наконец, в-четвертых, через наше прощение прославляется Господь. Мы преображаемся в Его образ. Он прощает, и прощая, мы отображаем Его славу. А ведь это и есть наша цель, не правда ли?
1: Что еще?
0: Навстречу еврейскому Новому году. 6 сентября в Московской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов состоится праздничный концерт, посвященный еврейскому Новому году. В концерте, как заявляют организаторы, будет участвовать бывший участник легендарной группы «Песняры» Александр Веславский. Сегодня, говорится в анонсе, он не только певец, но и аранжировщик, и пианист-виртуоз, и, по мнению ведущих музыковедов Беларуси, один из лучших композиторов современности. Правда, при этом не сообщается, какое отношение музыкант имеет к баптистам. Ну, так или иначе, начало концерта в 19:00 и вход свободный. На этом все. Песня Степана Василищина закончит наше с вами общение, а я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

пусть сердце помнит встречу с ним, как в первый раз. Не дай забыть, что жизнь теперь сплошная битва, с грехом в душе бороться тверже каждый час.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Зайчики, вы куда так торопитесь? Неужели на лесную почту? Подождите, и я с вами.
1: Конечно, подождем, Белочка.
2: Эй, уи, малышня! Ой, Аглай-то вы! Ой, Белочка с вами!
0: Кабанчик, если хочешь, можешь с нами пойти. Но мы спешим. Хотим скорее получить наш любимый журнал «Тропинка». Разве ты забыл, что я уже его второй год выписываю?
2: А, «Тропинка». Точно, точно, я что-то слышал. Ой, я даже, кажется, читал. Белочка, да ты же мне сама давала его почитать.
0: Верно. Так ты с нами, кабанчик?
2: Детский христианский журнал. Ой, а слушайте, а как он появился-то, из журнала «Тропинка»? А почему его вдруг издавать стали? Вы случайно не знаете?
0: Конечно, знаем. Правда, зайчата? Об этом даже в нескольких номерах журнала рассказывалось.
3: Мы тоже, Белочка, эти статьи читали.
2: Ну так скорее, скорее рассказывайте. Я так люблю всякие неточности. Ой, в смысле, подробности я хотел сказать.
1: Дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас в радиопередаче «Ждем гостей». Дорогой гость, журнал «Тропинка».
0: Итак, слушай, кабанчик, все началось в 1989 году, когда Вальдемар Цорн, сотрудник миссии «Свет на Востоке», и его жена Эльвира посетили церкви в Украине. Представляете, в те годы в церквях практически не проводилось никакой детской работы. Работа с детьми была под запретом. Никаких пособий для занятий, никаких детских христианских песен. И верующие люди подходили к заграничным гостям, расспрашивали их о духовной работе с детками в Германии и просили о помощи.
2: И что же, Вальдемар с Эльвирой помогли украинским деткам? Ну, если еще нет, то я, кабанчик, я готов прийти им на помощь. Ведь кто, кто самый главный помощник? Ну, конечно же, я! Ой, Белочка, где же мой рюкзак-то с желудями?
1: Подожди, кабанчик, послушай дальше.
4: Как и у тебя, кабанчик, у супругов Цорн появилось огромное желание что-нибудь сделать для деток в Советском Союзе. Но как же помочь сразу многим? Так родилась идея создания детского христианского журнала. Теперь надо было дать ему название. Такое, которое наилучшим образом отразило бы его цель.
2: Ой, так название-то я тоже мастер придумывать. Вот как вам нравится, например, детки и кабанчик. Ой, не-не, просто, знаете, так просто, кабанчик.
0: Всем ты, кабанчик, мне нравишься. Только бы чуточку поскромнее.
1: Очень много названий перебрали Вальдемар и Эльвира. И ручеек, и колосок, и родничок. Наконец остановились на названии «Тропинка», решив, что это самое подходящее. Так от идеи до ее осуществления прошел один год.
0: Представляете, журнал «Тропинка» существует уже 15 лет. В мае 1990 года появился первый номер журнала. Печатался он на 20 страницах. А на следующий год журнал стал выходить регулярно, уже на 24 страницах. Сначала один раз в 3 месяца, а затем один раз в 2 месяца.
4: Сегодня журнал печатается на 32 страницах. Тираж журнала составляет 130 тысяч экземпляров и рассылается он в 60 стран мира. Среди них есть даже такие страны, как Парагвай и Сирия.
1: Печатается «Тропинка» на 4 языках – русском, украинском, казахском и немецком. Украинская «Тропинка» называется «Стежинка».
0: А работает над журналом целый коллектив художников, редакторов и корреспондентов детей, которые присылают в журнал свои рисунки, вопросы, кроссворды, стихи, рассказы.
2: Так это ж значит, я тоже могу в журнал «Тропинку» послать свой рисунок.
0: Можешь, кабанчик, и стихотворение написать, и рассказик.
2: Ну, стихи это по твоей части, Белочка. Рассказы пусть Бобрик пишет, да у него получится. Знаешь ли, так вот после физического труда полезно бывает. Ой, слушайте, а у меня вопросик имеется. Только не перебивайте, а то вдруг забуду. Вот как же рождается каждый номер? Ну, с чего все начинается-то?
0: Один раз в год, в мае, в офисе миссии «Свет на Востоке» в городе Корнталь, это в Германии, собирается вся редколлегия журнала. Собираются для обсуждения тем на следующий год, то есть сразу для всех 6 номеров. Ведь каждый номер журнала «Тропинка» имеет свою тему.
2: Слушайте, если у вас не будет подходящих тем, обращайтесь к Кабанчику, он всегда поможет.
4: Каждому заседанию Эльвира Цорн, она ответственный редактор журнала «Тропинка», уже заранее подготовила 10-12 тем. Из них редколлегия выбирает 6 или предлагает другие темы.
1: Очень важно, чтобы темы были интересными, нужными маленьким читателям, ведь главная цель журнала – познакомить детей с Богом.
4: Каждой теме подбирается история из Библии. Например, история о блудном сыне подходит к теме об истинной и ложной радости.
1: За правильное изложение учения Христа в журнале отвечает руководитель издательства Вальдемар Цорн. Поэтому он и пишет библейские истории и статьи, излагающие учение Библии.
4: Еще на заседании редколлегии обсуждаются новые рубрики, критика, отзывы и предложения читателей. А остальной материал подбирает ответственный редактор каждому номеру журнала.
2: Ой, хорошо. А вот, допустим, я написал стихотворение, или там рассказ. Белочка, не надо на меня так пристально смотреть. Я же сказала, допустим. Ну вот что же будет с моим стихотворением дальше, а?
0: Хороший вопрос, Кабанчик. Какой же путь проходит рассказ или стихотворение, прежде чем они попадают в журнал? Так слушай, все рассказы и стихи, которые присылают читатели, взрослые и дети прочитываются ответственным редактором. Хорошие рассказы и стихи откладываются в определенные папки. Потом, зная тему журнала, можно подобрать рассказ или стихотворение на нужную тему.
1: Также Эльвира делает заказ христианским писателям написать рассказ к нужной теме. А стихи берутся из стихотворных сборников известных поэтов.
4: Некоторые рассказы переводят с других языков. Так маленькие читатели могут знакомиться с жизнью детей в других странах.
1: Вот, к примеру, нужны рассказы к теме об истинной радости. В папке с рассказами ищут один подходящий, и затем его набирают на компьютере.
4: Другой рассказ заказывается, например, Виктору Ахтерову, и через какое-то время в редакцию от него приходит рассказ под названием «Совсем свой».
1: Третий рассказ найден в одной немецкой книге. Прежде чем отдать его на перевод, нужно получить разрешение от издательства для использования его в журнале. Через некоторое время разрешение получено и рассказ переведен. Выбранные стихи также набираются на компьютере.
0: Потом все материалы внимательно прочитываются всеми членами редколлегии и ответственным редактором, и еще корректором. И потом их еще просматривает Вальдемар Цорн. Теперь весь текст можно отдать на перевод для немецкого и украинских журналов.
2: Так что же станет тут своим рисунком? И вообще, в «Тропинке» столько разных иллюстраций. Но кто творит всю эту красоту?
1: Для перевода на украинский язык и иллюстрирования художниками рассказы, стихи, кроссворды отсылаются в Киев. Присланные в Киев тексты Елена Микула, она является еще и ответственным редактором украинской «Стежинки», распределяет между художниками. Она сама также рисует и пишет рассказы.
0: Как же рисуется журнал? Ой, это очень интересно. Елена Микула дает художнику, например, текст рассказа и объясняет, сколько страничек он займет в журнале. Художник внимательно читает текст. Значение имеет каждое слово. Затем начинается работа над эскизом. Эскиз – это как черновик. На этом черновике художник отводит место для заголовка, текста и иллюстрации. Эскизов может быть несколько. И это уже называется творческий поиск.
2: Ой, а расскажите мне скорее, а что же ищет художник?
4: У художника во время работы возникает множество вопросов. Как, например, изобразить героев рассказа или во что их одеть?
1: А еще, на какие детали обратить внимание? Какой выбрать стиль изображения? А может, нужно немного пофантазировать? Добавить что-то, что поможет лучше раскрыть содержание. Вот в чем заключается творческий поиск художника.
4: Если тема историческая, библейская или о жизни миссионеров в какой-нибудь далекой стране, то приходится обращаться к энциклопедиям, словарям и другим умным книгам.
1: А когда эскиз готов, можно приступать к оригиналу, чистовику. Теперь рисунок переносится с эскиза на формат. Так называется лист бумаги нужного размера.
4: Затем художник рисует в цвете. Акварель, гуашь, самые тоненькие кисточки, тушь и перо. Вот необходимые материалы и инструменты художника.
0: Открою секрет. Художник работает не один.
2: Как это? Ой, кто же ему помогает?
0: Сам Господь. Помнишь, написано в книге Колоссянам в 1 главе в 16 стихе: «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое». Бог в совершенстве знает все тайны своего творения, ведь Он самый великий художник, и Он помогает рисовать художнику.
2: Что-то мне, ну так, захотелось журнал «Тропинка» почитать, а еще, знаете, вот кофейку хочется.
0: Наконец, отпечатанные журналы появляются на складе миссии «Свет на Востоке».
4: Здесь сотрудники и добровольные помощники подготавливают журналы к рассылке, кладут их в конверты и наклеивают адреса. Конверты отвозят на почту, и вскоре читатель держит в руках свежий номер журнала.
1: А оттуда сотрудники и добровольные помощники миссии каждые 2 месяца рассылают журналы своим маленьким подписчикам.
2: Так. Ой, а сколько же времени занимает работа над журналом?
0: Давайте посмотрим. Для примера. Над 2-м номером 2000 года работа началась 1 июля 1999 года.
2: Ну! Так сколько же в эту тропинку труда вложено и сил? Слушайте, Белочка, зайчата, а давайте скорее уже журнал читать, кроссворды, загадки отгадывать. Я сейчас, знаете, я даже кофе сварю, не поленюсь.
0: Дорогие ребята, наша радиопередача подошла к концу.
1: До свидания, ребята, до новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Так, Белочка, ну-ка еще раз прочитай-ка это задание, что-то мне тут не совсем понятно. Ну, в смысле, вообще мне тут ничего не понятно.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Добрый вечер, ребята! Я рада видеть вас на нашей вечерней программе для чтения «Жирафик». Давайте вместе скажем «Ж» – «Живи», «Ра» – «Развивайся», «Ф» – «Фантазируй» и «Изучай» – «К» – «Книгу». У меня для вас сюрприз. Сегодня мы позвоним жирафику. Привет, жирафик! Чем занимаешься?
3: Привет, коала! Привет, ребята! В данный момент я делаю мой самый любимый салат с помидорами. В помидорах есть очень много витамин, поэтому я обязательно очень скоро поправлюсь.
2: А у меня как раз есть книга про семена и помидоры. У мышонка Люка день рождения. Все дарят ему подарки. Ну что за чудесный день! Вот и дедушка пришел. Он подарил Люку маленький мешочек. «Что там, дедушка?» – спросил Люк. «Открой и посмотри скорее», – улыбнулся дедушка. «О, ну это же просто семена». Кажется, Люк расстроился. «А ты посади одно семечко в землю и погляди, что из него вырастет. Если будешь хорошо о нем заботиться, тебя ждет сюрприз. Можно будет и полакомиться, можно будет и поиграть», – подмигнул Люку дедушка. Люк не очень поверил дедушкиным словам. «Ну какой сюрприз может вырасти из обычного семечка?» Но все равно он пошел с дедушкой в сад, посадил семечко в землю и полил. В ту ночь он еле заснул от волнения. «Что же будет завтра?» На следующее утро Люк первым делом побежал в сад и ничего там не увидел. «Ты пошутил, дедушка?» – спросил Люк. «Вовсе нет», – ответил дедушка. «Ты должен поливать семечко каждый день и терпеливо ждать. Вот увидишь, тебя ждет удивительный сюрприз». Люк с сомнением посмотрел под ноги. «Ждать – это так скучно». «Но интересно, прав ли окажется дедушка?» Люк взял лейку и полил свою крошечную грядку. Каждый день Люк бегал в сад и поливал будущий сюрприз. Только все равно ничего не происходило. «Мне скучно, дедушка», – жаловался Люк. «Будь терпелив», – отвечал ему дедушка. И вот однажды Люк выбежал в сад и увидел на грядке маленький зеленый росток. «Только как же с ним можно поиграть? А может, его пора съесть?» Люк ничего не понимал, но дедушка был очень доволен. «Ты молодец, Люк! Не забывай заботиться о нем!» Мышонок каждый день поливал зеленый росток. Вот прошло 3 дня, 4, 5. Как-то раз друзья позвали Люка играть. «Пойдем с нами на речку!» «Я не могу!» – вздохнул Люк. «Мне нужно присматривать за ростком!» «Да брось! Потом присмотришь! Он же никуда не денется!» И мышонок побежал на речку. А когда вернулся домой, сразу заснул от усталости. И забыл полить грядку. Утром Люк проснулся и вспомнил о ростке. Он промчался в сад и увидел, что росток завял, а земля вокруг его стала сухая и твердая. «Дедушка, мой росток умер!» «Не знаю, не знаю, завтра увидим», – покачал головой дедушка. Люк полил росток, наклонился к нему и зашептал. «Прости, пожалуйста, это я во всем виноват. Обещаю, больше такого не случится». На следующий день мышонок прибежал в сад и увидел, что его росток ожил. Он выглядел прекрасно. Это заметили даже друзья Люка, которые пришли к нему в гости. Однажды, проснувшись утром, мышонок начал кашлять. Кажется, он заболел. Мама сказала, что он должен остаться в постели. И Люк очень испугался. «Мама, я не могу! Я должен ухаживать за моим зеленым росточком! Я ему нужен!» Но простуда – дело серьезное, и Люк оставался в кровати. К счастью, у него есть верные друзья. Они позаботятся о зеленом ростке. Люк спросил дедушку, как себя чувствует росток, и тот улыбнулся в ответ. «Не волнуйся, малыш, твои друзья хорошо за ним ухаживают». И вот, наконец, мышонок выздоровел. Первым делом он побежал в сад. И что же он увидел? Из крошечного семечка, из маленького зеленого росточка вырос целый куст. Красивый, высокий, ветвистый куст. А на нем яркие красные помидорки. Люк был в восторге, а дедушка засмеялся. Попробуй-ка на вкус свой урожай, внучок. Люк выбрал самый красный, самый спелый помидорчик. Ух ты! Это самый сладкий помидор на свете! Люк позвал всех друзей, чтобы они тоже могли полакомиться. Мышата забрались на ветви, стали качаться на них, играть и есть сладкие помидорки прямо с куста. Вечером Люк крепко обнял своего дедушку. Какой замечательный подарок! Лучший подарок на свете! Спасибо тебе, дедушка! Дедушка заулыбался. Он тоже был очень доволен. На здоровье, Люк! Мы отлично потрудились все вместе!
4: Добрый вечер, дорогие ребята, мальчики и девочки. Снова мы вместе с вами. Конечно же, мы будем заглядывать в Священное Писание, в библейские истории, которые учат нас многому. Слово Божие говорит нам, что Писание или Библия сравнивается с семечком, с семенами, которые когда-то сеются и потом приносят плод. И однажды Иисус, уча людей, рассказал такую удивительную притчу. В этой притче Он рассказал и показал, что есть четыре вида почвы. И Он привел пример одного сеятеля, который, написано, взял зерно и начал сеять. И семена упали при дороге. И прилетели птицы и поклевали эти семена. Другие упали в каменистую почву, где было мало земли. Конечно, эти семена проросли, но когда взошло солнце, они очень быстро завяли. Часть семян упала в колючки, которые погубили эти семена. Но четвертая почва, о которой говорил Иисус, упали на хорошую почву. И принесли плод, одни в 100, другие в 60, а третьи в 30 крат. Так Иисус учил о важности хорошей почвы. Прошло время, и Иисус начал объяснять эту притчу своим ученикам. И Он сказал, когда семена упали при дороге, это те, кто слушает Слово Божие, но не хотят его понять, чтобы исполнить. И приходит сатана и крадет это слово из сердец подобных людей. Посеянное в каменистых местах означает того, кто слышит слово, с радостью принимает его. Но это слово входит в него не глубоко, оно не имеет корня. Эти люди быстро потухают, и плод не появляется. Когда мы читаем следующее о посеянном в колючках, означает, кто слышит слово, но постоянно озабочен желаниями разбогатеть, какими-то другими земными целями. И такое семя, оно не приносит плод. Написано в Библии, что вот эти земные дела, они заглушают посеяно слово. А посеяно на доброй почве означает того, кто слышит слово и приносит, и принимает его, желая исполнить. Такие люди приносят плод. Одни в 100 крат, другие в 60, в третьи в 30 крат. Дорогие ребята, какой мы можем сделать вывод? Как очень важно, во-первых, свое сердце сделать доброй почвой, с любовью, с желанием принимать всякое слово из Библии. Читайте Библию, детскую Библию, которая доступна и понятна более вам. Слушайте наставления родителей, их слова тоже важны. И они тоже могут быть вами приняты и отвергнуты. Но это огромное благословение, когда вы послушны словам. Пусть Бог благословит вас, чтобы Божье Слово, которое приходит в вашу жизнь, оно приходило как в добрую почву. А теперь я хочу за вас помолиться и вместе с вами. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Слово Божье – это как семечко, которое падает в почву. И я молюсь о том, чтобы каждый парень, девочка, юноша и девица были в своем сердце как почва, которая способна дать урожай во 100 крат, 30 или 60. Дай мудрости ребятам, любви к слову и заботы о нем, чтобы возрастая, возрастали в силе, в мудрости, в способностях, в талантах, в дарах, в знаниях. Благословляю всех именем Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я хотел бы поздравить с Рождеством Христовым и наступающим уже 2017 годом. И знаете, мы, конечно, точную дату не знаем, когда родился Иисус Христос. Многие связывают это с каким-то языческим праздником. Мы не знаем, когда рождение Иисуса Христа произошло в точности, но мы знаем одно, что Рождество Иисуса Христа, оно произошло. И поэтому для нас должно быть такое правильное понимание Рождества, что оно вложило в нас, что это значит праздновать Рождество Христово. Знаете, в западном мире, где я сейчас живу, это Англия, и вообще в Западной Европе, Рождество, оно уже где-то превратилось в такой праздник, где большую роль играют подарки. То есть не так, как в России это происходит обычно, подарки, которые дарятся на Новый год, но именно в Рождество, в канун Рождества. И для меня именно в этом году стало очень важно одно место Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна в 1 главе 14 стихе. Написано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Знаете, когда мы читаем эти строки Писания, Слово имеется в виду Иисус Христос. Когда-то апостолу Петру было Духом Святым открыто, что именно у Иисуса Христа есть глаголы вечной жизни. Когда Иисус сказал что-то неудобовразумительное для людей, тогда ученики оставили Иисуса Христа. Вы понимаете, что часто, когда люди отвергают проповедующего человека, брата, который именно проповедует истину, который не смотрит на мнение людей, не прислушивается мнению людей. Он проповедует истину так, как она изложена в Писании. Истина, она делает человека свободным. Но именно истина, которая приходит к человеку как обличение, не всегда принимается человеком. Потому что человек свойственен к тому, чтобы бунтовать против воли Бога. Человеку не нравится эта истина. И он все-таки себя дальше и дальше, глубже зарывает в этот капкан, в эту бездну греха. Он не хочет освобождаться, чтобы истина поистине сделала его свободным. И Слово стало плотью. И когда Господь говорил Петру, говорил, обращаясь к ученикам: «Может быть, и вы хотите меня оставить?» Петр сказал: «Иисус, Господь, у Тебя глаголы вечной жизни. Куда нам идти? Кого еще слушать? У Тебя глаголы вечной жизни». Поэтому Иисус здесь назван Словом. Потому что именно то Слово, которое Он проповедовал, оно сегодня имеет большое значение. Сегодня очень много существует различных деноминаций, конфессий в христианстве. Все считают, что они более правы, более духовней друг друга. Даже люди, которые в одной церкви, могут считать себя более духовным, чем ты, другой человек. Но ничто не сравнимо с той истиной, о которой проповедовал Иисус Христос. Так вот, Библия говорит нам, что Слово стало плотью. И сегодня я бы хотел задать такой вопрос: стало ли Слово плотью в нашей жизни? Воплотилось ли Слово Божье в нашей жизни? Часто, когда мы приходим к концу года, мы задумываемся о таких вопросах, как я прожил этот прошедший год или, возможно, эти прошедшие года, что я сделал для Христа, какое служение я сделал, а что вообще в моем духовном росте произошло, победил ли я какие-то грехи, одержал ли я победу там, боролся ли я достаточно. Все задаются какими-то вопросами рано или поздно. как они проживали свою жизнь. И я думаю, что это самый актуальный вопрос. Стало ли слово плотью в моей жизни? Потому что 2000 лет назад Христос явился на эту землю, и Он пришел на эту землю как Слово, чтобы дать человеку Слово, потому что Слово есть истина. И именно истина делает человека свободным. Если человек не принимает истину, он находится в рабстве. Он находится в рабстве. Он может себя всячески оправдывать, говорить, что на самом деле такого не происходит, но он находится в рабстве. Итак, здесь написано: «Слово стало плотью и обитало с нами». Так как же это слово, которое воплощается в человеке, обитает в человеке? Мы знаем, что Дух Святой, поселившись в нас, обитает в нас. И нет абсолютно места там дьяволу. Вопрос лишь заключается в том, насколько мы отдали свое сердце, самое драгоценное, это сердце Иисусу Христу. Принадлежит ли оно Ему на 100%? Часто люди говорят о том, что христиане могут быть одержимыми. Я говорю, что христиане не могут быть одержимыми, потому что написано, что дьявол даже не прикасается к ним. И у Бога нет ничего общего с тьмою. Свет и тьма не обитают в одном организме. В одном организме я, как говорю, и о духовном, о душевном и физическом организме. Такого быть не может. Из одного источника не может литься и сладкая, и горькая вода одновременно. Такого быть не может. Поэтому сегодня многие задаются вопросом, а как же тогда люди могут быть одержимыми? Потому что все время те люди, которые не слышали настоящей истины, она их не освободила. Они приходят, они могут быть христианами десятилетиями, 20 лет, годами, но потом узнать, что на самом деле человек одержимый. И потом удивляешься, а чему же тогда учат в церкви, если человек до сих пор является одержимым? Дорогой брат и дорогая сестра, вы знаете, если твое сердце полностью приняло Иисуса Христа, и если там обитает Дух Святой, то храм Духа Святого является тело, как говорит нам Писание. Значит, ты в жертву живую приносишь храм свой, тело. Что ты именно делаешь в теле? Грешим мы обычно телом. И наша плоть, она противится Духу. А Дух противится плоти. И Дух Святой имеет также общение и с Духом. Так если у Духа Святого обитание – это тело и наш Дух, соответственно, это отражается на наших эмоциях, на наших душевных переживаниях, то как там может быть место дьяволу? Поэтому, задаваясь вопросом, как во мне может обитать этот Дух Святой, как во мне может обитать Слово, Дух Иисуса Христа. Библия нам отвечает на этот вопрос. Мы знаем о том, что Бог пребывает в нас. И каким образом? В послании Иоанна пишется о том, что когда Бог пребывает в нас, это тогда, когда мы исполняем Его заповеди. Это Новый Завет, это не Ветхий Завет, поэтому мы не будем путать именно заповеди. Соблюдение заповедей также имеет важное значение в Новом Завете. И далее здесь пишется: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Для нас является очень важным словом «благодать». Благодатью мы спасены, незаслуженный дар, который дан нам от Бога. Но эта благодать, она покрыла грехи, когда мы приходим перед Господом. Точно так же, как пришла когда-то блудница. Точнее, не пришла, ее привели. И они хотели ее побить камнями, потому что это было согласно закону Моисея. Но Господь говорит: милости хочу, а не жертвы. Поэтому Иисус Христос задает вопрос каждому из них: кто из вас без греха? первый брось в нее камень. Часто мы настолько уходим в религиозность христианства, что мы готовы всех закидать камнями, в то время как на себя забываем смотреть. Господь говорит, когда ты высунешь бревно из твоего глаза, тогда Он покажет тебе, как высунуть сучок из глаза брата твоего, и это будет действенным. Именно это является судом праведным, когда говорится «судите судом праведным». Когда, высунув из своего глаза бревно, Господь показывает, как высунуть сучок из глаза брата твоего. И здесь говорится нам о благодати. Часто сегодня это понятие искажается. Это называют уже, в христианстве даже появился такой термин «гиперблагодати». Но благодать, она нас учит чему-то. Благодать, она покрыла грехи, так же, как та блудница, которая предстала перед Иисусом, и когда никого не нашлось, кто бы бросил в нее камень, Господь проявляет свою благодать, сказав ей: «Прощаются тебе грехи твои, я тебя тоже не осуждаю». Но дальше Он заявляет нечто, что сегодня в христианском мире часто отсутствует. Далее Он говорит: «Иди и впредь не греши». Спасение возможно потерять. Так учит Библия, особенно в послании к евреям, когда написано, что когда мы умышленно, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. И это серьезно. И далее, исходя из этого, мы можем прочитать, чему нас учит благодать. Потому что благодать, она также учит. И подтверждение этим мыслям можно найти в послании к Титу. Это послание к Титу, 2 глава, 11 и 12 стихи. Здесь написано: «Ибо явилась благодать Божия, явилась нам, спасительная для всех человеков». В другом месте Писания говорится: «Благодатью вы спасены». Если бы не благодать, мы бы не имели возможности спасения. Это чудесно осознавать, что благодать является источником спасения. И это незаслуженный дар. Но далее продолжаются также стихи. Стих продолжается, говорящий о том, чему учит нас благодать. Здесь написано: «Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Как раз это и говорится о той благодати, которой Господь покрыл грехи той блудницы. И дальше Он говорит, чему учит эта благодать? Чтобы мы, отвергнув это совершенный вид прошедшего времени, то есть уже отвергнув, оно уже не с тобой, оно не в твоей жизни, отвергнув нечестие, всякую нечистоту и мирские похоти, целомудренно, праведно, жить праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот она, настоящая благодать, о которой говорил Иисус Христос и учил Иисус Христос. И далее в Иоанне, в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 14 стихе, мы также читаем, что Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. Господь говорил нам в 8 главе, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 8 главе, 32 стихе. Он говорит нам: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». В этот век такого либерального, я скажу, христианства, когда часто учат о том, что истина тебя делает свободной, игнорируя первую часть стиха. У нас настолько стала Библия в глазах христианства как некой волшебной палочкой, знаете, которой можно вот так махнуть, и вдруг каким-то образом благодать тебя что-то делает из тебя, истина как-то сама делает тебя свободным. Это все произвольно, это как-то самопроизвольно происходит без твоего участия. Но, дорогие друзья, Библия также говорит о том, чтобы мы прилагали усилия. Это узкий путь, это тесный путь, через который нужно пройти. Написано, чтобы мы прилагали усилия, и написано, что прилагающие усилия восхищают его. Дорогой брат и дорогая сестра, Бога сегодня не восхищают твои красноречивые проповеди, речи за кафедрой. Бога сегодня не восхищает твой красивый голос, когда ты поешь. Его не восхищает, насколько много ты трудишься, делаешь служение, потому что это может быть для Бога, но без Бога. Бога сегодня восхищают люди, прилагающие усилия. Настоящие сыны и дочери Божьи. Приятно ребенку, когда отец восхищается им. Также приятно нашему небесному Отцу, когда он видит своих детей, прилагающих усилия. Усилием берется Царство Небесное, написано. И поэтому, когда мы говорим теперь об истине, мы забываем и часто игнорируем первую часть стиха. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Только лишь познание истины делает тебя свободным. Сама истина по себе, она может быть разная. Одни говорят, что у них истина, другие говорят, что у других истина. Кто-то в какой-то деноминации спорит, говорят, что мы правее вас. Другие говорят, мы правее вас. Но истина, она одна. Сегодня в научном мире известно, что вода состоит из двух компонентов, двух молекул – водорода и кислорода. Сегодня, может быть, кто-то тебе скажет, что нет, вода состоит из азота. Другой скажет, нет, кислород – это и есть вода. Другой скажет, нет, водорода достаточно, кислорода не надо, это и есть вода. Но истина, она одна. И мы знаем, что вода состоит из водорода и кислорода. Так вот, мы живем в таком мире, где существует очень много мнений, предположений, очень много замешательств, недопониманий в этом мире. Но мы должны понимать только одно, что Иисус, который пришел 2000 лет назад, есть та самая истина. И мы не должны искать в Библии оправданий или поддержки своим собственным мнением. Мы должны убить свое мнение. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы я умолялся, а ты возрастал. Чтобы наше мнение, оно умолялось до тех пор, пока оно не исчезнет. Но чтобы Господь полностью занимал 100% нашего сердца. Помещение нашего сердца. Поэтому возьмем в руки Библию. Зададимся вопросом, кого я обманываю? Себя. Именно познание истины делает тебя свободным. Когда ты ее познал. Чтобы познать эту истину, нужно взять в руки Библию. И без всяких оправданий, без своего личного мнения, сказать: Господь, я готов принимать все так, как в этой книге написано. Без всяких приукрас, без всяких подтверждений своим мыслям, чтобы ты во мне теперь жил, а я мог умереть и жить для тебя. Дорогие братья и сестры, хочу еще раз поздравить вас с Рождеством и Новым годом. И оставить вас с этой мыслью, чтобы мы думали, размышляли, стало ли слово плотью в моей жизни? Воплотилось ли Слово Божие в моем ежедневном хождении с Господом? Всего доброго и благословения.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

увлекомые силой воскресшего Христа, сегодня рано на рассвете, оказавшись у двери гроба, где был похоронен и лежало умершее тело Иисуса Христа, все мы узнали радостную весть о том, что Его нет там. Он воскрес! Воскрес из мертвых! И начиная сегодняшний выпуск радиопрограммы, я рад приветствовать всех вас, дорогие друзья, и поздравить всех христиан словами радостной вести «Христос воскрес!» «Христос воскрес из мертвых! Смертью смерть попрал, и умершим во Христе Он жизнь!»

Давайте вспомним историю о том, как все это произошло. Евангелист Лука так пишет об этом событии в 24 главе с 1 стиха. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили свои лица к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем. Сегодня мы празднуем воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа из мертвых не только как событие, которое имело место в истории, но и как событие, которое своей силой и размахом всколыхнуло унылые сердца учеников и вселило в их разбитые сердца веру и надежду, что их Учитель Иисус из Назарета действительно воскрес, и что Он действительно является Сыном Бога Живого. Слова ангелов, сказанные в адрес Марии Магдалины и другой Марии: «Его нет здесь, Он воскрес», дают основание и надежду и нам сегодня верить, что в свое время Господь воскресит и наши смертные тела для вечной жизни на небесах со Христом. Ибо написано в послании к Римлянам 11 стихом: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Об этом и наша сегодняшняя программа.

0: Прочитаем место из Священного Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 15 главы, с 1 по 8 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Садитесь, пожалуйста. Бог нам дал еще одну возможность сегодня вспоминать об этом важном событии в истории человечества. Это воскресение Иисуса Христа. И воскресение Христа – это является частью Евангелия, это часть благой вести. Если бы Христос был бы как умер и не воскрес бы, то эта благая весть не была бы полноценной. Но полноценность Евангелия заключается в том, что Христос умер за грешных людей и воскрес для того, чтобы оправданы были перед Богом люди. И поэтому мы сегодня празднуем этот праздник. И я прочитал это место Писания, где апостол Павел пишет коринфским верующим. Он пишет им напоминание о Евангелии. Я хотел бы, чтобы сегодня эти слова были напоминанием нам, знающим или когда-то постигшим Евангелие. То есть Евангелие постигло нас. Но важно напоминание, Павел посчитал нужным, чтобы напомнить этой церкви. Чуть-чуть такой исторический фон, посмотрим. Апостол Павел именно во втором своем путешествии посетил эти места. И вот посетив именно в эту Грецию, он посещает город Коринф, где не было еще не было верующих. Это было примерно 50-52 годы первого нашего века. И он остается в этом городе 18 месяцев. И благодаря этому служению там организовывается поместная церковь Коринф. Но мы замечаем о том, что через это короткое время апостол Павел переходит в другой город. И теперь, находясь в Ефесе, он пишет послание уже спустя несколько лет. Это 55-58 года примерно, когда он пишет это послание. И знаете, и что характерность, что эта церковь является особой, уникальной церковью, потому что вопреки или благодаря тем проблемам, которые были в церквах, мы сегодня имеем Священное Писание и руководство, как нам поступать в определенных вопросах. И один из вопросов – вопрос воскресения. Знаете, коринфские верующие были наставлены именно в вопросе воскресения. Они верили в воскресение Христа. Они верили, что Христос умер и воскрес. Но они не верили в свое воскресение. Они не верили в воскресение из мертвых. Почему? Потому что в этом городе бытовало две сильных учения. – Одно еврейское учение, которое называлось саддукейским учением, как мы знаем. Саддукеи не признавали воскресение из мертвых. Другое крыло – это языческая, греческая философия, это платонисты, которые не верили в воскресение тела, потому что они признавали тело как проклятие для души. И вот в таких тисках формируется церковь Коринф. И поэтому вот благодаря или вопреки вот этим учениям происходит именно проблема внутри церкви. Они не верят в воскресение тела. Они не верят в свое воскресение. Они в воскресение Христа верят, что Христос, Бог воскресил Христа. Но то, что воскресит человека, нас всех, они в это не верят. И поэтому Павел пишет это послание. Заметьте, как он мудро и очень тонко подходит. Говорит: «Братья, я напоминаю вам Евангелие. То Евангелие, которое я сам принял. То Евангелие, которое я вам некогда проповедовал, я хочу напомнить еще раз. Заметьте, что он не несет какую-то дискуссию, он не говорит о том, что саддукеи не правы, платонисты тоже не правы, вот мы правы. Он говорит истину, он провозглашает истину. Что он принял от Евангелия? И он говорит здесь с 3 стиха: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Заметьте, что апостол ссылается на Писание. Он не говорит, это мое мнение. Это не, он не говорит о том, что я так думаю, что, знаете, это правильно. Он говорит о том, что так говорит Писание. Знаете, я сейчас не хочу привести много мест Писания, которые утверждают то, что Христос должен был умереть. Одно из мест Писания, где пророк Исаия, 53 главе, говорит о том, что он должен отдать свою жизнь. И много мест Писания, которые утверждают, что смерть Христа – это была необходимость для нас всех человеков. Почему? Потому что без этой смерти нету нам победы. Мы остаемся в тисках, мы остаемся под бременем именно смерти. Смерть будет контролировать все человечество. Но Христос должен был разрушить эту смерть. Но чтобы разрушить смерть, Он должен законно понести это наказание за грешных людей. Потому что люди не изменились. Грешниками как были, так и остаются. И Богу нужно было взять на себя этот грех человечества. Поэтому Иисус пришел в этот мир по Писанию, и Он должен был умереть по Писанию, и Он должен был воскреснуть тоже по Писанию. Об этом сказано, и Давид говорит о том, что ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. То есть говорится о том, что есть тело, а есть душа. Поэтому воскресение Христа, оно разрешает два вопроса. Вопрос тела, воскресение тела и вопрос ада. Человек верующий не будет помещен именно в этот ад. Ад помещаются люди, которые не признают Бога как своего Творца, не признали именно дело Христа. Эти люди попадают туда. А верующий человек в Евангелии, то есть смерть Христа, что Христос был в аду, и Он оттуда воскрес. Он вышел как победитель, разрушил смерть, разрушил ад, поверг дьявола, и воскреснув, Он воссел одесную Отца. Апостол Павел напоминает верующим, которые знали об этом. Я думаю, что каждый из нас, кто сидит здесь, знаете, мы знаем об этой истине, что Христос умер и что Он воскрес. И наша жизнь сегодня также не находится в простых обстоятельствах. Сегодня мы встречаемся, сталкиваемся с разными философиями жизни. Мы встречаемся с разными учениями, которые бьют под основание нашей веры. Если у человека выбить из основания воскресения из мертвых, то эта вера пустая. Эта вера никчемная, она не доводит человека до цели. Но и апостол Павел понимал, что именно людям нужно вновь Евангелие. Сегодня нужно нам некоторым, может, Евангелие вновь посмотреть, что мы приняли когда-то, что происходило в нашей жизни, когда мы посмотрели на Христа, когда мы приняли Христа. И апостол Павел говорит: напоминаю вам, братья, это Евангелие. Я это Евангелие сам принял. Вы это Евангелие приняли. Но важно напомнить вам. Сегодня каждый из нас нуждается перепроверить свою платформу веры. На чем стоит наша вера? На Евангелии или на каких-то традициях? Сегодня очень много традиций. Сегодня очень много внешних форм, которые пытаются разукрасить Пасху. Но не в этом красота самого воскресения. Красота воскресения заключается в Евангелии, которое несет нам силу. Потому что победная жизнь христианина заключается в воскресении. Именно если нету воскресения, нету победной жизни. Если христианин принял Евангелие полноценное, то у него есть сила для победной жизни. Эта сила заключается в воскресении Христа. Апостол Павел говорит такие слова Ефесской церкви: «Сила, которая воскресила Христа из мертвых, и вас Он воскресит». Вопрос стоит в том,
1: Верим ли мы в эту истину? Стоим ли мы на этом Евангелии? Если мы стоим на этом Евангелии, то никакие ветроучения не способны сбить верующего с прямого пути, который ведет его в вечные обители Господа. Поэтому с 5 стиха апостол делает еще один шаг. Заметьте, он перечисляет людей, то есть свидетели воскресения Христа. Он говорит о том, что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть ныне живые, а некоторые почили. Потом явился Якову, а после всех явился Павлу. Заметьте, что апостол сделает как бы два блока информации. Он акцентирует на персональную встречу воскресшего Христа с людьми, с Петром, с Яковом и Павлом. Почему так? В христианском мире Петр это является, знаете, как апостол Павел сам даже признает, что Петр был как главный или ответственный апостол, который призван нести Евангелие еврейскому народу. Яков, брат Господень, который, знаете, стал главою или стал пресвитером Иерусалимской церкви, первой церкви, а апостол Павел, который призывается самим Христом для свидетельства язычникам. Заметьте биографию этих людей. Петр отрекся от Христа. Он сказал, что я никогда не знал его. Яков не признавал Христа как Господа. Знаете, даже Яков, знаете, пытался убедить, что его брат старший Иисус, он лишен немножко ума, поэтому не очень надо внимать ему. Апостол Павел говорит о себе: я изверг, гнал церковь, я противился Господу. Это люди, которые три основополагающих столпа церкви апостол Павел приводит здесь, для того, чтобы утвердить, может кто-то из людей оказался в этом состоянии, кто отказался от Христа, кто противился Христу, кто именно насмехался над Христом. Христос воскресший явился этим людям. Он утвердил их, чтобы они могли нести Евангелие дальше. Заметьте, вторая группа – это социальные люди, то есть круг людей. Общество, знаете, 12 учеников и более 500 людей. То есть в законе было написано, что двое или трое перед судом имеют силу оправдать этого подсудимого или же осудить. Здесь 500 человек и еще 12, то есть получается большое, огромное число людей. То есть это должно было доказать людям, которые находятся в сомнениях, что не будет воскресения. Знаете, что воскресение будет, потому что вот оно свидетельство. Поэтому апостол Павел именно намеренно направляет это слово к римским верующим, понимая, что они попали под эти тиски. И, знаете, многие усомнились, многие их вера, знаете, расшаталась. И Павел имел цель утвердить, что есть воскресение. Посмотрите на нас, на Петра, на Якова, на меня. Мы были противниками Христа. Мы против были его действия. Мы отказались, но Господь явился нам, и Господь сегодня не прочь явиться тебе. Он тебя любит таким, как ты есть. Если даже ты в какой-то степени где-то ошибнулся, где-то споткнулся, где-то что-то произошло в твоей жизни, Господь тебя любит. Христос воскресший, Он стоит перед тобою. Он ждет встречи с тобою. И еще на один момент я хочу обратить внимание наше. Заметьте, с 1 стиха и по первые 2 стиха Павел говорит такие слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Заметьте, что апостол делает здесь как бы такое направление, что в отношении к Евангелию имеются три участника. Бог, который имеет добрую весть для человека, который послал своего Сына, который должен был умереть и воскреснуть. С другой стороны, апостол, как посланник, он должен нести эту весть. Он не является доброй вестью. Он всего лишь несет эту добрую весть.

И следующий момент. Утвердились в этой вести, в этом Евангелии. Это не было, то, знаете, легкомысленная вера. Это не было такое, что мимоходное, такое понял, не понял ради общей галочки. Нет. Эти люди поняли истину, они утвердились в этой истине. И заметьте, дальше он, которым и спасаетесь, то есть происходит процесс спасения этих людей. Они были на процессе, они были возрождены, эти люди были с новым духовным отношением к Богу. И дальше продолжает апостол, он не останавливается. Если преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам. Заметьте, что есть сторона апостола, который должен был принести эту весть. Есть сторона человека, который реагирует на эту весть. Он слышит, принимает, утверждается в этом, получает спасение. И дальше это спасение надо удержать. Заметьте, что это не вопрос, не стоит о том, что она самотеком. Но раз Господь захотел меня спасти, Он спасет без моих усилий. Нет. Я должен удержать спасение, которое я получил. Ты должен удержать свое спасение. Если ты не удерживаешь, оно уйдет. То есть ты останешься вне спасения. И третий момент, заметьте здесь, если только не тщетно уверовали. Да, есть и такие люди, которые услышали, знаете, для них была понята эта истина, но они не до конца приняли эту истину. То есть они не стали на эту платформу. Они тщетно уверовали, ихняя вера не достигла правильного результата. Мы замечаем о том, что есть три категории людей, которые приняли и удерживают свое спасение. Люди, которые приняли и не удерживают спасение. И люди, которые не поняли этой истины для спасения своего. И в церкви три категории всегда существуют. Я не знаю, я не являюсь судьей, и мне не дано право кого-то причислять к какому-то категории людей. Но Писание говорит, Павел точно понимал. Я знаю, что эти категории существуют внутри церкви. Поэтому благослови тебя, брат мой и сестра, чтобы ты оказался в блаженном положении, который получил спасение, понял спасение и удерживая спасение, живешь по этому принципу. А тот, который именно где-то беспечность проявляет, упускает, есть шанс возвратиться к этому спасению. Поэтому, завершая мою проповедь, я хотел бы задать вопрос. Вот учитывая все, что окружает нас, учитывая всю эту систему жизни, все, что, знаете, сегодня всю информацию, которая наполняет наш разум, что для тебя воскресение сегодняшнее, 21 век? Второй вопрос. Каково твое отношение к Евангелию Христову, полному Евангелию? Твое личное отношение к Евангелию? И третий вопрос. На каком уровне твоя вера в воскресение твоего тела? Или как коринфяне, они верили в воскресение Христа, они славили Христа как воскресшего, но не верили в свое воскресение. Веришь ли ты в свое воскресение? Потому что воскресение Христово – это гарантия моего воскресения. Я в это верю. И пусть Господь благословит нас. Аминь.

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.

Попрошу вас, братья и сестры, подняться на свои ноги. Я прочитаю Иоанна 2 главу 13 стих. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. Этот день подарил нам Господь для радости и веселья. Поприветствуйте друг друга с Днем Победы, рядом сидящего с вами человека. Это очень важно. У вас есть на это время, пожалуйста. Даже проявить эту радость, которую Господь нам дал, это очень важно». Проходя по улицам района, где я проживаю, я увидел пасхальные вывески перед некоторыми домами, и которые напоминали мимо проходящим или проезжающим людям о том, что Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Это настоящий праздник для духа возрожденного свыше, для души измененного сердца, говорит Священное Писание, и телом порабощенной плоти. В Иисусе Христе. Действительно, Иисус Христос, Он победил ад, смерть и дьявола и дал нам власть, Его детям, быть также победителями. Мы Его наследие от крови и от плоти Его. Празднуют сегодня Пасху в нашей стране, может быть, не все, к сожалению. И может быть, не так, как это было когда-то. Что происходит? Почему остывают люди? Почему нету той радости для души, духа и тела? Если описать состояние большинства религиозных людей сегодня, то к месту можно вспомнить о том, что говорил апостол Павел, и процитировать 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Написано о том, что слово о кресте для одних – это юродство. Юродство, другими словами, это не имеющее смысла или бессмыслица. Есть еще один перевод. Но когда мы говорим о том, что мы имеем возрождение в Иисусе Христе, и мы спасенные Словом Его, то крест является чем, братья и сестры? Силой Божией к чему? Силой Божией к чему? Ко спасению. К спасению, которое мы имеем в Иисусе Христе. Написано, ибо явилась сила Божия в человеческом воплощении Иисуса Христа, в Его смерти и в Его воскресении сегодня. План спасения, который Господь нам сегодня дал, он имеет два пути. Один путь – путь спасения, и другой путь – это путь погибели. И когда мы говорим о том, что Писание имеет в виду для нас, для меня и для вас – то сегодня к нам вопрос, верим ли мы Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Когда мы с вами прочитаем, которое сказал Иисус. Во второй главе, перед теми событиями, которые произошли в храме, Иоанн пишет о первом чуде, сотворенном Иисусом на свадьбе в Кане Галилейской. Иисус в своем разговоре с матерью говорит о том, что не пришел его час. Но мать его сказала очень хорошую истину. Что скажет Он вам, то сделайте. Дорогие друзья, то, что сегодня говорит Иисус Христос, мне и каждому в отдельности, это то спасение, которое мы имеем. По вере в Его славу, в том, что мы Его ученики. Иоанн потом говорит о том, что Иисус отправился в Капернаум вместе с матерью, братьями, учениками на некоторое время. И о том, что произошло потом, мы читаем со стиха 13. И написано следующее. «Приближалась Пасха иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Дорогие друзья, воскресение Иисуса Христа – это практика нашей христианской жизни. Это не просто праздник, который мы отмечаем. Даже слово «отмечаем», оно никак не присуще жизни христианину. Это жизнь, без чего мы не можем жить. Это центр того всего, что мы сегодня
имеем. История говорит о том, что евреи, они выбирали Анца, закалывали в определенное время. Ветхий Завет говорит, окропляли косяки дверей, и когда ангел-губитель проходил, он проходил мимо, когда он видел кровь. Это было напоминание о том, что народ, избранный Божий, вышел из рабства египетского. И написано, что Иисус Христос пришел на праздник, как положено было, но тут он увидел что-то необычное. Храм превратился просто в бизнес-базар, можно так назвать современным языком. Почему? Написано, что скот продавался, понятно, скот продавался для жертвоприношения. Обмен валюты имел место. Почему? Потому что собиралась подать для того, чтобы поддерживать храм. Иисус увидел то, что действительно религиозность стала материализмом. И какая-то безжизненность наполняла храм. Есть очень многие толкования говорят о том, что люди шли с разных концов земли. И так, чтобы ни с собой не вести жертву или животное и все остальное, они могли покупать прямо в храме. И так как они приносили совсем другие денежные размены, они могли здесь все обменивать. Дорогие друзья, Иисус Христос произвел чистку храма. И то, что Он сделал, Он проявил святость свою, которая была попираема. И вместо поклонения Всевышнему поклонялись вещам, тому материализму, который был. Храм превратился не в поклонение Богу, а в поклонение нуждам человека. И Иисус Христос своим поступком засвидетельствовал о том, что Он Мессия, что Он имеет полное право напомнить о том, что пребывание в святости очень важно, и поклонение человека Богу должно быть на своем месте. Если мы сегодня говорим о святости, то это не просто наше состояние, наша одежда, наш разговор, наши хождения, наши мысли. Мы говорим о том, что это созидающие отношения к Господу, дорогие друзья, но не просто религиозная торговля. Мы с этим очень знакомы сегодня особенно, когда народ Божий вовлекается в материализм до такой степени, что теряется и теряет из виду Иисуса Христа и Его воскресение. И иногда позволяет себе то, что не присуще ученикам Его. Чем наполнено мое сердце сегодня, как христианина, дорогой друг? Чем наполнено твое сердце? Торговлей? Можно сказать, религиозной выгодой? Или, может быть, жизнью святости? Мы на это должны ответить. Ревность по дому твоему снедает меня. Иисус цитирует Давида. И он говорит о том, что поверхностная преданность Господу – это очень опасно. И вот эта поверхностность, то освящение, которое увидел Иисуса, то, что Он пережил в этом храме, поведение людей, оно принесло Ему глубокую боль. Потому что дом молитвы это был дом поклонения святому. А его превратили во что? Вертеп разбойников. И кто, дорогие друзья? Миряне? Да нет, Слово Божие говорит те, кто посещали храм. Религиозные люди. И сегодня вопрос ко мне и к вам. Наше местонахождение в храме, как настоящих христиан, или, может быть, мы поверхностно в своем поведении, в своей жизни пытаемся торговаться со Словом, с самим Господом, ставить какие-то рамки, может быть, что-то другое делать. Слово Божие говорит в 1 Царств 16, 7, во второй части, «Я смотрю не так, как смотрит человек». Ибо человек смотрит на что? На лице. А Господь смотрит на что? На сердце. Наше лицо сегодня, мое лицо сегодня, чем оно определяется? Если у меня ревность по дому Божьему, которая бы снедала меня изнутри, и чтобы могла определять внешность, поведение меня как христианина, или, может быть, я поверхностно, я как-то привык, и мне хорошо. Дорогие друзья, сегодня Слово Божие говорит о том,
что если мы себя чувствуем неловко, то это говорит о том, что наше христианство на опасном пути. Чувствовать себя неловко – это естественно, но важно, что говорит Слово Божие, если христианин себя чувствует неловко, это говорит о том, что в нем пребывает грех. Грех, который не дает ему движения. Грех, который не дает воспарить духу. И действительно, сказать о том, что Христос воскрес в моей жизни, в моих отношениях. Если взять нашу практическую жизнь, с помощью торгов мы можем приукрасить нашу жизнь, нашу внешность. Но внутренность, состояние нашего сердца знает Господь. Оно открыто, и Он может нам помочь. Именно перед Иисусом Христом воскресшим наша действительность, моя действительность и каждого из вас в отдельности по-настоящему. Поэтому первый момент, о котором говорит Иоанн, он говорит о том, что дом Отца моего не место торговли. Христианство – это не бизнес-базар. Христианство – это отношение с Господом. И наша жизнь, она должна соответствовать. Моя жизнь должна соответствовать не только здесь, в храме, но и за пределами храма, что я действительно имею воскресение в Иисусе Христе. Второй момент, на который обращает внимание святой Иоанн, он говорит о том, что дом Отца моего – это храм тела Его. 18 стих и ниже. «Но это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказал иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. То, что происходило на то время. То очищение, которое выбрал Иисус. Это проявление божественной природы Иисуса Христа. Мессии того, который не был принят. Был задан вопрос Иисусу. Он стоял перед этим вопросом, на основании каком ты производишь очищение храма. Иудеи ничего не поняли из того, что Иисус Христос сделал. Но Иисус был божественной личностью, и Он имел эту власть, потому что это был дом Его Отца. И когда мы говорим о том, все то, что происходило на то время в храме, оно было закрыто от иудеев. Но Слово Божие говорит о том, что в смерти и воскресении Учителя ученики увидели, почему воскресение имеет такую силу, имеет такую важность. И мы знаем на основании Писания, что после воскресения ученики могли это увидеть. Как Иоанн говорит, он говорит, что земной храм строился 46 лет. Но если мы говорим о нашем духовном храме, о моем и о вашем, дорогие друзья, то он строится и будет строиться до пришествия Иисуса Христа. Мы не можем его построить за 10, за 20 лет. Но он строится до времени, когда Господь заберет жизнь из нашего тела или даст возможность дожить до дня пришествия. Поэтому сегодня Слово Божие обращает мое и ваше внимание в том, что наша духовная жизнь, наш духовный храм, наше сердце – это очень важное место. Место поклонения Господа, дорогие друзья. Как я поклоняюсь, как ты поклоняешься – это очень важно. Каким должно быть место в этом храме? Открыты ли там двери праведности? Пребывает ли там Иисус Христос? Слово Божие говорит о том, что мы рождены с вами во грехе. И живем соответственно этого в наших мыслях и в наших поступках. И Слово Божие говорит о том, что мы бессильны побеждать сами по себе. Нужно новое сердце иметь. Сердце, которое преобразил Христос, без пятна и порока, это храм нашего Господа в Его святости. Поэтому Господь сегодня говорит каждому из нас в отдельности и ко мне о том, что Он готов очистить храм, если там есть что-то нехорошее. Если там вертеп разбойников духовных, дорогие друзья,
и малый, и великий. Это очень важно. Римлянам 6 глава, апостол Павел с 12 стиха пишет: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте чину ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Дорогие друзья, это слово, которое должно снедать меня и каждого из вас в отдельности. И так да не царствует. Павел говорит о том, что не имеет права грех царствовать в храме нашем. Тем более повиноваться ему в его похотях. И написано: не предавайте чинов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Дорогие друзья, это то, что мы с вами должны делать. Не предавать, не попускать, не идти на поприще греха и беззакония. Но написано: представить себя Богу, представить свой храм, дать ему возможность его очистить от денег, от торговли, от вещей, от материализма, от планов, которым нету конца. Но сегодня Слово Божие обращает наше внимание на то, что дом Отца моего, храм тела его. И каждый из нас, мы должны подумать, сделать это решение, являемся ли мы храмом его. Третий момент. Дом Отца моего – это слово веры. 22 стих и ниже. «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его что? Вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанн говорит о том, что очень важно, что дом Отца – это слово веры. И то, что мы с вами прочитали, величие воскресшего Иисуса Христа и его божественность, она приводит нас в движение, в действительность того, что Господь знает состояние моего сердца. Он знает состояние сердца учеников на то время. Нуждаемся ли мы в этом спасении? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Написано, что ученики вспомнили и поверили Слову Христа. Слово Божие говорит о том, что природа нового сердца, она вмещает чудеса, которые сотворил Иисус на то время. И что дальше? Мы увидели чудеса, мы увидели что-то особенное. Что дальше происходит с моим и вашим сердцем? Это очень важно. В большинстве случаев сегодня, дорогие друзья, мы признаем тот факт, что мы доверяем людям больше, нежели Писанию. Мы веряем себя больше неуверенности и страху, нежели Иисусу. Сегодня маски очень популярны. Вчера я шел в магазине, и на одном человеке увидел маску. «Доверяй, но не бойся». И у меня был вопрос: а зачем тебе маска? «Доверяй, но не бойся». Мы сегодня не говорим о том, что происходит в нашей стране. Мы сегодня говорим о том, что мы сегодня больше доверяем тому, что закрывает наши уста, нежели тому, кто открывает наше сердце, кто дает это очищение. Дорогие друзья, нас не должен просто интересовать восторг от тех чудес, которые Иисус Христос делает. Но то преображение, которое Он может сделать, оно обратит нас к Нему. Поэтому мы сегодня говорим о том, насколько важно видеть веру Иисуса Христа так, как на то время увидели ученики. Это не просто интеллект, который у нас вырабатывается с времени нашего покаяния. 20-30 лет пребывания в Доме Божьем – это не интеллект. Мы сегодня говорим о том, что вера – действующая любовь. Иисус Христос знает, что у нас недостаточно силы, но сегодня, когда мы посвящаем нашу жизнь, Он ее изменяет. И Он желает помочь.
и верующему, и неверующему. Сегодня Слово Божие открыто для каждого. Римлянам 5:8 написано, что Бог своей любовью к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще праведниками. Христос воскрес. Аминь. Когда мы были грешниками, когда наше сердце было порабощено грехом и беззаконием, и сегодня Иисус входит в храм, Он стучит, и Он пытается очистить, изменить меня и каждого вас в отдельности. Каково состояние моего сердца и твоего сегодня? Вижу ли я Иисуса, который идет навстречу мне? Видишь ли ты Иисуса, который тянет к тебе руки, идет навстречу тебе, чтобы принять молитву твою, твое покаяние, твое сердце очистить, чтобы стать пастырем моим и твоим? Верим ли мы Иисусу, так как поверили ученики? Решение, которое мы примем, оно изменит нашу жизнь навсегда. Но есть два пути. Один путь, ведущий в небо, другой путь, ведущий в бездну. 1 Иоанна, 5 глава, 11-12 стих, говорит следующее. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Дорогие друзья, даровал нам Бог жизнь вечную? Даровал. И это свидетельство неоспоримое. И сия жизнь в Сыне Его. Написано, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий не имеет. Дорогие друзья, третьего не дано. Сегодня Господь протягивает руки, сегодня желает помочь, чтобы каждый из нас имел вот эту уверенность быть очищенным храмом. Сердце Пасхи – это очищение нашего храма. Это та вечность, о которой говорит Господь. Иметь – это понимать. Понимать – это принимать. А принимать – это последовать за Иисусом, живущим только в чистом и измененном сердце. Проезжая по улице, я увидел надпись. Пустая гробница может заполнить пустое сердце. Да благословит нас Господь и наполнит своей любовью наше сердце. Аминь.

Итак, друзья, мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть» на тему «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. Всем вам, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом в эти дни празднования Светлого Христового Воскресения, и спасибо, что слушали нас.

В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Дорогие радиослушатели, мы вновь встречаемся с вами в эфире. И сегодня мне хочется порассуждать еще о Боге Отце. Хотя мы уже и рассуждали о Нем, когда мы говорили о молитве «Отче наш». В Библии родословная всякого человека рассматривалась по отцу. Авраам родил Исаака и так далее. Иногда упоминалось и имя матери. Вооз родил Авида от Руфи. Также и мы рождены от Бога, и об этом нам свидетельствует Писание. Первая глава Евангелия от Иоанна, стих 9 и дальше. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть». И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Итак, человек рождается от хотения мужа, как здесь написано, но Сын Божий родился без участия мужа, но родился от жены. А мы же рождаемся без участия жены. Мы непосредственно рождаемся от Бога, когда верою принимаем Сына Божьего Иисуса Христа как своего Спасителя. Послание Иакова, стих 17-18. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Итак, Бог здесь называется и Отец Святов, то есть Отец Миров, и наш Отец. Первое послание Иоанна, глава 3 сначала. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Еще одно подтверждение, что мы дети Божьи и что у нас есть будущность. А Писание говорит нам, что у нас есть и наследство, нетленное, неувядающее, хранящееся на небесах для нас. И как родители готовят наследство детям своим, так и наш Отец Небесный приготовил нам Небесное Царство, то наследство, которое мы имеем право получить именно потому, что мы дети Божьи. В Евангелии от Матфея в главе 6, когда Иисус говорит о заботах, Он указывает, что Отец наш Небесный заботиться о нас. И вот стих 32, даже стих 31. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Слово «забота» в этом тексте надо понимать как большое переживание, волнение. И если мы уповаем на Бога, то Он нам говорит, как правильно содержать свою семью, где найти такую работу, в которой не было бы греха, как правильно расходовать те средства, которое мы имеем. И в то же время у нас будет мир и покой в душе, потому что мы
все эти заботы возложили на Господа нашего, на Отца Небесного, который заботится и печется о нас, как об этом говорится и в первом послании святого апостола Петра. В Псалме 67, стих 6, говорится так: «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Вот здесь упоминаются люди, которые в трудных обстоятельствах и которые Бог не оставляет без внимания, но являет им заботу и милость. В главе 8 книги Второзакония Моисей напоминает, как Бог заботился о народе своем, стих 4. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет». А дальше он говорит следующее: «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Итак, обязанность отца – учить детей, не сваливать все на школу, а и самому обязательно участвовать в воспитании и научении детей. Я вам даже такой пример приведу. Дрессированная собака, ученая собака, сильнее любит своего хозяина, хотя ее в процессе обучения приходится и принуждать, и даже иногда наказывать. Но она более привязана к своему хозяину, чем неученая собака. А тем более дети. Поэтому отцы должны воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. А как Господь учит, мы поговорим в отдельной передаче, потому что это очень интересная тема. А сейчас, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, давайте прослушаем псалом, а рассуждение о Боге Отце, возможно, мы продолжим еще и в следующей передаче.

Дорогие братья и сестры, мы дети Божьи, но дети бывают послушные и непослушные. Ну а мы какими должны быть? На это отвечает нам апостол Петр в первом послании с 13 стиха и далее. «Посему, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

0: Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас послушать программу «Надежда сегодня».
1: В эфире «Радио Церковь», и вы слушаете еженедельную христианскую передачу «Надежда сегодня». Здравствуйте, друзья! У микрофона ведущая передачи Людмила Поли, и я искренне благодарна моему Небесному Отцу за дар жизни, за любовь Его ко мне и милость. Благодарна за очень многих друзей, которые слушают эти передачи и пишут. Спасибо вам, друзья, за внимание и любовь, за добрые слова, которые подтверждают, что те истины, которые вы слушаете в передачах, полезны вам и интересны. Молим, чтобы Бог благословил и надали эфир Радио Церкви, и еще очень многие люди услышали и поняли, Бог любит нас, благословляет и наполняет жизнь смыслом и надеждой.

Совсем недавно мы получили письмо из Казахстана, город Есык, от Белозерской Надежды, которая пишет нам: «Мир вам! Да благословит Господь ваш труд на ниве Его! Да святится имя нашего Господа Иисуса Христа! Только Он, Бог Христос, дает силы жить и радоваться! Я очень благодарна Господу за покаяние жены моего брата Николая Валентины в городе Чилике. Вы присылали кассету христианской поэтессы Евгении Вавренюк-Солдатовой, и она принесла пользу. Называлась эта передача «Исповедь». Я верю, молюсь, что и Николай примет Христа в свое сердце. Господь любит его, ждет. Молитесь и вы о Николае. Господь милостив, Он дает больше, чем мы просим. Спаситель ждет, но как многие медлят с покаянием, а ведь завтра может и не быть. Господи, дай людям силы идти ко Христу. Дай признать себя Его творением, покориться Творцу, получить дар спасения и жизнь вечную». Вот такое вот письмо написала нам Надежда Сергеевна. Спасибо вам за хорошее письмо. Ваши слова услышали очень многие радиослушатели. Молитесь о Николае, а также и о других наших радиослушателях, которые далеко от Бога, от понимания истинного смысла жизни. Верьте, Бог слышит чистые, искренние молитвы людей и обязательно отвечает. Ну а жену вашего брата Валентину мы поздравляем с Днем Покаяния. Пусть мир, святость и любовь к Богу и к людям наполняют ее душу. Для Валентины, а также для Мунтян Марии, нашей постоянной слушательницы из села Броска Одесской области, прозвучит сейчас песня. Слушайте, пойте вместе с нами, и да славится великое имя Бога постоянно в ваших семьях и сердцах.

0: Бывшего руководителя украинского парламента Александра Мороза спросили: «Верите ли вы в Бога, судьбу, душу, дьявола?» Он уклончиво ответил: «Пожалуй, в этом что-то есть, но по-настоящему мне некогда было об этом задуматься». Вот так вот. Дожил человек до седых волос, а самого главного вопроса в жизни не решил. И успеет ли? А поэт Роберт Рождественский признался: «Отодвигаю и планы, и сроки, слушаю притчи о долготерпении, а написать свои главные строки не успеваю и вряд ли успею». Горько сознавать, что он оказался прав, и еще горше знать, что тяжелая болезнь, оборвавшая жизнь талантливого поэта, не позволила ему написать главных строк, строк благодарственной песни Богу и Спасителю Иисусу Христу. А библейский царь Давид имел богатый опыт жизни и пришел к выводу, что только тот, для кого закон Божий главный в жизни, во всем, что не делает, успеет. А самое главное, успеет подумать о себе, о своей судьбе в будущем. О такой вот встрече человека с Богом мы сегодня вам и расскажем. У микрофона Константин Лупаштян.
1: В Евангелии один военный человек подошел к Господу Иисусу Христу, задавая вопрос: «А что нам делать?» Этот вопрос могут задавать военные и нашего времени. «А что нам делать?» Касается духовного запроса души. Если даже человек носит мундир, мантию военную, носит знаки отличия, что им делать, чтобы быть спасенными? Нужно ли оставить профессию после этого? Нужно ли принимать какие-то меры? И этот вопрос волнует военных людей разных регионов страны. Я хотел бы кратко рассказать три примера из жизни военных людей, которые веровали в Иисуса Христа, стали верующими людьми. Первый человек – капитан связи Андрей Чепрасов. Он уверовал в Иисуса Христа, когда было много физических сил, занимался спортом, когда в семье казалось все в порядке, когда для благополучия было все, что необходимо. Но поиск души не смог удовлетворить даже восточное единоборство, даже та тяжелая музыка, которая была, считалась крутой в то время, та атмосфера среди друзей, неверующих, которые его окружали. Итак, что ему делать? Что нам делать? Так спросили воины Иисуса Христа. Этот военный человек впоследствии, после того, как приобрел Библию, читая ее, уверовал в Иисуса Христа, встретил со стороны сослуживцев такое сначала легкую насмешку. Это у него очередное увлечение. Скоро пойдет, и он чем-то другим займется. Но призыв от Господа был серьезным в душе, возрождение было подлинным от Слова Божьего и Духа Святого. И вот этот верующий человек, верующий офицер, приходя на работу, каждый день думал, чем он сегодня может послужить, как он сегодня может себя вести перед солдатами и перед сослуживцами в том, чтобы быть для них добрым примером. В настоящее время он несет служение президента Гедеоновского отряда в Забайкалье, и для него открыт доступ и к командованию округа. Его знают разные ранги офицеров, не как просто сослуживца, а как человека, желающего всей душой подарить Новый Завет любому из военных для того, чтобы и те могли в свое время сделать этот прекрасный выбор в жизни. Андрей Чепрасов в настоящее время не бросил работу, продолжает работать капитаном связи и своей жизнью, своей работой, своей профессией он желает как можно лучше ее исполнить и также быть добрым примером со стороны офицера по отношению к солдатам. Солдаты часто не понимают и знают, что со стороны офицера можно ожидать всякие грубости, и вдруг к ним чуткое, доброе, верное, правильное поведение где-то со строгостью со стороны верующего офицера. Как-то был такой добрый пример. Вспоминается один молодой солдат, к концу службы, переодевшись в гражданскую форму, будучи в увольнении, пришел в церковь. Мы познакомились с ним. Он говорит, мне впервые в жизни свидетельствовал о Боге, о спасении офицер. И через некоторое время он готовился к крещению, принял крещение в Чите перед тем, как уехать к себе на родину. На собеседовании, когда перед самим крещением, он говорит, вначале для меня он был товарищ капитан Чепрасов. Теперь, к концу службы, он брат Андрей. И так радостно расстаться с этим добрым военным человеком, верующим в Господа Иисуса Христа. Профессия не мешает тому, чтобы быть верующим. Профессия может послужить даже более к доброму распространению благой вести.

0: майор из особого отдела. Как-то имели мы встречу, подарив ему Библию и другие христианские книги, которые были при себе. Я пожелал ему доброго пути в жизни и расстались. Через месяца два встретились вновь. Спросил, как относится к Библии, как относится к прочитанному из тех книг духовного содержания. И он дал удивительный для меня ответ. Меня много лет учили иному. Учили материализму, марксизму, атеизму. И теперь ты хочешь, чтобы я так быстро принял другое. Ты представляешь, в моей голове целая библиотека политических и разных других книг. И чтобы мне теперь ответить, как я отношусь к Библии или к христианству, или принял ли я это, нужно время. Мне нужно потихоньку вытеснить прежнюю библиотеку из головы и заполнить полки памяти, мозга теми другими книгами, о которых ты говоришь. Тогда это будет подлинным. А в другом случае это будет притворством. Меня удивил его ответ, и у него был такой строгий военный подход к этим духовным истинам. Он не манипулировал ими и также не прикрывал, что да, все в порядке. Этот человек желает разобраться, а если разобравшись, то, что было прежнее, почитать читою и принять то новое, что может дать жизнь и доступ вечного Царства Божьего. К милиции и к милиционерам было и есть предвзятое отношение. Некоторые относятся с уважением, встречаются такие люди. Большинство желают обходить милиционера, тем более гаишника. И к милиционерам складывается в обществе разные отношения. Но ведь это также профессия. Но ведь это также люди. Встретившись с начальником милиции управления внутренних дел в Чите, мы задали ему несколько вопросов. Расскажу краткий случай из жизни лейтенанта милиции. Вступив на работу, его назначили участковым, впоследствии следователем, и он старался как можно добросовестнее относиться и к службе, и к работе, и к отношениям со своими соработниками, и также показать добрый пример в семье. Семейный круг для него также был очень важен. Его отец был полковником КГБ. Но вот этот молодой милиционер уверовал после чтения Евангелия, после многократных встреч с верующими в Чите, уверовал в Господа Иисуса Христа. Принял его как своего личного спасителя, жена также, и у них получается семья, молодая семья христиан, верующих в Бога людей. Как быть с работой? Он же в милиции. Сослуживцы постарались во свете его поведения как-то наговорить, что он не то делает, не так делает, и его как-то надо уволить, потому что рядом с ним они не могли допустить какие-то те или иных вольностей, которые бывают на рабочем месте или в рабочем порядке. Он старался быть пунктуальным, аккуратным в исполнении обязанностей, и это было как судьей для других. Такой человек не подходит, не нужен. Написали несколько рапортов. Когда это дошло до начальника милиции, и то, что ходатайствовали об его увольнении, он спросил: «Укажите, где, когда он был неаккуратным в исполнении своих обязанностей, он не справлялся со своей профессией, и также какое-то поведение неугодное, ненормальное, беззаконное». Когда дошло до этого, не могли указать. Тогда этот начальник высокого ранга говорит: «Вера в Бога не мешает работе. Это его личное убеждение. Пусть он делает то в свободное время от работы, что понимает и как понимает. Но на работе я знаю и слышал о том, что он исполнительный и добропорядочный милиционер. Вдруг такое отношение от начальства по отношению к милиционеру, к простому милиционеру, участковому, следователю. Оказывается, среди милиционеров также так нужно иметь это доброе, чуткое сердце. И не только чуткое сердце. Иметь это желание быть христианином, продолжить работу, и не только продолжить работу, каким-то образом помочь своим сослуживцам и через поведение, и не только через поведение, а через свою работу.
1: Наша передача почти подошла к концу, и на прощание еще одна мысль. Один человек, убежденный Словом Божьим, что он грешник, однажды увидел сон, связанный с голгофскими страданиями Христа. Римский воин наносит удары по спине Иисуса, упавшего под тяжелым бременем креста. Этот человек подбежал к воину, схватил его изо всех сил и начал выкручивать ему руки. Когда же он взглянул в его лицо, то к своему изумлению увидел, что это его собственное лицо. Он бил Иисуса, имея на себе форму римского солдата. Спина Спасителя была вся в крови. Он в ужасе проснулся, рыдая и исповедуясь. «Это мои грехи. Мои грехи превозносили Спасителя ко кресту. Прости, Господь!» Друзья, попробуйте в этот момент, после передачи, искренне сказать Богу: «Прости, Господь!» И обязательно успейте сделать это, ибо никто не знает, что будет завтра.

Мы всегда ждем писем от вас по адресу, друзья. 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». Пишите, а в ответ получите книги христианского содержания и расписание наших передач. Да благословит вас Бог на эту неделю и до встречи!

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пести, затем краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный», и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Молодая девушка из неверующей семьи приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. Однако, помимо радости спасения, в ее жизни тут же появились и новые конфликты. Она продолжала жить в тех же условиях, среди тех же людей, как и раньше. И вот она начала понимать, что следовать за Христом означает совершенно другой образ жизни, другое отношение к духовным ценностям. Друзья ее стали замечать, что жизнь ее в корне переменилась. Она уже не хотела больше делать то, что делали они. Так что весь образ мышления стал у нее совершенно иным. И в то же время она не хотела терять дружеских отношений с родственниками и старыми друзьями. В результате нового взаимоотношения с Иисусом Христом она на себе испытала тот конфликт между путями Божьими и путями мира, который фактически начался в далеком прошлом, когда человек впервые впал в грех. Эти трения или конфликт суммированы Иисусом Христом в его первосвященнической молитве, где он говорит, что верующие, хотя и находятся в мире, но все же они не от мира сего. Как же можно жить в мире и вместе с тем быть не от мира? Какими должны быть взаимоотношения между верующим и миром, состоящим из неверующих? Ведь цель наша — привести ко Христу как можно больше грешников, не так ли? И вот сегодня мы поговорим о том, как мы, христиане, можем быть эффективными в этом мире, приводя людей ко Христу, и в то же время, согласно Слову Божьему, быть отделенными от мира. Мы часто говорим о мире, но что же подразумевается под этим словом «мир»? Прежде чем говорить о нем, давайте уясним, что же такое «мир» в библейском значении этого слова. В Библии мы находим три основных значения этого слова. Во-первых, это вселенная. Книга «Деяния апостолов» говорит в 17 главе 24 стихе: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Второе значение слова «мир» определяет все земное население в целом, как, например, в Иоанна 3:16, где сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И, наконец, в-третьих, словом «мир» Библия определяет ту систему, то мировоззрение, которые идут вразрез с Богом и Его принципами. Именно это третье значение слова «мир» и будет темой нашей сегодняшней беседы. Этот мир, или век сей, и является совокупностью всего того, что во вражде с Богом. Разумеется, что верующий постоянно сталкивается с этим миром. Он окружен им на работе, в школе или даже в своей семье, с тем обществом, которое живет по законам, противным законам Божьим. Эта среда и создает трудности для христианина. Каким образом произошел этот мир? Библия говорит, что когда Бог создал мир и человека, то все было хорошо. Но мы знаем, однако, что первый человек Адам при искушении дьяволом нарушил ясное повеление Божье. Это непослушание Слову Божьему было началом этого неверующего мира. Падение человека создало систему, которая противна Божьим принципам и идет вразрез с ними. Как падший человек, так и вся система, которую он создал своим восстанием против Бога, незаконно употребляет то, что Бог создал для нашего наслаждения. Эта система, то есть мир или век сей, злоупотребляет человеческим достоинством, человеческим телом, научным знаниями, искусством, литературой, то есть всеми аспектами Божьего творения. Удалить Бога из центра жизни – это и есть цель этого века, то есть этой системы. Царствует в ней не Бог, а сатана в союзе с падшим человеком. Мир поставил гордость, эгоизм человека на место, принадлежащее Богу, И вот все, что мы видим в окружающем нас мире, и является результатом удаления Бога от надлежащего Ему места. Когда человек разрушает Божий порядок, то это всегда влечет за собою непреодолимые проблемы. Все рушится, превращается в хаос. И сегодня мы можем видеть результаты этой системы. Люди отдают свою жизнь, свое время, свои деньги и свои усилия на то, что не имеет вечной ценности. Поэтому они постоянно находятся в проигрыше. Они не только теряют все то, чему они посвятили свою жизнь, но они теряют и свою душу, обрекая ее на вечную разлуку с Богом. Иисус сказал: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Эта истина ясно свидетельствует о тщетности, бесполезности всех попыток посвятить жизнь временному, проходящему. Но именно в этом направлении движется этот неверующий мир, век сей. В 1923 году в одной знаменитой гостинице в Америке собралась группа людей. Это были 9 самых богатых людей на Земле. Они достигли наивысшего успеха, возможного в материальном мире. Но вот что интересно, что же с ними стало через 25 лет? Один из них умер в полном банкротстве, проживая последних 5 лет своей жизни на одолженные деньги. Другой умер на чужбине, не только нищим, но и скрываясь от правосудия. Третий скончался в психбольнице. Один умер без гроша денег. Двое отсиживали свой срок в тюрьме, а остальные трое покончили жизнь самоубийством. Вот вам яркий пример хаоса. Казалось, что уж эти люди умеют жить, но вышло, что жить-то они не умели, они Бога не взяли в учет. Да, мир порождает гордость и эгоизм. Это является причиной постоянных стычек между людьми, между директором и подчиненным, народом и правительством, мужем и женой, детьми и родителями. Единственный выход из такой ситуации – дать в своей жизни центральное место Богу, который по праву принадлежит Ему. Бог предоставил человеку право самому делать выбор. Человек волен даже идти против Божьей воли, даже удалить Бога из своей жизни. Но Бог также знает, к чему это приведет. Человек, представленный сам себе, неминуемо приближается к трагическому концу. И конец этот – вечная смерть, потому что он избрал себе жизнь без Бога. Отделение от Бога – значит вечная гибель. Поэтому Бог, который не желает, чтобы кто-либо погиб, послал Сына Своего Иисуса Христа, который понес на Себе должное нам наказание и таким образом открыл путь человеку к Богу. Те, которые приняли Иисуса Христа, они приобрели новую жизнь. Бог принял нас в свое царство, как своих детей, по заслугам Сына Своего Иисуса. И теперь наше желание следовать за Христом, так строить нашу жизнь, как учит Слово Божье. Но как только мы это сделаем, возникает вот тот конфликт, о котором мы говорили. Конфликт с безбожным миром. Иисус сказал ученикам: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Тут Иисус сам говорит нам, что этот конфликт между дитятем Божьим и миром неизбежен. Главная причина этого конфликта является сам Иисус Христос. Он – камень преткновения для мира. Так что же нам делать? С одной стороны, можно просто убежать от мира, то есть изолировать себя от мира, избегать всякого контакта с неверующими. Но как вы думаете, на основании Слова Божия, правильно ли так поступать? С другой стороны, можно полностью слиться с этим миром, когда между верующим и неверующим совсем не будет никакой разницы. Тогда и не будет конфликта. Но так ли велит нам жить Слово Божье? И, наконец, третью возможность, библейскую, предложенную Иисусом Христом, мы найдем в 17 главе Евангелия от Иоанна. Прочнем, начиная с 14 стиха. Это Христос говорит, обращаясь к Своему Небесному Отцу в молитве. Слушайте. «Я передал им Слово Свое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И дальше Иисус говорит: «Как Ты послал Меня в мир, так Я посылаю их в мир». Библия говорит нам, что мы должны быть в мире, но не от мира. Мы не имеем права убегать от людей, изолировать себя. Почему? Да потому что Иисус не хочет гибели человека. Видите, Бог дал нам служение примирения. Мы должны нести людям правду и приводить людей ко Христу. Поэтому мы не должны изолировать себя от мира. Но как же мы можем жить в этом мире и в то же время хранить себя от его влияния? Или, говоря словами апостола Павла, не сообразоваться с веком сим. Быть отделенным от мира, быть не от мира – это понятие не столько физическое, сколько духовное. Это касается в первую очередь нашей духовной жизни. Главное, мы не должны позволить, чтобы эта мирская система сдвинула Христа из центра нашей жизни. Мы можем успешно трудиться в мире для Христа и в то же время быть отделенными от Него, если будем соблюдать три основных принципа. Первый – постоянно поддерживать тесное общение с Иисусом Христом. Иисус сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как только мы будем отделены от Иисуса, то мир обязательно повлияет на нас. Только живя в тесном общении с Иисусом Христом, мы будем под надежной защитой и принесем обильный плод. Поэтому так важно для верующего каждый день пребывать с Иисусом в молитве во время нашего обычного часа тишины, исповедовать Ему наши согрешения и поступать по воле Его. Мы не будем поглощены миром, не окажемся под Его влиянием, а будем победителями, если только пребываем с Иисусом. Во-вторых, мы должны постоянно пребывать в Слове Божьем. Бог дал нам Библию, чтобы мы, читая, изучая и поступая по ней, становились подобными Ему. Применяя Слово Божие, мы сообразуемся Христову характеру. Ведь Он сам молил Отца: «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Бог использует Слово Свое для нашего освящения. Если это является нашей движущей силой, то кто или что может повлиять на нас и отлучить от Бога? И, наконец, третье. Мы должны находиться в наступлении. Мы должны оказывать влияние на неверующих, а не они на нас. Не вялая пассивная оборона, а атака, наступление – вот что обеспечит нам победу над миром. Но как выглядит это на практике? Как нужно поступать, чтобы привести грешника к Иисусу Христу? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте последуем четыре важных принципа, которые мы наблюдаем в жизни Иисуса Христа и также находим у апостола Павла. Первый принцип – это принимать людей такими, какие они есть. Наше влияние на неверующих начинается с того, что мы не отвергаем, а принимаем их. Предположим, что у вас есть сосед, скажем, имя ему Иван Иванович, он неверующий. Отвернуться от него легче всего, потому что вся его жизнь – сплошной грех. Он живет безбожной жизнью, и мы не хотим быть под его влиянием. И это правильно. Его жизнь не угодна Богу, и у нас нет желания вести подобную жизнь. Но он, Иван Иванович, нуждается в нас. Ему нужен Иисус Христос. Ему необходимо спасение. И поэтому мы не можем махнуть на него рукой. Мы должны общаться с ним, потому что у нас есть то, чего у него нет – Иисус Христос. Нам должно быть ясно, что главной проблемой его является не то, что он делает зло и употребляет скверные слова и пьянствует, но его основная проблема в том, что Иисуса Христа нет в его жизни. Он нуждается в Иисусе. Христос ведь умер за него. Он любит его и хочет очистить его жизнь. Ну, а если его любит Христос, то почему нам не любить его? И если Христос говорит ему: «Приди ко мне таковым, каковым ты есть», и принимает его со всеми его грехами, то почему мы не можем его так принять? Неужели нам поступать иначе, чем поступает Иисус Христос? Иисус принимал всякого рода людей. Закей был вором. Но это не помешало Христу принять его, уделить ему время и даже войти в его дом. И в результате Закей приобрел прощение и мир, и жизнь его была полностью изменена и исправлена. Так ли мы принимаем грешников? Понимаем ли мы, что им нужен Христос? Например, сколько неверующих пригласили нас в свой дом? Не потому ли они нас не приглашают, что мы считаем их негодными? Мы должны взять инициативу, дорогие друзья, принимать их такими, какие они есть, и этим оказать на них влияние и привести их к Иисусу Христу. Мы не должны показать неверующим, что мы лучше их. Цель наша – указать на Христа. Обратить внимание на себя – значит оттолкнуть их от Иисуса. Итак, первый принцип – принимать людей, как они есть. Второй – это принцип приспосабливания. Апостол Павел говорит об этом принципе в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, начиная с 19 стиха по 23. «Ибо, будучи свободен от всех, — говорит он, — я всем поработил себя, дабы больше приобрести». И потом дальше он говорит, «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Подражая апостолу Павлу, мы можем достичь людей всякого рода. Однако при этом надо помнить об одном. Искать с грешниками общий язык, проникать в их образ мышления, приспосабливаться к ним – все это можно и нужно, но все это не должно переходить ту черту, когда нарушается Слово Божие. И Дух Божий нам всегда укажет, где эта грань начинается. Но до этой черты мы обязаны идти неверующему навстречу, чтобы достичь их благой вестью. Мы не должны ожидать, что они, не спасенные, не знающие Бога, сами пойдут навстречу свету. Третий принцип – приобщать их к этому Божьему свету. Все, о чем мы только что сказали, принимать людей, искать с ними контакт, все это приобретает смысл, если это приносит им свет Божьей правды. Привлечь людей ко Христу верующий может двумя путями – чистой, святой жизнью и прямым свидетельством о Христе, то есть Евангелием. Павел сравнивает христианскую жизнь с запахом, приятным для одних и отвратительным для других. Он пишет во втором послании к Коринфянам, во второй главе, начиная с 15 стиха, «Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Затем мы должны сопоставить верующих с Евангелием. Ввиду того, что люди нуждаются в Иисусе Христе, они должны услышать о Нем, чтобы отозваться на Его призыв. В 10 главе послание к римлянам сказано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Но наше устное свидетельство должно подтверждаться святой жизнью. Да, мы должны использовать любую возможность, чтобы рассказать людям о Христе. А такие возможности представляются нам, когда мы приходим в соприкосновение с неверующими. Строим ли мы наши взаимоотношения с неверующими так, чтобы своей жизнью и свидетельством указать им на Христа? И четвертый принцип – это служение. Это значит, что мы считаем себя служителями к падшему человечеству. Иисус сказал, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». А вот что говорит апостол Павел. Слушайте, «Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно человеку. А Коринфянской церкви Павел писал, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Христианин призван служить людям. Делая это в смирении, ничего не ожидая взамен, мы привлечем людей к Иисусу Христу. Подведем теперь итоги. Мы видели, что Христос велит нам жить в этом мире и привлекать души к Нему. Мир не будет пагубно влиять на нас, если мы соблюдаем следующие условия. Пребываем в тесном общении с Иисусом Христом, постоянно размышляем о Слове Его и свидетельствуем неверующим о Христе. Это свидетельство будет успешным при соблюдении следующих принципов. Принимать людей такими, какие они есть. Стараться найти с ними общий язык. Делать им добро и приобщать их к истине, к Божьему свету. И в заключение несколько советов. Как применить изученные нами сегодня в нашей жизни? Попробуйте оценить вашу нынешнюю жизнь, задав себе вот такие вопросы. Привлекает ли моя жизнь неверующих или отталкивает их? Умею ли я находить с ними общий язык, или они вынуждены приспосабливаться ко мне? Хорошо ли им в моем обществе? И если нет, то почему? Принимаю ли я неверующих такими, какие они есть, или их грехи так отталкивают меня, что я уклоняюсь от всякого контакта с ними? Боюсь ли я влияния неверующих до такой степени, что избегаю их? Если я в тесном союзе с Иисусом Христом и соблюдаю Слово Его, то могут ли они на меня повлиять? То, о чем мы сегодня говорили, дорогие друзья, чрезвычайно важно для нашего свидетельства об Иисусе Христе. Поэтому давайте молитвенно обдумаем это и проверим свою жизнь. Попросим Господа указать нам, как мы можем применить эти принципы в нашей жизни, в нашем общении с неверующими. На этой неделе попросим Господа указать нам на одного хоть неверующего, знакомого нам, и с Его Божьей помощью начнем по отношению к нему применять указанные принципы. Вспомним слова апостола Павла: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть». Да поможет всем нам Господь поступить благоразумно, живя в этом мире.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел уповать мне». Псалом 118, стих 49. Какова бы ни была твоя нужда, ты легко найдешь соответствующее ей обетование в Библии. Ты ослаб и изнемог, потому что путь твой каменист, и ты устал? Вот обетование. Он дает утомленному силу. Прочитав такое обетование, иди с ним к великому обещавшему и проси его исполнить его собственное слово. Ты ищешь Христа и жаждешь более близкого общения с ним? Тебе, как звезда, светит обетование,

У тебя нет собственных заслуг, на которые ты мог бы сослаться, умоляя его о прощении, сошлись же на его письменные обязательства, и он исполнит их. Ты боишься, что не сможешь продержаться до конца, что, посчитав себя чадом Божиим, ты на деле окажешься отверженным. Если таково твое состояние, поднеси к престолу вот это слово благодати и сошлись на него. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Если ты утратил сладкое чувство присутствия Спасителя и ищешь его сокрушенным сердцем, вспомни обетование: обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. Питай свою веру собственными словами Божиими, и какими бы ни были твои страхи и нужды, направляйся в банк веры с долговой распиской отца твоего, говоря: «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Воссоединение. Откровение, 21 глава, 3 стих. «Все скинии Бога с людьми». Маленький мальчик взволнованно разорвал упаковку большой коробки, которую прислал его папа. Тот служил в армии, и мальчик думал, что на его день рождения он не приедет домой. Внутри коробки была другая коробка, обернутая в цветную бумагу, а в ней еще одна. В этой третьей коробке находился всего лишь листок бумаги со словом «Сюрприз». В недоумении малыш поднял глаза и увидел папу, входящего в комнату. Сынишка в слезах бросился в отцовские объятия и закричал: «Папа, я скучал, я тебя люблю!» Это трогательное и радостное воссоединение передает суть 21 главы книги Откровения, где описывается встреча Божьих детей с их любящим отцом в окружении полностью обновленного и восстановленного творения. Там отрет Бог всякую слезу с очей. Больше не будет боли или печали, потому что мы все будем с нашим небесным Отцом. Как сказал громкий голос в этой главе: «Все скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними».

0: Верующие во Христа уже имеют радость общения с Богом и ощущают Его нежную любовь. Петр писал, что его читатели не видят Спасителя, но зато верят в Него, поэтому радуются радостью неизреченной и преславной. И все же представьте нашу невыразимую радость, когда мы увидим того, кого любили и ждали, и кто встретит нас с раскрытыми объятиями. Чего вы больше всего ожидаете от будущей жизни в Божьем присутствии? Как вы испытываете в настоящем проблески будущей радости? Любящий Бог, мы с радостью ожидаем того дня, когда придем к Тебе, а до тех пор помоги нам с радостью служить Тебе.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Сегодня в нашей беседе мы будем говорить об освящении верующего. И говоря об этом, мы имеем в виду тот факт, что жизнь верующего берется от суеты мира сего и становится жизнью поклонения и служения Господу. Когда человек слышит Слово Божье и начинает видеть себя грешником, нуждающимся в Божьем прощении и спасении, когда он принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, такой человек становится христианином и членом Божьей семьи. После этого Господь берет его жизнь и отделяет ее от зла и греха, царящих в мире, учит его богопоклонению и дает ему служение. В Ветхом Завете слова «посвящение», «освящение» и «святость» — это все различные варианты одного и того же древнееврейского слова. Говорится в примечании к 3 стиху 8 главы книги пророка Захарии, Библии с примечаниями Скофилда. Поэтому мы будем употреблять то или иное из этих слов в ходе нашей беседы на эту тему. Когда говорится об освящении каких-то людей, в виду имеется троекратное значение этого слова. Первое. В смысле своего положения перед Богом, верующие навеки выделены из мира для Бога путем искупления, платой за которой была смерть Иисуса Христа за грехи людей. Таким образом, с точки зрения своего положения, верующие могут быть названы и называются святыми с того момента, как они уверовали. В Писании они названы святыми в послании к Филиппийцам 1.1, в послании к Евреям 3.1. Второе. Однако Библия говорит нам, что в действительной ежедневной жизни верующие освящаются служением Святого Духа, действующего в них. И Святой Дух совершает это освящение верующих через Писание. Апостол Павел молится: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Третье. Полное, окончательное освящение верующего произойдет только с пришествием Господа Иисуса Христа, как говорит об этом Писание: «Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3:2. «Чтобы представить ее, то есть церковь, себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5 глава 27 стих. И эта принадлежность к Иисусу предполагает личную привязанность к Нему и личное общение с Ним. Он должен быть для верующего любимым и желанным. Он должен быть для нас радостью нашей души. Нашим главным и первостепенным назначением должно быть полное посвящение самих себя служению Иисусу Христу. И мы должны служить Ему, как нашему Спасителю и Господу. Он сам сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иоанна 14:21. Именно эта сердечная, взаимная любовь и общение между Иисусом и верующим может внести в жизнь верующего полное освящение и сделать его жизнь жизнью полного посвящения Господу. Иисус в разговоре с учениками употреблял такие выражения: «Ради меня», «Следуйте за мною» и «Мои ученики». Он должен быть центром и фокусом нашей жизни. Признаком того, что жизнь верующего полностью посвящена Иисусу, является то качество, о котором Он говорит Своим ученикам: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Без этой любви к другим христианам не может быть полной преданности и отдачи Христу. Верующий должен присоединиться к Церкви Христа и продемонстрировать в ней братскую любовь. Эта любовь к братьям по вере обладает чудесной силой открывать сердце верующего для любви Божьей и для пребывания Бога в его сердце. Для полной отдачи жизни верующего Богу необходимо также разделение с грехом и миром, как говорит об этом Писание: «И потому выйди из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Мир находится под властью сатаны, Божьего врага, и христианин должен добровольно отказываться от всякого греха для того, чтобы жить только для Бога. Тот, кто готов потерять все ради Иисуса, получит стоекратно в этой жизни и великую награду от Господа в вечности. Тех, кого Бог отделяет и освящает для Себя, Он желает использовать для Своей славы и для служения Себе. Не допускайте сомнения в том, что Бог нуждается в вас и что Он сделает вас великим благословением. Только отдайте себя целиком, безраздельно в Его руки. И пусть никто из вас не боится, что полная отдача Богу, полное посвящение всей вашей жизни Ему одному слишком высокое для вас призвание. Вы находитесь под благодатью, и посвящение — это акт веры и часть нашей жизни, исполненной верою. Как сказал апостол Павел о деле, совершающемся Богом в нас и через нас: «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 2 Коринфянам 15 глава 10 стих. Это означает ничем не нарушаемое общение, поклонение и обильные плоды в деле служения великому Богу. Христианин, который не ведет жизни, отделенной от мира сего и греха, не сможет познать этих благословений и этих великих Божьих наград. Это не означает, что он потеряет спасение, которое дается ему в момент принятия Господа Иисуса Христа, но его христианский образ жизни очень важен для Господа Иисуса Христа и для него самого. Во время Ветхого Завета при поклонении Богу в скинии или в храме все, кто служил перед Господом, посвящались на это служение Моисеем. Так говорит нам Слово Божье. В 8 главе книги Левит рассказывается о посвящении и отделении от мира левитов. Им принадлежала честь служить в скинии и позднее в самом храме. Они также служили и первосвященникам. В главе 29 книги Исход описывается посвящение священников, ответственных за жертвы и предложения, возлагаемые на жертвенник. И, наконец, 8 главе книги Левит описано посвящение Аарона, первосвященника, и также его сыновей. Они были отделены в Израиле для совершения богослужений во славу Всевышнего Бога. В этом, как и во всем другом, образцом служит для нас Господь Иисус Христос. В послании к евреям, 7 глава, 26 стих, говорится о Господе следующее. Читаем этот стих. «А сей Христос святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». В стихе 28 той же главы мы читаем: «А слово клятвенное после закона поставило Сына, то есть Господа Иисуса Христа, навеки совершенного». Иисус, молясь Своему Отцу Небесному, говорил: «И за них, то есть за учеников, Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Бог обеспечил все необходимое для нашего освящения. И самое малое, что мы можем сделать в ответ на это, посвятить себя на жизнь святую и полностью преданную Богу. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: Братья и сестры, сегодня мы продолжим наше рассуждение на книгу первого послания к Коринфянам, 7 глава. Итак, братья и сестры, мы начали послание к Коринфянам, и, как вы помните, основная проблема в том, что хотя Павел основал эту церковь, в ней развилось чувство ложной духовности, и Павел начинает эту тему, определяет позицию, что мы проповедуем Христа распятому Божью силу и Божью премудрость. Это и есть основа Евангелия. Вот с этой точки зрения он начинает анализировать позицию коринфян, которые утверждали на основании знания, мудрости, даров, происхождения, принадлежности, что они духовные. И Павел с этой позиции говорит: я не мог говорить с вами как с духовными, скорее вы плотские. Позиция, с которой он оценивает шаг за шагом практические вопросы, а это его позиция Евангелия. В понятии Павла духовность, она начинается, развивается и завершается в Евангелии. И мы видим эти практические вопросы, которых он с точки зрения Евангелия анализирует. Мы уже говорили о том, духовность и лидеры церкви. 3-4 глава – духовность и тело. 5-6 глава – духовность и интимные отношения. Сегодня мы будем говорить 7 глава – духовность и свобода. 8-9, 10 глава – духовность и традиции. 11 – духовность и дары. 12-14 – духовность и воскресение тела. Все это вместе составляет одно послание коринфянам, которое пронизано идеей Евангелия. Павел начинает с Евангелия, и он заканчивает Евангелие. 15 главе он говорит: напоминаю вам Евангелие. Он с этого начинает, на этом он держится и на этом заканчивает. Итак, сегодняшний вопрос. Духовность и интимные отношения. В прошлый раз мы закончили нашу тему «Духовность и тело». В этих двух главах, 5-6 глава, Павел, рассматривая такие вопросы, как он смотрит, что происходит в Коринфской церкви, он видит этот странный брак, он видит этот суд у неверующих, он видит это продолжающаяся традиция хождения в языческие храмы и определенного рода греховное сожительство там. И он смотрит на это и говорит: это вы духовные. Каким-то образом, в своем понимании, они считали себя духовными и все это делали. Они считали себя духовными, вполне возможно, мы об этом говорили, на том основании, что общая культура греческая в это время была пренебрежительное отношение к телу. И особенно выражалось в таком учении, как гностицизм, не только в нем, что тело – это тюрьма. Отсюда происходят две крайности. С одной стороны, крайний аскетизм, с другой стороны – вседозволенность. Как бы то ни было, то, что происходит в духе, отделяется от того, что происходит в теле. Евангельская весть, и мы должны это помнить, она начинается с того, что Христос пришел в теле. Он в теле страдал. И именно это тело воскресло. И то, что происходило в духе, и то, что происходило в теле, у него было взаимосвязано. Это основа. И Павел избирает этот принцип. А почему кто-то скажет, а почему нельзя иметь такой брак? Почему нельзя? Вы можете подставить любой вопрос, почему нельзя? Где написано? А почему, собственно, мне нельзя сходить в суд к неверующим, и чтобы там решили, там более квалифицированно решат? Почему нельзя? Я же свободный, куда хочу, туда иду. И Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не обладает мною. И он все это берет, говорит: посмотрите, духовный думает с перспективы не просто, что он независимый, а что он свободный, но в том, что теперь начало, он теперь часть божеского естества. Через Евангелие мы входим в духовный мир. Мы становимся причастниками божеского естества. Мы имеем это преимущество, что то, что Христу принадлежит, мы наследуем во Христе. Мы часть, мы тело Его. И это тело будет жить вечно, и мы в этом теле, мы все вместе составляем это великое, непостижимое, славное тело. Слава Его еще откроется. Но на нас это накладывает определенные обязательства. Он говорит, духовный рассуждает, что он теперь не просто свободен, но он теперь член церкви. Он теперь зависит от других, то, что он делает, влияет на других. Он теперь Господу принадлежит. Поэтому все мне позволительно, но не все полезно. Полезно ли это для церкви? Полезно ли это для моего Господа? Полезно ли это для меня? И духовный рассуждает о своей вечной пользе. Вот то, что я делаю, я могу делать, но какую это принесет пользу моей душе, моему духу, моему вечному спасению, моим отношениям с моим Господом, с братьями и сестрами, с церковью? И говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Нам может казаться, что то, что мы делаем, потому что мы свободны. Но дух духовный должен понимать, что делая определенные вещи, которые мы не должны делать, когда мы не рассуждаем, будет ли польза, мы постепенно попадаем в зависимость. И думая, что мы свободные, мы рабы. И вот духовный рассуждает об этом. И он делает вывод. Вы куплены и в духе, и в теле. Прославляйте Господа в душах ваших и телах ваших, потому что вы храм Божий, вы Господу принадлежите. Теперь Павел приступает к следующей части. Это вопрос интимных отношений. И здесь этот вопрос несколько сложный, особенно для нас, славян. Мы выросли в той культуре, когда не принято было связывать интимные отношения и духовность. Как-то подсознательно эти вещи разделенные. Духовность – это в духе одно, а то, что происходит во плоти, это совершенно другое. И то, что происходит между мужем и женой, уж никак мы не можем обсуждать с точки зрения духовности. Но, тем не менее, Павел поднимает этот вопрос. Это очень важная сфера. И сегодня это не есть собрание женатых людей, семейное собрание, где мы можем подробно говорить обо всех этих вопросах. Но общие принципы вполне понятны, как Павел излагает и то, о чем мы будем говорить. Интересный, можно сказать, девиз у него всего этого дела, можно так сказать, что каждый поступает достойно, согласно своему положению, призванию и дарованию. Что это конкретно значит? Давайте мы посмотрим на эту главу, седьмую. Если посмотреть, вот он, общий обзор содержания этой главы. В первом он говорит, первых 9 стихов он говорит об отношениях в браке между мужем и женой. Он говорит, не уклоняйтесь друг от друга, но оказывайте друг другу должное благорасположение. Вопрос, который нам нужно будет ответить, как духовный ведет себя в браке? И он берет определенный отрезок, узкий отрезок отношений между мужем и женой. Дальше, вступившие в брак, не разводитесь. Это с 10 по 16 стих. Павел здесь рассматривает ситуацию, при которой одна сторона верующая, другая сторона неверующая. Как, собственно, духовный должен поступить? Если он будет продолжать находиться в этом браке, он может оскверниться, и в конечном итоге он подставляет свою вечную душу в риску. И поэтому, вполне возможно, может, надо разводиться. И вопрос, который у нас стоит, как духовный должен поступать, если он оказался в браке, в котором одна сторона верующая, другая неверующая. И дальше каждый поступает так, как Бог ему определил, в том звании, как Господь их призвал. Здесь Павел говорит о разных ситуациях, в которых мы оказываемся. Кто-то женатый, кто-то женатый, кто-то с влечением тому, чтобы жениться, кто-то без всякого влечения, у него нет вообще интереса к браку. Кто-то раб, кто-то свободен. Кто-то обрезанный, кто-то необрезанный. Кто-то в таком положении, то такой. Кто-то такого цвета кожи, кто-то другого. В разных обстоятельствах Господь призывает нас. Как духовный должен во всех этих обстоятельствах поступать? Невозможно все перечислить. Но Павел здесь дает принцип, каким образом духовный человек должен себя вести во всем этом. И в конце последний отдел, это 29-40 стих, речь идет о том, что при всем этом, что бы мы ни делали, занимаемся ли мы, готовимся жениться, находимся ли мы в браке, или мы думаем делать, что из этим браком делать, что, о котором мы оказались, и мы ли думаем о тех обстоятельствах, в которых мы находим. Павел говорит, помните, что пришествие приближается. Поэтому вопрос, который нам нужно будет ответить, что, собственно, как духовный поступает в обстоятельства жизни, зная, учитывая тот факт, что пришествие Господне приближается. Давайте теперь конкретно приступим к отдельному вопросу. По сути, вопрос наш, как духовный человек должен вести себя в браке. В чем, собственно, духовность? И здесь Павел начинает следующее. А о чем вы писали, то хорошо человеку не касаться женщины. Первый вопрос, который я хотел бы, нам будет намного легче понимать, что Павел дальше говорит, это а о чем вы писали мне? Что он имеет в виду? Что Коринфяне? Такое впечатление, что Коринфяне ему что-то написали. Самое точное было, мы действительно не знаем. Мы не знаем, что Коринфяне написали. Вы знаете, когда люди начинают рассуждать о духовности, а им всякие идеи приходят в голову. Вполне возможно, они что-то ему написали, в котором духовный, правильный человек, сильный человек, а в истории, возможно, мы о некоторых еще будем вещах говорить сегодня, что духовный человек – это тот, который способен не вступать, возможно, в брак, который может не вступать. Вот этот женится слабо. И дело в том, что идея о том, что во времена Августина, Августин считал, что это вообще страшный грех. Вот половое влечение в человеке – это настолько неуправляемая сила, что он говорит, это вообще это результат первородного греха. И Августин считал, что именно через брак первородный грех передается дальше. А отсюда приниженный взгляд на брак. Те, которые вступают в брак, это люди менее духовные, это не способные контролировать себя. Поэтому пошло целое движение в том, что люди пытались доказать себе и миру, что они достаточно сильные и духовные, они могут не вступать в брак. И были и такие. И потом церковь отвергла такую практику, когда люди вступали в брак, жили в одном доме, Библию читали, на кровати одной спали, но они оставались брат и сестра. И это продвигалось как особая духовность и сила, когда человек может это делать. Что написали Коринфяне, мы не знаем, но что-то из этого они написали. И Павел говорит, о чем вы мне писали, то хорошо человеку не касаться женщины. Фраза интересная, он как-то так говорит, что значит хорошо человеку, кому человеку? Кому это хорошо? Этому мужу, который женился? И вообще, или этой женщине? Кому хорошо? Когда люди, имеющие влечение вступать в брак, они не вступают в брак. Или вступив в брак, не прикасаются друг к другу. Кому хорошо? Жене? Мужу? Церкви? Богу? Кому хорошо? А как с тем, что вначале Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему человека, соответственно ему. Бог на самом деле заявляет, что его одного недостаточно человек. Он его таким создал, что без того, чтобы создать ему подобное, ему будет нехорошо. И теперь он разделяет личность на две. Был один, разделили на два. И теперь две эти части влекомые соединиться опять. Бог намеренно это создал. Когда был Адам, он был просто Адам. Но он разделил личность на две. И он создал таким образом, что у них есть обоюдное влечение создать опять одно. И вот в этом влечении Бог создает радость, счастье в самом человеке. Когда он находит это противоположное, когда эти две части сходятся вместе. Здесь же получается интересно, что на самом деле Бог создал, говорит, нехорошо было, а теперь, кажется, хорошо. Что Бог создал, что нехорошо ему, а теперь хорошо, если он не будет не прикасаться. В чем же здесь дело? Скорее всего, он соглашается с тем, что это хорошо то, что вы мне говорите, что вы не говорили. Хорошо не прикасаться. Но дальше говорит, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, а каждая жена имеет своего мужа. Павел обращает внимание на то, на что не обращают вот эти умники духовные. Я не могу вам конкретные примеры приводить, когда было бы понятно. Будем когда-то мы иметь семейные встречи, мы можем говорить конкретно об этих вещах. Но то, что Павел говорит, он заявляет прежде всего, чтобы мы понимали эти вещи, что мы не находимся в вакууме. Мы не находимся в вакууме, где мы можем экспериментировать свою духовность. А вот я это могу, а вот я это могу. Павел говорит, что во избежание блуда каждый имеет своего мужа и каждый имеет свою жену. И по сути, что он говорит? Что мы созданы таким образом, что когда мы приходим в возраст, у нас есть влечение, постепенно оно открывается, оно усиливается, пока оно не завершится. Люди вступают в брак. Бог так нас создал.
4: это и есть влечение в нас, мы куда ни денемся. Бог создал нам, это что-то должно быть прекрасное. Единственное, что если это влечение не завершится целью, которую Бог заложил в это влечение, оно превращается в блуд. Оно разрушает человека. Любой человек, который, влекомый этим влечением, использует его неправильно, не так, как Бог задумал, он обязательным образом разрушает себя. Если вы когда-нибудь разговаривали с людьми, которые живут развратной жизнью, которые живут с кем хотят, если вы спросите, они счастливы, они скажут, что они несчастны. Половое влечение, которое удовлетворяется не таким путем, как Бог его предназначил, человек этот не может быть счастливым. Есть статистика. Есть возможность поговорить с людьми. Спросите кому-нибудь, они вам скажут, они несчастны, они не удовлетворены. Только ежели это влечение завершается таким образом, как Бог его представил, Бог, человек достигает высшего блаженства, счастья в семье. И Павел говорит, это, с этим фактом надо считаться. Павла позиция духовности в том, что он признает, что Бог создал нас определенным образом. И все, что Бог заложил в нас, оно имеет свое разрешение законное, которое приносит добро и счастье человеку. Все, любые наклонности, которые есть в нашем способности, в нашем теле, они имеют свое разрешение правильное, Бог задумал в них. Только когда грех их искажает, они приносят нам беду. Есть другое понимание, и в это время у греков было, у гностиков было, что тело – это тюрьма. Тело надо издеваться как хочет. Или позволить ему, что оно хочет, то оно делает, или просто убить всякие желания, всякие влечения, как греховные. Победить – задушить. Павел здесь занимает позицию, что духовный человек должен понимать, что мы определенным образом созданы. И если мы не следуем тому влечению, которое Бог заложил, и тому направлению, которому влечет это заложенное влечение, мы обязательным образом попадаем в блуд. Об этом Павел в другом месте будет говорить, что есть люди, которые не созданы для брака. Есть люди, которые им все равно, они живут для науки, для искусства. Но есть люди, которые созданы. Того у них есть это влечение, они создают семью. И здесь получается, духовный – это тот, который не вступает в брак. Или тот, который вступает в брак, но друг к другу не прикасается. Это такое впечатление, что Павел говорит, духовный – это тот, который правильно использует Богом данный дар, Богом данное влечение, Богом данные способности, который достойно использует это по назначению, как Бог это предназначил. И здесь интересным образом здесь Павел говорит, муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Здесь он говорит о том, что когда люди вступают в брак, они берут на себя определенные обязательства. У них начинается интимная связь, Богом предназначена, которая прекрасна, когда она в браке. Из этих отношений появляется семья, из этих отношений получаются дети. И чем крепче нормальные отношения между мужем и женой, чем лучше детям, тем крепче семья. Бог это создал. Но здесь есть некоторые элементы, которые за время истории многое было искажено. К моменту, если мы говорили подробно, к моменту, когда люди вступают в брак, они должны быть готовы, потому что это намного сложнее, чем в школе могут объяснить. Должны быть готовы психологически, духовно, физически. И только тогда, когда они готовы, и они понимают, что Бог их предназначит для определенной цели, и Бог осветил эти отношения, и когда у них нету ненормального стыда, а что что-то ненормальное. Но Бог создал их для этого, и когда все на месте, и в духе, и в плоти, и в их психологии, эти отношения создают радость, очаг домашний. Здесь интересный момент. Муж оказывает должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Интересно, что я бы хотел вам показать некоторые термины, которые, мне кажется, важны для понимания, о чем здесь Павел говорит. Здесь говорится, муж оказывает должное расположение жене, и жена оказывает мужу. Вот это слово «оказывай», греческий термин, оно значит «отдавать», «давать», «воздавать», «возвращать». Или «должное» – это «быть должным», «задержать», «иметь долг». «Благорасположение» – это «благосклонность», «благорасположение», «доброжелательность». Дальше интересный момент. Не уклоняйтесь, там, не уклоняйтесь друг от друга. Не уклоняться – это значит лишать, отнимать, терпеть лишение. Поэтому в этом контексте брака, когда говорит «не уклоняйтесь друг от друга», это значит подвергать другому лишению, отнимать у него что-то, подвергать его лишениям. Интересно, дальше он говорит, чтобы сатана не искушал вас вашим невоздержанием. Интересный греческий термин – это значит невоздержание, неумеренность, неспособность владеть собою. Здесь интересный принцип, что жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Когда люди вступают в брак, они отдают себя друг другу. Они отдают себя друг другу. И здесь интересный Павел говорит принцип, что духовный человек должен понимать, что когда он вступает в брак, что это значит? Он не просто герой, что он делает то, чего другие не могут делать. Он должен понимать, какие отношения он вступает. Здесь интересный принцип, здесь Павел говорит, что жена не властна над своим телом, оно принадлежит мужу. И муж не власти над своим телом, оно принадлежит жене. Вы понимаете, о чем здесь, собственно, речь идет? Тело мое со мной как будто бы, но оно не мое, оно моей жене принадлежит. И наоборот. Здесь интересное условие. Тела не наши, но они остаются с нами. Мы, когда вступаем в брак, мы отдаем тела наши друг другу. Павел намеренно берет, с точки зрения духовной, рассматривает узкий спектр отношений в семье. Все интересно, вы когда-нибудь пробовали кому-то что-то одалживать? Или кто-то вам что-то одалживал? Вот есть, я помню такой случай, человеку одолжили книгу. Хорошую книгу, редкую, еще в Одессе было. Хорошая была книга. И он читал, на полях делал пометки, какая мысль ему понравилась, так пастой красной подчеркивал. А еще прошло время некоторое, он же привык к тому, что книга все время, она у него. А вы знаете, когда что-то у вас долго вы не отдаете, что происходит? Вы привыкаете, как будто она ваша. И поэтому вы пользуете, как хотите, пометки делаете, многое другое. Я помню разговор, который состоялся. В конечном итоге так получилось, что хозяин объявился. Берет эту книгу, говорит: «Вась, ну что ты здесь понаписывал?» «Ну да я уже как-то привык, что как моя она уже». Я помню, интересно, что я у своего пресвитера одолжил книгу одну, он мне назидательную книгу принес, Евгений Захарович Иванов. Долгое время она у меня была. Я помню, наконец я ему вернул. И он мне говорит: «Спасибо, Петр, что ты вернул». Я говорю: «А почему спасибо? Книга-то ваша». Он говорит: «Ну ты мог бы и не вернуть. Спасибо, что ты помнишь, что она не твоя». А теперь примените вот это к отношению, которое Павел имеет в виду. Что тела наши не принадлежат нам, они принадлежат другому. И хотите, не хотите, кто молодые будет вступать в брак, вы уходите в такие отношения. Это значит, вам книгу дали подержать. Это значит, вы не можете надписи делать, как вам хочется. Это мое тело. Никак. А его надо сохранять в том виде, как хотел бы хозяин его видеть. Это значит, что жена должна себя хранить таким образом, как муж хотел бы ее видеть, и муж таким же образом, как жена его должна была видеть. Ну, в конечном итоге, поскольку книга есть у того и у другого, они немножко по марке делают, возможно, они договорятся, что ты немножко мою попачкал, я немножко твою, давай договоримся. Но общий принцип... Общий принцип, что тела наши нам не принадлежат. И мы должны сделать все необходимое, чтобы сохранить это, которое мне не принадлежит, в должном виде. Оно принадлежит кому-то другому. И что интересно, здесь принцип, если мы пошли дальше,

Богом освященные, когда муж думает о том, как сделать счастливой свою жену, и жена думает, каким образом сделать счастливым своего мужа. Только при этом балансе создаются здоровые отношения. Бывают семьи, когда жены никогда не помнят, что это было хорошо, и мужья тоже уже забыли, когда это было хорошо. Павел говорит, что власть он не имеет над своим телом. Он не может думать о том, как бы было, чтобы ему хорошо. Он должен думать, как должно быть хорошо жене и наоборот. И когда эти отношения на своем месте, это не просто физические, духовные, психологические и остальное. Все это создают необходимые условия, в которых здоровая семья функционирует. И когда нормальные отношения между мужем и женой, всем хорошо. И детям хорошо, родственникам хорошо. И друзьям хорошо. Когда эти отношения нарушаются, всем плохо. И детям попадает, и родители молятся, постятся, и друзья слушают эти жалобы. Жена говорит одно, муж говорит другое. Вот это как раз и больше всего погрешается, вот это кому что принадлежит. Когда пометки начинают делаться на чужих книгах. Интересный момент, и я не буду уклоняться, а то я сейчас зайду далеко. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию? На время для упражнения в посте и молитве. Опять, будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Я ищу вот этот момент, уклоняйтесь. Что значит не уклоняйтесь? Давайте я посмотрю на этот текст. Вот что оно значит. Не уклоняйтесь, лишать, отнимать, терпеть лишение. Павел говорит дальше, объяснил этот принцип, говорит дальше. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Вот это слово «уклоняйтесь» когда-нибудь, если это сейчас непонятно, когда-нибудь у вас будет встреча с семьей, а молодые люди, когда будете вступать в брак, вы спросите меня подробно, я вам скажу в больших деталях. Сейчас же я скажу, что текст это значит «уклоняйтесь, не подвергайте лишению друг друга». Не лишайтесь того, что ему принадлежит. Мы вступили в такие отношения. Здесь интересный момент. Я помню, в нашей церкви был случай, когда было четверо детей в семье. И на жену сошло особое целомудрие. Я же сказал, что быть духовной – это жить в разных квартирах. Что дети подумают? Текст этот говорит, что не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время упражнения в посте и молитве. Есть люди, которые одухотворяют свои отношения. Мы в посте, мы в молитве, мы на миссии, что угодно. Павел здесь говорит, что эта сфера очень опасна. Если нет согласия между мужем и женой, и пост, и молитва уходят в сторону. Павел при всем при том, что он высказывает другие взгляды, он понимает серьезность этой ситуации. Он говорит, что это ставится в сторону. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Павел рассматривает, здесь есть очень духовная опасность большая. Влечение, которое заложено, и когда оно не получает должного удовлетворения, оно разрушает. Более того, что разрушает, человек, люди, когда манипулируют в семье в этой сфере, а они, это грех, как многие отмечают, это следователи, этот грех манипуляции в этой сфере, он сравним с грехом колдовства. Это то же самое, если в семье муж и жена манипулируют этими отношениями, это все равно, что они занимаются колдовством. Откуда этот выбор берется? Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Когда на мужа или на жену находят какие-то откровения, и они вдруг начинают думать, что книжка принадлежит им, и они начинают свои правила устанавливать, и лишая друг другу то, что по согласию, по завету принадлежит им, они толкают друг друга в объятия сатаны. Мы могли бы очень подробно говорить о примерах, как это происходит. Но совершенно видно, что духовный человек должен понимать, что если есть влечение, это значит, Бог создал его для семьи. Он вступает в семью, он определенным образом, на него ложатся определенные обязанности. Мы говорим узко только об этом. Павел говорит, что духовный человек должен эти вещи понимать. Манипуляция в этой сфере, она сравнима с грехом колдовства. Как хотите это истолкуйте, возьмите этот текст, почитайте. Здесь говорится об очень серьезных вещах. И не одухотворяйте эти вещи таким образом, что-то тут недопоняли. Здесь Павел конкретно говорит. Все равно, что вы колдуете. Манипуляция в этой сфере, она сравнима, она равна греху колдовства. Потому что человек это настолько сильно, это чудо.

чувство настолько сильно, когда оно не получает должного удовлетворения, оно разрушает все вокруг. И сатана немедленно пользуется этим. Поэтому, прежде чем какая идея, подумайте, вспомните этот текст и о чем Павел предупреждает. Мы могли сказать, что духовный человек может преодолеть это. И это действительно так. И есть много примеров того, что люди действительно достаточно имеют силу. Но Павел говорит об этом, говорит, что это опасная игра. Если есть этому оправдание, если есть этому, как бы сказать, подтверждение, есть этому поддержка, есть благословение, есть молитва, но если происходит конфликт и происходит манипуляция, один или оба оказываются в сфере, где они очень уязвимы. И Павел, будучи апостолом, который имел откровение от Бога, он говорит, это настолько серьезно, говорит, вы не играйте с огнем. Духовный человек должен эти вещи понимать и не кичиться, что он такой герой. Отсюда получается, что духовный – это не тот, который в браке делает то, чего другие не могут делать. Это тот, который достойно живет, поступает и делает то, что он обязан и должен делать в браке. Там есть много других сфер. Здесь одна конкретная линия, мы говорим, что духовный – это не тот, который геройствует, который делает, а вот другие не могут, а я могу. Это тот, который понимает, что его Бог так создал, он понимает отношения, он понимает свою ответственность, и он действует согласно достойно ситуации или отношения, в которых он добровольно вступил с благословения Божьего. Братья, все это понятно, да? А с книжкой понятно? И когда тот другой говорит, что ж ты с моей книжкой сделал? Говорит, а при чем здесь ее? Ну что? Что? Ты плотской какой. Ты о духовной думай. Имейте в виду, что эта книжка имеется в виду плоть. Ее нужно поддерживать в определенном виде. Во всяком случае, нам может не нравиться, мне может не нравиться, как в той семье эти книжки поддерживаются. Но это согласие должно быть внутри семьи. Это чужие книги. И если вы решитесь писать что-то, постарайтесь уточнить у вашего супруга, ему нравится это или нет. Да, у тебя очень много есть примеров, понимаете, о чем речь. Ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же в дому говорю, хорошо им оставаться, как и я. Но если не могут воздерживаться, пусть вступает в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Что Павел здесь говорит? Кажется, сложные слова, но он, по сути, говорит простую вещь. Что те люди, которые, коринфяне, которые предлагали духовность. Духовность – это когда я делаю что-то необычное. Я покоряю горы. Я делаю то, что другие не делают. А Павел говорит, не надо. Если у тебя есть влечение, ты вступил в брак, веди себя как супруг, как супруга. Но если у тебя другое дарование, что у тебя нет влечения к браку, то и тогда ты достоин угоден Богу. Здесь острие лжеучения заключается в том, что ты будешь угоден Богу только тогда, когда ты не будешь таким, как ты сейчас есть. Если ты в браке, не касайся, а если ты в браке, разведись. Если у тебя есть влечение, обязательно не вступай в брак. И вот эта противоестественная жизнь и есть доказательство моей силы духовной. Павел говорит по-другому, что у каждого есть свое дарование. И в пределах того, кто мы есть, в пределах того, какое дарование у вас, какие обстоятельства, этого вполне достаточно, чтобы в пределах этого быть достойным, угодным Богу. Неженатый имеет свой путь, как угождать Богу. Женатый имеет свою сферу, как угождать Богу. Там есть свой путь. Те, которые не имеют вообще влечения к брачной жизни, у них есть своя слава пред Богом и свой труд. Не надо одним становиться другими. Об этом Павел говорит, что все, что создал Бог, оно имеет нормальное, красивое, доброе разрешение с благословением Божьим. Вы знаете, я вот помянул немножко, первые века, при всем том, что Павел это написал, вот эта традиция доказывает, что мы духовные, и люди намеренно вступали в брак, и жили в одном доме, чтобы доказать всем, что они крепкие и сильные, это долгое-долгое время происходило. Церковь наконец осознала, насколько это неразумно. И многие пытались, как бы из кожи лезли, каялись, плакали, пытались доказать всем, а не надо было это дело, не надо было издеваться друг на друга, но они пытались доказать это. И многие годы, столетия прошли, когда люди пытались доказать свою духовность, хотя ответ Павла был очень простой. Влечение не есть само по себе грех. Бог дал влечение. Главное, чтобы это влечение привезло к той точке, которую Бог предназначил.
и чтобы оно получило разрешение, то, которое Бог предназначил. И тогда это благословение Божие, это хвала Богу за это. Но когда оно не получает это разрешение, или когда оно неестественно, помните, появятся учения бесовские, запрещающие вступать в брак. Католическая церковь сохранила эту традицию. То есть они разрешили брак, но они что сделали? Они сказали, более духовные – это те, которые не женятся. И поэтому священник обязан быть неженатым. То, что он способен не жениться, показывает, что он имеет особую силу или способность контролировать себя настолько, он имеет власть над самим собой. И они поделили людей, по сути, на две категории. Более духовные – это священник, который не женится, и менее духовные, которые не выдержали, женились. Павел здесь очень просто говорит, что это не так, у каждого есть свое дарование. Если у тебя дарование и влечение есть создавать семью, ты не можешь пересилить это и не должно этого делать. И чем закончит католика это дело? Вот они это делали. Сейчас многие католические церкви разоряются только потому, что они постепенно селекционировали гомосексуалистов в священники. Они не рассуждали об этом, они создали догмат, который... по сути, был неправильным, и они создали себе тупиковую ситуацию. Думая себе, что они поступают духовно, они себя загнали просто в тупик. И сейчас проблема, как вы знаете, я не говорю ничего нового, это стало известным в газетах, в журналах, телевидении, стало известно, это проблема католической церкви, это позор всему христианству, что происходит. Но начиналось это с желания быть особо духовным. А вступившим в брак, не я повелевая, Господь, жене не разводиться с мужем. Павел сейчас переходит к другой сфере. Дальше он говорит, если вступили в брак, не надо геройствовать. Вот ваши отношения, вот ваши обязанности. Но здесь другая ситуация. А что если человек вступил в брак, и одна из сторон неверующая? Если неверующая сторона будет продолжать жить с верующей, так это получается, это как бы оскверняться. Поэтому надо от халдея как можно быстрее разделиться с ним, потому что ненормальные это отношения. Как духовный человек должен поступать, если брак уже совершен? Духовный человек, конечно, не должен наперед. Кстати, интересно, еще греки говорили, что браки разных вер, разных религий обречены на беду. Еще греческие философы говорили. Поэтому молодые люди, которые сейчас вы себе думаете вступать в брак, или вы, например, себе думаете, а какая разница, а он субботник, а он харизмат, или харизматка, или субботник, или это. А какая разница? Большая разница. Вступать в брак духовный человек думает, чтобы мы верили одинаково в Господа, даже если неправильно верят, то оба неправильны. Для семейной жизни это лучше. Вот когда бывает, доски сложишь на одну кучу, и их от воды поведет, они намокают, высыхают, они такие покрученные. Так вот, если эти доски с одной кучи, еще их можно сложить как-то. Но если они с разных куч, никогда в одну кучу не сложишь. В этом отношении, даже если муж и жена неправильно верят, но они одинаково неправильно, семейная жизнь будет проще. Но если один верит в одно, другой в другое, поначалу это кажется простое дело. Но потом это серьезная проблема. Поэтому прислушайтесь к своим молодежи, своим родителям, которые говорят, не надо тебе из другой церкви, из другой религии. Но в данном случае рассматривается ситуация, христианство начинается. В силу определенных обстоятельств брак состоялся. Одна сторона верующая, другая неверующая. Что первое предлагает Павел? Духовный человек должен прежде всего обращать внимание не на то, как быть духовным и избавиться от неверующего. Вступившим в брак, не я повелеваю, Господь, уже жене не разводиться с мужем. Первое должно, заповедь говорит, ты в браке, не разводись. Это первое, на что духовный человек должен быть. Есть брак, и, во-первых, важно не то, что я думаю, а то, что есть заповедь, что я не могу разорвать союз. То есть инициатива развода никогда не должна исходить от верующего человека или от верующей стороны. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Что интересно, что здесь рассматривается ситуация, когда люди, которые вступают в брак, но они... вдруг определили, что они не для брака созданы. И Павел рассматривает, что это, если это та ситуация, они разведутся, то они должны оставаться так. То есть, если они действительно такие, что они ошиблись в том, что у них нет дара, влечения, они не способны быть в брачной жизни, они должны оставаться безбрачными, если они решили это. Потому что если они женятся на другом и выйдут замуж, это говорит о том, что у них, естественно, нормальное влечение к браку есть. Они просто хитрят.
То есть люди, которые оказались в такой исключительной ситуации, если действительно так, если они расходятся, они должны остаться так, осознав ошибку. Но ни в коем случае не идти дальше. Или опять осознав, что что-то не то, вернуться назад. Впрочем же, я говорю не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна с ним жить, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Такое впечатление, что коринфяне стали продвигать идею, что когда с неверующим, чтобы не оскверниться, нужно немедленно развестись. Павел говорит, духовный рассуждает по-другому. Духовный не должен прежде всего проявлять инициативу, чтобы расторгнуть эти отношения. Здесь интересный принцип Павел вводит. Ибо неверующий муж – это аргумент Павла, почему не надо развониться и как преодолеть вот это препятствие. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и женя неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети были бы нечисты, а теперь святы. Интересная фраза. Если одна сторона верующая, то дети, получается, святые. Такое впечатление, что коринфяне рассуждали по-другому. Что если одна из сторон неверующая, то нечестие сильнее святости. И в конечном итоге дети будут нечистые. Поэтому, чтобы не производить этого нечистого потомка, нужно разорвать эти отношения как можно быстрее. Обратите внимание, каким образом дети получаются святыми? Как это так? Они не каялись, не верили, а уже святые. Как это дети святые? Как это они святые? Они еще не каялись, они еще не уверовали, они еще не осознали. У их семьи мама или папа только верующие. Они еще ничего не понимают. Они еще не изложили свое отношение к Господу. Может, они вырастут и отвергнут Господа. А Павел говорит, что когда они рождаются, они уже святые. Давайте поговорим немножко. Здесь, мне кажется, намного проще все. Понятие «святой», мы при этом имеем в виду, что святой как совершенный, чистый и многое другое. Слово «святой» значит «отделенный». То есть отделенный для особого служения. Кастрюля, какая-то утварь, какая-то часть, она может быть обычной или она может быть святой, отделенной для служения. Как только сказали, что вот эти вот наши чаши, которые мы используем на хлебопреломление, мы сказали, мы будем их использовать только на хлебопреломление. Это уже святые чаши в ветхозаветном смысле. Они отделены для определенного служения, для определенного использования. И что Павел здесь говорит? Что присутствие верующей стороне в семье, что производит? Оно в той или иной степени, оно не делает ребенка совершенным. Но оно его отделяет. Этот ребенок уже другой. Он отделенный. И он в определенном смысле слова «святой» можно сказать «другой», «не похожий», «он другой». У него другое качество. Если ребенок живет в верующих, который хотя бы отец или мать верующие, это другой ребенок. И другой он почему? Он узнает о Боге. У него появляются зародыши страха Божьего. Он рассуждает о духовных вещах. Определенные вещи уже закладываются в его семье в детстве. То, что не происходит в семье, где оба неверующие. Придет время, когда он уверует или не уверует. Но присутствие верующей стороны производит свое благотворное действие. Оно отделяет этого ребенка. Он другой, он не похож на других детей, которые в семьях неверующих. Я помню с детства моего, когда, казалось бы, на детском уровне эти истории, эти молитвы, эти рассказы. Я помню даже из своего детства, что когда-то однажды другой ребенок не стал бы этого делать. Я помню рассказы мне за Содом и Гоморру в детстве. И помню однажды, что было, я ночью проснулся, я не знаю сколько, 8-9 лет, я не знаю сколько, совсем не соображал. Но эти вещи, я помню, что я это понял. Что я увидел, поднял глаза, смотрю в окно, какие люди кричат. Шум такой на улице. И огонь летает напротив. Просто огонь летит напротив окна. И я думал, это вот помните истории насчет Содома и Гоморры? Думаю, конец света. Бог опять жгет этот свет. И думаю, чего они кричат? Молиться надо. Ну, я стал на колени, помолился. Господи, нам еще дай нам пожить, еще и той. Сохрани, останови это все. Открываю глаза, смотрю в окно. Нет огня. Все остановилось. Я благодарю Бога, родители заходят, братья, брат мой, сестра моя зашли. Я им такой радости рассказываю, как я, так сказать, остановил эту серу огненную с неба. Но, естественно, они сделали очень серьезную ошибку. Они стали смеяться, что «Та и какой это Содом и Гоморра, никакой это не Содом, у соседа хата загорелась».
И ветер дул в нашу сторону, а у нас под домом там сено стояло. И еще пару мгновений это сено загорелось, и наш дом горел бы. Сначала сарай, а потом дом. Говорит, это не конец света. Какой там конец света? Мы спасали дом. Слава Богу, что ветер повернулся в другую сторону. Мне было тогда стыдно, но когда прошло время, думаю, все-таки они не правы были. Серьезно в чем? Серьезная ошибка была допущена, что как ребенок я молился. Пусть это не Содом и не Гоморра, но ветер-то повернулся. Вы понимаете? Так вот эти вещи происходят в душе у ребенка, который находится в верующей семье. И мы должны быть благодарны, что мы были в верующих семьях. Нам не пришлось пройти через многое-многую грязь, которой приходят неверующие дети. В конечном итоге они приходят. У нас в детстве закладываются эти зерна. В этом смысле мы святы. Дети святы от присутствия верующей стороны. Отсюда Павел, смотрите, что он делает. Те умные духовники говорили, если ты вступаешь в брак, обязательно ты осквернишься. Павел говорит, ты не то о том думаешь. И смотри, что он говорит. Он заявляет такую удивительную вещь. Он, по сути, заявляет, потому что ветхозаветнее понятие, не прикасайся. Святой человек, когда подойдет к мертвому, если он будет есть с кем-то, он осквернится. Христос приходит, и написано, что Царство Божье приблизилось. В лице Иисуса Христа пришло Царство Божье. И это Царство, он в лице Иисуса Христа, он приходит есть с грешниками, он прикасается к блуднице, он прикасается к мертвому, он не оскверняется, потому что Царство пришло в силе. Святость Христова или святость этого Царства сильнее нечестия. И Павел говорит, вы неправильно рассуждаете, вы неправильно понимаете Евангелие. Царство Божие или святость, которая в нас, верующие, сильнее нечестия. Находясь в этом браке, я не знаю, что нечестие поразит нас, но то, что внутри нас, сильнее того, что против нас. Павел здесь заявляет, что духовный человек должен мыслить о том, что то, что внутри в нем, сильнее того, что вокруг него. Это не значит, что специально на свою голову надо беду искать. Здесь говорится о конкретной ситуации. И в этой ситуации он говорит, вместо того, чтобы бежать от этого брака, от этих отношений, в этих отношениях есть возможность для Евангелия. Коль Бог допустил эти обстоятельства, вы будете освящать этого ребенка, своего мужа. И в конечном итоге, откуда ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? Откуда ты знаешь, жена или муж не спасешь ли своего ребенка? Он видит в этих отношениях не просто необходимость бежать, но необходимость провозгласить Евангелие. Вот таким образом. И вот духовный человек думает об этих вещах. Обратите внимание, что верующей стороны не должно быть инициативы к разводу. Потому что там есть, Бог допустил эти обстоятельства, и этих обстоятельств есть возможность для провозглашения Евангелия. Но если же неверующая сторона хочет разводиться, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, они свободны. Я так понимаю, что в этом случае они имеют право выходить замуж или жениться. Я понимаю, что мы накладываем слишком большие требования к человеку, вот он, знаете, пусть не женится, пусть не выходит замуж. Если перед нами конкретная женщина, сестра, брат, которые оказались в этих отношениях в силу разных обстоятельств. Особенно это имеется в виду, когда это были неверующие, и одна сторона покаялась. Если неверующий хочет развестись, по-моему, этот текст говорит прямо о том, что если это сестра или брат, они созданы Богу к семейным отношениям, у них есть это нормальное Богом данное влечение к брачной жизни. Эти люди, да, они связаны, если неверующая сторона не может. Мы не можем сказать, вот она не хочет, неверующая развелась, но ты теперь не имеешь права. Вот это не связано позволяет ему выйти замуж или жениться и создать нормальную семью. Нормальную семью, где будут дети, будут нормальные отношения. Если же мы этого не сделаем вот в этой ситуации, это сестра, это брат, неверующие развелись, они остались так, а мы накладываем на них закон. Тогда происходит, говорит, лучше жениться, чем разжигаться. Потому что эта конкретная сестра или брат, неважно, насколько они духовны, через определенное время, находясь в обстоятельствах противоестественных, они окажутся в уязвимом положении. Поэтому в этой ситуации лучше они не связаны, имеют право повторного брака. Это одна из тех ситуаций, которые возможно по Священному Писанию, второй брак. Во всяком случае, я так видел. Вы скажите, вы этого не видите из текста? А вот если верующий разводится, это совершенно другая. А это совершенно другой вопрос. Мы конкретно имеем в виду, что верующая сторона хочет строить семью, освящать детей и мужа, неверующий не хочет. Но когда верующие начинают эти вещи делать, это совершенно другой вопрос, мы сегодня не будем рассматривать. Писание говорит, не я говорю, но Господь, мужу не развониться с женой и жене с мужем.
Итак, не уклоняйтесь друг от друга, оказывайте должное расположение, оказывайте друг другу должное расположение, не имеет власти над своим телом, не уклоняйтесь друг от друга, чтобы не искушал сатана невоздержанием, как духовно должен... И да, следующее. Вступивший в брак, не разводитесь. Это заповедь Господня. Если разведется, должен оставаться так. Святость сильнее нечестия, мы об этом говорили. Дети святы. Развод не должен быть инициативой верующей стороны. И в таком браке нужно помнить Евангелие. Видите, Павел не забывает, о чем он говорит. Люди, которые рассуждают о духовности, говорят, ну все, надо побыстрее, чтобы не оскверниться. А Павел говорит, там есть возможность для Евангелия. Он об этом все время помнит. Возможно для Евангелия освящать мужа и детей. Возможно для Евангелия донести Слово Божие в ту ситуацию, в которой оно по-другому не могло бы зайти. Потому что у мужа и жена есть исключительные возможности проповедовать Евангелие, если они должным образом рассуждают, мыслят и поступают. Братья и сестры, я хочу оговориться. Когда я говорил, что есть ситуация при этом, если разведется, то пусть остается, должна оставаться так, вопрос не в том, что не сошлись с характером. Это не в этом дело. Когда они сходились, достаточно было характера, чтобы сойтись. И они любили друг друга. Но что-то произошло, что они отношения разрушили. Значит, если можно было разрушить, значит, их можно вернуть. Речь идет о другом. Что есть редкие случаи, когда люди от рождения, они не имеют никакого влечения к семейной жизни. Но поскольку все это делают, и они поступают так. И когда эта жена такого плана оказалась, она такая, она будет заниматься наукой, искусством, чем угодно. Это очень полезная будет женщина или мужчина в церкви, в чем, в любой сфере. У них все внимание сосредоточено. Как вот здесь у Павла? Он весь на миссии, чтобы он был семейным, он не смог ездить везде. Эти люди имеют свое достоинство пред Богом. Но когда они оказываются в браке, и если кто-то намекает, что он именно такой, то в браке это одна сторона, если такая попадает, другой стороне это просто ад на земле, если окажется такая жена. Рано или поздно этот враг развалится. Поэтому если намек есть на это, что это действительно та ситуация, то Павел говорит, пусть разводится, но пусть остается так. Если действительно ошибка произошла, что у него нет удара к этому. Но это очень редко происходит. Я не имею в виду насчет характера. Насчет браков с неверующими людьми. Здесь речь не идет о том, что женитесь или выходите замуж за неверующих, там есть возможность евангелизации. Павел рассматривает ситуацию, при которой семья была из язычников, и такое впечатление, что кто-то из них покаялся. Следует ли оставлять, чтобы не оскверняться? Павел, не надо. Если Бог допустил, что вы покаялись именно в этих обстоятельствах, значит, Бог имеет план для вас. Но потом дальше, когда люди освобождаются от брачных союза, и теперь они свободу имеют выбора, то говорит только в Господе. Поэтому, когда мы говорим о молодых людях, которые вступают в брак, и которые намеренно делают выбор неверующего человека, они возлагают на себя. Это не просто их Господь ставит эти обстоятельства, они сами избирают этот путь, который очень опасен. И чаще происходит не то, что они обращают его, чаще происходит, что они совращаются сами. И когда я начал умничать вот так своим отцом, так он мне историю рассказал, что один хозяин, у него, значит, у него были, значит, воробьи. И он услышал соседа, как канарейки поют красиво. И он решил, почему бы нет, дай мне свою канарейку, чтобы она моих воробьей научила петь. И он пустил эту канарейку, через некоторое время приходит, и канарейка стала чирикать. То есть он мне объяснил, что шанс на то, что мы вступим с неверующим в брак, и он будет петь, как канарейка, вполне возможно, что мы быстрее всего зачирикаем. Рассчитывать на себя... В самом начале Писание говорит в Господе, а мы возлагаем, мы такие сильные. Мы себя подвергаем серьезному риску. Речь не об этом. Мое личное положение, что если кто-то вступает с неверующими в брак, таких людей надо обоих звать, объяснять ему и ей, объяснять сложность, проблему, которую они будут иметь, ставить на церковное замещание, иметь это в виду, молиться, сделать все возможное, чтобы им помочь. Не получится, только тогда должно быть отлучение. Потому что когда они все-таки упрямо вступают в эти отношения, должен быть какое-то время, чтобы мы помогли им. Может быть, еще Господь дать милость, что выберется она или он из этих отношений. Но если мы его полностью сразу отсекаем, мы всякую надежду оставляем, что они когда-либо выберутся из этого. Потому что потом, они вступают в этот брак, а потом что? Они придут, когда они уже женились. Вы понимаете, какая ситуация? Вступает двое в брак, выходит на замуж за неверующего, мы ее оставим. Говорит, когда покается, мы тебя восстановим. Она покается, что? А что такое покаяние? Если украл, отдай. А если вступил в брак, что? Разведись. Там связывается такой узел, который очень трудно потом развязать. Поэтому я лично сторонник того, что сначала беседовать с ней,
с ним, объяснять, ставить на замечание, сделать все возможное со стороны церкви, чтобы этой ситуации исправить. А только потом, в самой крайней мере, пример, когда уже никакой надежды не остается. Но когда мы дойдем, да, то, что мы не будем решать такой вопрос.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».

Тебе подобает хвала на Сионе. Пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву. К Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззакония. Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление. Боже, Спаситель наш, Ты — надежда всех краев земли и самых дальних морей. Силой Своей утвердил Ты горы, Ты припоясан могуществом. Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполняешь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божьи полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню и весельем одеты холмы. Луга покрыты стадами и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости.

Ты слышишь молитву? К тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, ты прощаешь нам беззаконие.

Блажен тот, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил при твоем святилище. Мы насытимся благами дома твоего, святого храма твоего.

Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление. Боже, Спаситель наш, Ты — надежда всех краев земли и самых дальних морей.

Силой своей утвердил ты горы, ты припоясан могуществом. Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся твоих знамений. Ворота зари и сумерек ты наполнишь песнями радости.

Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божьи полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки».

трава преображает пустыню, и весельем одеты холмы, луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости.

Боже, Тебе подобает хвала на Сионе, пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззакония. Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление. Боже, Спаситель наш, Ты — надежда всех краев земли и самых дальних морей. Силой Своей утвердил Ты горы, Ты припоясан могуществом. Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполняешь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божьи полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню и весельем одеты холмы. Луга покрыты стадами и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости.

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: Дело всей жизни.
2: Имя этого человека знакомо всем любителям спорта старше 50 лет. В период своего феерического взлета на любительском тяжелоатлетическом помосте журналисты наделили его всевозможными титулами. Его достижения поражали воображение.
3: На свет Божий Пауль Андерсон появился 17 октября 1932 года в городке Токко в штате Джорджия. Его отец работал строителем гидростанций. Это обрекало Андерсонов на постоянные переезды. Поэтому большую часть жизни Пауль Андерсон прожил в жаркой Атланте, где и начал играть в американский футбол.
2: Но годам к 20 Пауль, имея 175 сантиметров роста, начал стремительно прибавлять в весе, который со временем достиг 176 килограммов. Тогда же его родной дядя подарил Паулю штангу, и молодой силач занялся тяжелой атлетикой. То, что произошло позднее, не поддается осмыслению. Менее чем за 3 года Пауль Андерсон становится самым сильным человеком планеты. Он поднимает такие веса, которые в мире никто не может поднять, кроме него. Нетрудно вообразить меру всеобщего потрясения, когда американские агентства сообщили, что на состязаниях в Южной Каролине некий Андерсон собрал 518,5 килограммов. Все с нетерпением ждали появления Андерсона в Мюнхене, где в 1955 году должен был пройти мировой чемпионат.
3: Там 23-летний американец легко выигрывает золотую медаль с результатом 512,5 килограммов. И эта сумма была утверждена в качестве мирового рекорда. Но и эти феноменальные по тогдашним представлениям достижения были намного ниже его реальных возможностей.
2: Его появление в Москве в 1955 году изменило наше представление об Андерсоне. О нем писали сугубо с классовых, так сказать, позиций, подавая Пауля как некоего монстра, обрюзшего и медлительного, умственно ограниченного. Он же предстал довольно жизнерадостным и подвижным.
3: В 1956 году Андерсон заявляет, что он уходит из любительского спорта, полагая, что турниры слишком уж выматывают физически и морально. Теперь он разъезжает по США с номерами демонстрации силы. Некоторые упражнения вызывают восхищение и сегодня. В силовом троеборье он выдал в сумме 1199 килограммов, а это рекорд, не побитый по сей день. Пауль неплохо зарабатывал своего рода цирковыми номерами, которые особенно нравились публике. Американцы были в восторге, когда Андерсон приседал и поднимался с 2 сейфами, соединенными осью и забитыми 13 тысячами серебряных долларов. Их мог получить любой зритель, если бы повторил движение Пауля. Так продолжалось до начала 70-х годов, когда началась другая, драматическая часть его жизни.
2: Пауль полагал, что в профессиональном спорте он не будет жить на износ. Но именно нечеловеческие нагрузки, покушения на божественные пределы, а значит гордыня и честолюбие, разрушили здоровье этого феноменального силача. Сперва отказали почки, затем Пауля стали мучить боли в суставах. Зимой 1980 года он был так плох, что обожавшая Пауля его сестра Дороти предложила пересадить умирающему свою почку.
3: Последующая интенсивная терапия повредила нервы внутреннего уха. Он потерял чувство равновесия и не мог уже ни ходить, ни стоять. Потом отнялись ноги. Пауль оказался прикован к инвалидному креслу. Последние годы были очень мучительны. Он страдал от болей в позвоночнике.
2: В этот трагический период он как бы переродился внутренне. Все свои скромные сбережения он отдал на содержание детских приютов. Стал христианским проповедником, иной раз совмещая свои проповеди с демонстрацией силы. Но и эти гонорары Пауль всякий раз жертвовал на благотворительные цели.
3: Он часто говорил, что его нынешняя жизненная философия взята из Библии. «Главное в моей жизни – это Иисус Христос. Я стремлюсь больше отдавать, нежели брать. Стремлюсь реализовывать свои способности на всевозможную помощь другим. Это не означает, что я добр, но слеп. Нет, я много вижу и понимаю».
2: О своем прошлом он никогда не говорил пренебрежительно. Каждый молодой человек должен настроить себя на то, чтобы стать чемпионом. Это великое счастье быть победителем, но не только над другими. Прежде всего, победителем своих слабостей. Спортивная страсть не должна заслонять другое – духовную жизнь, долг перед обществом.
3: Верной подругой и помощницей Пауля в борьбе с недугом была его жена Гленда. Их единственная дочь теперь вручает призы на редчайших для США соревнованиях по тяжелой атлетике мемориале Андерсона, который проходит в городе Атланте. Там и был похоронен Пауль Андерсон в 1995 году.
2: Имя Пауля Андерсона останется в памяти не только любителей спорта, но и более 1500 воспитанников детского приюта для малолетних правонарушителей, которых он поддерживал 30 лет не только деньгами, но и своим примером христианского видения мира. Благодаря его заботам многие воспитанники изменили свою жизнь, получили высшее образование и стали достойными членами общества – хирургами, докторами, адвокатами и священнослужителями.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». Сегодня вы снова услышите разделы из книги Чарльза Спержена «По слову твоему». Текст читает Елена Сергеева. А также прозвучат песни в исполнении Янины Сокол.

Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Послание к евреям, 11 глава, 24 стих. Подумайте только, чем поступился Моисей, перейдя на сторону народа Божьего? Он отказался от чести называться сыном дочери фараоновой. Он поступился развлечениями, ибо не хотел иметь временное греховное наслаждение. Он отказался от всего богатства, взяв на себя поношение Христова и отказавшись от египетских сокровищ. Если в сердце человека живет истинная вера, то он не будет долго раздумывать, что ему выбрать – бедность или компромисс с заблуждением. Он сочтет поношение Христова большим богатством, чем египетские сокровища. «О, Моисей! Если ты непременно должен соединиться с народом Божиим, то ты ничего не выиграешь от этого, а только потеряешь. Ты можешь сделать это только из любви к Богу и по полному убеждению в истине. Ты будешь иметь скорби. Тебя будут называть глупцом, считая, что имеют на это все основания. Когда один ревностный новообращенный сказал нашему Господу: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», то он услышал в ответ: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».

ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Боюсь, что многие христиане жертвуют все свои силы мирским целям, а для Царства Божия, для благочестия, остается лишь их слабость. К кассе все приходят, а на молитвенном собрании многие отсутствуют. Это напоминает мне одного брата, голос которого на молитвенном собрании был таким тихим, что его почти невозможно было понять, а в своем магазине он был слишком хорошо слышен. Разве это правильно, что для наших собственных интересов мы работаем со всей энергией, а Господь Иисус должен довольствоваться остатком? Если мы усердно работаем, то это должно быть для самого благородного дела, на служении наилучшему Господину и Учителю. Нашего усердия в Его деле никогда не будет слишком много. Но, ах, как редко встречаешь человека, чье старание в деле Господнем не знает мер. Для того, кто искупил нас своей кровью, мы никогда не можем переусердствовать. У некоторых людей очень большая бухгалтерская книга и очень маленькая Библия. Это нужно понимать символически. Они всей душой преданы своей фирме, а для Царства Божия остаются немного. Это неправильно. Я требую другого ранга для Божьих дел. Предостав первоочередному первое место, так, чтобы вся твоя душа была поглощена любовью и служением Господу. Будь в первую очередь мужем Божьим, истинным христианином, а потом банкиром или коммерсантом, ремесленником или рабочим. Кто искренне служит Богу, тот не будет жаловаться, что Бог оставил его. Во время правления королевы Елизаветы некоему господину было велено отправиться за границу по государственным делам. Он хотел отказаться, ссылаясь на то, что от этого пострадает его собственное дело. На это королева ответила: «Сударь, если вы позаботитесь о моем деле, то я позабочусь о вашем. Будьте уверены, что Бог будет заботиться о вас, если вы будете с радостью служить Ему».

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске Радиоцеркви. Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, в это утро воскресного дня, дня, отведенного Богом для поклонения Ему. И мы хорошо сделали сегодня, что пришли сюда, чтобы послушать, что скажет нам Господь. Вспоминая слова пророка Амоса или слова Господа через пророка Амоса, вы, наверное, знаете их, Господь говорит: «Приготовься к встретению Бога твоего». Приготовься к встретению Бога твоего. В другом месте сказано: «Готовь себе нужное для переселения». Дорогой мой друг, дорогой брат и сестра, мы живем в ответственное время, когда это слово стало весьма актуальным. Когда мы чувствуем приближение Господа, и когда каждый из нас должен приготовить все нужное для переселения. Это очень важно. Слово Божие говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце радости во все дни юности твоей. Ходи по путям сердца твоего, по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». То есть Бог сегодня позволяет каждому человеку ходить по путям своего сердца. Бог сегодня позволяет каждому человеку сделать выбор, но предупреждает, что за все это человек должен будет дать отчет перед Богом. Поэтому пусть Господь благословит сегодня нас быть внимательными к тому, что Он скажет тебе и мне, дорогой друг. Мое желание сегодня сказать слово, во-первых, к церкви, к невесте Господа Иисуса Христа, к нам с вами, братья и сестры, и затем обратиться к тем, которые еще на распутье, которые еще не имеют достаточно веры, чтобы принять Иисуса Христа как Спасителя своей бессмертной души. Мое желание сегодня говорить о том, каковым должно быть служение церкви, что Господь хочет от своей невесты, что Господь хочет от церкви, за которую Он отдал свою жизнь, за которую Он был распят на кресте Голгофы, что Он хочет от нас с вами, братья и сестры. Это очень важно. И мое желание прочитать Слово Божие из Евангелия Иоанна, из 17 главы, выборочно, начиная с 1 стиха. 17 глава Евангелия Иоанна, с 1 стиха, я прочитаю выборочно. Прочитайте дома эту главу, это первосвященническая молитва нашего Господа Иисуса Христа. Это своеобразный отчет Отцу Небесному, от Сына Его, за все то, что Он совершил здесь, будучи на земле. 17 глава Евангелия Иоанна, с 1 стиха. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Аминь». Мы с вами живем в особое время, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, дети Божьи, невеста Христа. Мы живем перед пришествием жениха за своей возлюбленной церковью. И это время очень и очень опасное. Я вспоминаю одного старца, почившего уже. Он был служителем церкви. Мы хорошо знали друг друга. И в одной из бесед, говоря о последнем времени, что пришествие Господа приближается, он говорит, что вот это время похоже на такую ситуацию. Вот идет человек по полю, по дороге, слышит где-то лай собак вдалеке, да? А потом приближается к деревне или к городу, к поселку, и лай собак что? усиливается, говорит. Они начинают громче лаять. Вот так говорит и в наше время. Церковь приближается к встрече со своим Спасителем. А вокруг все злые темные силы начинают громче кричать и громче лаять. Вы знаете, есть в этом какая-то правда аллегорическая. Есть в этом нечто, о чем мы сегодня должны задуматься. В наше время на церкви накатилась какая-то новая волна. В последнее время нас призывают к какому-то новому служению, необходимое для своего развлечения, где он может провести очень прекрасное время и заняться тем, ну что ему нравится. Какой кружок тебе нужен, какая группа тебе нужна при церкви, такую мы и организуем. Хочешь танцевальную – будет танцевальная. Хочешь дискотека – будет дискотека. Хочешь просто посидеть за чашкой чая, а может быть и еще чего-нибудь там долить. Пожалуйста, ну если, но все, что ты хочешь, пожалуйста, мы в церкви организуем, только приходи. Один из служителей говорит, чтобы организовать церковь и чтобы она быстро росла, необходимо, приехав в новое село или в новый город, обойти жителей и спросить: «Скажите, пожалуйста, какую бы церковь вы хотели в вашем городе иметь? Что бы вы хотели видеть в вашей церкви? Что мы должны сделать, чтобы вы пришли на наше служение?» И вот когда вы спросите у людей, и они вам скажут, что бы они хотели, делайте вот это в церкви, и люди к вам придут. Не сомневаюсь, что придут. Но у меня вопрос, дорогой друг, если ты увлекся этой лживой теорией, если ты поверил в эту сатанинскую ложь, у меня к тебе вопрос. Представь себе, что я соберу детей и спрошу их: дети, какая бы школа вас интересовала? Какую школу вы бы хотели иметь? Я думаю, что дети бы сказали: хорошая школа – это когда 2 дня в неделю мы будем заниматься. И каждый день по 2 часа. И всего 2 урока. Урок рисования и урок пения. Правда, да? Математика не нужна, химия тоже, физика тоже, чистописание. Да ничего не нужно. Вот пение, рисование, 2 часа в день и 2 дня в неделю. Я думаю, что все дети пришли бы в мою школу, правда? Но после 10 лет обучения, когда эта школа была бы закончена этими детьми, с этой школы вышли бы, извините меня за это слово, уроды. Это были бы совершенно неграмотные люди, ничего не знающие, кроме танца и песни, и все. Кто хотел бы иметь сегодня такого сына? Кто хотел бы отдать такую школу своего ребенка и заполучить его в конце с багажом вот таких знаний? Дорогой мой друг, если ты говоришь, что церковь должна быть организована по такому принципу, боюсь, что от невесты Христовой в этой церкви не будет ничего, ни одной иоты. Почему? Да потому что не дано мне право, дорогой друг, закладывать основания для организации церкви. Не дано мне право сегодня предоставлять людям, какую бы вы хотели видеть церковь. Церковь, основание и ее строение описаны в этой святой книге. Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Нравится тебе человек или не нравится, это твое право, выбирай. Но мне не дано право привлекать людей сомнительными методами в церковь. Я должен встать и повторить слова Христа: «Люди, покайтесь и веруйте в Евангелие, потому что Царствие Божие приблизилось». А все остальное – это большой вопрос. Нам сегодня навязывают такое служение. И я хочу обратиться к невесте Христа, к церкви Господа Иисуса. Невеста, готовь себе нужное для переселения. Посмотри сегодня на твои одежды, на весон чистый и святой. Не сняла ли ты его? Не отложила ли в сторону, не одела ли одежды этого мира, красивые, привлекательные, свободные, в которых тебе нравится ходить? Но на брачный пир в небрачной одежде не попадет ни один. Дорогой мой друг, дорогой христианин, я хотел бы, чтобы сегодня это слово, прозвучав вот здесь, не осталось только в твоих ушах, но чтобы оно проникло в глубину души твоей, и чтобы ты понял сегодня, что мы живем в ответственное время. Господь идет за своей возлюбленной церковью. В некоторых церквах сегодня говорят: да, пение хора зачем, убирать его надо. Лучшее есть группа прославления. И выходит сюда определенная группа молодых людей, иногда поющая, иногда ревущая, и старается завести весь зал, чтобы зал тоже заревел, поднял бы руки, зашатался слева направо, вперед, назад, захлопал. И это удается кому-то, и говорят, это особое поклонение Богу. А я сегодня говорю, прочитайте мне, на каких страницах Ветхого и Нового Завета описано такое поклонение в храме, на котором наречено имя Божье. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы призваны являть этому миру свет любви Христовой. Мы призваны этому миру являть Слово Божье в силе и в духе, чтобы оно действительно преображало жизни людей. Сегодня, говорят, существует служение прославления, когда после каждого стиха, после каждой песни, хорошо, если зал будет кричать «Аллилуйя», а еще лучше, если поаплодируют. Я вспоминаю высказывание одного служителя по этому поводу. Странно, говорит, получается. Приедут певцы, попоют и говорят: там в вестибюле будут кассеты, CD, диски. Пожалуйста, кто хочет, приобретите. Вырученные деньги мне, ну, а Богу аплодисменты. Ему достаточно, похлопайте. Братья и сестры, я не хочу продолжать дальше, я не хочу сильно критиковать, и речь моя не об этом. Я хочу сегодня задать вопрос себе и каждому из нас: существует ли в Священном Писании образец поклонения Богу? Говорит ли нам Священное Писание о том, что Бог поручил своей церкви? Учит ли Священное Писание меня и каждого из нас, что должна делать церковь? Для чего существуют храмы? Неужели действительно, чтобы прийти здесь и веселиться, и развлекаться? Я хочу, чтобы мы обратились к Священному Писанию. То, что буду говорить я, будет говорить другой, приводить свои доводы за и против, это абсолютно не имеет никакой силы. За каждым моим словом, за каждым моим призывом должно стоять определенное слово. Так написано. Так написано. И так говорит Библия. А если так не написано, позвольте, не хочу огорчать вас, но я принимать не соглашаюсь. Апостол Павел в послании к Тимофею предупреждал его, говоря это слово: «Держись образца здравого учения». Вы представляете, сколько времени отделяло апостола Павла от служения Господа Иисуса Христа? Да почти ничего, в одно время они были. И уже в свое время, вот здесь, только организовалась церковь, только родилась невеста Иисуса Христа, апостол Павел говорит: «Тимофей, держись образца здравого учения». Почему? Потому что будет и нездравое. Потому что будет лжеучение. Потому что вкрадутся в церковь люди, которые абсолютно не имеют никакого отношения к Богу. Ни рожденные свыше, ни посланные Богом. Они будут учить превратно написано. И признак последнего времени, он меня всегда приводит в ужас. Люди отвратят слух от истины и обратятся к басням. Невеста, друг дорогой, пришедший сегодня на это служение, признак последнего времени, когда люди будут закрывать свои уши, когда им будут говорить истину. Они будут отворачивать свой слух. Они обратятся к басням. Приятным, прекрасным, может быть, басням, которые смешат их и будоражат вот внешнего человека. Это признак последнего времени. Апостол Павел предупреждал об этом Тимофея. Давайте мы обратимся к Божьему Слову и посмотрим, что оно говорит сегодня мне и тебе в отношении служения церкви. Какие цели и какое поручение от Бога для святых Его, для церкви, для нас. На основании прочитанного текста несколько мыслей. Иисус Христос, Сын Божий, обращаясь в молитве к Отцу, говорит, такое слово: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Это означает, дорогой христианин, дорогая церковь, что мой Господь прославляется тогда, когда я выполняю то, что Господь поручил мне. Невеста Иисуса Христа, если ты желаешь прославить твоего жениха, если ты желаешь исполнить его волю и принести ему славу, ты должна делать не то, что хочется тебе, а то, что поручил тебе Господь. Иисус говорит: «Я прославил тебя, я совершил дело, которое ты поручил мне». Библейский пример. Саул однажды делал Божье дело. Само жертвоприношение, которое совершал Саул, это ведь было Божье дело, да? Бог установил жертвоприношение. Помните, когда шла война, священник задержался, не было его, и Саул решил сделать то, что принадлежало только священнику. Мы знаем, чем это закончилось, да? Бог отверг Саула. Дорогой мой друг, чтобы прославлялся Господь, я и ты, мы должны делать дело не то, какое мне хочется, не то, которое мне кажется правильным, а то, которое поручил мне Господь. Это очень важно. Саул идет дальше. Война продолжается. И помните, когда он пощадил царя Агага и лучшее из овец, которое было у этого царя? Казалось бы, ну что, это же все нормально. Почему бы лучшее не оставить для Господа? Почему бы лучшее не принести в храм? Но это лучшее, которое было оставлено Саулом, оно Богу не принадлежало. Оно было из среды язычников. И Бог говорит: предаю заклятию, все должно быть уничтожено. Ничего не должно проникнуть в среду народа моего. А Саул решает: зачем? Хорошие жирные барашки, красивые. А почему бы их не принести в стан Божий? Неужели уж Господь огорчится так? Победа одержана, враг разбит, торжество, веселье. Ну пусть народ повеселится. Вы знаете, чем это закончилось? Братья и сестры, Божие Слово предупреждает меня и каждого из нас. Нам иногда кажется, что мирские методы и мирская пища и мирские мелодии, и песни, и методы служения авось да пригодятся в церкви. А Бог говорит: заклятое, в моем храме, в моем теле ничего не должно быть со среды язычников. Дорогие друзья, серьезный момент для размышления, для нас. Я хотел бы, чтобы мы думали об этом. В народе Божьем были пророки, которых Бог посылал. Они совершали дело Божье, были и те, которых Бог не посылал. И им казалось, что они тоже совершают Божье дело, а он говорит: я их не посылал. Я их не посылал. Дорогая невеста Христова, церковь, братья и сестры, мы живем во время, когда вот таких делателей все больше. Берегись, дорогой христианин, чтобы в твою жизнь, в твое служение, в твое поклонение Богу не вкралось то, что является мерзостью и что Бог никогда не примет. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Как важна для меня эта истина. Дорогие братья и сестры, прославление Бога заключается не в моей самодеятельности, не в том, что я придумаю, не в том, что я соображу, нет. Служение поклонения Богу заключается в том, чтобы делать то дело, которое Бог поручил мне исполнить. Это очень и очень важно. Поэтому проверим сегодня свое служение, свое дело. Что мы делаем? Кажется, нет у нас свободного времени, нет ни одной субботы для семьи, астрономические цифры куда-то вкладываем, денежной массы. И это все, чем мы можем похвалиться. Сколько вложили денег, сколько затратили суббот, выходных дней, как мы заняты, а все остальное, дорогие братья и сестры, Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Это первая истина. Я хотел бы, чтобы мы сегодня думали об этом. Иисус говорит по этому поводу. Он говорит: «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Это слово говорит мне и тебе. Когда я делаю дело, угодное Богу, Отец нас не оставляет, Он с нами. Но когда мы делаем неугодное Богу, Бог не участвует в этом деле. Второе. Иисус Христос говорит: «Я открыл имя Твое человеком». 6 стих. Это то дело, которое делал Господь. Он говорит: «Отец, я открыл имя Твое человеком». Служение церкви, служение святых на земле – это не служение развлечения для себя. Это не удовлетворение своих желаний, чтобы провести время весело в молитвенном доме. Церковь призвана этому миру открыть имя Бога человеком. Притом, как открыть? Не просто сказать, что Бога зовут Иегова. Нет, не об этом идет речь. Открыть имя Бога человеком в мире, в котором мы живем, это значит, дорогие друзья, открыть Его сущность, открыть характер Бога, показать чувства Бога к человеку через нашу жизнь. Открыть Его любовь, открыть Его милосердие, открыть Его сострадание, открыть Его святость, открыть Его благочестие, открыть все Его качества святого и непорочного Бога. Невеста Христа, церковь, какое величайшее серьезное поручение Отец Небесный возложил на тебя в лице Иисуса Христа. Ты должна открыть имя Бога человеком. Когда я думаю об этом, я прихожу в трепет. Господи, получается ли у меня? Открываю ли я имя Бога человеком? Ведь Ты когда-то с меня спросишь. Будем весьма осторожны. Люди иногда дерзают говорить так, обращаясь. Бог думает вот так. Бог бы здесь сделал вот так. Мы человеки. Как Бог думает и как Бог бы сделал, все написано вот здесь. А если что-то сверх того... Писание говорит, может быть, от лукавого. Я хотел бы, чтобы мы понимали это дело, эту задачу, открыть имя Бога человеком. Когда-то на вопрос Филиппа он сказал: «Покажи нам Отца». Помните, да? Филипп обратился к Иисусу и говорит: «Покажи нам Отца». Иисус Христос сказал замечательные, сильнейшие слова. «Видевший Меня, видел что? Видел Отца». Дорогой христианин, когда тебя просят рассказать об Иисусе Христе, ты имеешь дерзновение сказать: «Видевший Меня, видел Иисуса Христа». Видевший мою жизнь, видевший мое служение, смотрящий на мое хождение, может видеть образ моего Спасителя. Видевший Меня, видел и Отца. Могу ли я в моей жизни отобразить образ евангельского Бога? Видят ли люди, что это действительно человек с неба? Женщина, смотрящая на пророка, Ветхий Завет говорит нам об этом. Ходящего часто мимо нее, мимо дома, и она сказала: «Человек сей что? Святой, Божий человек». Дорогие друзья, открыть имя Бога человеком – это значит своей жизнью отобразить образ Иисуса Христа. Это дело, порученное мне и тебе. Это дело, порученное церкви, и Бог, и Господь прославляется только тогда, когда образ Бога виден в моей и твоей жизни. Что это значит? А это значит, что всякое служение в храме, в моей жизни – моя жизнь каждого дня, она должна быть направлена на то, чтобы показать нашего Господа. Это значит, каждое стихотворение, каждая песня в молитвенном доме, каждое музыкальное произведение, любая постановка, она должна захватить слушателя и увести его в присутствие Господа. Она должна захватить внутренность слушателя и увести его к Голгофе. Если это не происходит через мое стихотворение, не должно оно здесь звучать. Если моя песня не сокрушает сердце грешника и не умиляет сердце христианина и не поднимает меня на духовную высоту, не должна такая песня звучать ни в церкви, ни дома, ни в мои уши. Видевшая отца видела меня, возлюбленные Господом братья и сестры, это поручение от Бога для церкви, для тебя. Моя молитва и всякое мое прославление должно быть направлено на то, чтобы отобразить образ Господа Иисуса Христа. Некто сказал так: познакомившись с вами, захочет ли грешник познакомиться с вашим Богом? Какие сильные слова!

Иногда некрасивые, много слов грамотных, иногда неграмотных. В общем-то, привилегия говорить красиво и грамотно тоже не для многих. Но вопрос совершенно не в этом, друзья. В чем заключается прославление Бога? Красиво и грамотно говорить или что-то другое? Я думаю, что самое главное в служении любого из нас, когда мы говорим и поем, чтобы передать слова Бога людям, слушающим нас. Не просто много и красиво сказать, но передать слова Бога, передать вот эти истины, которые записаны на страницах Священного Писания. Иисус говорит: «Я прославил Тебя, потому что слова, которые Ты мне дал, Я передал их людям». Вот это моя функция, это мое служение, это моя обязанность. Я посланник, и от имени Христова, от имени Бога Я передаю эти слова, которые написаны. Это не мое произведение. Это не плод моего разума. Это не плод моей мысли. Слова, которые Ты мне дал, Я передал их людям. Дорогие братья и сестры, как важно, чтобы в нашем служении основную часть занимала передача Божьего Слова людям, которых мы желаем привести к Иисусу Христу, ибо только это слово возрождает от мертвых дел к упованию живому и ведет в небесные обители. Дорогие братья и сестры, как бы хотелось, чтобы мы с вами уразумели эту истину и старались людям передавать те слова, которые Бог нам дает, не свои, не от себя, не что-то свое вымышлять и мудрствовать сверх написанного. Как это очень важно. Кто-то сказал: никогда не нужно подменять Божьи слова простые своими словами пустыми. И это правда. Никогда не нужно подменять Божьи слова простые своими словами пустыми. Слова, которые Ты дал мне, Я передал им. И поэтому лучшая слава и хвала Богу, и лучшее служение, и лучшее прославление Бога, когда мы в точности передаем Его Слово, когда мы, проповедуя, говорим евангельские истины, и всегда можем сказать: «Так написано, так говорит Библия», и тогда это Слово проникает в душу и сердце и грешника, и христианина, и производит свое благословенное действие. Друзья мои, дорогие братья и сестры, Господу служить, Господа прославлять – это не просто хлопать в ладоши, это не просто кричать «Аллилуйя», да еще искажая это слово, это не просто шататься из стороны в сторону. Нет, друзья, это храм, где присутствует Господь и требует от меня и от тебя во исполнение воли Его и для прославления Его слова, которые дал нам Бог в Евангелии, передать для людей. И последнее, что я хочу сказать для нас, святые Божьи человеки, Иисус говорит здесь: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне». Мы призваны молиться за весь мир, мы призваны молиться за всех грешников, но вот в этих словах есть особый оттенок. Иисус говорит: «Вот тех, которых Ты дал мне, Я за них молюсь, Я их люблю, Я себя посвящаю для них». Брат дорогой, молиться за весь мир и любить весь мир — много любви не надо. А вот искренне любить свою жену дома, которую Бог тебе дал, намного сложнее, правда? А вот любить соседа, которого Бог тебе подселил, который тебе иногда спать не дает, вот молиться за него и любить его намного сложнее. А какая трудность любить весь мир? А кто их знает, кто там живет в Германии, в Европе? Люблю Германию, молюсь. И Россию, и Америку. Молюсь, благослови ее. А вот этого соседа, Господи, неплохо, если бы ты убрал. Надоел он мне уже, да? Иисус говорит: вот тех, которых Ты дал мне, вот те, которые в моем окружении, это мой директор, это мои подчиненные, это мои соседи, это мои дети, это самые близкие, и я о них молю, я их люблю. Дорогой христианин, когда мы это делаем, тогда прославляется Господь. Тогда этот мир видит свет. Тогда грешники действительно приходят сюда, чтобы согреться у ног Иисуса Христа. Я не смущаюсь и не стыжусь
сказать

людям, не знающим Бога, что не всегда я являю свет. Я прошу прощения за это, я человек, мы все люди. И поэтому пусть не смущается никто сегодня, кто, может быть, где-то столкнулся с вот этим несоответствием в жизни христианина и слов Евангелия. Не смущайтесь, друзья, мы человеки, мы сознаем эту вину и перед Богом. И каяться бы нам тоже нужно было, чтобы свет-то был более ярче, братья и сестры. Не подумайте, что я приехал сюда, в Кобрин, что-то знаю, учить вас. Нет, я себе, во-первых, говорю. Поэтому Господь да благословит нас, невеста Христова, дети Божии, церковь, призванная в этом мире прославлять Господа, служить Ему, слова Божии передавать и дело, которое Он поручил. Идите и проповедуйте Евангелие, исполнить во славу нашего Господа. Это самое важное поручение. И перед тем, как я буду заканчивать, я хочу теперь несколько слов сказать нашим дорогим друзьям, которые пришли сегодня в это утро на это служение. Иисус Христос, когда-то, подходя к Иерусалиму, посмотрел на этот город, написано, заплакал, и произнес слова, которые трагически прозвучали для жителей этого города. «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему!» Дорогой мой друг, сегодня особенный день твоей жизни, и я вновь повторяю, ты не сам пришел. Пусть тебя пригласили, пусть тебя привели, но это Дух Божий тебя привел. И Он сегодня говорит, это твой день. О, если бы ты всей твой день, дорогая душа! В жизни человека бывает много разных дней. Это какие-то юбилеи, особенные даты. И человек иногда помнит их всю свою жизнь. И даже будучи уже на склоне лет, он вспоминает еще вот эти необыкновенные даты, необыкновенные дни. Но самый важный день в жизни каждого человека – это день, в который он понимает смысл своей жизни. В день, в который ему открывается цель жизни его на земле. В день, в который он получает ответы, зачем я живу, кто я есть и куда я иду. Это самый важный день, дорогой мой друг. Хороший день, когда ты заканчиваешь школу. Чудесный день, когда ты женился или вышла замуж. Чудесный день, когда появляются внуки. По-своему чудесные дни. Идешь на пенсию, работать не надо, деньги приносят. Но, правда, не всегда. Чудесный день, дорогой друг, правда? Но самый чудесный день – это когда ты повстречаешься с Господом. Когда ты познаешь силу прощения. Когда ты узнаешь радость прощения. Дорогой мой друг, сегодня твой день. Сегодня Господь говорит, я еще раз стучу в твое сердце. Я хочу еще раз сказать тебе, что я люблю тебя. Я умер за тебя на кресте Голгофы. Не смотри на людей, не смущайся. Посмотри на Господа Иисуса Христа. Загляни Ему в глаза, послушай слова любви Его. Он говорит, Отче, прости им. Не знают, что делают. Господь молится сегодня за тебя перед Отцом Небесным, дорогая душа, и Он готов простить. О, если бы всей твой день, это твой день. И дальше Иисус сказал живущим в Иерусалиме, о, если бы всей твой день ты узнал, что служит к миру твоему. Возможно, ты думаешь, что к миру твоему послужат, когда ты получишь хорошую профессию, будет хорошая зарплата, это все принесет тебе мир. Нет, дорогой мой друг, Библия полна примеров, которая говорит, что это не приносит мира человеку. И сегодня масса людей, которые имеют миллионы и миллиарды, но им требуются огромные секретные замки, им требуется пистолет под подушку, потому что в страхе живут. Ведь могут прийти, убить, забрать, ограбить. Не хотел бы я такого состояния. Друг мой дорогой, о, если бы ты всей твой день узнал, что к миру твоему богатство не послужит. Не послужит слава, не послужит высокий пост, не послужит депутатская неприкосновенность, дорогой друг.
О, если бы в сей твой день ты узнал, что служит к миру твоему. А к миру твоему служит Сын Божий Иисус Христос, который входит в сердце грешника, дает ему прощение и дает ему дар жизни вечной. Позвольте, я вам житейский пример сегодня приведу, чтобы вы поняли вот радость прощения, друзья. Здесь есть у нас дети, молодежь, мальчишки, девчонки, взрослые есть. Взрослые пусть вспомнят свое детство, а мальчишки и девчонки, видимо, себя узнают тоже. Наши родители собираются куда-то из дома когда-то, да? И говорят: дети, не балуйтесь, ждите нас, мы скоро придем. И мы спрашиваем папа и мама: а когда вы вернетесь, через сколько часов? Как вы думаете, мы спрашиваем, потому что так сильно любим нашего папу и маму и хотим, чтобы быстрее вернулись? Улыбаются тоже все. Конечно, нет. Дети спрашивают, потому что хотят знать, сколько у меня будет времени, когда я буду самостоятельно в доме. Не будет ни папы, ни мамы, могу побаловаться, пошалить, а потом за 15 минут до прихода наведу порядок. Так дети рассуждают. Остаются одни, что-то нашкодили, сломали, разбили у папы и у мамы. Время приходит к концу, придут сейчас родители, что делать? Взбучка будет, плохо, нашкодил. И сынок или дочь думает: а я сейчас сделаю вот что. Я помою посуду, помою пол, подмету во дворе. Я наведу такой порядок, и папа скажет: какой хороший сынок. И делают дети так, и готовятся встречать родителей. А папа с мамой пришли, посмотрели, что это такое. Все убрано, подметено. С чего бы это вдруг? И сразу поняли, что-то дети натворили. Не с добра это все, они тут навели порядок. Они-то взрослые, они-то все понимают. И ходит сынок потом, понурив голову, чувствует, что папа догадался, попадет, папа узнает. И ходит с этой виной до тех пор, пока придет к отцу и говорит: папа, прости меня. Мама, прости меня, я сломала то-то и то-то. Мама говорит: доченька, сынок, я догадалась, что-то случилось. Хорошо, я прощаю, но слушайся дальше, не балуйся. Слушай папу и маму. И мы получили прощение. Радость наполнила сердце. Я не виноват. Папа, мама знает, я ему все сказал. Он меня не наказал. Я свободен. Пойду и буду подметать двор дальше. Или что? Да не пойду я после этого подметать. Я прощен. Пойду играть. Пойду играть к друзьям, к подружкам. Что мне теперь до уборки? Мама простила и папа простил. Вот это чувство прощения, дорогой друг. Ты можешь сегодня перед Богом открыто ходить по этой земле без страха. Ты можешь сегодня с радостью встречать и новый день, и новую ночь, и беды, и горе, и радости в этой жизни. Это может только человек, который получил прощение, дорогой мой друг. Кончину жизни своей может встречать с радостью только человек, получивший прощение. И это прощение дает Господь. Ты его имеешь, душа дорогая. Ты прощен Господом. Ты можешь сегодня с радостью посмотреть к небу и сказать: Он тоже мой Спаситель, Он тоже мой Господь, и я не страшусь Его. Дорогой друг, приди сегодня к Нему. Писание говорит: всякий, кто призовет имя Господня, спасется. А это значит и разбойник, который висел на кресте, который много сделал зла, который убивал, грабил, насиловал, но для него есть спасение, дорогой мой друг, каким бы прошлое твое ни было. Какие большие бы грехи, и как бы много ты ни делал, Библия говорит: всякий, и в число всяких входишь и ты. Возможно, жизнь твоя изломана, исковеркана. Возможно, враг поймал тебя. Ты еще молодая, красивая, но не устояла. Молодой, красивый, но так много нагрешил. И враг теперь говорит: нет тебе выхода, ты погиб. И люди знают и показывают пальцем. Мария Магдалина, библейская женщина, у нее тоже была очень плохая, грешная жизнь. И люди, наверное, показывали пальцем и говорили: вот она идет, посмотрите на нее все. Она, плача, пришла к ногам Христа. И Христос простил ее, не укорял. Он явил ей свою любовь. И она пошла исцеленной от Господа. Дорогая душа, не смотри на людей.
Пусть показывают пальцем. Пусть кто-то что-то говорит во след тебе. Иди сегодня к Иисусу и твою изломанную жизнь положи ее к ногам Спасителя. Он все исправит. Он все наладит. Он даст тебе прощение. И ты сегодня уйдешь счастливым человеком из Дома Божьего. И еще, дорогой мой друг, возможно, ты когда-то служил Богу, где-то споткнулся, соблазнился, и теперь где-то вдали от церкви когда-то пел, когда-то играл, а сегодня обида в сердце на кого-то и на что-то. Петр перед нами, апостол, он когда-то отрекся от Христа. «Не знаю я этого человека», — сказал. А Господь воскресший говорит: «Пойдите, скажите и Петру, я жду его, я люблю его». Дорогой мой друг, ушедший когда-то от Господа, ушедший из церкви, огорчившийся, обидевшийся, споткнувшийся, я не знаю, что произошло, но если сегодня ты вне церкви, Иисус говорит: «Скажите и Николаю, скажите Петру, скажите Анне, скажите Марии, я все их люблю». Я жду их. Он ждет тебя, дорогая душа, которая когда-то была в церкви, а сегодня вдали, там, на полях греха, обиженной и униженной, тебя ждет Господь. Всякий, кто призовет имя Господня, всякий. Нет ни одного человека здесь, которого Бог не любит и не готов простить. Любого с любыми грехами, любого с любым прошлым. О, если бы в сей твой день. Дорогая душа, утро воскресного дня сегодня – это твой день, день встречи с твоим Господом. И мы приглашаем тебя сейчас в конце нашего служения. Проходи сюда вперед. В этот твой день склонись перед Господом. Не стыдно Ему молиться, стыдно Ему не помолиться. Приди к Нему за прощением, Он даст тебе новую жизнь и новое сердце. Он утешит тебя и отрет слезы. Он восстановит твою разрушенную семью. Он восстановит твое разрушенное сердце и жизнь. Он даст тебе мир и покой. Это делает Господь. Время близко, но сегодня ты можешь получить все, что Бог дает даром через Иисуса Христа. Господь да поможет тебе, дорогая душа, услышать это слово в сей твой день. Если бы ты узнал, что служит к миру твоему, а это Иисус, который ждет тебя. Слава Господу за все. Аминь.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы. «Открывая Писание» – ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий. Через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Слияние власти и пророков - грязь.
2: Почему мы говорим о этой теме?
4: Потому что она находит свое отражение как на страницах Божьего Слова Библии, так она есть и в нашу современность. И была до нас. Всегда стоял этот вопрос. Где церковь? Где власть? Почему церковь становится с властью одним целым? Почему это превращается в грязь? Мы посмотрим с вами примеры на страницах Божьего Слова. Давайте для начала откроем книгу пророка Иезекииля. И мы будем читать 22 главу с 23 по 28 стих. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу. Съедают души, обирают имущество, драгоценности, умножают число вдов. Священники нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у них, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь». Мы прочитали книгу пророка Иезекииля, 22 главу, с 23 по 28 стих. О чем здесь говорится? Обратите внимание, дорогие друзья. О том, что Бог обличает кого? 25 стих. Заговор пророков ее среди нее. Потом говорит о священниках, а между ними князья у нее, как волки, похищают добычу. А после этого пророки все замазывают грязью. Видят пустое, предсказывают им ложное. Здесь описывается переплетение власти и пророков. Когда мы говорим в данном случае пророков, мы имеем в виду как собирательный образ Божьих служителей. Потому что здесь и про священников сказано, и про самих пророков. Просто как собирательный образ Божьих служителей. Когда они переплелись с властью. 28 стих. Все замазывают грязью. Что это означает? Это означает не что иное, как скрывать правду и говорить ложь. Скрывать правду. Почему Божьим служителям приходится скрывать правду? Потому что они становятся зависимыми от власти. Потому что они находятся под контролем власти. Потому что они кормятся, наконец. Финансируются тоже от власти. Много есть факторов, почему. Одних заставили, других прикормили, третьих запугали. Много есть методов у власти. Как поработить церковь. И мы видим то, что было раньше на страницах Ветхого Завета. Пророки все замазывают грязью. Когда мы говорим об этой теме, вы всегда можете держать ракурс на современные события, на современных пророков, служителей и власти. Итак, мы посмотрели книгу пророка Иезекииля, 22 главу. Теперь мы посмотрим третью книгу Царств, 22 главу, с 5 по 8 стих. Там идет речь о том, что царь иудейский Иосафат пришел к царю израильскому Ахаву и захотел идти на войну против Рамофа Галаадского, который был в руках Сирии. 5 стих. «И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя». Вот здесь мы ставим такую небольшую паузу, делаем. Он спросил, что ответили эти пророки, количество около 400 человек? «Иди, Господь предаст их в руки царя». Что они ответили? Они ответили то, что хотел царь сам услышать. То они ему ответили. 7 стих. «И сказал Сафат, нет ли здесь еще пророка, чтобы нам вопросить через него Господа?» Видите, даже царь израильский и царь иудейский, они понимали, что вот эти пророки, которые им сказали, иди, Господь предаст этот город в руки царя, они, скорее всего, наверное, ошибаются. Почему? А потому что они говорят то, что хочет услышать царь. 8 стих. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, ведь он не пророчит обо мне доброго, только плохое. Это Михей, сын Емвлая». И сказал Иосафат, не говори так, царь. То есть здесь мы видим контрастную картину. 400 пророков сказали, иди, Господь предаст Рамов Галаадский в руки царя. Такой ответ не удовлетворил царя. Он знал Михея, только он заметил, он обо мне не пророчествует доброго. А можно ли было об Ахаве пророчествовать доброе? Это один из самых богоборческих царей, которые были в Северном Израильском царстве. Можно ли о нем что-то сказать доброе? Или о его жене Иезавель? Итак, они не хотели сначала звать его, но царь иудейский настоял на этом. А дальше описывается сцена, что вот эти 400 пророков, которые сказали «иди», как они еще подтверждали, то, что надо идти. 11 стих. «И сделал себя Сидекии, сын Хинаана, железные рога, и сказал, так говорит Господь этими, и забьешь сирян до их истребления. И все пророки пророчествовали, тоже говоря, иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя». Вот эти 400 пророков, которые говорили, иди, иди, будет успех, так они гнули эту линию. Какую линию? Ту, которую хотел услышать царь. Никакой другой линии они не гнули, только то, что хотел услышать царь. Они слились со властью. Они пророчествовали то, что хотела власть. А вот Михей с властью не слился, потому что он был настоящим Божьим служителем, который понимал, что слияние со властью делает невозможным полноценное служение Господу. Ты будешь служить власти, а не Господу, царю, президенту, премьер-министру. Без разницы, как называется этот человек. Это слово «власть». Михей отличается от этих 400 человек. 13 стих. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки, и ты доброе». Слуга царя. Еще раз подтверждаю, что эти пророки говорят только доброе. Только то, что хочет царь услышать. И ты, Михей, скажи доброе царю. Угу. Ну, если бы действительно Михей зависел от власти, он бы сказал только доброе. Но он от власти не зависел. И что он сказал? 14 стих. «И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». А что Господь сказал в итоге? О том он сказал, что он видит всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. То есть он сказал о поражении вот этой коалиции Северного и Южного царства. Не смогут они взять этот город Рамов-Галаадский. То есть один человек, который поистине был Божьим пророком, не стал пророчествовать и говорить то, что хотел услышать царь. Он сказал только то, что сказал ему Бог. Только Бог сказал правду, что они не получат успеха в этой битве. Как он посмел такое сказать царю? Потому что Божий пророк. Он знает, что самое главное — это Бог. И если ты ему служишь, ты должен служить Богу, а не власти. Ты должен говорить то, что говорит Бог, а не то, что хочет услышать власть. Это пример пророка Михея. А что насчет самого великого человека, о котором сказал Иисус Христос? О Иоанне Крестителе? Он за что был заключен в темницу? Радостная весть от Луки, 3 глава, 19 стих. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, за все, что сделал плохого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Что делал Иоанн? Обличаемый от него, от кого? От Иоанна. Ирод обличаемый за жену брата своего. Еще один пример. И таких примеров, дорогие друзья, достаточно на страницах Божьего Слова, их много. Никогда Божий служитель не будет потакать власти. Он будет ее обличать. Потому что, как правило, дела власти злы. Редко, чтобы власть делала что-то хорошее. Обличать власть — это делал Иоанн Креститель. Пророк Михей не стал говорить то, что хотел услышать царь, а сказал, что сказал ему Господь. А если мы вспомним пророка Иеремию, а сколько он подвергся преследованиям за то, что он проповедовал правду Господа. Кому? Царю и его окружению. Правду Господа — это не то, что хотели услышать они, то есть это власть. Какой вывод? Вывод этой темы. Посмотрите сегодня. Есть много служителей, которые знают, что написано в Библии, которые знают волю Господа. Не говорят о ней. Они стараются угодить власти, чтобы не ляпнуть что-то не так, чтобы не обличить власть. за решение, которое она принимает по теме гомосексуализма, делая его официальным, чтобы не обличить власть за то, что она делает в стране, которая разграбила страну, уничтожив выборы и суды. Что делает власть, которая запрещает людям войну называть войною. О, сколько таких примеров сегодня! Друзья, если вы слышите эту тему, задумайтесь, что главное для вас – проповедовать Божью истину и быть настоящим Божьим служителем или потворствовать власти, говоря о ней только доброе и хорошее. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».
1: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Вы слушаете программу «Современность и Бог». Эта программа затрагивает насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах обязательно современная музыка, песни в исполнении христианских групп, интервью молодых людей, вернувшихся к Богу из мира, свидетельства людей, столкнувшихся лицом к лицу с дьяволом, лекции, проповеди молодежных пасторов на различные темы и ответы на волнующие вас вопросы. Так что слушайте и, конечно, пишите.

Мир вам, милые друзья! Мы сегодня вновь приходим в ваш дом, чтобы объявить любовь Христа, чтобы сказать, что Господь любит вас. Ему не безразлична ваша жизнь. Иисус желает видеть жизнь нашу в чистоте и святости, чтобы мы жили так, как Он учил.

Но если люди делают неугодное Богу, Он начинает молчать. Вы представляете себе, что значит Бог не слышит молитвы и молчит? Сегодня мы продолжаем эту тему. После песни вы услышите продолжение проповеди Петра Михайловича Петреску. Тема «Молчит ли Бог?»

Но вот пелена перед вами, вы читаете Библию, и вы ничего оттуда не получаете. Бог молчит. Вы вдруг не слышите Духа Святого. Он вам ничего не говорит. Вы ходите, вы занимаете себя суетой, вы бросаетесь в какие-то крайности, и ничего не помогает. От себя нельзя убежать. Вы хотите убежать, но куда от себя убежишь? Это все равно, что бежать от своей собственной тени. Она всегда с тобой, но это хуже. Тень, можно выключить свет, она исчезает. Но тут внутри, куда это исчезнет? Ты сам внутренний, куда? А Бог молчит. И тогда обычно есть два выхода. Первый, или открыться перед Богом, как Давид. Или второй, пойти дальше, до конца, страшного конца. Вот Бог начинает молчать. Он бросается к нему, вопросился у Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. То есть все варианты, которые он мог избрать, он бросился, как тут написано, допустим, во сне начал молиться, ничего. Урим, Тумим, ничего. К пророкам никто ничего ему не может ответить. Испуг увеличивается. Тревога еще больше заполняет все его сердце. И что делать? Он выбирает второй путь. Он идет к тем, которых выгнал. Одна. Причем спрашивает слуг: вы не знаете, где тут волшебница? Слуги знали. Есть такая. И вот он идет к ней. Историю мы прочитали, что происходит с ним. Он переоделся, чтобы она не узнала.

Он потревожил. И вот заметьте, он говорит, Самуил, да, я сказал, прошу прощения, Самуил. Он говорит, филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне. Он говорит, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Зачем ты спрашиваешь меня? Обычно в таких случаях, запомните, братья и сестры, запомните, дорогая молодежь, человек, когда молчит, Бог, когда он отсюда не получает жизни, он идет к людям. Он ищет человека. Причем не самого хорошего. Бывает и такое. И вот тогда начинается его постепенное падение. Когда Бог молчит, тогда начинается падение. Что сделать, что нужно сделать, чтобы Бог заговорил? Покаяться. Но обычно это труднее всего сделать труднее всего сделать человеку. И он идет дальше. Логический конец обычно таких вещей самый печальный. Смотрите, что в итоге. То, что он получил даже через такое откровение. Саул вдруг пал всем телом своим на землю. Ну, я не знаю вообще-то израильтян, ихнего роста, но я так предполагаю, что если нормальный средний рост 180, при большей там росте человек где-то 190, и если Саул был выше всех на голову, то это еще где-то 25-30 сантиметров, значит, он где-то был 2, а может быть и 2 с чем-то метров. И представляете себе, это огромное мощное тело воина вдруг падает на землю, и у него не стало совсем силы. Все. С ним фактически все. Осталось подождать только момента битвы, когда он должен был попасть туда, в преисподнюю. И мало того, из-за него погибли израильтяне, его замечательный сын Иоаннафан, которого очень любил Давид. Когда нередко бывает, когда человек влезает в эти дебри, в этот грех, он умеет еще с собой увлечь и других. Что же произошло в итоге? Гибель. Страшная гибель первого еврейского царя. Он остался для всех нас очень серьезным предупреждением. Но тем не менее, Бог однажды замолчит для людей. Помните, уже упоминаемый брат Слай говорил, что он так себе представляет, что когда сейчас уже выходит в Израиле закон о том, чтобы изъять все Евангелия, и у кого ее найдут, то год тюрьмы и забирать всю духовную литературу. Говорит, я думаю, что это пророчество, в котором написано, что будут ходить от моря до моря, чтобы услышать Слово Божие. Он говорит, по всей видимости, это все-таки пророчество для Израиля, потому что оно окружено четырьмя морями. И вот они будут ходить от моря до моря и не услышат. Бог будет молчать. И написано, что увидят его, воззрят на него и те, которые пронзили. И среди тех людей будут и Пилат, будут и Ирод, которые сделались друзьями. И в тот момент, когда будут вопить за милосердием к Богу, Бог будет молчать опять. Потому что они думали, что тогда они насмеялись над ним. Но уже тогда молчание Христа было для них судом. Но в самую трудную минуту для Христа, когда, чтобы просто ответить, нужно подняться на ржавых гвоздях, к нему обратился разбойник. Может быть, в моральном плане хуже Ирода, может быть. Хотя Ирод наверняка был не лучше этого разбойника. Но тем не менее, вспомни обо мне. И что Иисус сказал? Будешь со мною. Понимаете, когда человек кается, какой бы он грешный ни был, Бог не молчит. Бог отвечает и дает больше даже, нежели человек просит. Но когда мы начинаем грешить, Бог начинает молчать. Я прочитаю 49 стих. У меня много мест на эту тему. Просто мы не будем сейчас о них говорить всех, потому что там есть очень интересные места. И у

Михея 3.7, Иезекииля 2.3. Но я беру такие основные аспекты этого момента, да? 49-й псалом с 16 стиха. Давайте даже с 15-го. Сначала это будет обращение к тем, которые идут к Господу, которые тянутся к Нему. Он отвечает так: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Грешник уже говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои?» Слышите? Грешнику говорит Господь. А этот грешник оказывается проповедником. Ну так написано: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал». Человек это делал, а Бог молчал. Но смотрите дальше реакция Бога. «Ты подумал, что я такой же, как ты». Может быть, человек даже не осознавал. Может, у него мысли конкретной в голове не было, но внутри где-то было ощущение. Ну, раз Господь не наказывает, раз Бог смотрит на это так промеж пальцы, ну и нормально. Наверное, он тоже так рассуждает, как я. «Ты это делал», как написано в другом месте, «не скоро совершаются суды на земле, Божьи суды на земле». Вот почему многие люди делают беззаконие. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза грехи твои». Есть в одном месте написано: «Грех твой найдет тебя». Помните, да? «Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющим». Восхищена будет возможность к спасению и не будет избавляющим. «Итак, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Дорогие братья и сестры, видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Может быть, кто это допустил в своей жизни, а потом думает: почему мне неинтересно в собрании? Почему мне Библия, скажем так, почему я не ощущаю дыхание Бога через Библию? Почему она для меня неинтересна, все как в тумане? Грех. И Бог молчит. Написано: «Не угашайте Духа Святого, которым вы запечатлены в день избавления или покаяния, точнее. Не оскорбляйте, не угашайте». Оказывается, это можно сделать. И тогда наступает молчание. Я слышал от некоторых людей, даже проповедников, что Бог молчит. И это страшно. У меня были моменты в жизни, когда Бог молчал. Недолгие, потому что я не могу пережить это. Для меня это хуже, чем что-либо. Знаете, был момент на море, когда я потерял слух. Ну, нырнул глубоко, и вдруг удар такой водяной. И я вот выхожу, и я ничего не слышу, общий шум и так далее, да? Вот, и тем не менее, это не так страшно, когда молчит Бог. Потому что ты не знаешь, что делать. Ты начинаешь искать людей. Ты идешь к одному, второму. Молчание. Через пророков тоже Бог не отвечает. И ты понимаешь, что ты все ниже и дальше, и нередко ты попадаешь не по адресу, и дело заканчивается очень плохо. Что же делать, дорогие братья и сестры? Если даже кто-то из нас, подобно разбойнику, опустился очень низко, может быть, ты, дорогой друг, чувствуешь себя грешником,
значит, знай. Это чувство ощущений, что ты грешник, вложил в тебя Дух Святой. Для чего? Чтобы подвести тебя к Спасителю, чтобы ты получил прощение. Бог тебе говорит сегодня, скажи же Ему, что ты хочешь получить прощение.

Иисус! Иисус желает благословить вас. Иисус вас любит. Он хочет, чтобы вы жили в мире с Ним, и жизнь ваша будет полна благословений.

Милые друзья, в самом конце нашей передачи мы хотим пожелать вам Божьей святости. Приглашайте Дух премудрости в вашу жизнь, и Он пребудет в вас. Исследуйте Писание, ибо через Него вы думаете иметь жизнь вечную, говорит Библия. А жизнь вечную мы можем обрести только чистотой своей жизни. Так важно слушать Бога и слышать Его каждый день. Ничто нечистое не войдет в небо, не войдет и все. Но пребывание в Божьем Слове и в Его святости каждую минуту сделает подъем в вашей жизни. Вы станете ближе к Христу, вы сможете слышать Его и ощущать тесное общение с самым дорогим другом Иисусом. Как это прекрасно, что мы имеем такого чудесного Иисуса, любящего и желающего нам всем большой любви. Мы с вами прощаемся. До следующей встречи. Вы можете нам написать по адресу 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия радиовещания, программа «Современность и Бог». А с вами сегодня была ведущая Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Господь.

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Дорогие радиослушательницы, последующие несколько бесед будут посвящены Марии, Матери Иисуса. Они будут основаны на следующих местах Священного Писания. Евангелие от Матфея, 1 глава и 2 глава, и 26 до 28. Луки, 1 и 2 глава, Иоанна, от 19 до 21, Деяния апостолов, 1 и 2 глава. Мы начинаем нашу первую беседу о Марии, Матери Иисуса. Круглолицая, смуглая еврейская девушка в возрасте менее 20 лет сидит перед своим домом в городке Назарете в Северной Галилее. Она растирает ячменные зерна для лепешек, которые любит есть сама и любит подавать родным за обеденным столом. Девушку зовут Мария. Она скромна и богобоязненна, послушна родителям и услужлива. Ее сердце с детства прилепилось к Богу, и она любит Его и служит Ему. Но второе место в ее сердце принадлежит благообразному и трудолюбивому плотнику Иосифу, соседу ее отца. Его мастерская расположена невдалеке от их дома, и Мария слышит стук молотка и свист рубанка, а иногда подходит ближе и видит, как из-под его загорелых сильных рук выходят гладкие хомуты, коромысла, колыбели, лохани и бадьи. Мария — невеста Иосифа. Они помолвлены, и когда бывают вместе, говорят о предстоящей свадьбе и совместной жизни. Мария работает и поет гимн хвалы Богу ее предков. Мария еще не знает горя. Только радость известна ей, и особенно теперь, когда она полюбила Иосифа, чаша ее радости преисполнена. Горехвостка пропела свое соло на веточке развесистого тенистого дерева, под которым Мария трет ячменные зерна, и девушка приостановила свое дело и весело рассмеялась, глядя на птичку. Но вдруг она оборвала смех на полутоне и оглянулась. Кто-то стоял позади нее под деревом. Каменный пестик был все еще у нее в руке, когда она посмотрела в глаза милейшего и прекраснейшего существа, представшего пред нею. Голос незнакомца звучал чисто и ясно. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» Почувствовав страх девушки, посетитель заговорил более нежным голосом. «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Ты зачнешь и родишь сына, и назовешь его Иисус. Он будет велик и назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Мария сидела на низеньком стульчике, когда посетитель заговорил с нею, но она выпрямилась и встала, и ее глаза широко раскрылись от удивления и недоумения. То, что она услыхала, было невыносимым и непостижимым для нее. Она уронила пестик и, собравшись, наконец, с духом, сказала: «Как будет это, когда я мужа не знаю? Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим», — объяснил посетитель и начал говорить ей о родственнице ее Елизавете, у которой тоже будет ребенок. «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц». Мария подняла брови. «Елизавета?» «Да, у Бога нет ничего невозможного», — ответил посетитель. Мария еще никогда не слыхала голос Божий, но в голосе небесного посетителя она узнала Бога. Она вздохнула облегченно, когда сознание того, что с нею говорит Бог, пришло к ней. Мария с благоговением и смирением поклонилась ангелу и сказала: «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И ангел отошел от нее. Каждая посвященная Богу женщина в Израиле, принадлежащая к верному остатку этого народа, мечтала в глубине своего сердца, что на ее долю выпадет честь стать матерью Мессии.
У нас нет основания думать, что и Мария мечтала о такой участи. Но если и она подумывала об этом, у нее не было смешанных чувств по этому поводу, и потому Бог нашел ее сердце свободным от всяких личных интересов и совершенно привязанным к Нему. Иначе Он не избрал бы ее для такого важного дела. Момент посещения Марии архангелом Гавриилом весьма важен для нас. Он представляет собой момент воздаяния за собранность, посвященность и чистоту жизни. Она обрела благодать у Бога. Мы находим это во всех описаниях рождения Спасителя. И тут есть о чем подумать всем женщинам во все времена. Мария пришла в себя после того, как услышала и увидела ангела. И когда физический шок прошел, она снова почувствовала себя нормально. За свои 16-17 лет жизни она привыкла говорить с Богом в молитве, но она никогда не видела небесных существ и не слыхала их голосов. Но почему-то от этого посещения у нее осталось приятное впечатление и мир в сердце, а страха не было вовсе, хотя она и спросила ангела о том, как все это произойдет, если она не знает еще мужа. Объяснение ангела успокоило ее вполне, и благоговение увеличилось в ее душе, когда она узнала, с кем говорила и с кем имела дело. Если Бог совершит все это, ей нет нужды беспокоиться, потому что Он все делает правильно и хорошо. Неудивительно, что ее ответ был простым и коротким: «Да будет мне по слову твоему». Никакой борьбы перед принятием решения, ни тени беспокойства или озабоченности. Она уже была посвящена Богу, который теперь решил послать своего сына через нее. Не было нужды в новом посвящении себя, потому что это был уже утвержденный факт в ее сердце задолго до прихода Гавриила. Ей понадобился только один миг для того, чтобы задать чисто человеческий вопрос и узнать Божий голос, и ответ пришел свободно и чистосердечно. Когда Бог говорит с нами и просит нашего послушания, как реагируем мы? Достаточно ли для нас момента освоения с Его предложением? Достаточно ли для нас двух-трех чисто человеческих вопросов, или нам нужно повторять все сначала? Происходит ли в нас внутренняя борьба перед тем, как мы придем к правильному решению? Если наша посвященность урывочная, непостоянная, лучше, чтобы Он не просил нас слушаться Его в чем-то очень жизненном и важном. Он знает это и знает нас, как знал Марию. И любая женщина может быть призвана к делу, которое по важности равно Марийному, но только нужна полная посвященность, не временная, а постоянная, такая, какой обладала Мария, и благодаря которой обрела благодать у Бога. Когда Бог призывает, нам нужно быть только совершенно уверенными в том, что мы слышим Его голос, и послушание должно быть автоматическим, если только мы проводили время с Ним так, как это делала Мария. И если мы ежедневно, то есть и тогда, когда Он не призывает нас на великие дела, остаемся Его верными рабынями.

Помолимся. Милосердный Господь, благодарим Тебя за начало этого дивного повествования о Марии, Матери нашего Господа. Какая полная посвященность, какое полное доверие, какая полная вера. Господи, как далеки мы от этого идеального состояния, как далека я от этого состояния. Господи, мы просим Тебя испытать сердца наши, проникнуть в них глубоко-глубоко Твоим Духом, осветить каждый уголок и очистить каждый уголок, и сделать наше посвящение Тебе полным, абсолютным, и нашу верность и доверие Тебе тоже полными, абсолютными. Сделай это силою Святого Духа. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Откровение, 21 глава, с 21 стиха, по 22 главу, стих 5. «А 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем».